0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Наращивание военного потенциала стран Евросоюза у границ России повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. Об этом РИА Новости заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, на Западе также активно продвигается тезис о подготовке к возможному вооруженному противостоянию с Россией.
2: О Ближнем Востоке.
1: Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о возобновлении ударов по Ирану. При этом, как сообщает Axios, со ссылкой на источники, американскому лидеру доступны все варианты дальнейших действий. Один из них предусматривает массированные удары по энергетическим объектам и инфраструктуре Ирана.
2: Об Украине.
1: Экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства с Украины в августе сократился на 22,5% в годовом выражении. По данным Нацбанка Украины, в денежном выражении он составил около 1 280 000 000 долларов против 1 650 000 000 годом ранее.
2: Об экономике.
1: Германия не сможет сохранить промышленную базу в прежнем виде без запуска уцелевшей нитки «Северного потока-2». Об этом известием заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре. По его словам, последствия энергетического кризиса уже отражаются на немецкой промышленности.
2: О работе.
1: Россиян ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября, накануне Дня народного единства. Рабочее время будет уменьшено на 1 час. Праздник отмечается 4 ноября. После него россияне будут работать еще 2 дня, 5 и 6 ноября.
2: А США.
1: Жители юга США начали массово закупать продукты и воду из-за угрозы нового урагана. Тропический шторм Исайя может усилиться до урагана к концу недели. В магазинах Флориды и Миссисипи образовались пустые полки, на заправках очереди. В некоторых районах ожидается до 250 миллиметров осадков, не исключены подтопления.
2: Об автомобилях.
1: Автомобиль в первый год после покупки может потерять до 20% стоимости, рассказал РИА Новости автоэксперт. По его словам, после выезда из салона машина сразу переходит в категорию подержанных. За 5 лет снижение цены может достигать 30-50%. Однако многое зависит от марки, пробега, состояния и истории обслуживания автомобиля. Доллар США стоит 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Евросоюз развернул учение по защите от гибридных атак, пока напуганные чиновники путают учение с настоящей войной. Мировой госдолг пробил исторический максимум со времен войны. Планета стремительно погружается в триллионную кабалу. И в Раде внезапно вспомнили про нейтралитет, а власти Таиланда решили брать деньги с туристов даже во время потопа. Мы бы тоже с вас деньги с радостью взяли. Это приемная Измайлова. Кому только спросить. Еврокомиссия всерьез испугалась дрона с взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Ну, в общем, история-то получила свое продолжение. Теперь экстренно разрабатывают сценарий защиты от гибридной атаки с большими жертвами. Агрессоры, наступающие, конечно, мы прямо сейчас где-то под этим самым Лейпцигом или под Берлином, уже готовы немцам напомнить, что было 9 мая. Но, впрочем, в Евросоюзе этой паники не оценили. Ряд стран говорят, что Брюссель просто перетягивает на себя функции НАТО и превышает полномочия. Параллельно с этим Венгрия внезапно сняла вето на переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз. В общем, сомнений никаких особо-то и ни у кого и не было. Иллюзий никто не питал. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прямо сейчас готовится к гибридной атаке на Евросоюз, потому мы немножечко подождем Владимира Леонидовича. Пока же сказать можно, Напомните эту историю, что там, в аэропорту в Германии, нашли несколько дронов, которые стояли у какого-то странного украинского самолета, и дроны лежали рядом, не летели, кто-то их положил. Ну, может быть, вот как раз Владимир Шаповалов или его сообщники. И после этого вот началась эта возня. Вроде как дурной театр, и нужна была бы провокация, надо было сразу что-то затевать. Но они решили эту историю подзатянуть. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки с тревожным чемоданчиком. Владимир Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Зачем это все? То есть, если нужна война с нами, зачем придумывать... Она нужна. Зачем придумывать эти дурацкие поводы? Да, какие-то провокации в Латвию. Вот мы с вами ночью заходили.
4: Да. Ну, прежде всего хочу подчеркнуть, что если действительно Евросоюз или НАТО или отдельные европейские страны хотят войны с Россией, президент все сказал в своем последнем обращении, заявлении на Валдайском форуме, поэтому я думаю, что европейским политикам нужно очень внимательно читать стенограмму. А что же касается тех действий, которые мы сейчас наблюдаем, они преследуют несколько целей. Первая причина – это критическое недоверие европейских народов к своим правителям. Мы видим, что обновляют минимумы, так сказать, рейтинги доверия, что Макрон, что Мерц, что кто бы то ни был и другой из европейских политиков. Идут демонстрации протеста, столкновения. Европа погружается в полномасштабный кризис. И в этом отношении европейские политические элиты не находят ничего лучшего, как формировать образ врага для того, чтобы менять повестку. Смысл в том, что не смотрите на то, что у нас происходит. У нас, так сказать, наше европейское отечество в опасности. Свои русские пришли, поэтому затянем пояса и будем бороться с Россией. И для того, чтобы мобилизовать общественную поддержку в свою пользу. Вот это основная причина. Есть еще несколько причин, в том числе мы же наблюдаем постоянно усиливающиеся стремления Евросоюза стать военной силой, военным субъектом. И это тоже нужно учитывать. Фактически сейчас, в условиях, когда Соединенные Штаты все более отдаляются от европейцев, особенно в рамках второго срока президента Трампа, у европейских политических элит все больше желания создать свою военную площадку, независимую от Соединенных Штатов. А какая это военная площадка? Естественно, Евросоюз. Зачем нужна эта военная площадка, автономная от США? Для того, чтобы сюда перенаправить большие военные бюджеты, потихоньку их пилить между собой, не делиться с американцами и, в общем-то, на этом неплохо формировать свою политику.
3: Но здесь проблема в том, что, сказав «А», да, о том, что они готовятся к войне, а мы на них нападем, они скажут и «Б». Ядерное оружие появится, да, и у Германии, и Прибалтам поставят, и Япония спит и видит все это, и реванш, видимо, с их стороны неизбежен. Да? И здесь как бы о чем нам надо говорить? О том, что они продолжают к этому готовиться и хихикать? Или готовиться самим?
4: Нет, хихикать ни в коем случае не стоит. И мы должны помнить о том, что европейцы вообще-то самая милитаристская часть мира. Именно здесь происходило самое большое количество войн.
3: Но каждое столетие, нацизм. Да, мы это чувствуем.
4: Да, здесь были две самых кровопролитных мировых войны. Здесь возникали разные сверхсовременные виды оружия. Поэтому не нужно думать, что европейцы полностью утратили свою воинственность, которая была присуща европейской цивилизации на протяжении всей своей истории. Плюс совершенно вы правы относительно идей реванша. Спят и видят. и в Берлине, и в Токио спят и видят, как бы, так сказать, возродить свой военный потенциал и как бы, так сказать, восстановить потерянные в 1945 году позиции. Безусловно, то, что мы наблюдаем в настоящее время, это такая даже не ползучая, а галопирующая реабилитация нацизма и масштабная милитаризация европейских обществ, японского общества, канадского. Это наблюдается повсеместно на Западе. И поэтому никакого шапкозакидательства здесь быть не должно. Мы должны быть во всеоружии, мы должны адекватно воспринимать и отвечать на те угрозы, которые существуют. И, конечно, именно к этому призывал нас президент. Другое дело, что мы должны понимать, что Россия надежно защищена, наш ядерный потенциал позволяет нам с уверенностью смотреть, так сказать, на наших потенциальных противников.
3: Спасибо. Владимир Шповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. На стенах Верховной Рады внезапный всплеск просветления. Депутат Анна Скороход с разбегу в дверь внесла законопроект о закреплении в Конституции полного нейтралитета Украины и отказе от вступления в военные блоки. Скороходно переписывает Конституцию Украины Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Красивая киевская девчина, она же депутат Верховной Рады Украины, Анна Скороход, на днях взорвала в Верховной Раде политическую гранату. Она внесла в Верховную Раду законопроект, в соответствии с которым Украина должна в своей Конституции закрепить нейтральный статус и отказаться от вступления в НАТО. Вы знаете, это очень интересное событие. Оно интересно только потому, что в Раде начинают раздаваться трезвоумные голоса. В конце концов, вот это мнение, общее мнение Верховной Рады, где любое инакомыслие, как бледненький зелененький росточек закатывается асфальтовым катком, вот здесь прорвалась вот эта идея из уст красивенькой Анны Скороход. Вы знаете, а ведь если по большому счету это именно то, о чем говорила Киеву Москва еще в декабре 22 года. Там из дюжины наших предложений для того, чтобы урегулировать конфликт, вот эти два и были зафиксированы в том документе, который был отправлен в Киев, по-моему, в декабре 22 года. Нет, нет, нет, орала Верховная Рада. Тем не менее, этот вопрос взбудоражил Верховную Раду. И там уже не только одна Скороход, но и другие депутаты говорят, а может, действительно это путь выхода из того тупика, в котором сегодня находятся российско-украинские переговоры. Отказ от вступление в НАТО, он чрезвычайно важен, конечно, и для России. Почему? Потому что если Украина будет и дальше продолжать курс на вступление в НАТО, то неизбежно на территории Украины появятся натовские войска. А следом за собой, я не исключаю, они притащат и ядерное оружие. Кроме того, вступление Украины в НАТО это будет дальнейшим продвижением блока в нашем направлении. Это будет говорить о том, что НАТО замкнет вот эту петлю, которую оно формирует на протяжении последних десятилетий, потихонечку пожирая бывшие советские республики. Так вот, если на Украине появится сапог натовского солдата, то таким же образом можно ожидать, что он может появиться и в Молдавии, и так далее. Но это потом. А для нас чрезвычайно важно, чтобы Киевская Рада или Украинская Верховная Рада, она в конце концов проснулась и услышала благоразумный призыв Анны Скороход. Хочется верить, что, возможно, оно так и будет. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Человечество задолжало само себе столько, что нужно еще одно такое же человечество или еще одна такая же вселенная, чтобы все это оплатить.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
7: То, что псевдовойна идет на Украине, в Персидском заливе, в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертвой этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть, оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина. Это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
3: Так вот, тут такое дело. В середине недели, в середине октября, совершенно без объявления войны, так вскользь, размышляя о погоде и о предстоящем отопительном периоде, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиевна вдруг сказала, что, ну, буквально на языке финансовой терминологии звучит так. Глобальный госдолг стремительно, мол, пробивает 100% от мирового ВВП, превращая всю финансовую систему в раздутый пузырь. Сказала, купила кофе, пошла дальше. А нам с этим жить. Чего делать непонятно, рецептов нет. Но смысл, видимо, в том, что мы все с вами во главе с Соединенными Штатами Америки, на которых приходится, в общем, львиная доля всей этой истории, задолжали столько, что, ну вот, наверное, весь Млечный Путь теперь не расплачется и не расплатится за ближайшие миллионы лет. А какие-нибудь галактические коллекторы будут бегать за нами тоже еще очень долго. Что делать, непонятно. А главное, в чем это можно посчитать? Как это можно посчитать или в чем это можно измерить? Как это можно пощупать? Что такое вообще все деньги человечества и тем более весь долг? Потому что, и, кстати, интересно, за какой период? Может быть, с каких-нибудь древностей, с древних египтян или римлян все это накопилось, а мы вот такие несчастные вдруг об этом узнали. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Прямо сейчас, как древнеримский, как раз гладиатор финансового фронта, подпирает падающий небосвод мировой экономики. Но, правда, вот-вот сдастся. Михаил Кимович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: А пора что, места на кладбище раскупать? Или как? Кто будет это все возвращать? О чем речь?
9: Да нет. Я вам скажу, вот сколько я изучаю западную экономику, а это я даже цифру называть не буду, вот все время эта проблема такого совокупного глобального международного долга, она периодически всплывает в центр, становится вот это мирового обсуждения, и каждый раз, в общем, предрекают катастрофу. Сейчас она вот пробила цифру 100% мирового волового внутреннего продукта, то есть продукта, да, 100%. Эта цифра, конечно, большая, то есть сколько производится, столько друг другу все должны, да, это должны друг другу все, один другому третьему. Теперь я хочу, я просто, естественно, времени мало, вот, я вам скажу, что вот 100%, вот какой долг считается уже, который невозможно обслуживать и невозможно открутить, а откручивать никто этот долг не собирается. Речь может идти только о том, чтобы его приостановить бы и как-то обслуживать, держать вот в таком состоянии. Потом я чуть объясню, почему это. Вот. Он становится действительно катастрофическим по-настоящему. Это считали математики, а не уже не экономисты. Они это через их формулу они посчитали, что когда долг превышает, ну, по отношению, правда, к стране они считали, 210%. Вот когда долг превышает 210% ВВП, вот этой стране наступает крышка полная. Она уже не в состоянии с ним ничего сделать. Пока он находится вот на таких цифрах, конечно, колоссальных, но достаточно серьезно, 100%, все зависит от того, вообще, насколько жива и насколько здорова и насколько динамична экономика. Может она обслуживать этот долг? То есть хватает у нее ресурсов? Ведь долг оплачивается из чего? Он оплачивается из двух, не сам не оплачивается, а вот это его обслуживание. То есть там он, ведь это не аморфная какая-то вот одна масса, массив этих денег, а он состоит из разных пакетов бумаг. Сегодня вы должны заплатить, допустим, такую-то сумму с такими-то процентами, завтра вы должны заплатить только проценты по этому пакету, послезавтра у вас там два пакета подпирает. То есть это вот так вот происходит это все дело. А воловой внутренний продукт – это тот доход, из которого экономика дает годовой доход, который страна получает, и из него она формирует вот эту вот возможность. Частично она отправляет на обслуживание вот этого долга, а частично она, вот этот долг, она обслуживает из новых займов, из-за чего он все время растет. Вот Америка, почему у нее все время нарастает вот этот долг? Потому что она пока считается все равно первоклассным заемщиком, несмотря на то, что там чуть-чуть рейтинг понижен, у нее международный. И экономика пока еще находится на уровне ВВП, темп там под 3%, и пока у нее хватает. То есть, конечно, это все тревожно, это, конечно, плохо, это товарищ Трамп там, господин, пытается там всякими этими силами сдержать, пока у него ничего особо не получается, но, во всяком случае, он хоть понимает угрозу в этом самом. Вот я объяснил просто, как работает этот самый механизм Михаил вот этого долга. Да, сейчас еще секунду терпения. Но я же хочу, чтобы поняли, а не трепотня. Трепотня – это по телевизору пусть дядьки трепятся. Извините за прямоту, да? Они все там надувают щеки, выставляют пузы и, значит, вперед. Теперь, значит, еще вот даже уже от гнева потерял мысль. Вот они могут, пока это все обслуживается. Вот, и вот мне не понравилось, теперь перехожу к этой Георгиевой. Мадам. Она, конечно, поставила задачу, как вы правильно сказали, пошла пить кофе, но она призвала чисто по-бухгалтерски решать эту проблему. То есть сокращать дефицит бюджетов. Вот. Она не призвала наращивать производство, не призвала стимулировать производство для повышения доходов из страны, чтобы она могла оплачивать, любая страна, вот этот вот долг, и не наращивать дальше этот долг. А она призвала, ну, чисто по МВФовски, у них других рецептов нету. Да. Это вот сокращать расходы. То есть сокращать расходы, что значит?
3: Да, короткий вопрос, короткий ответ, просто не успеем. Из таких кризисов человечество всегда выходило, и сейчас вы через огромные войны, то есть сейчас войну? Да, нет?
9: Да нет, нет, я не думаю, что
3: война... Тогда и мы война, с вами пойдемте кофе пить.
9: Война – это телевизор, да, это телевизор предрекает войну. Война, кстати, это ничего не решает, потому что эта война решит так, что шарика у нас будет не один, а два или три, и не круглых, а осколочных.
3: И три МВФ. Спасибо, Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Но она сладкая для тех, кто планировал сбежать от мировых кризисов на тропический пляж. Но Таиланд подтвердил запуск специального въездного сбора для иностранных туристов с начала года. Туроператоры, говорят, умоляли отложить поборы и местные жители из-за бесконечных наводнений. Но власти непреклонны. Плати и плыви. Наша Виталия Осипова строго заглядывает прямо в хобот тайскому слону и спрашивает его: «Ты не обалдел?»
10: Власти популярной у россиян азиатской страны Таиланда захотели ввести туристический сбор в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить реализацию программы. Размер сбора составит 450 батов, чуть более 1000 рублей с человека. Сначала нововведение коснется туристов, прибывающих в страну на самолете. Ожидается, что новый сбор будет приносить в бюджет страны 8 миллиардов батов. Это около 240 миллионов долларов ежегодно. Часть денег направят на медицинское страхование путешественников, а также на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. По словам местного министра туризма и спорта, аналогичная практика применяется более чем в 80 странах. Введение туристического сбора в Таиланде не приведет к падению спроса на путевки среди россиян, так как предполагаемая сумма доплаты является незначительной на фоне общих затрат на отдых, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по туризму Майя Котляр.
11: В целом это примерно, давайте посчитаем, около 14 долларов, да, 13-14 долларов с человека. В принципе, для тех, кто едет в Таиланд, это не так болезненно, потому что Таиланд – это уже не низкие чеки, как мы привыкли 5 лет назад. Таиланд уже стал достаточно объемным по ценам. Да, дорогим. Один перелет, чего только стоит, варьируется от 80 тысяч на человека. Прямой перелет. Конечно же, есть чартерная программа, но все равно говорить про то, что Таиланд до сих пор дешевый, ну, не приходится. Это уже немножко другая реальность в туризме. Когда человек, который покупает поездку в Таиланд за сотни тысяч рублей, дополнительно 450 бат не является фактором выбора страны вообще.
10: Ранее власти Мальдив перенесли введение 17% налога для иностранных туристических компаний на 1 апреля 2027 года. Изначально новые правила должны были заработать 1 октября 2026. Налог касается иностранных туроператоров, турагентов и зарубежных платформ бронирования, которые продают экскурсии на Мальдивах. При этом новый механизм предусматривает начисление сбора не только на услуги, оказанные непосредственно на островах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России. Член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов надеется, что налог все-таки введен не будет. Но если это произойдет, то туры на Мальдивы вырастут в цене. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
12: Они хотели брать 17% с того маркапа, да, который с маржи, скажем, с комиссии, да, поэтому оно, конечно, не на 17% увеличит стоимость туров. На фоне вот еще таких массовых протестов некоторые, например, я знаю, итальянские туроператоры вообще отказались продавать Мальдивы при такой ситуации. Поэтому, конечно же, они прислушиваются к таким новостям. И, возможно, когда они будут это пересматривать, как-то это будет в гораздо меньших размерах. А, конечно же, вот как идея такая, что мы должны отчитываться и платить деньги совершенно другому государству в качестве налога, не являясь его резидентом, это, ну, вообще противоречит всем законам международной торговли и экономики. Поэтому такого, наверное, не будет, но если все-таки эта идея у них утвердится, что надо брать больше денег, то тогда, конечно, цены подрастут. Насколько это, давайте поживем, увидим, потому что еще у нас очень нестабильная геополитика, вот, она, к сожалению, влияет на процесс международного туризма.
10: Если говорить о Таиланде, планы по введению туристического сбора анонсировались властями королевства много раз на протяжении последних нескольких лет. Однако каждый раз сроки переносились. Так это было и в 2023 году. Тогда местные чиновники посчитали, что нововведение может повлиять на планы и настроение многих гостей королевства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о том, почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты.
14: Это такой регион, где войны являются эндемическим признаком. Там слишком много нестабильных границ, слишком много искусственных границ, которые разрезают в том числе целые этносы. Там слишком много сил, которые в последние десятилетия ощутили себя чем-то субъектом. Ну, грубо говоря, если мы вернемся на 20-30 лет назад, то те же Эмираты, та же Саудовская Аравия — это такие довольно второстепенные, если не третьестепенные игроки, которые занимались экономикой, которые занимались какими-то там внутренними проектами, но очень слабо пытались играть в геополитику, либо пытались играть в нее через какие-то уже исламские темы. Сегодня, наоборот, это страны со своими армиями, с очень довольно хорошо технически оснащенными страны, которые рассматривают вопрос получения ядерного оружия, и это, на мой взгляд, почти неминуемая перспектива для региона, что количество ядерных стран там значительно увеличится на дистанции 10-15-20 лет. Говорить о том, что можно взять две или три даже страны на Ближнем Востоке, разоружить их, связать по рукам и воцариться всеобщее спокойствие, такого не будет. Напротив, с большой вероятностью количество конфликтов в регионе будет только увеличиваться. К сожалению, это сегодня та перспектива, от которой мы никуда не денемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О пожарах.
1: Две девочки, спасенные при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре, находятся в больнице. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Состояние одной из девочек оценивается как средней тяжести, вторая находится вне опасности. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли женщина и четверо детей. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
2: О Ближнем Востоке.
1: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Информацию о координатах маршрутов страны намерены передать международному органу. Из-за конфликта Ирана и США судоходство через пролив практически остановилось. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.
2: О Трампе.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Ранее американский лидер говорил, что эти города могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, назвав такое развитие событий возможной ценой за завершение войны. Позднее в Белом доме пояснили, что Трамп имел в виду угрозу ракетных ударов по американским городам.
2: Об образовании.
1: Минпросвещение России запускает апробацию проекта «Школьное телевидение» в 15 регионах. До конца года его планируют запустить как минимум в 30 регионах, а с 2027 года во всех школах страны. На экранах во время перемен будут показывать короткие ролики о науке, культуре, спорте, безопасности и исторической памяти. Трансляция будет идти без звука.
2: О пенсиях.
1: Разница между средней пенсией неработающих россиян в регионах в августе достигла почти 25 тысяч рублей. Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке – почти 44 тысячи рублей. Самые низкие – в Дагестане – около 19 тысяч. Средний размер пенсии по России составил примерно 25 тысяч 800 рублей.
2: О кино.
1: Голливуд этой осенью и в конце года выпустит сразу несколько фильмов о влиятельных фигурах технологической отрасли. Картины расскажут, в частности, о Марке Цукерберге, Сэме Альтмане, Илоне Маске и основательнице Theranos Элизабет Холмс. По данным издания «Политико», в фильмах деятельность представителей Кремниевой долины представлена преимущественно критически. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. В Москве в четверг малооблачно, плюс 7, плюс 14. В Санкт-Петербурге облачно, от плюс 6 до плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Китай поджимает немецкие авто. Китайские сборки могут навсегда исчезнуть из нашей параллельной розницы. Электромашины популярны как не в себя. Сдавать на права теперь придется под прицелом кинокамер. И кто спасет книжные магазины, пока зумеры молятся на деньги и успешный успех? Наши новости на деньги не молятся. Тоже успешный. Пришел Измайлов. Что там с китайцами? Но китайцы, как наши самые верные партнеры и дорогие друзья, усложняют вывоз иномарок, в общем, окончательно, видимо, перекрывая лазейки для того самого параллельного импорта. Уже с 2027 года, тут игра в две руки, наши поднимают утильсбор, а китайцы под чуть-чуть подкручивают вентиль выходной на машины. Ну так вот, будут уже сточены в очередной раз правила экспорта машин. Теперь завод должен лично подтвердить и сервис, и запчасти за рубежом, и кучу еще какой-то чисто китайской бюрократии. Под удар попали китайские Audi, BMW, Mercedes, а заодно Xiaomi и Zeekr. Ну вот, в общем, как-то звучит, согласитесь, не очень. Автоэксперт, телерадиоведущий Егор Васильев прямо сейчас сдувает пылинки со своего немецкого коня китайского рождения, привезенного через третьи страны. Егор, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
3: У них нечто подобное же есть, чтобы вывести машину, да, там надо, как только новенькая Mazda сходит с китайского конвейера, она едет в какую-то сертификационную, да, с тем, чтобы ее проверили, только после этого она едет отстаиваться, потом едет туда-сюда, и, короче говоря, эта эпопея какая-то странная. Что еще и для чего добавляют?
15: Ну, на самом деле, если мы говорим о вот таких вот автомобилях, ну, конечно же, речь идет, ну, о таком сером параллельном импорте, и это, может быть, даже не столько касается юридических процедур, на самом-то деле, сколько совсем иных. Дело в том, что любой автомобиль, любого бренда, который начинает официально продаваться в Российской Федерации, проходит довольно серьезный цикл испытаний, и речь идет даже не о сертификационных испытаниях для рынка, для соответствия, демонстрации соответствия техническим условиям рынка, сколько внутренней сертификации бренда, потому что условия у нас на самом деле довольно суровые, сильно отличаются от того, что происходит в Европе, сильно отличаются от того, что происходит в Китае, и большинство брендов, вот всегда мы говорили о том, что новинки сначала там появляются на Западе, а потом где-то через год там западный бренд привозит эту новинку к нам. Возникает вопрос, почему так долго? А дело в том, что весь этот год проводились ресурсные испытания вот этого автомобиля на территории России, по результатам которых в конструкцию, в базовую конструкцию конкретной модели вносилось довольно большое количество изменений. И причем эти изменения касались не только двигателя, подвески, коробки передач, но даже схемы расположения электропроводки, дополнительной герметизации, дополнительной шумоизоляции, там зимний пакет и так далее, и так далее. Поэтому то, что сейчас европейские бренды, производящиеся в Китае, испытывают такие сложности при попадании на российский рынок, в том числе и со стороны китайских автопроизводителей, я в этом ничего на самом деле страшного и ужасного не вижу, потому что в любом случае мы получаем автомобили сейчас, если речь идет вот именно об этих брендах, то мы получаем автомобили, которые не очень-то и приспособлены для наших условий. И именно поэтому обращается внимание на сервис, доступность запчастей и прочее, и прочее, и прочее.
3: Ну, честно говоря, ну, кажется, поправьте или нет, звучит это следующим образом, что мы рискуем стать первой страной, которая вот выполнит все планы мирового правительства и станет полностью, значит, арендной, безавтомобильной, будем на этих, на роликах кататься, зеленая, все туда-сюда, потому что, ну, сейчас кажется, что расцвет ввоза, значит, не вот этих вот странных китайских машин, которые популярны и здесь якобы будто бы как-то локализован, а вот тех самых привычных машин, но из Китая, японских, немецких, идет по параллельному импорту. Люди как-то могут хоть что-то себе купить, пусть и даже там в пределах 150 лошадей, за которыми начинается отрубание пальцев утильсбором. Или там отрубание кошельков. То что ж теперь-то, как бы, ну, или тенденция, динамика какова?
15: Ну, динамика-то довольно проста, то есть все меньше западного автопрома мы видим на нашем рынке. Более того, все меньше западного автопрома мы видим на рынке Китая, потому что вот в течение этого года, прошлого года на крупнейшем мировом рынке, это Китай, еще раз напомню, с 2009 года он сохраняет такое пальмовое первенство, проходит просто грандиозные падения продаж всех ведущих автомобильных игроков. И это говорит о том, что китайский потребитель отворачивается от иностранного автопрома, делает выбор в пользу своего. Но я подозреваю, что мы тоже рано или поздно придем к тому, что китайский автопром станет для нас родным, близким, понятным. Ну и я уже не говорю о том, что люди, которые покупали автомобиль по бренду, то есть ценители BMW, Mercedes, Audi, там, Volkswagen и так далее, их все-таки становится все меньше, потому что сейчас во главу угла при выборе автомобиля все-таки встает стоимость, ну, как бы, низкая стоимость владения, или, скажем так, речь идет уже не об автомобиле, а об услуге мобильности, которую этот автомобиль предоставляет.
3: Но справедливо, но привести китайский...
15: Мы, кажется, прочувствовали это.
3: Да, привести китайскую BMW китайской сборки или там новую Мазду китайской сборки выходит дешевле, чем китайский автомобиль какой-нибудь, да, вот из популярных.
15: Согласен.
3: Вот этих.
15: Если мы говорим о ввозе из-за границы, то да. Вот. Опять же, есть одна только проблема. Мы сразу лишаемся всех гарантийных обязательств, возможности отремонтировать, и, что самое главное, автомобиль почти наверняка создаст проблемы через какое-то время. Но это процедура как такого тихого перераспределения рынка, которая вызывает у меня, ну, довольно серьезный интерес в последнее время, ибо, с одной стороны, для китайских автопроизводителей Россия сейчас является крупнейшим внешним рынком, хотя, казалось бы, объемы продаж у нас, ну, крайне невелики, там, 1 400 000, может быть, в этом году будет продано автомобилей. Вот. Ну, и в силу того, что китайский автопром разнообразен, богат и обладает просто невероятной финансовой подушкой на фоне всех остальных, мне кажется, они смогут и пережить любые проблемы и падение спроса, и, что самое главное, скорее всего, в ближайшее время они будут продолжать расти в процентном отношении на нашем рынке, и, скорее всего, все-таки Китай рано или поздно прорвется в Европу, а вот это станет уже крахом для всей европейской автомобильной промышленности, и, скорее всего, мы об этих великих брендах, ну, с их изначально вот локальной сборкой в Европе, наверное, забудем.
3: Да, интересно. Спасибо. Автоэксперт, телерадиоведущий Егор Васильев. Раз уж теперь из Поднебесной к нам везут абсолютно все, от кроссоверов до чая, то и на книжном рынке настало время тонкой китайской философии. Классические, старые, дорогущие, привычные книжные магазины тают на глазах, обороты проседают на тех же глазах, а наступают на них гигантские цифровые онлайн-торговые площадки. Заказал и домой уже принесли. Наш Василий Воронин в шелковом халате и позе лотоса посреди отдела художественной литературы цитирует Конфуция: купи книжку со скидкой, а то мы закрываемся.
16: На книжном рынке России четвертый год подряд снижаются продажи в сегменте офлайн-розницы. Причем в 2026 году этот спад ускорился. По данным Ассоциации книгораспространителей, оборот магазинов в первом полугодии текущего года составил 14,4 миллиарда рублей. На 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в 2022 оборот достигал почти 40 миллиардов рублей. Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков считает, что онлайн-продажи – это удобный канал прежде всего для покупателя. На маркетплейсах почти неограниченный ассортимент книг.
17: На мой взгляд, все очевидно. Если книжный магазин ограничен локацией и маленьким ассортиментом издательств и книг, то на маркетплейсе можно продавать все книги всех издательств и, собственно говоря, на одной полке. И по своему опыту я торговал на маркетплейсах порядка 5 лет книгами, именно книгами, специализированные магазины держал. И действительно, даже маленькие издательства, которые в принципе нельзя было найти на полках в книжных магазинах, на маркетплейсе они были представлены и очень хорошо продавались.
16: Книжные магазины конкурируют не только между собой, но и с цифровыми сервисами. Так, в Яндекс.Книгах ежемесячно читают и слушают произведения 7,5 миллионов подписчиков. Это на 44% больше, чем годом ранее. В Литрес не называют точные данные, но указывают, что на платформе рынок электронных книг за полгода вырос на 11%, аудиокниг – на 8%. При этом годом ранее аудиосегмент показал прирост на треть. Участники рынка и независимые эксперты называют несколько факторов падения продаж в офлайн-рознице. Среди них – рост цен на книги, налоговая нагрузка, санкции и отток покупателей в другие форматы. Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, заявил Радио КП автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
18: Все в нашей жизни меняется, и книжные магазины тоже изменятся. Те, которые не изменятся, будут менее популярными. Ну и, возможно, если они будут менее популярными, то и народ не ходить не будет. А те, которые будут точками притяжения людей, где будут проводиться регулярные активности, где они смогут не только книги покупать, но и быть участниками каких-то событий, что-то сопутствующее там находить, в целом приходить к книжным магазинам, как к какую-то культурную институцию, то те, конечно же, будут востребованы, куда люди приходят выбрать книги, ну и там уже, возможно, выпить чашечку чая.
16: Согласно Ассоциации

0: Специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Итак, экзамены в ГАИ с марта, то есть через полгода теорию на этих экзаменах на право управления транспортным средством, как, впрочем, и сам практический экзамен, заставят сдавать по новым правилам. В аудиториях и машинах включат тотальную видео, аудио и кинозапись. Ну, а будущих водителей будут сплошняком фотографировать прямо во время теста. Может быть, даже и пробу слюны брать несколько раз за время проезда полосы разгон-торможения. Наш Виталий Осипов прямо сейчас тренируется улыбаться, как старый забытый голливудский актер, и репетирует сидеть в правильном ракурсе перед камерами ГАИ.
5: С марта 2027 года начнут действовать несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Сейчас фото- и видеофиксация ведется только практической части сдачи экзамена. Внедрение подобного при сдаче теории исключает фальсификации результатов, считает автоэксперт Ян Хайцер. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
6: Фактически это сделали так же, как там сдача выпускных экзаменов в школе. И когда там нельзя с телефонами, когда нельзя пользоваться шпаргалками, там несколько камер направлено на тебя, и экзамены у тебя принимает не тот учитель, который тебя учил и так далее. Ну вот фактически та же самая история. И да, с подлогом сложно, потому что ты приходишь с паспортом там и прочее. Знаете же, была история, когда за тебя кто-то сдавал. И мы знаем, как большинство давали в прежние времена экстернатам. Это вся такая была блатная история. На что бы, как бы ты ни ответил, у тебя будут 6 правильных ответов. Вот сегодня такое невозможно, поэтому всем кандидатам нужно очень серьезно готовиться.
5: Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончится, пока человек получает права, процедуру приостановят. Продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Это нововведение упростит жизнь кандидатам в водители, заявил радио «Комсомольская правда» председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
7: Отрадно то, что, наконец, как обещают, по крайней мере, с 1 марта заработает вот эта федеральная информационная система здравоохранения. что медсправки теперь не надо будет в бумажном виде, как сейчас бедные эти кандидаты-водители, наши ученики бегают с бумажными справками по медцентрам, по диспансерам, там нужно собрать несколько печатей, приносят это нам, потом в ГАИ. А если эта медсправка еще из другого региона, то ГИБДД осуществляет проверку, подтверждение ждет этой медсправки до полугода. То есть Почтой России отправляется запрос.

0: все это, ну, мягко говоря, не очень удобно. И то, что сейчас все медсправки будут носиться и, как обещают, вот в соответствии с этим документом, просто можно будет заходить в систему и ее буквально там за секунды проверять, это, конечно, ну, большой плюс.
1: Ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. Кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировав его результаты. Пересдать его в таком случае можно будет только через год. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Ну а пока в автошколах наводят видео ужас на дорогах, самый настоящий зеленый бум. Продажи электричек и гибридов в России взлетели неожиданно ровно в два раза. Ну, что за бензином стоять? В общем, наши люди подумали и купили 70 тысяч таких замечательных и интересных автомобилей. Наш Юрий Кораблев решил не бежать туда же, куда все, а иметь возможность выйти ночью, вдохнуть свежий воздух и самому подзарядиться от этих бесплатных машин.
3: По итогам 2026 года в России могут существенно увеличиться продажи электромобилей и подключаемых гибридов. Об этом заявили в агентстве «Автостат». Генеральный директор Сергей Целиков предположил, что за год в стране будет продано свыше 100 тысяч таких машин. Если это произойдет, то рост сегмента составит два раза к прошлому году. За 9 месяцев текущего года на российский учет встало 11 тысяч чистых электрокаров и больше 58 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 40%, вторых – в 2,5 раза. Один из драйверов продаж таких машин – топливный кризис, отметил Сергей Целиков.
4: То есть общий тренд такой, что электромобили до июля месяца не росли в объеме продаж, а там колебались на уровне прошлого года. И основной прирост пошел после июля, когда пошли проблемы с топливом. Это по электромобилям. А по гибридам идет из года в год стабильный рост продаж гибридов. Поэтому это продолжение тренда, который начался там 2-3 года назад.
3: Даже при нормализации топливной ситуации рост продолжится. Это мировой тренд, который задает Китай. Дополнительным фактором роста продаж электрокаров и гибридов может стать опыт владельцев таких машин. Согласно итогам опросов, почти 90% владельцев электромобилей планируют выбрать машину без двигателя внутреннего сгорания в качестве следующего автомобиля. Да, электромобилей в стране в ближайшее время станет больше, но тенденция владения электрокаром пока вряд ли примет массовый характер, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Вот что он заявил радио КП.
5: Кого-то это сподвигнет, но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляют, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
3: Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России третий месяц кряду идут медленнее, чем в прошлом году. На динамику оказывает давление ряд факторов. Число основных причин замедления продаж машин в России эксперты отнесли жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, делающую займы на покупку авто дорогими для значительной части населения, а также проблемы с логистикой и регуляторное повышение утильсбора, а также ослабление курса рубля. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну и на закуску к главному двигателю тоже современного общества, к баблу. Опросы показали, что более половины наших людей считают деньги и обогащение главным символом нашего времени. Причем тут случился жесточайший раскол поколений. Родившиеся после 2001 года зумеры жестко респектуют тем, кто умеет суетить и быть трушным добытчиком, пока бумеры и скуфы по старинке стесняются ставить кэш во главу угла. Наш экономический обозреватель Евгений Проскуряков поясняет за успешный успех.
6: Экономика на радио КП.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. Сегодня мы поговорим про отношение даже не к деньгам, а к тем, кто умеет их зарабатывать. Опрос на эту тему провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. И оказалось, что 73% россиян уважают людей, которые умеют делать деньги. Что интересно, такой же опрос проводился четверть века назад, и с тех пор цифра выросла вдвое. А что еще интереснее, 59% опрошенных согласились, что деньги и личное обогащение – это символ нашего времени. В 2021 году таковых было в 2 с лишним раза меньше. Почему же в стране так изменилось отношение и к деньгам, и к людям, которые здорово умеют их зарабатывать? Главная причина – это смена поколений. Те люди, которых опрашивали 25 лет назад, еще жили с оглядкой на прежние времена, когда предпринимателей и прочих буржуев у нас не жаловали. Как объяснил нам социолог и психолог Алексей Муразанов, в 2021-м еще был флер прекрасного социализма. В советское время подпольных предпринимателей и спекулянтов сажали. Если кто-то выделялся, это вызывало зависть, недоверие и подозрение, что точно подворовывает. Если коммерсант, то явно мошенник и вор. С тех пор Россия окончательно перешла в рыночную экономику, и большинство людей перестали считать предпринимательство и высокий заработок чем-то постыдным. Статус и карьерный рост стали измеряться доходом. К тому же многие вещи, которые раньше обеспечивало государство, теперь лежат на плечах каждого из нас. Есть платное образование и медицина, жилье теперь можно только снять или купить. И все это – деньги. А лучше всего к богатым относится молодежь. ВЦИОМ отмечает, что 87% опрошенных в возрасте до 25 лет с уважением смотрят на людей, которые умеют делать деньги. По словам нашего эксперта, у молодежи срабатывает простой механизм. Увидел, что другие живут неплохо, и сразу захотел так же. Этот эффект называется «я тоже так хочу». Можно ехать в метро, а можно в роскошной машине. Там комфортно, тепло, музыка играет. К тому же свою роль сыграла смена ролей в семье. Раньше дети были помощниками для родителей. Теперь все иначе. Потому что сегодня есть службы доставки, маркетплейсы. Можно вообще из дома не выходить. По словам эксперта, сейчас ребенок по большому счету это инвестиционный проект без дивидендов на 18 лет. Добавьте культуру социальных сетей с показной жизнью и получаем поколение, которое хочет быстро и много. Хорошо это или плохо, что мы так относимся к доходам? Эксперт уверен, сам по себе кошелек – ни добро, ни зло. Деньги – это просто средство для достижения цели. Поэтому важнее, какая у тебя цель. Например, человек может гнаться за дорогой машиной. Если ему от этого легче, то разве это плохо? Но если он этой гонкой изматывает себя и близких, то это уже проблема.
6: Экономика на Радио КП. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана.
11: Все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты, фанаты американского президента, уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
12: Более 30 беспилотников уничтожено и подавлено в Ростовской области минувшей ночью. Это сообщила губернатор Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших нет. Слюсарь добавил, что информация о разрушениях пока не поступала, но будет уточняться.
6: О конфликтах.
12: Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара баллистической ракеты по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, пишет Рейтер. Саудовская Аравия пока официально не подтверждала информацию об атаке хуситов. Накануне управление гражданской авиации этой страны сообщало о 3 погибших и 36 раненых при ударах хуситов по международным аэропортам в городах Абха и Эр-Рияд. Правительство дополнительно выделило почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, закрытых после начала боевых действий на Украине. Средства будут предоставлены из резервного фонда. Они предназначены для частичного возмещения расходов аэропортов по обычным видам деятельности, а также для выплаты процентов по кредитам и займам за период с июля 25 по июнь 26. В феврале 22 года остановили работу 11 воздушных гаваней в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В мае 24-го работу восстановил аэропорт Элисты, в июле 25-го аэропорт Геленджика, а в сентябре 25-го аэропорт Краснодара.
6: О происшествии.
12: Число пострадавших при нападении студента с ножом на однокурсников в техникуме в городе Остроленко в Польше увеличилось до 9. Среди них 5 учащихся, 2 учителей и 2 прохожих, на которых нападавший напал во время бегства. Один человек в тяжелом состоянии, но жизни пострадавших ничто не угрожает. Напавший 19-летний ученик выпускного класса, и он был задержан неподалеку от школы. Ранее юноша попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков, находился под наблюдением специалистов. Помимо ножа, он занес в здание самодельное взрывное устройство. В компьютерном классе из рюкзака напавшего пошел дым. Детонацию удалось предотвратить благодаря учительнице и ученикам. Они выбросили рюкзак в окно. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин». И на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тоже все идет прекрасно. Тема сегодняшнего разговора – это девичья фамилия и матчество, так называемое. То есть не отчество, а матчество. Это когда ребенок меняет свое отчество на материнское. В смысле, Светланович там какой-нибудь, Иринович и прочее, прочее. Такая тенденция уже есть, она набирает обороты. Ну и, собственно, вот когда девушки при замужестве оставляют свою фамилию, ну, в принципе, тоже все чаще, чаще и чаще. Как вы к этой новой нормальности относитесь? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Девичья фамилия в браке, ну и, конечно, матчество. 8 800 200 ровно 9702. Решили объединить эти две темы. Нам показалось, что по отдельности их брать, ну, это как-то маловато будет, да, не очень общо. Поэтому вот объединили. 8-800-200-97-02. Третий раз повторяю номер телефона. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Звоните. Я закончил.

0: Маша Распутина на радио «Комсомольская правда». Тему я заявил, можно повторить. Девичья фамилия, матчество. Девичья фамилия, в смысле, в браке девушки все чаще, чаще и чаще оставляют свои фамилии, не хотят менять их на мужское. Ну и, собственно, потом, в случае чего, да, убеждают ребенка заменить отчество на матчество. Ну, такие эпизоды есть, все чаще и чаще они происходят при разных обстоятельствах. Пожалуйста, может быть, вы участник одного из таких обстоятельств, звоните, ну или просто, что вы об этом думаете. 8 800 200 ровно 9702. Новые тенденции, новые нормальности, наверное. Но это вам вопрос, друзья. Пожалуйста, самые разные точки зрения имеют право на существование в эфире радио «Комсомольская правда». Дмитрий из Саратова, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Рад слышать. Еду взаимно. В пробке. И, в общем, решил позвонить. Ну, мое мнение, я категорически против. То есть должно быть все по канонам, которые состоявшиеся уже. То есть по акту и отчеству, и фамилии.
0: Но что касается отчества, тут все гораздо сложнее, вы же понимаете, да, что часто отец не принимает участие в жизни ребенка вообще, ну и сволочь какая-нибудь, бросил семью там, что-нибудь в этом роде. Если ребенка поднимала мать, почему он должен носить отчество человека, которого он знать не знает?
1: Ну, все равно это как, вот у меня, объясню, у меня двое детей, и в свое время мы сделали фамилию, то есть... Одному ребенку сделали отцовскую фамилию, другую ребенку сделали фамилию мамы.
0: Так, а зачем?
1: Ну, вроде девочка, осталась фамилия мамы, фамилия такая вроде женская, красивая, не хочу говорить.
0: Да, хорошо.
1: А мальчику оставили мою фамилию.
0: А мальчику некрасивую фамилию, это логично, конечно. Нет, да.
1: Красивую, но более мужскую, ну, как-то продолжительный рода, с другой стороны. Ну, в общем, это очень неудобно. Дети погодки. Это ни в поликлинике, ни в школе. Это разные фамилии. Это вопросы в школе даже сверстников. Типа, вы брат и сестра. А почему у вас разные фамилии? То есть, вообще неудобно.
0: Менять обратно не собираетесь, да? Ну, в смысле, как-то унифицировать?
1: Мысли такие есть. Может быть, даже и лучше поменять.
0: Все понятно. То есть,
1: сделать одну фамилию.
0: Ага. Спасибо. Желательно мужскую, вот, желательно, обратите внимание. Да, спасибо большое. Желательно, а там как пойдет. Да, вдруг еще не согласится та сторона, принимающая решение. Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Челябинска, далее вы, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Говорите.
2: Я категорически против вот этого мачества.
0: Так.
2: Почему? Почему? Ну, потому что у нас... Всю ерунду тянут с Европы. Почему хорошее не тянут?
0: В Европах есть отчество? Или мачество? Да?
2: Да. Почему-то с Европы все тянут. Почему у нас свое? Есть свое хорошее. Всю ерунду оттуда тянут, когда уже натянут, не знаю. Я против.
0: Понятно, тянут, потянут, вытянуть не могут, как репку. Спасибо большое. Девушки позвонили, высказались по этому поводу. Вот женская точка зрения, интересный отчет. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Георгий из Оренбурга. Слушаем вас, пожалуйста. Георгий! Нет. Тун-тун-тун. Да, не сложилось, не срослось. Такое бывает, значит, не судьба, значит, нет любви, как в песне поется. Сейчас к нам присоединится другой. Владимир из Кировской области. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Иван. Да. Доброе утро, страна.
0: Пожалуйста.
3: Мое мнение такое, конечно, ну, особенно, видите, в последнее время, когда пропаганда идет традиционных семейных ценностей в стране, ну, это, наверное, как-то немножко в кость идет. Но мнение еще такое у меня, что мужики мельчают из-за этого, наверное.
0: Что значит мельчают? Что значит мельчают?
3: Ну, мельчают. Женщина больше, наверное, где-то больше зарабатывает, где-то больше влияния. Ну и, конечно, мельчают в смысле, ну, уходят из семьи, как вот сказали уже, то есть в воспитании не участвуют. Вот это плохо. То есть мужиков надо воспитывать, я думаю, так.
0: Я просто про это. Вы говорите воспитывать. Значит, мужики мельчают, значит, женщины полноводят. Но это не в деньгах же, правильно ведь?
3: Ну, не только в деньгах, но и в воспитании. Если в воспитании...
0: Что вы имеете в виду под воспитанием? Давайте попробуем раскрыть, не совсем очевидно.
3: Воспитание, что я имею в виду? Допустим, раньше как было? Мужчина должен построить дом, посадить дерево, воспитать сына. Я считаю это правильно. Сейчас мальчиков воспитывают в школе, например, учат петь и плясать. Трудового воспитания как такового не было. То есть мальчика-подростка с топором, с отверткой, там, с гайками, с ключами теперь представить сложно. В лучшем случае сидит в телефоне, залипает.
0: Либо, да вроде уроки труда вернули. Вот, знаете, надо разобраться. Но вроде
3: вернули,
0: уроки Иван, труда вернули.
3: Так. Да как вернули? Это то, что, извините за мой французский, просирали годами, десятилетиями. Вернуть вот так по щелчку не получится. Воспитывать надо, это ну, нарабатывать.
0: Я вот единственное с вами не соглашусь, потому что ничего не вижу плохого в танцах. Танцы – это прекрасно. Одно другому не мешает. Можно и с отвертки подружиться, и, собственно, да, танцевать
3: Иван,
0: научиться.
3: Не заменяют, простите, я перебью, не заменяют танцы. Если кроме танцев нет отвертки и рубанка, то, извините, нахрен бы эти танцы нужны. Дополнять я не против. У меня дети музыкальную школу закончили. Но, однако же, сына я учил гвозди заколачивать, плотничать, гайки крутить. У меня вон инженер теперь, на секундочку. Ну, правда, немножко до отца не дотягивает, но дело не в этом. Все равно надо детей приучать. С пеленок, когда поперек лавки еще, как старики говорили, поперек лавки еще лежит, надо уже воспитывать начинать. А теперь дали в зубы телефон и сиди там, или планшет, или за компьютер посадили. Вот. Я в свое время сына от компьютера отучил как? Принес с тройками за четверть, пароль поставил и только по учебе за компьютер садил. Все, он отвык от него. Ну, правда, петь и плясать начал там в самодеятельности Дедом Морозом на елке.
0: Куда ни кинь, везде клин.
3: Нет, нет, так я не против, ничуть не против, там его в театральное посылали. Нет, я его так целенаправленно на инженера выучил, ремесло дал. Пожалуйста, пой и пляши. Ничуть не возражаю. Но ремесло в руки дал. Я, может, не показатель, но мое мнение такое. Спросили, я ответил.
0: Спасибо, да, мнение принимается. 8 800 200 ровно 9702. Девичья фамилия в браке, мать чувство ребенку. Вот это вот все нормально, как вы считаете? Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас у нас перерыв. 2 минуты. После этого мы вернемся и продолжим. Новости, реклама и анонсы, как всегда, пройдут очень быстро. В принципе, в чате в YouTube канал Неопанкин, вы можете свои мнения писать. Пожалуйста.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Тема у нас сегодня необычная. Девичьи фамилии и матчество. Матчество, не отчество, вы поняли, да? По матери. Пожалуйста, новая тенденция. Вы как не относитесь к этой самой новой тенденции? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Есть, кстати, данные, статистика, но, правда, американская. Но, тем не менее, пары с разными фамилиями в браке разводятся примерно 50% чаще, чем супруги с общей фамилией, а их браки в среднем распадаются на 30% раньше. При этом отмечается, что сама по себе фамилия не обязательно влияет на прочность брака. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, это американские данные, не наши. Так, кто у нас там на линии? Рустам, Нижневартовск. Здрасте, Рустам, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: В общем, мое мнение такое, что надо по отцу отчество брать. Ну, это железно. И тут один человек сказал, что мальчиков обучают танцам в школе. Я, допустим, в советское время учился, нас учили в школе и танцам, и труды были, и все было. Но, знаете, я когда услышал, вы сказали по матчу, например, Светланович. И у меня, знаете, отчество Светланович. Сейчас, собственно, из-за этого решил позвонить. А возможно, почему? Это будет. Почему? Потому что отца звали Светлан. Ну, так назвали его.
0: Серьезно? Да, Светлан, есть такое мужское имя? Потрясающе.
9: Да, и довольно-таки, и не одно, я в жизни сталкивался, где-то человека 4, наверное.
0: Слушайте, да, есть такое имя, впервые слышу, надо сказать, да.
9: И такое имя у разных народов называют. И мне многие говорят, это у тебя по матери.
0: Мужское
9: даже...
0: имя славянского происхождения, редкое, да.
9: И мне даже звонили всякие аферисты, мошенники, говорят, когда уже разговор не задавался, и уже меня, говорит, у тебя по матери отчество и так далее. И в школе меня писали по ошибке, учителя думали, что у меня отчество Святославович. И в армии аналогично было.
0: Спасибо вам большое. Да, кстати говоря, Светлана, будем знать, друзья. Я вот буду знать. Оказывается, есть мужское имя такое. Есть Виталий, Виталия, это все знают, понятно. Валентин, Валентина. А вот что касается, допустим, Светлана, Светлана, впервые слышу. Но, тем не менее, век живи, век учись. Далее на линии. Антон из Волгограда, прошу вас, здравствуйте. Дамы не звонят по-прежнему, нет им дела до этого всего.
10: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
10: Доброе утро, страна.
0: Да, говорите.
10: Я думаю, тенденция по матчеству не приживется в России. Ну, возможно, там через много-много лет. Вот. У меня отчество, но я бы с радостью поменял бы его на матчество. Потому что меня мама растила сама, одна. Мне 40 лет, а отец мой живет через 2 подъезда. И как бы мы с ним никогда не общались, не коммуницировали. Или как это правильно?
0: Коммуницировали.
10: Коммуницировали, да. Поэтому я бы поменял бы отчество на деда, но никак не соберусь. Либо на матчество. С удовольствием.
0: А почему не общались? Можно уточнить?
10: Не общались. А я не знаю. Мне об этом никто не докладывал. Вот я попытался наладить связь со своей сводной сестрой. Вот, и она задала вопрос моему биологическому отцу, и он сказал, что он не имеет отношения к этому мальчику.
0: Потрясающе. Ну, все понятно.
10: Соответственно, какой смысл общаться?
0: Ну, я понял вас, да. А мать, скажите, пожалуйста, такое часто бывает, я не говорю про ваш конкретный случай, но такое часто бывает, что родители настраивают ребенка против супруги. В вашем случае что-нибудь такое было? Мать отца критиковала при вас вообще? По жизни?
10: Меня мать родила одна, не в браке.
0: Ну, про отца вообще что-нибудь рассказывала? Отец твой там сволочь проклятая бросил нас. Что-нибудь такое было?
10: Ну, не было относительно. Было одно только помню, что бабушка настраивала против, поэтому mm-hmm. вот так не сложилось.
0: Все понятно, все понятно. Хорошо, ну вы соберитесь, да, если есть желание, все-таки сделайте, доведите до конца. Спасибо вам большое. Далее. Сергей из Иркутска. Далее вы, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
11: У меня такое мнение, что девичью фамилию там или как там менять ничего не надо, оставлять свою. А мачество это вообще не наше православное, вот это как у нас идет христианство. Не надо ничего менять.
0: Вообще считаю, нет, вы же понимаете, что это не на уровне государства. Тут какой-то отдельный закон принимать не надо. Вы можете взять мачество. Нет. Просто не все формы имени подходят для мачества, и поэтому в ЗАГСе не все варианты приемлемы. А вообще закон не запрещает. Вы понимаете, да?
11: Это, нет, это можно отчество дать и деда там, и дяди. Это все возможно. Я считаю, ЛГБТ запретили у нас, и также надо на уровне Госдумы запретить вот это все западное.
0: Вот это
11: я
0: что же? А вот сформулируйте, что запретить, что конкретно запретить?
11: Запретить вот это мачество. Есть отчество, все.
0: Угу. Ну, запрещаем мачество. Ну, хорошо, ладно, да. Запрещаем мачество. Да, чтобы еще такого запретить. Ну, слава богу, придумали, вот, да, подкинули идею депутатам нашим. Спасибо. А за них только вот собрались, да, пока даже не знаю, за что браться. Спасибо. Далее. Наталья из Екатеринбурга. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Ну, сразу скажу, что у меня и отчество, и фамилия мужа. Но
0: вряд ли у вас сказать, отчество мужа сейчас... все-таки. Вряд
12: нет,
0: ли.
12: Отчество, фамилия мужа.
0: Ага.
12: А, значит, почему не меняют фамилию сейчас? Потому что тенденция выходить замуж очень поздно. И когда женщина в 30 лет выходит замуж, а то и старше, то у нее уже, как правило, куча документов, там, права, дипломы и прочее. И вот это вот все поменять в нашем государстве очень сложно. Я знаю очень много женщин, которые выходят замуж и только из-за этого не берут фамилию мужа. А по поводу мачества, ну, это... Когда люди столкнутся с документами, когда нужно, ну, при рождении же дается отчество, а люди меняют. Вот я столкнулась с тем, что когда я получала пенсию, то устала доказывать, что трудовая книжка принадлежит мне, потому что когда-то в 80-е годы там написали мое имя через мягкий знак, а не через букву «И», как я числюсь во всех документах. И доказать, что это моя трудовая книжка, было очень сложно. Поэтому, когда люди начнут менять документы и получать какие-то там от нашего государства субсидии, пенсии и прочее, вот это вот все им так аукнется, что мало не покажут.
0: Угу, спасибо за предупреждение. Единственное, поправлю вас, что вот вы выделили, как бы, заменить все это в нашем государстве. И хочу узнать, в каком государстве это сделать легче, чем у нас. Скажите, пожалуйста.
12: На этот вопрос я не могу ответить, потому что я это не меняла в других государствах.
0: А я вот вам скажу, что в Российской Федерации это сделать проще, чем в других странах. В любых абсолютно. Вот нигде. Вот возьмем Францию какую-нибудь, казалось бы, да, самая забюрократизированная страна Европы, например, просто к сведению. Ну ладно, это уже другая тема, спасибо большое, далее. Давайте все-таки внимательнее к деталям будем. Да, Эмиль из Казани, прошу вас, здрасте.
13: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
13: Я учителем работаю так. В школе и много наблюдаю за детьми, которые воспитываются одними матерями вот, или в полных семьях. Ну вот сразу хочу сказать свое мнение, что однозначного мнения для себя как-то вот не выработал в этом плане. Ну, мне кажется, когда... Мужики говорят, что вот мальчики должны быть уже мужиками там с детства. Это какой-то прям вот, ну, шовинизм попахивает таким. То есть это настолько индивидуально, люди все разные, семьи разные, и какого-то одного мнения, вот, ну, мне кажется, быть не может.
0: А вы вот, что имеете в виду? Вот, при чем тут шовинизм? Мы говорили о том, что мужику нужно инструмент закладывать в руки с раннего детства, чтобы он хотя бы с ним знаком был элементарно.
13: А какой вот инструмент? Вот для кого-то инструмент это молоток, а для кого-то скрипка. по мне вот такое
0: абсолютно. Мнение. Это вы правы, я не против скрипки. Я сам закончил гуманитарную школу с художественно-эстетическим уклоном. Но при этом уроки труда были. И с молотком я дружен с раннего возраста. И танцевать кажется, учили.
13: Да. Да.
0: Представьте себе. Да, и ноты
13: мне
0: мы
13: кажется,
0: учили.
13: Моцарту мешал бы, например, молоток.
0: А мы не знаем, как Моцарт обращался с молотком. Понятия не имею. Нигде об этом, по-моему, не упоминается, как у него было с этим делом. Речь все-таки... Ну, вы понимаете, что вот элементарно протечка под раковиной, да? Вы знаете, да, что современные люди тупо боятся даже залезть, посмотреть, что там вообще в принципе произошло. И сразу звонят по известному номеру. Зачем-то? Хотя можно сначала залезть и пойти перекрыть воду. Вот не перекрывают воду. Я недавно столкнулся с тем, что надо мной живет молодой человек, который просто не знает, где у него в туалете под раковиной перекрывается вода. Для него это вообще другая планета, понимаете? Вот и все. Он начал меня топить немножко там. Ну, да, немножко. Вот. И мне пришлось ему стучаться, идти лезть под раковину и перекрывать. Я ему все объяснил, там все просто. Он даже не думал об этом. Если течет, надо, значит, звать компетентного специалиста сразу, водопроводчика. Пусть решает. Ну, а сам ты посмотри, что происходит у тебя. Вот о чем речь, а не о каких-то высоких материях. Понимаете, про скрипку я согласен с вами. Скрипка – это прекрасно вообще. Я же даже спорить с вами не буду на этот счет. Пусть танцуют, пляшут, но какие-то элементарные знания. Мы об этом говорили. Поэтому, ну, ладно, немножко увлеклись, в сторону ушли. Спасибо, что позвонили. Про индивидуальность я с вами согласен, если что, на всякий случай. Значит, девичья фамилия, мать четвёртого ребенка. Тема сегодня такая. У нас перерыв. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Без всякого шовинизма. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанники военно-патриотического клуба «Маргелов» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО провели занятия по тактической медицине на заводе «Транснефтемаш». Целью было обучение работников основам оказания первой помощи в опасных условиях, навыкам остановки кровотечений и правилам использования средств из аптечек при чрезвычайных ситуациях. 6 октября в концертном зале детской школы искусств «Центр» состоялся праздничный концерт «Букет любимых мелодий», посвященный Международному дню пожилых людей. Этот вечер стал не только теплым поздравлением людям мудрого возраста, но и торжественным открытием нового творческого сезона школы. Со сцены зазвучали музыка и поэзия, которая объединяет поколения. Традиционный региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках с 15 по 18 октября. Предварительные бои будут идти первые два дня. 17 октября состоятся полуфинальные поединки, а 18-го – финальные. Боксеры будут участвовать в состязаниях в четырех возрастных группах.
14: О валютах.
17: Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек.
14: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
18: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Девичья фамилия. Мачеху ребенку, в смысле девичья женская фамилия. Да, не меняем фамилию, но есть такая тенденция. В брак вступаем, оставляем женскую. И мачеху ребенку, ну, при определенных обстоятельствах. Либо сам человек может выбрать себе мачеху вместо отчества, пойти в ЗАГС и поменять, ну, или через госуслуги. 8 800 200 ровно 9702. Как вы ко всем этим, скажем так, новым тенденциям, да, новому веянию относитесь? Николай из Балашихи, говорите, пожалуйста.
19: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
19: У меня прям фартит, я с вами уже второй день.
0: Да, лотерейный билет себе купите.
19: Хорошо, конечно, постараюсь.
0: Да, сегодня прям. Доброе утро, повезет 100%. Да. Давайте, говорите.
19: Обязательно. Ну, слушайте, в целом я, конечно, против того, чтобы эти мачества. Все-таки есть у нас в стране устоявшиеся традиции. Конечно, есть акцент на определенные обстоятельства, но все равно это никто не отменял. Вот. У меня как бы есть такая история из своей личной жизни. Есть такой момент, что так получилось по жизни, что я воспитывался с отчимом. И, да, считай, я служил в армию с фамилией, ну, отца, с которым уже не жил долго-долго. А по возвращению с армии все-таки принял решение сам, что фамилия должна носить, семья должна носить фамилию одну. Вот. И сам поменял фамилию, чтобы семья была под одним фамилием. Как бы вот такой шаг я сделал.
0: То есть фамилию отчиму взяли, правильно?
19: Да, угу. Да, да, да. Фамилию и отчество тоже взял.
0: А, и отчество.
19: Потому
0: да.
19: Что, ну, угу. И отчество тоже, да, взял. Вот. И по второму такому моменту, по воспитыванию мальчиков как мужчин. Когда у меня был старшему сейчас уже скоро будет 26 лет, так получилось по обстоятельствам, что не было максимально возможности приучить там к молотку, долоту или еще чему-то. Сейчас с младшим другая история. Вот. Есть такой, ну, дача. На даче он у меня полноценный мужчина. Он знает сарай, где еще абсолютно лежит. Гвозди, пассатижи. То есть не проблема. Когда меня нет на даче, жена с легкостью подойдет к нему с любым вопросом, он все это найдет.
0: А ему сколько есть, младшему? Старшему 26, а младшему?
19: Младшему вот 25 октября будет 8 лет.
0: Ага. И он все уже знает, разбирается, да?
20: Отлично. Дрова уже умеет рубить, значит, у ножки надо ставить широко. Мангал разжечь может, то есть...
0: Умница.
20: Самостоятельный парнишка, да, да. Также увлекается футболом, танцами. Сейчас ему на день рождения будем покупать BMX. Это такой спортивный велосипед проговой, ну, вы знаете, наверное.
0: Да, да, знаю, конечно. Хотя у меня такого не было.
20: Да. Ну, у меня тоже такого не было. Были катали орленки, Десна, ну, а сейчас совсем
0: да,
20: другой.
0: Да, Кама, да. Сейчас другой уровень, конечно.
20: Да.
0: Ну, вот как-то так, а вы хотели какой-то вывод, по-моему, сделать в разнице между двумя? Один не умеет, другой умеет. А вывод какой?
20: Нет, уметь старший тоже умеет. Но вывод я такой делаю, что надо все равно мужчину приучать, чтобы, как вы до этого говорили, чтобы знал, где кран перекрыть. Чтобы ту же элементарную картину прикрутить.
0: Не, ну вообще в своем доме, в своей квартире надо знать, где что, хотя бы элементарно. Да,
20: вот хотя я не говорю там ремонт какой-то электроники, а хотя бы элементарные вещи там.
0: Да, реально, чувак сверху не знает вообще, что можно в квартире воду перекрыть, да, серьезно?
20: Да, это бред полный вообще.
0: Ну вот, да, здоровый лоб. Спасибо. Да, спасибо. Я ему говорю, спасибо, что дверь хотя бы открыл. То нынче же никто дверь не открывает, да. Вот, я ему все это сделал. Дождались, пришел компетентный специалист, уже там все посмотрел, уже сделал по уму. Спасибо. Далее. Сергей из Тюмени, пожалуйста.
21: Здравствуй, Иван.
0: Здрасте, Сергей. Прошу вас.
21: Ой, у меня здесь, пока я слушал, значит, много всяких бы это хотел тебе сказать, но даже не знаю, с чего начать. Может, свою историю рассказать?
0: Давайте.
21: Значит, по молодости, после института я женился, ей было почти, ну, где-то даже 19 не было. Жили, значит, один раз... развелись там по молодости, потом второй раз опять поженились, в 82-м году живем, детей нет, и ну и встретил в 90-м году женщину.
0: Алло? Видимо, сорвался, да? Сорвался звонок. Далее, бывает иногда такое бывает. Из Кемерово от Максима, здрасте, звонок, пожалуйста. Пожалуйста, Максим, говорите вы.
22: Здравствуйте.
0: Здрасте.
22: И слушатели. Ну, я что хочу сказать. Конечно, против, потому что это в нарушении традиций, а я лично воспитан на наших отечественных традициях. Ну, а дальше по деталям. Вот, как понимаю, законодательством не запрещено мачество.
0: Нет, не запрещено. Угу.
22: Вот, а мне интересно как-то на практике, потому что если вы откроете документ, паспорт или свидетельство о рождении, там такого слова нет. Там стоит отчество написано. Вот.
0: Но тем не менее, есть возможность, там просто не все варианты приемлемы. Я читал не так давно. Mm-hmm. И вот не все женские имена можно использовать для того, чтобы было матчество. Да, ну, производного от мужского, общем, как мне подсказывают.
22: Угу. В документе все-таки стоит слово отчество. Какого-то как сказать-то правильно, универсального слова, которое бы подразумевало и то нет, в документе только отчество. Поэтому я не понимаю, почему туда можно вписать мачество. Это первое. Второе. Вот вы же... Ну, это общая тенденция. Вы же тоже вот называетесь в эфире, да, и просто Иван Панкин, да, без отчества вообще. Это тенденция, как вы сами знаете.
0: Я должен Иван Евгеньевич Панкин представляться в эфире. Здравствуйте.
22: А это с конца 90-х пошло в журналистике. Когда вот стали и писать респондентов, когда вот интервью пишешь, и раньше всегда писали с именем, отчеством и фамилией.
0: Нет,
22: там, вот,
0: нет,
22: директор такой-то.
0: Нет,
22: основная
0: нет,
22: масса.
0: Нет, конечно. Норма. Ну, сначала нет. Представить гостя по имени, фамилии, а обратиться
22: по
0: к нему.
22: Это норма,
0: обратиться по имени, отчеству. Вот, я не знаю, вот норма, да, я журналистику вроде изучал.
22: Ну, посмотрите, ну, давайте, нет, ну, просто без меня гляните, я же тоже этим занимался в свое время. Это пошло с 90-х годов в основном, потому что у нас именно в русской традиции имя-отчество. Ну, ладно, Это вот Америка, когда Америка в моду пошла и все такое.
0: У американцев ладно, нет отчества, я напомню, у них имя.
22: Только, вот, а я, да, я имя, об этом фамилия. И говорю.
0: Ну, я не думаю, я что это да. имеет какое-то отношение к Америке. У нас во всем принято винить Америку. Проклятая Америка. Чтоб ты сгорел.
22: Нет, это не то, что сама Америка. Это как бы вообще тенденция, она идет вообще... Ну, потому что мы все там Запад, Запад, Запад. В Испании, если вы знаете, там и фамилия матери указывается тоже. И, кстати, вот по поводу фамилии матери, интересный вопрос. У меня даже отец, насколько бы он традиционно ни был, да, Царство ему Небесное, даже вот он мне как-то сказал, вот ты, говорит, знаешь... А в этом есть резон, то, что фамилия по матери. Потому что если по матери, то ну, точно понятно, кто родил. А вот отец, тут еще как бы вопрос.
0: Ну, это да.
22: Вот, поэтому...
0: Такое
22: вот
0: бывает, так. Сунул-плюнул в кусты, а ему отчество, значит, подавайте. Да, есть такое, и фамилию еще его носи. Есть такое, да. Ладно, спасибо, давайте других послушаем. Алла, Ярославская область. Доброе Алла, здравствуйте. Здрасте.
1: Да. Доброе утро, Иван.
0: А в Ярославской области много интересных городов. Вы откуда? Может, вы из Рыбинска, например?
1: Около Углича. Сейчас еду. 8 автобусов, 10 в суд, Иван. У меня первое заседание суда.
0: Ну, давайте по не про суд. Давайте не... А, по разводу как раз. Не да, хочу. Я понял.
1: По разводу?
0: А развестись можно в одностороннем порядке сейчас, не обязательно в суд
1: так идти. У нас ребенок 10-летний. Мне 49 лет. Мой муж мне сказал с пеной у рта, верни мне мою фамилию. Я ему сказал, верну я тебе фамилию, возьму свою девичью.
0: Угу. Так, понятно.
1: До того доходит
0: отношение
1: мужчин.
0: Значит, имущество делите, да?
1: Ну, будем делить, что там осталось. Понятно. Он сказал, что он ничего мне не отдаст. Ну, как всегда, вот просто 12 лет жизни. Почему мы разводимся? Мне даже не стыдно на всю страну, потому что загулял, гуляет прилично на
0: эти мужчины. Понятно, вот сволочь. Так, ну ладно, рассказывайте свое мнение по, собственно. Главное не то, что загулял, главное то, что попался.
1: Дочки я не буду менять. Дочка общается с ним, стараюсь, через не могу, хотя мне очень сложно. Дочке 10 лет с половиной, дочку любит.
0: Ага.
1: Да, и фамилию я не буду ей менять. Очень красивая, звучная фамилия. А себе возьму девичью, буду менять и обратный паспорт, и трудовую, и все, что вот документы, которые у меня после брака с ним.
0: Ни гвоздя не оставить, короче, врагу. Понятно.
1: Да. Ясно. Ваня, спасибо, Иван, очень приятно, спасибо. Да.
0: Вам спасибо, что позвонили, да, бывает такое, но вот хотя бы справедливый подход, да, дочь, не будете отговаривать общаться с отцом. Но вот это правильно, дети не должны быть заложниками ситуации, я так считаю. Хотя вот мужику, значит, наше общее порицание мужское, загулял твои проблемы, да, но если попался, то, значит, сам дурак, да, как известно уж, извините. 8-800-200-97-02. Мы сегодня... Ну да, я понял, что мы не успеем. Мне подсказывают, что мы не успеем принять звонок. У нас перерыв сейчас, буквально через 30 секунд. Друзья, отдохнем немножко, выдохнем и продолжим в следующем блоке. Девичья фамилия, мачество ребенку. Вот такие вот тенденции. Пожалуйста, звоните, что вы думаете на этот счет. Я уж не знаю. Только давайте вот без обобщения. Это все проклятый Запад. Запад виноват. Виноват этот Запад, да. Ну, давайте, если не Запад будет виноват, то, значит, будет кто виноват? Азия будет виновата какая-нибудь. Лучше брать у Запада, чем у Азии, как мне кажется. Еще раз, 8-800-200-97-02. Звоните. Ваше мнение приветствуется.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано рекламно.
3: Октябрь. Строй сам. Утепляем

0: службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. 8 800 200 ровно 9702. Девичья фамилия при замужестве. И, разумеется, матчество. Матчество – основная тема нашего сегодняшнего эфира. Просто обобщили две темы в одну. Объединили, ну, понятно, да, чтобы по отдельности не обсуждать. Как-то раз мы уже вот эти истории с фамилиями с вами обсуждали, но тут добавилось матчество, поэтому я решил еще раз повторить. Хорошее повтори, как известно. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Александр, Нижний Новгород. Здрасте.
4: Здравствуйте, Иван.
3: Да, пожалуйста.
4: Одно имя. Эрих Мария Ремарк.
3: Так,
4: отчество, да, не помешало стать человеку всеми любимым писателем.
3: Да. Вы помните, кто он по национальности, да, я надеюсь?
4: Вы знаете, даже не важно.
3: Думаете,
4: он
3: да?
4: Он просто хороший писатель.
3: Да, писатель, да, прекрасный, да. Но какое это имеет отношение к нам, ведь он немец. Все, что для немца хорошо, только, для русского смерти по-моему, наоборот, как вы понимаете.
4: Ну да. Вы правы, конечно.
3: Ну вот.
4: Да.
3: Все, ну хорошо, я понял. Все срочно, значит, за ремарка, друзья, беремся. Такая вот у нас ремарка. Да, пожалуйста, далее. Семен, Владивосток, прекрасно. Здрасте, Семен.
5: Да, здравствуйте, доброе,
3: да,
5: утро.
3: Пожалуйста,
5: всем.
3: Да.
5: В Москве.
3: У вас, да, там, ну, у вас там что, вечер, да, сейчас уже нынче?
5: Дай-ка, ну, у нас уже, да, уже ближе к вечеру.
3: Ага, говорите.
5: Да, ну у нас получается ситуация, что я сейчас в разводе. Так. Моя бывшая жена, она не взяла мою фамилию. Она
3: когда расписывались? Когда расписывались?
5: Да, когда расписывались. Ага. Мы сейчас разведемся, то есть ей проще. Ей не надо будет никакие документы назад менять, ага, при таком варианте. Да. Но хочу сказать, что на самом деле институт семьи, институт вот брака так, как такового, у нас начали разрушать еще с 17-го года. Хотя,
3: когда говорят про институт брака, который начали разрушать, я не понимаю, что такое институт. Вы мне расскажите, пожалуйста. Да, это же не организация какая-то, правда ведь? Куда можно зайти, там, пожаловаться кому-нибудь, на кого-нибудь. Что такое институт брака и что значит начали его разрушать?
5: Общепринятые нормы. Ага. Да, общепринятые нормы и правила взаимоотношения мужчины и женщины, уважение мужчины к женщине и наоборот.
3: Так.
5: Мы же женщин натравили на мужчин постепенно. Мы заставили женщин работать, делать аборты. Так. Женщина превратилась в ломовую лошадь. После Великой Отечественной войны женщина еще воспитание детей на себя взвалила.
3: Да, женщины какие подняли страну после войны.
5: Ну, во многом, да. И вот это воспитание женское, оно дает сейчас свои плоды. Мужчины обабились, а женщины остались как бы не при делах. И вот так. Отсюда и много разводов, отсюда непонимание.
3: Нет, женщина не видит свою. Мужчины обабились, да, и остались не при делах все-таки. Женщины-то при деле все-таки, да. Но я настаиваю.
5: Да, и отсюда вот большое количество разводов, потому что женщина унижает мужчину, мужчина не понимает своей роли, он себя не чувствует мужчиной, он ждет решений готовых от женщины. Вот, а женщина просто, она, ну, ищет каких-то крепкого плеча у мужчины, и там его не находит. Вот, такой многофакторный, сложный процесс, нельзя никого не обвинять, ни тех, ни других во всем этом. Ну, нужно глубоко разбираться в истоках именно. С 17-го года это все началось. Оттуда все ноги растут.
3: Хорошо, проклятый 17-й год, и большевики наверняка тоже во всем виноваты. Спасибо большое. Владимир с Барнаула, тогда вы говорите, пожалуйста.
6: Добрый день, Иван.
3: Да, пожалуйста.
6: Я бы хотел про матчество сказать.
3: Давайте.
6: То есть фамилию не буду

0: Да, я вам скажу одно такое философское высказывание, что все население Земли состоит из женщин и их детей. Поэтому мачество имеет место быть, а отчество, я считаю, только должно быть, когда нормальный брак, и дети не против, и мать не против.
1: Угу. Ну, то есть вы в целом не против вообще, да?
0: В целом не против, целом. Потому что вот именно, да, на Земле есть только женщины и их дети.
1: А мужики так мимо проходили, я правильно понял?
0: Ну почему?
1: Случайные, значит, попутчики.
0: Но вообще, если философски к этому подойти, так, то все же пошло от Евы, правильно? Адама потом не стало, а все остальное поколение пошло от женщин.
1: Угу. Да, интересная трактовка.
0: Ну, это как курица и яйцо, то есть вот так скажем,
1: интересная,
0: да?
1: Интересная трактовка у вас. Так, так. Ладно. А кто яблоко-то надкусил, помните, да?
0: Ну, да.
1: Ну, вот. На всякий случай просто. Совсем
0: бывает.
1: Да, ну, случай, конечно, да. Запретный плод сладок. И не для мужчин, обратите внимание. Далее. Ильгиз из Ижевска. Здрасте, Ильгиз, говорите.
2: Здравствуйте. Я все-таки считаю, что должно быть отчество. Почему? Потому что давайте исходить из толкования древних источников, в том числе Библии. Мать – земля родная, отец – это семя. Семя посеял, на земле выросло, ну, то есть
1: вот, человек, ребенок. Вот так там бы, да, вот так бы, значит, выжженная земля бы и стояла. Вы, а можно вот еще, кстати, про ребро рассказать. Вот, из ребра,
2: ну,
1: же.
2: Да. Да. Ну, все-таки это же толкование достаточно древнее, и древние не настолько были глупыми в свое время. Соответственно, и отчество. У нас все-таки тоже в России, обратите внимание, патриархат в данном случае.
1: Ну да.
2: И отсюда исходит понимание отчества, а не мачества. Все-таки мачество, я думаю, что здесь неуместно. То есть может быть одна мать, а у этой матери могут родиться дети от разных отцов. Угу. Вот. От какого отца родился ребенок, от того и берешь отчество.
1: Хорошо, хорошо, да. Кстати говоря, вот недавно даже не помню, что конкретно читал, но наткнулся на такой афоризм, назовем его так. Значит, в силу того, что из ребра появилось, да, с тех пор мужья и поколачивают женщин, ломают им ребра, ищут свое. Да, но это, конечно, такое грубое, но тем не менее, такой вот полуанекдот, что называется. Далее. Антон из Санкт-Петербурга, прошу вас.
3: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте вам.
1: Здрасте.
3: Слушайте, ну я поддерживаюсь, конечно, традиционных наших методов, да, чтобы отчество было. Но вот хочу рассказать про одну историю. У меня есть знакомая, у которой отчества не было совсем. Да, но у нее было имя, фамилия, и в графе отчества был прочерк.
1: Прочерк. Вот, почему?
3: К сожалению, она стала... Ну, там были распри семейные, видимо. Я как бы не вдавался в подробности. Вот. Но она столкнулась с таким предвзятым отношением в институте, на работе. Вот. Задавали ей много вопросов, но как бы отвечать ей было неудобно на это. Вот. В общем, и такие ситуации бывают в жизни, к сожалению.
1: Ну, короче, лучше, чтобы отчество все-таки было. Но, кстати, взяла бы матчество, раз были распри какие-то, или просто придумала,
3: ну,
1: бы что.
3: Да, вот
1: Генриховна.
3: Тот вариант взяла... не рассматривался, да, конечно.
1: Да. Да, да. Оксана Генриховна. Вот, так, если общее брать. Спасибо всем, кто сегодня звонил, хорошо поговорили. Большой перерыв впереди, а после этого мы вернемся уже в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
4: На столе эмалированный таз. В тазу Атлантида из мокрых носков. Мы делили с тобой ни нефти, ни газ, а коллекцию фантиков и дураков ты забрала, как

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О санкциях.
4: В руководстве Демократической республиканской партии в Сенате США призывают быстрее ввести санкции против России. Это пишет Associated Press. В письме на имя министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марка Рубио говорится, что главной целью должна стать борьба с танкерами теневого флота, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, конгрессмены призывают пресечь формирование российской спутниковой системы на низкой околоземной орбите и заняться зарубежными филиалами банков, а в том числе в Киргизии и Шанхае.
0: Об Украине.
4: В Евросоюзе не рассчитывают на скорое вступление Украины в сообщество, если такой сценарий возможен в принципе. Это пишет портал Евроактив со ссылкой на неназванного европейского дипломата. По его словам, никто из тех, кто серьезно оценивает ситуацию, не верит, что Украина станет членом ЕС к концу десятилетия. И следует перестать давать Киеву ложные надежды. Конец цитаты. По мнению собеседника издания, существуют более эффективные способы поддержки Украины, в частности, принятие страны в НАТО и предоставление ей военной помощи.
0: О Ближнем Востоке.
4: Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Информацию о координатах маршрутов страны намерены передать международному органу. Из-за конфликта Ирана и США судоходство через пролив практически остановилось. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Разница между средней пенсией неработающих россиян в регионах в августе достигла почти 25 тысяч рублей. Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке – около 44 тысяч рублей. Самые низкие в Дагестане – около 19 тысяч. Средний размер пенсии по стране составляет примерно 25 800 рублей.
3: обо всем.
4: Голливуд этой осенью и в конце года выпустит сразу несколько фильмов о влиятельных фигурах технологической отрасли. Картины расскажут, в частности, о Марке Цукерберге, Сэме Альтмане, Илоне Маске и основательнице Theranos Элизабет Холмс. По данным издания «Политика», в фильмах деятельность представителей Кремниевой долины представлена преимущественно критически. Оценка курс доллара на сегодня 85.48, евро 96.33, юань 12.75.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе бодрое утро, великие Луки. Это «Утро с той ноги». Сегодня в студии снова Антон Киев и Алена Медведева. Это уже второй день подряд, когда все пошло не по плану.
6: А не третий разве? Но второй, когда все пошло не по плану,
5: не по
6: да?
5: плану, да.
6: Угу. Ты понимаешь, что мы творим историю? Потому что такого еще не было, но, по крайней мере, на моей памяти здесь, чтобы третий день подряд одни и те же люди приходили в эфир и что-то говорили.
5: Ну, вот так вот случается.
6: Вопрос, устали ли от нас великолучане, придется им, наверное, потерпеть в ближайший час и дождаться выхода других ведущих, которые придут завтра.
5: Ну уж нет, мы сейчас что-нибудь интересное обсудим, и терпеть не придется.
6: Надеюсь. Ну, либо нам придется тогда поменять имена. Там... У тебя есть какой-нибудь псевдоним, кстати?
5: Псевдоним? Да. Я помню, что я делала фейковую страничку с именем Мария Новикова.
6: Мария Новикова?
5: Да.
6: Как интересно. Почему Мария Новикова?
5: Мне очень нравилось имя Маша, Мария.
6: И фамилия Новикова?
5: А Новикова не знаю, просто она такая распространенная и более благозвучная, наверное.
6: Но у меня псевдоним Энтони Кефальдиньо. Насколько это соотносится с именем Антон Киев, насколько это похоже, не знаю. Наверное, чем-то похоже, но это другой человек совсем. А еще у нас сегодня необычный формат, нас убрали каркасы, и мы как будто подкаст записываем.
5: Mm-hmm.
6: Дорогие слушатели, вас нет сейчас в студии, поэтому мы пытаемся описать то, что здесь происходит.
5: Ну, кстати, моя подруга придумывала для меня еще один, так скажем, псевдоним. Хелен Браун.
6: Хелен Браун — это как будто какая-то детективная писательница.
5: Ну вот,
6: 19 века.
5: Ну вот да, просто на французском мое имя пишется как Элен. И через «х», которое не читается во французском. Можно
6: ну,
5: прочитать
6: да.
5: как... или «Эллен». «Эллен Браун». «Эллен Браун», угу. получается. Ну, а «Браун» — это как бы ассоциация с фамилией моей. Вот.
6: Ну, или имя девушки, которая совершила какое-то тайное историческое преступление. Году там 1700 каком-то. Ну, что-то такое очень весомое.
5: Да, так что мы не Алена и Антон сегодня.
6: Да, мы сегодня Кефальдиньо и кто-то... Браун.
5: Элен.
6: Это бисквитный торт.
5: Да.
6: Так, а у нас по праздникам что-то есть, да, на сегодня?
5: Да, сегодня вот такой вот интересный праздник, День зануды.
6: Потрясающе.
5: Да. Мне кажется, я зануда.
6: Да?
5: Да.
6: Насколько тебя любят в театре?
5: Но в целом,
6: по шкале от 1 до 10.
5: Но в целом любят, но бывает иногда как бы, ну зачем? Я бываю иногда дотошная. Вот, даже вчера, например, мы повторяли танец красавцев, и там какой-то момент мы не уточнили, все сделали его по-разному, и как бы все разошлись, как будто так и надо. А я так, ну а что здесь, с какой ноги-то все-таки? И меня никто не слушает.
6: Подожди, а как ты участвуешь в танце с красавцами, если там красавцы танцуют?
5: А нет,
6: там же есть, был какой-то эпизод.
5: Там
6: да?
5: есть финальный танец, да.
6: А, он, где все танцуют,
5: он общий, да?
6: да. Угу, общий танец красавцев.
5: Да, который состоится уже послезавтра.
6: И танец, и спектакль.
5: Да, полный комплекс. Все будет.
6: All inclusive.
5: Да. Приходите, так что в субботний вечер к нам в театр, красавцы. Ждем. Кстати, тоже состав обновленный. В главной роли будет Павел Шуть. Он сыграет Макса.
6: Спектакль яркий, ненапряжный. Приходите посмотреть, отдохнуть душой и телом.
5: Да, зовем.
6: Угу.
5: День зануды.
6: День зануды, да. Это то же самое, что душнило?
5: Ну, кстати, интересно.
6: В принципе, да, наверное.
5: Ну да.
6: Но если по современным меркам
5: ну
6: судить.
5: Да. Но вот есть еще вот такое интересное определение, что зануда — это человек, который на вопрос «как дела?» начинает действительно рассказывать «как дела?».
6: Ну вообще все подряд. То есть это человек, который не знает, что такое смолток. ну, какой-то вот быстрый разговор, который происходит, когда ты встречаешь какого-то человека, знакомого, и тебе надо там быстро с ним поговорить и распрощаться.
5: Ну, в этом плане я не зануда, наверное.
6: Ну, ты отвечаешь, все нормально, у тебя как? Да, у тебя такой
5: ну,
6: принцип?
5: Нет, я стараюсь чувствовать собеседника.
6: А, ну, если он не настроен разговаривать, то ты быстро отвечаешь.
5: Да, да. Ну, и исходя из своего настроения, конечно. А так, да, ну не то, что я никогда... Я не люблю, на самом деле, отвечать дежурно. Если есть, ну, настроение и собеседник располагает, я все-таки немножко пообщаюсь.
6: Да, тем более ты же не дежурная.
5: Действительно.
6: Мы уже, ну, я лет 20 как не дежурный по школе там, или как эти статусы там раздавались. Привязывали такую ленточку красную, и все, ты дежурный.
5: И там надо было на лестнице стоять, следить, чтобы никто не бегал. Да, что там еще было?
6: Еще дежурный по столовке было.
5: А там что, чтобы все убрали?
6: А там надо было расставлять тарелки, разносить вот эти корзиночки с хлебом. Ну, какая-то такая работа тоже непонятная. Я в такие моменты чувствовал, что ну лучше бы я на уроки походил, потому что кто-то радуется тому, что уроки для этого человека отменяются, и он весь день находится в столовке. Мне не особо нравилось. Во-первых, там было холодно всегда, а во-вторых, все-таки уроки, они сменяются один за другим, и происходит тут некий там динамика, движение. А в столовке это какая-то штука непрекращающаяся, такая вот длинная очень сильно.
5: То есть это весь день надо было быть в столовке?
6: Ну, там конечно.
5: Же, там же какая-то определенная перемена, когда обед там или полдник.
6: Ну, там получается с утра и когда заканчиваются занятия.
5: Угу. Ну, два раза.
6: Ну, да.
5: Но это не весь день.
6: Ну, все равно там надо было тусоваться, ходить.
5: Ну, да. В общем...
6: Вот такой у нас произошел разговорный спин-офф. Так, ну, про зануду что-то там еще было.
5: Еще есть вот такое вот разделение. Психологи делят на типы зануд. Есть истинные зануды. Они любопытны от природы, душнят по делу и профессионально. Относишь себя?
6: Ну, возможно, в какие-то моменты да, у меня просто это от настроения скорее зависит. Если это относится к какому-то делу, к которому я фанатично отношусь, то, возможно, это и происходит в какой-то момент. Там, например, мы снимаем какой-то клип по моему сценарию, где все нужно так, чтобы был я доволен. Поэтому тут, когда все лежит на твоих плечах, ты понимаешь, что и бюджет ты закладываешь свой, и ты ответственен за реквизит, и за людей, которых ты пригласил. Тебе хочется делать так, как ты задумывал изначально. Но там, возможно, какие-то перемены, в зависимости от того, что там происходит на площадке импровизация, но вместе с этим хочется, чтобы было так, как задумано. Поэтому там в какие-то моменты начинаешь продавливать именно свою тему.
5: Согласна. Я тоже очень часто в работе щепетильная, даже, наверное, где-то чересчур. Я могу жертвовать сном, спать две ночи подряд по два часа, например, и в это, ну, все остальное время там что-то делать. Вот у меня так было, я уже рассказывала, по-моему, тоже эту историю, как я делала шоу-рил просто две ночи подряд. И, ну, самое главное, что даже никто, наверное, и не увидит этой работы. Это я там вымеряю что-то там по секундам. Мне хочется вот именно саму себя, так скажем, вот свой идеал вот достичь. Хотя для других было бы вот и то, что я сделала там за час, это тоже неплохо.
6: Вроде. Я знаю, что такое шоу-рил. Это когда артист составляет некий такой пул своих работ, комбинирует их и просто выкладывает куда-то на страничку.
5: Да, отрывочки из спектаклей, фильмов.
6: Угу. Но все это делается для того, чтобы продвинуть тебя как портфолио, как артиста, чтобы тебя замечали какие-то киностудии.
5: Да, да, чтобы подать заявку, так скажем, творческую в какую-то организацию. Есть еще вот следующий тип зануд — это лжедушнилы. Показушники, им важно создать имидж эксперта.
6: Клево.
5: Ну вот не знаю.
6: Есть такие.
5: Есть такие?
6: Ну, и гораздо больше, чем, мне кажется, истинных.
5: Серьезно?
6: Конечно, да. Очень много таких людей, которых, ну может быть, недолюбили в детстве, и они пытаются как-то компенсировать вот эту боль при помощи какой-то псевдоэкспертизы.
5: Да, я сейчас тоже вспомнила парочку человек из своей жизни, которых я бы отнесла к этой категории.
6: Они живут в этом городе?
5: Нет,
6: Или они в Магнитогорске остались?
5: Они в Мирном остались.
6: Они в Мирном. Я постоянно не попадаю в город, который я имею в виду. А городов-то всего, в принципе, три. Да? Или даже четыре.
5: Четыре.
6: Мирный, Магнитогорск.
5: Екатеринбург.
6: Екатеринбург.
5: Великие Луки.
6: А, ну теперь уже да.
5: Да. Вот, ну да, есть такие, конечно, но это очень неприятный тип, я считаю.
6: Но это заносчивые люди, которые, понимаешь, есть заносчивые, которые вот прям гениальные, талантливые, там можно простить им какие-то огрехи, потому что они вот такие сверхтворческие. А есть просто какие-то люди, которые непонятно откуда взялись, и он вроде как ничего не достиг, но пытается быть выше на голову остальных и заполнить пространство просто собой. Зачем так делать?
5: Да, совершенно неоправданно.
6: Угу. А что за список такой у тебя? Поделись, пожалуйста. Ты где это такое нашла?
5: Это я где-то на просторах интернета, я даже уже не помню где.
6: А.
5: Я вчера это составляла.
6: А ты вчера готовилась?
5: Ну, немножечко.
6: Великолепно, да.
5: Чуть-чуть, буквально. Так, и третий тип. У нас уже есть истинные зануды, лжедушнилы. И третий тип — это спонтанные. Душнят просто по привычке, без объяснений.
6: А вот это что-то я совсем немножко не понимаю, что за тип такой.
5: Тоже не совсем понимаю.
6: Спонтанный? По настроению? Человек настроения?
5: По привычке.
6: По привычке? А что за привычка? Почему привычка такая?
5: Ну, может быть, это в силу какой-то профессии, например.
6: Директор какой-нибудь компании?
5: Да. Может быть, это профдеформация.
6: Может быть.
5: Вот у меня только такая версия.
6: То есть они не истинные, они не выскочки, а у них это просто как на культурном коде завязано.
5: Да, да. Они просто привыкли так общаться.
6: А, ну надо тогда разучить этих людей. Что это они себе позволяют такое?
5: Так, ну вот.
6: Три типа основных, и все, да?
5: Да, три типа. Ну, как бы истинными, мне кажется, быть не совсем зазорно. Потому что это, если это во благо, почему бы и нет?
6: Да, тем более зазорно пропускать рекламу на Луки FM.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
6: Всем здравствуйте, это «Утро с той ноги». Здесь Алена и Антон уже, который день я сбился со счетом. Но, по крайней мере, сегодня четверг, мы точно помним день недели, а это уже главное.
5: Да, третий день мы вместе партнерим. Сегодня здесь в студии, ну да, третий день. Трилогия у нас получается на этой неделе.
6: А завтра я присоединюсь к другому дуэту.
5: А я отдохну наконец-то. Кстати, я так рада, у меня сегодня и завтра выходные в театре.
6: Сегодня и завтра?
5: Да, я так рада.
6: Это какая-то очень странная роскошь. Такого же не бывает.
5: Нет, такое бывает. Но у меня такого еще не было в этом сезоне, если я не ошибаюсь. Это мои первые выходные вот такие вот. Блин, это чудесно, потому что я, правда, немножечко подустала. Хочется вообще вот эти 2 дня лечь и ничего не делать, но я понимаю, что этого не удастся.
6: Чем планируешь заниматься?
5: Дела. Ну, например, сегодня все равно пойду в театр, надо готовить музыкальный номер.
6: Ну, а потом в Пушгорок уехать все-таки.
5: Ой, ну хотелось бы. Ну, одной как-то. Все, уже поезд уехал на эту осень. Потом как-нибудь догоню.
6: Надо бы ловить сразу.
5: Да. Ну что ж, ладно. Зато у нас сегодня день зануд.
6: А, ты еще хочешь продолжить, да?
5: Ну, немножечко, да. Но ты сказал про то, что тебе не нравятся зануды.
6: Ну, не то чтобы, я просто, наверное, в силу профессии привык к разным типам людей. Ну, а то, что объективно, ну, вряд ли кому-то нравится, мне кажется. Хотя некоторые люди там выходят замуж за таких людей или там, ну, женятся, если это мужчина. Поэтому тут важен тип, наверное, такого мэтча. То есть насколько ты соотносишься с другим человеком, который тебе приятен. Ну, а мне кажется, что просто вот если человек душнит в жизни там или на работе, то он в семье тоже так делает? Или еще в больше кратном размере каком-то?
5: Ну, скорее всего, да.
6: И сразу понимаешь, думаешь, а как он вообще с домочадцами общается? Ну, насколько его там терпят в семье? То есть когда его выгонят уже, наконец?
5: Ну, я считаю, что в какой-то вот небольшой дозе это даже очень полезно и классно, когда у человека вот есть вот это немножечко душнильство, слегка.
6: Но опять же, да, если оно в правильном русле, если это логично и нужно.
5: Да.
6: В определенный момент.
5: Да. Я, наоборот, ценю, когда что-то разбирают, ну, какое-то важное дело, его разбирают дотошно. Я как бы готова, правда, послушать, и я во внимании могу там хоть два часа сидеть, обсуждать там персонажа, например, своего вместе с режиссером. Кто-то скажет, ну, сама придумаешь. Нет. Я вот люблю посидеть ну, в любой, на самом деле, во многих темах, которые меня беспокоят. Вот. И еще в защиту занудства могу сказать, что занудство считается даже иногда полезным. Исследования показывают, что дети, которые постоянно задают вопросы и не боятся оспаривать ответы взрослых, они вырастают более уверенными и конкурентоспособными. Они умеют думать своей головой и отстаивать свое мнение.
6: Но это хорошее мнение. Но это нормально.
5: Да. Так что плюсы тоже есть.
6: А есть и минусы, да.
5: Да, есть и минусы. Так что вот, друзья, если у вас есть зануды, поздравьте их сегодня, обнимите.
6: Если в целом команда нацелена на результат, то, конечно же, хочется каких-то высоких достижений, поэтому тут не без душнильства. То есть если там куратору проекта кажется, что кто-то где-то свернул не на ту дорожку, то нужно эту дорожку выровнять обязательно.
5: Да, но лжедушнил мы не любим.
6: Конечно, мы их презираем, более того.
5: Не будьте такими, пожалуйста.
6: Да. Я смотрю просто в сторону Виталика. Это не связано с тем, что... Я просто посмотрел на него. Он не душнил, он нормчел.
5: Он как-то оценил это?
6: А нет, он смотрит вниз. Ага. Он не смотрит на нас через стекло.
5: Ну, ладно.
6: Ну, ладно, да. Человек отдыхает, а мы работаем.
5: Ну, ничего страшного. Все как надо, в общем-то. Что еще? Мне кажется, нужно что-нибудь еще обсудить.
6: Конечно, сегодня Всемирный день зрения.
5: Всемирный день зрения.
6: Да. У тебя хорошее зрение, кстати?
5: Ну,
6: или ты скрываешь
5: целом, да.
6: Слепоту?
5: У меня хорошее. Ну и до сегодняшнего, так скажем, не знаю, моего периода в жизни было вообще идеально. Сейчас стало немножечко ухудшаться, я это чувствую.
6: Как ты это поняла? Ты щуришься на зрителей?
5: Нет, я вдали начинаю видеть все немножечко смутно.
6: Когда приехала в Великие Луки?
5: Ну вот да. Когда я начала мало спать.
6: А может, на тебя влияет город как-то?
5: Нет, я думаю, недостаток сна все-таки сказывается.
6: Ну, отчасти может быть. Хотя я точно не могу сказать, но я плохо вижу. У меня минус 3,75 один глаз и второй минус 4. В принципе, это не особо много, но спасибо Богу зрения за то, что у меня это зафиксировалось где-то на курсе третьем, но очень давно. У меня перестало стагнировать, перестало, точнее, регрессировать зрение в каком-то далеком-далеком году. А вот, например, у моих некоторых близких друзей зрение очень сильно регрессировало, и вот один из друзей поехал делать операцию в Санкт-Петербург по коррекции зрения, причем он ездил дважды.
5: То есть у тебя уже много лет зрения вот на одном уровне?
6: Как будто бы да. Я просто, когда покупаю новые очки, я прошу мастера не проверять зрение, во-первых, потому что оно мне не поменялось. И во-вторых, мне заказывают такие же линзы, как у предыдущих очков.
5: Откуда ты знаешь, что оно не поменялось?
6: А я не чувствую ухудшения. То есть мне продают новые очки, я их мерю, и у меня все в порядке. То есть я ухудшения не чувствую. Нет такого, что я в очках щурюсь на что-то. Бывает такое, что мне не сконцентрировать зрение, но это уже какие-то, вот, наверное, особенности миопии. Миопия, по-моему, называется. Еще там что-то помимо этого. Поэтому тут это все привычно, скорее всего.
5: Угу. Ну вот у меня сестра, очкарик.
6: И сколько у нее зрения?
5: Ой, я, кстати, забыла, уже не помню. Там что-то 1.5-2, по-моему, так.
6: Ну, это совсем ерунда.
5: Да, но она как бы не всегда носит очки. Линзы она не носит.
6: Стесняется?
5: Ну, не стесняется, просто она модница. Ей не ко всем образом очки подходят. Хотя, в принципе, она подобрала себе очень такие стильненькие очечки. Но, тем не менее, она не всегда их носит. Но, тем не менее, у нее зрение улучшается. Не знаю, как это работает. Мне кажется,
6: в каком городе она живет?
5: В Магнитогорске.
6: Вот, у тебя в Великих Луках ухудшается, а у нее в Магнитогорске улучшается.
5: Да, ну вот она с самого раннего детства в очках. И вот по сей день, не знаю, может быть, будет делать операцию. Хотя, я не знаю, это, наверное, небольшое, да, ухудшение зрения.
6: Минус 1.5?
5: Да, 2.
6: Вообще нормально. То есть с этим живут вообще прекрасно. Более того, один мой знакомый, мы его упоминали много раз, поэт и музыкант Евгений, у него зрение примерно минус 12. Вот там уже большие вопросики к человеку, как он выживает в таком ритме.
5: Такое бывает.
6: Когда все вокруг меняется, люди двигаются вперед, как-то смотрят в великое будущее, а куда смотрит Евгений, я не знаю. Тут тоже.
5: Чем он занимается?
6: Он вообще фотожурналист, фоторепортер, работает в газете, фоткает, пишет песни, выступает на концертах, ну, творческий человек.
5: Угу. То есть он хорошо видит вблизи или что у него плюс-минус?
6: Он скорее, мне кажется, хорошо чувствует людей. Вот, мне кажется, он на ощупь передвигается.
5: А фотографирует как?
6: Фотографирует, ну, смотрит в объектив, и там все видно, наверное, поэтому...
5: Там уже сразу подстроено под его зрение, да?
6: Да, абсолютно. Кунинское зрение, я его так называю, потому что он в Куни родился. А так вообще, мне кажется, он просто привык. Ну, он периодически ездит в какую-то клинику в Санкт-Петербурге, но, насколько я знаю, он коррекцию зрения себе не делал. Ну, удивительные люди вокруг нас, правда?
5: Я не представляю, как так жить. Не представляю.
6: Я тоже, да.
5: Я так рада, что у меня хорошее зрение, ну...
6: Радуйся.
5: Пока оно еще такое.
6: Ну вот у меня, например, при минус 4 у меня все расплывается, если я без очков. Но в принципе я могу ориентироваться в пространстве, если я там парочку раз побывал. То есть я примерно понимаю, что где находится. Ну и в целом что-то вижу, потому что минус 4 это не приговор. А в очках нормально. То есть у меня очень много очков, кстати, еще сохранилось там с каких-то предыдущих годов. Там какие-то разбились, какие-то сломались, но несколько штучек у меня точно лежит.
5: Угу. Ну, у меня есть немножко, конечно, паника по поводу ухудшения моего зрения.
6: Тревожность такая, да,
5: да, легкая? Да, да. Как будто нужно что-то с этим уже делать.
6: Думаешь? А ты как телевизор смотришь? Прищуриваешься?
5: Телевизор не смотрю.
6: Ну, я имею в виду, что куда...
5: Телефон,
6: экран,
5: гаджеты, либо...
6: Экран, да,
5: я
6: если
5: не
6: он
5: знаю,
6: далеко.
5: Я не отслеживаю. Да, ну вот, наверное, как все.
6: Но если ты чувствуешь, что у тебя зрение ухудшилось, то как бы...
5: Ну, стоит это вообще минимизировать, ну, хотя бы как-то.
6: Пить витамины какие-нибудь, есть овощи и фрукты, что там обычно советуют. Я помню, что когда у меня ухудшалось зрение в детстве, какой-то врач-педиатр, точно не помню его имени, конечно же, я не помню, откуда могу его помнить, он посоветовал брать маленький мячик такой теннисный и бросать его об стенку. Бросать об стенку и ловить. Таким образом, я тренирую свое глазное яблоко и не позволяю ухудшаться зрению.
5: Mm-hmm. Ну, мне кажется, да, на самом деле гимнастика для глаз.
6: Гимнастика для глаз,
5: это,
6: да.
5: Это мощная штука.
6: Ну, а так у меня в 5 классе ухудшилось зрение. Мне купили первые очки, и все, я с тех пор ношу очки. Как будто бы и не собираюсь делать коррекцию. Мне просто нравится, я привык. Это как дополнение к стилю, к образу.
5: Да, мне кажется, тебе очень идут.
6: Спасибо. Ну, это такая давно уже такая старая история, в том плане, что все уже привыкли видеть меня в очках и в разных, и в том числе. У меня, кстати, есть солнцезащитные очки, но я их использую для сценических движух, там для выступлений каких-нибудь, для съемок. И у меня вот их прям, наверное, штук 15 дома лежит. Пока я заказывал себе, там, своим партнерам по съемкам, они у меня прям в коробочках, в пакете разложены. валяются.
5: Надо же, прям коллекция.
6: Но в какой-то момент, когда я выступал в солнцезащитных очках, я понял, что я лучше вернусь к очкам в диоптриях, потому что так я лучше вижу, что происходит в зале, и, в принципе, я больше ориентируюсь на сцене. Потому что, ну, вот реально, представь, человек в жизни плохо видит, а еще надеваешь солнцезащитные очки, и там вообще тебе нужен поводырь. Потому что на сцене реально ничего не видно, еще темно вокруг.
5: Конечно. Ну, да. Важно какие-то себе комфортные условия обеспечить, чтобы как-то качественно и свободно работать.
6: Да, а я помню, что мы в детстве все стеснялись этих очков, потому что тогда, ну вот в начале нулевых еще не было такой тенденции или, ну, просто какой-то повальной моды на ношение очков. Немножко стыдились школьники, и просто не было такого широкого выбора очков, когда ты мог прийти в школу красивым и стильненьким. Вот, то есть очки многие были сами по себе, ну, какие-то вот обычные советские.
5: Ну, и у тебя были дни, когда ты снимал очки из-за этого?
6: Но я поначалу, знаешь, как ходил? Я до универа ходил и надевал очки только когда нужно. Посмотреть на доску, списать с доски, там, посмотреть, опять же, тот же телевизор. Поэтому только вдаль.
5: Угу.
6: А так, в принципе, я не носил курса до, наверное, третьего. И вот где-то с третьего курса я уже начал носить на постоянке.
5: Угу.
6: Ну, потому что сколько можно. Люди уже начали жаловаться, Антон, ты мимо проходишь и даже не здороваешься на улице. Это частая проблема тех, кто плохо видит, кстати.
5: Я даже не знала. Ну, как-то я просто не задумываюсь.
6: Ну, в целом, да, не задумываешься, пока к тебе не прилетит проклятие какое-то. Да сколько можно, Антон, ты что, совсем уже там зазвездился? Ходишь по городу и не здороваешься. Вот, это, кстати, к вопросу о какой-то нашей предыдущей теме по поводу вежливости, да, там, здороваться, не здороваться,
5: да,
6: тоже, да?
5: Да.
6: А, тоже в ту сторону. Но если человек плохо видит, то придется его понять и простить, как и новости на Луки FM.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанники военно-патриотического клуба «Маргелов» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО провели занятия по тактической медицине на заводе «Транснефтемаш». Целью было обучение работников основам оказания первой помощи в опасных условиях, навыкам остановки кровотечений и правилам использования средств из аптечек при чрезвычайных ситуациях. 6 октября в концертном зале детской школы искусств «Центр» состоялся праздничный концерт «Букет любимых мелодий», посвященный Международному дню пожилых людей. Этот вечер стал не только теплым поздравлением людям мудрого возраста, но и торжественным открытием нового творческого сезона школы. Со сцены зазвучали музыка и поэзия, которая объединяет поколения. Традиционный региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках с 15 по 18 октября. Предварительные бои будут идти первые два дня. 17 октября состоятся полуфинальные поединки, а 18-го – финальные. Боксеры будут участвовать в состязаниях в четырех возрастных группах.
0: О валютах.
13: Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек.
0: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
15: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые контроля функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
5: Доброе бодрое утро. Это «Утро с той ноги». Продолжаем наше обсуждение праздников.
6: Да, мы завершим тему под названием «Всемирный день зрения». Мы поздравляем всех незрячих людей, ну, как бы не особо зрячих, с плохим зрением. И поздравляем также тех, кто хорошо видит.
5: Да. Но мы еще хотели рубрику, которую мы подзабыли уже давно, мы ее не обсуждали, да?
6: Да, я хотел возродить эту рубрику, потому что с нами сегодня ожидал появиться один ведущий по имени Диметриус Иваньковский. Кажется, так его зовут. И обычно мы с ним обсуждаем какие-то новости шоу-бизнеса, ну, как рубрику, потому что он закидывает спортивные новости, а я закидываю новости из мира шоу-бизнеса. Просто смотрю какую-то ленту, можно, в принципе, взять какие-то быстрые новости и быстренько их обсудить. В принципе, что произошло за последние пару недель в России и в мире. А вот, например, звезда Человека-паука заступился за Юру Борисова. Это пока что новость одной строкой. Голливудский актер Эндрю Гарфилд, известный по роли в фильме «Человек-паук», пришел на помощь Юре Борисову на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля. Во время пресс-подхода Борисов, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Луки Гуаданиньо. Искусственный», отвечал на вопрос о том, как прошли съемки у именитого режиссера. Отметив тяжелую работу гримеров, которые оттачивали его экранный образ, российский артист оглянулся на проходящего мимо коллегу по проекту и попросил помочь с интервью. Гарфилд в шутку заступился за Борисова перед журналистами издания. «Что вы с ним делаете? Он самый чистый человек. Не надо!» А что с Борисовым случилось-то?
5: Да, что не надо?
6: Что не надо? Они хотели его отправить в Россию или что?
5: Все вроде хорошо.
6: В комментариях под видео в социальных сетях американские пользователи отметили открытость и искренность Борисова, а также предположили, что они с голливудским коллегой хорошо поладили за время работы над первой совместной картиной. Они снимались вместе. А что за вопрос? А что вы с ним делаете? Он самый чистый человек. А он думал, что... А что он думал про него? Что Юра Борисов грязный ходит или что?
5: Непонятно.
6: Товарищи, нет контекста. Дорогие авторы, пишите лучше свои журналистские статьи. Мы ничего не понимаем. А ты смотрела вообще «Человека-паука», где играет Эндрю Гарфилд? Нет, не смотрела, я уже знаю твой ответ. Ну ладно. Ну а то, что выйдет очередной голливудский фильм с Юрой Борисовым, называется «Искусственный», это тоже прикольно, потому что достаточно неплохой фильм «Анора», который, я знаю, многим не приглянулся, кому-то приглянулся, вообще он там собрал несколько Оскаров. Как тебе «Анора»? Ты смотрела?
5: Я смотрела.
6: И как тебе?
5: Ну, неоднозначно. Кстати, вот я уже подзабыла, что я по этому счету думала, но как бы и да, и нет.
6: Но требует обсуждения, да? Это уже...
5: Да, да.
6: А это уже значит, что фильм не прошел мимо зрителя.
5: Мимо точно не прошел.
6: Угу. А давай следующая новость. Вот, например... Ну, какие-то все обсуждения, скандалы. Непонятно. Майами раскрыл правду о романе с Бузовой. Нам интересно такое обсуждать? Не знаю.
5: Такие.
6: Тоже странно.
5: Как будто девчачьи сплетни.
6: Так, ну вот, например, съемки продолжения «Бэтмена» остановили из-за режиссера. А что с режиссером-то случилось? Опять отменили кого-то? А ты смотрела «Бэтмена» последнего?
5: Нет.
6: Знаешь Роберта Паттинсона?
5: Слышала.
6: Ну, «Сумерки», который. Вот, и он же последнего Бэтмена играет.
5: А, да, ничего себе.
6: Пару лет назад выходил «Бэтмен» в перезапуске, и там снимается Роберт Паттинсон. Производство супергеройской картины «Бэтмен. Часть вторая» с Робертом Паттинсоном поставлено на паузу. Съемки остановили из-за режиссера фильма Мэтью Ривза. Отмечается, что режиссер был вынужден временно отойти от работы по личным причинам. Опять авторы нам ничего не раскрывают. Что ж такое-то? Студия DC поддерживает Мэтта и надеется на скорое возобновление совместной работы. Подробности произошедшего не раскрываются. Просто потратили время сейчас слушатели, которые думали, ну что там с этим Мэттом Ривзом-то случилось? И непонятно ничего.
5: Совершенно непонятно.
6: А, ну что может быть? Ну какая-нибудь осенняя депрессия, ипохондрия. Что еще может случиться с голливудским режиссером? Ну, Почему можно отойти от дел? Может, он...
5: Личные драмы.
6: Словил простуду. Чем еще люди болеют осенью? Уехал в Пушгоры, может быть. Вот Алена Медведева не поехала. Паттинсон не поехал, а я поеду. Вместо всех их вместе взятых.
5: Вполне возможно.
6: Так, ну, следующая новость. Например, давай такое. Российскую певицу сравнили с Тейлор Свифт. Знакомо ли тебе творчество Тейлор Свифт?
5: Да, конечно.
6: А вот, например, также считает промоутер Владимир Зубицкий, но не считает, что ты знакома с творчеством, а он считает, что Юлия Зиверт чем-то похожа на Тейлор Свифт.
5: И чем же?
6: Не знаю, ничем, наверное.
5: Мне тоже кажется.
6: Зубицкий назвал выступление российской певицы на шоу мирового уровня и отметил, что все билеты на него были проданы. По мнению эксперта, по уровню шоу Зиверта никто не сравнится из российских артистов. В свою очередь, продюсер Леонид Бурлаков, а это уже другой человек, сравнил Зиверт с Тейлор Свифт. А, так это он сравнил. По его мнению, выступления этих певиц являются театральными постановками с танцорами и эффектами. Это как ярмарка, но к музыке это не имеет никакого отношения, отметил он.
5: Мне кажется, многие исполнители, которые выступают на сцене, используют там подтанцовку и... Да. Элементы шоу.
6: Но я видел какие-то короткие видео, вот именно с последнего концерта Зиверт, и там у нее все ярко, насыщенно, пестро, много переодеваний, номеров. Я не думаю, что это прямо очень круто. Вот именно круто, когда ты инвестируешь очень много миллионов в какой-то концерт, и туда просто запихиваешь все, что только можно. Ну, вообще все. Но от этого, мне кажется, теряется стиль. Появляются вопросы к вкусу создателей этого шоу. Зачем запихивать все, но только чтобы показать, что у тебя есть деньги, что у тебя там какой-то богатый продюсер, который продвигает твой проект. Это тоже, мне кажется, такая, знаешь, жилка наших российских продюсеров, которые это делают.
5: Классно, когда вложения раскрывают смысл твоего творчества. Это да. За это не жалко деньги отдать, и большие.
6: Да, а еще я также видел в этих коротких видео, и здесь мне в статье напомнили, что Зиверт исполнила композицию Майкла Джексона «Триллер».
5: А,
6: и,
5: ничего себе.
6: И да, они повторили танец из клипа. А ранее Зиверт ответила хейтерам после волны критики из-за исполнения хита Майкла Джексона «Триллер». Да, а как думала Зиверт, ну что, не будет хейта? Как же тупо думать, что я претендую на оригинал? Вы реально глупые, недалекие и очень узкомыслящие, озлобленные люди. Мне вас прямо жаль.
5: Ух ты.
6: Вот так, как резко ответила Зиверт. Как резко и жестко.
5: Ну да.
6: Ну, захотела певица сделать такой вот некий шат-аут в сторону легендарного певца, она его сделала.
5: Надо, кстати, глянуть и оценить тоже.
6: Я смотрел. Ну, в принципе, нормально, как и делают все постановочно-пародийные вещи касательно Майкла Джексона. Отрепетировали танец, надели костюмы из клипа, показали, что еще надо. То есть, ну, а передать его пластику, это, конечно, невозможно. Поэтому ярые фанаты Джексона, конечно, ополчились против.
5: Угу. Ну а почему они не ополчаются против вот других пародистов?
6: Потому что пародисты изначально выходят с мотивацией, наверное, развеселить, показать какой-то юмор в первую очередь. Помнишь, такой был пародист Юрий Аскаров? На ТНТ выходило шоу «Фигли-мигли» в начале нулевых. И он вел эту передачу, она была связана с пранками. Еще тогда не было слова «пранки», розыгрыша. И он еще на разных телеканалах юмористических шоу показывал какие-то сценки, где он переодевается, показывает пантомимы, показывает пародии в том числе. Вот. Но мне кажется, артисты такого жанра как раз-таки и, понятное дело, приходят на сцену повеселить.
5: Ну да, а тут как бы заявка... точь-в-точь повторить, что мы-то не хуже.
6: Ну, что показать, что у Зиверт в том числе есть и талант замахнуться на звезду такого масштаба.
5: Ну, может быть. Мне кажется, тут зависит от подачи.
6: В том числе, да. Но здесь просто, видишь, они взяли не какие-то фишки определенно, они просто скопировали. А тут уже появляются вопросики, конечно.
5: Тогда возможно, да.
6: Так, ну и, наверное, финальная новость, которую мы... А может, не финальная, посмотрим. Александр Буйнов назвал свой главный red flag. Помнишь ли ты, что такое red flag и кто такой Александр Буйнов?
5: Александр Буйнов, это артист какой-то?
6: Ну да, у него есть песня «Падают листья», например. Певец Александр Буйнов высказался о своем главном ред-флаге. Народный артист России решил обсудить с подписчиками тему тревожных сигналов в отношениях между людьми, популярную среди блогеров и интернет-психологов. По его словам, для него таким звоночком является токсичность человека. Если говорить обо мне, то мой главный ред-флаг – нежелание общаться с токсичными людьми. Для меня это уже стало чем-то вроде базового правила, сообщил Буйнов.
5: Угу. Ну, лже-душнил, наверное, можно, да, назвать к этим токсикам?
6: Я думаю, да. А ты посмотри, как, на какой свежей волне Александр Буйнов со своими подписчиками. Он знает, что такое ред-флаг. Угу. Он знает, что такое токсичность. А человеку уже больше 70 лет.
5: Да, кстати.
6: И он еще сидит в каких-то социальных сетях. Я представил, как он сидит в гримерке где-то, допустим, на шоу «Смеяться разрешается», допустим. И там сидит, отвечает, прикусывая сырок, который у него в райдере.
5: Ну, в целом это классно. Если это ему органично, то почему бы и нет?
6: Да, тем более звезды сейчас пытаются запрыгнуть в такой, можно сказать, тренд-вагон. Общаться с подписчиками и снимать какие-то, ну, рилсы, тренды и так далее. Мне кажется, вообще таким прародителем такого возрождения была студия Fast Foxes, которые как раз-таки снимали со звездами разные тренды. Там Филипп Киркоров с Басковым, если помнишь, они шли в таких широких костюмах в пародии на клип Kanye West'а.
5: Mm-hmm.
6: И пели какую-то песню вот как раз на манер вот этой композиции, которую исполнял Канье. И потом же они еще записали клип, где они друг другу делают какие-то козни. Тоже это был примерно 17-18 год.
5: Mm-hmm.
6: Не видела это?
5: Ну может
6: такое, такое
5: быть.
6: Скандальное видео, оно местами даже грязное, где-то непотребное. Это было сделано как раз в таком провокационном виде, чтобы... Ну, кого-то позлить, кого-то порадовать и показать то, что звезды 50+, еще могут угорать и быть вместе с подростками на одной волне.
5: Да, собрать максимально внимание, да. Неважно какого качества.
6: Ну, а самый популярный пример, наверное, цвет настроения синий, кажется.
5: Да.
6: Да, цвет настроения синий. Вот где Киркоров был там в образе какого-то там Гота или Эма, я уже не помню.
5: А, кстати, клип не смотрела.
6: Не помнишь его?
5: Песню, конечно,
6: ну,
5: помню.
6: Ну, вот это тоже студия Fast Foxes.
5: Угу.
6: Но там просто у них, скажем так, креативный директор, очень популярный бывший КВНщик.
5: Угу.
6: Да. А у нас очень популярная реклама на Луки-ФМ.
17: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 000 рублей. Для

0: был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
3: Как-то так пролетели три выхода, у нас еще четвертый впереди. И мы, как известно, завершим его кое-чем интересненьким. А если вы нас слушаете нерегулярно, то для вас это будет сюрпризом.
4: Ты про что?
3: Про гороскоп.
4: А, ну это да, это чуть попозже обязательно.
3: Ну да.
4: Еще есть какие-то, да, новости?
3: Да, новости все, наверное, уже завершили блог. Я помню, ты говорила про День осьминога.
4: Про День осьминога?
3: Да, мне кажется, это великолепная тема, которую мы упустили.
4: А что сказать про осьминога?
3: Не знаю, ничего. Но поздравляем осьминога. Если вы нас слушаете, дорогие товарищи осьминоги, то ставьте лайки, пишите комментарии своими щупальцами. Или чем вы там пишете. Есть, наверное, ну наверняка люди на Земле, у которых кличка осьминог.
4: Наверняка. Mm-hmm. Наверное, татуировки делают тоже.
3: Татуировки в виде осьминога.
4: В виде осьминога, мне кажется, да.
3: Mm-hmm. Ну вот у группы Beatles была потрясающая песня «Octopus's Garden» про осьминога. Beatles вообще были гораздо на разные эксперименты, интересные и гениальные. Наверняка ты помнишь эту песню.
4: Наверное.
3: А ты знала, что при вводе слова «осьминог» в Гугле первый выдает, сколько сердец у осьминога?
4: А сколько?
3: Я не знаю, сейчас откроем.
4: 4.
3: 3.
4: 3.
3: Да, пишет, что 3, и одно из них главное прокачивает голубую кровь по всему телу. Два других жаберных расположены у жабр и проталкивают кровь через них, обеспечивая газообмен. Какой интересный организм.
4: Да,
3: у осьминогов.
4: Да не просто какие-то там осьминоги, это аристократы, извините, да, на минуточку.
3: Кровей. Угу. Я почему-то представил, как проходит корпоратив осьминогов, они сидят за каким-то столом в каком-нибудь пенсне и едят друг друга, допустим. Осьминогов же тоже там как-то приготавливают.
4: Конечно.
3: Но. А ты ела осьминога когда-нибудь?
4: Ну вот эти вот засушенные, которые продаются.
3: В пакетиках?
4: Да.
3: Не, не пробовал.
4: Серьезно?
3: Засушенные осьминоги?
4: Ну да.
3: Я ел только, знаешь, что мармеладки в виде осьминогов.
4: Ну это другое.
3: Это немножко другое, да, это отличается. У тебя более деликатесное блюдо какое-то, может быть.
4: Да нет, совсем нет.
3: Может, в Екатеринбурге такой был тренд на осьминогов, я не знаю.
4: Да нет, это довольно распространенная же вещь. Ну это как сушеная рыба, вот туда же.
3: А если повредить системное сердце осьминога, осьминог погибнет, так как кровь перестанет достигать органов.
4: А, то есть все сердца важны угу. для жизни.
3: Да, если одно сердце повредить, то все остальные уже не нужны.
4: Угу.
3: Уже все.
4: А я думала, что это резерв на всякий случай.
3: Я тоже так думал. Но интересно, какое у них зрение вообще? Стоит ли поздравлять осьминогов с Днем Всемирного Зрения?
4: Мне кажется, у них должно быть хорошее зрение.
3: Думаешь? А сколько у них глаз?
4: 2.
3: Да, может, есть у них на теле, может, есть где-то еще глаза, которых мы не видим?
4: Да вряд ли.
3: Какие-нибудь скрытые глазницы.
4: Ну, возможно, конечно. У меня просто нету знакомых осьминогов.
3: Но где-то еще они в поп-культуре точно попадаются. Вот, например, есть такой сериал «Пацаны», который рассказывает про команду, которая борется с супергероями. И вот в этой команде супергероев, которые являются отрицательными персонажами, там есть как бы водяной человек, который разговаривает с рыбами на «ты». Угу. И там есть персонаж, который взаимодействует с ним. Вот, короче говоря. Виталий смотрел сериал, он знает. Это я про отсылки к поп-культуре. Вот, я думал, какой триггер может случиться, чтобы Виталий проснулся и начал махать красным флагом. Вот оно, комиксы и осьминоги. И тут он сразу

0: Хотел присоединиться. В общем, те, кто не знает, посмотрите «Пацаны», и вы сразу поймете подоплеку. Сериал 18+, поэтому я вам не гарантирую, что с осьминогом все будет окей. Mm-hmm. Ему там будет нормально попадать.
1: Ну вот, кстати, еще уже, конечно, ушли, но можно вернуться быстренько. Про новости в «Великих луках» я уже озвучила за эфиром.
0: Тоже про звезд.
1: Что Константин Ивлев приедет в «Великие луки».
0: А, ну да, это я знаю.
1: Преобразит один из ресторанов города. Угу. Очень любопытно.
0: Преобразит или унизит, наоборот?
1: Почему? Преобразит.
0: Ну, зная подход Ивлева, там как раз-таки не особо сотрудники любят, когда он приезжает.
1: Да.
0: Но они так сразу напрягаются внутренне. Я смотрел какие-то первые выпуски, когда шоу выходило на пятнице 10 лет назад. И вот я помню, 10 лет назад он приезжал в какое-то заведение, ему ничего не нравилось, и он пытался как-то это все переорганизовать. А ты смотрела выпуски какие-нибудь?
1: Нет, я не смотрела.
0: Шоу называлось «Адская кухня». Сейчас я не знаю, как оно называется. Помню, что у меня на эфире «Клиповое мышление» был Влад Павлов, который победил в шоу «Молодые ножи». И он рассказывал, что на шоу «Пятница» сейчас несколько кулинарных шоу, потому что кулинарные шоу очень рейтинговые.
1: Mm-hmm.
0: И поэтому, ну, лично я запутался уже в этих названиях, я не понимаю сейчас, как он называется. Может, так и называется «Адская кухня».
1: Ну, самое главное, что мы прикоснемся тоже к этому искусству кулинарному. Да. Ну, наверняка ты бы тоже хотел бы попробовать, что там, будут какие изменения и блюда от Ивлева.
0: Да, вполне себе. Ну и причем мы сейчас, наверное, уже разгадали загадку, кто пригласил Константина Ивлева в «Великие луки». И вот как раз Влад Павлов, который с ним и взаимодействовал на шоу «Пятница».
1: О, здорово.
0: Да, Влад работает у нас в городе «Великие луки». Кстати, у него на «Луки FM» запустилась вот-вот недавно передача.
1: Да,
0: да,
1: здорово.
0: Да, которую он записывает.
1: Круто. Угу.
0: А у нас в целом все по праздникам и новостям. Я думаю, если ты не против, Алена, мы перейдем к звездам.
1: Да.
0: Которые на небе.
1: Самое время.
0: Угу. Ну, начни с предисловия сегодня. Хочешь, зачитай.
1: Да, у нас четверг, на подходе к финишу. Кому сегодня повезет, мы узнаем. У нас сегодня октябрь, 8 число, четверг. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов.
0: Ну что, поехали, Овны. Спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению.
1: Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать.
0: Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или старое дело с мертвой точки. А что старое дело, выбросить?
1: Ну да, уже отказаться от него, так скажем.
0: Там просто как будто слово пропустили.
1: Так, далее. Раки. Слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором.
0: А ты рак вроде бы, да?
1: Да, это я.
0: Львы. Крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок.
1: Девы. Честность с собой сегодня в топе. Разберитесь в своих старых обидах и спокойно посмотрите на них.
0: Весы. Дайте себе время. Побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя.
1: Скорпионы. Задумайтесь о планах. Это поможет увидеть ориентиры на будущее.
0: Стрельцы, уделите внимание деталям в работе, именно они сегодня будут важны для вашего успеха.
1: Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься. Проведите день без спешки.
0: Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии, она поможет понять источник беспокойства.
1: Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции.
0: Спасибо гороскопу за это, а у нас все на сегодня. Это был четверговый эфир «Утро с той ноги». Здесь Алена Медведева и Антон Киф.
1: Коричневый четверг.
0: Коричневый?
1: Коричный.
0: А, как, коричный?
1: Я же правильно сказала, нет?
0: Ну, или корицный.
1: Я не знаю, ты же рассказывал про корицу, кофе с корицей.
0: Не, я про слово образование.
1: А как правильно?
0: Не знаю, корицный? Сукоризный, может быть.
1: Коричный.
0: Не, ну коричный, да, скорее всего. Короче, как правильно, напишите в комментариях.
1: Да, и что это дает, просто напомним.
0: Богатство.
1: Богатство.
0: Богатство чуть ли не власть.
1: Все, кофе с корицей, да. Надо пить обязательно.
0: Угу. Ну а мы услышимся с вами в пятницу. Завтра я буду в дуэте сумасшедших людей. Это «Утро с той ноги», всем пока.
1: Да, я прощаюсь до следующей недели. Все, всем
0: давай,
1: пока-пока
0: давай.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Правда ведь? На технологии, на решения, которые начали вдруг приниматься, да, на определенные, но все равно медленно, регулярно, медленно, периодически, но принимаются хотя бы со скрипом, да, какие-то вещи делаются. Что хорошего все-таки случилось за время СВО? Давайте порассуждаем на это. Плохое мы плюс-минус наблюдаем. Хорошее.
4: Ну, знаете, я столько общественной солидарности в широком смысле никогда до этого не видел. Вот абсолютно серьезно. Люди совершенно незнакомые. Вдруг оказывается, что у них есть очень много общего с людьми, совершенно им тоже незнакомым. Здесь очень легко мне привести в пример самого себя, когда образовалась гуманитарная организация «Шесть мужиков из бара», вот, и которые, значит, собрались в шестером в один пикап и повезли гору всего полезного в город Макеевка в ДНР.
3: 30 секунд.
4: И выяснилось, да, что мы действительно одна страна, одно общество, и у нас очень много общего у всех, у богатых, у бедных, у людей самого разного происхождения, самого разного достатка и всего остального. Это единственное, что родила хорошая война, это товарищество внутри всей страны, распространенное на всю страну сразу. Но это действительно дорогого стоит.
3: Можно превозносить победу, но нельзя превозносить войну. Да. Спасибо. Евгений Норин, журналист, писатель, историк. Благодарим за выход. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
6: Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
10: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: О политике.
13: Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Это пишет Рейтер со ссылкой на свои источники. По данным издания, в переговорах приняли участие, в частности, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер. Два собеседника агентства Рейтер заявляют, что неясно, в какой степени обсуждалась тема «Северного потока». При этом они отметили, что она остается на повестке дня. В начале октября «Нью-Йорк Таймс» описала, что переговоры России и США по Украине расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти.
14: Об авариях.
13: На угольной шахте «Комсомольская» в Коме введен в действие план ликвидации аварии. Об этом сообщает компания «Воркута-Уголь». Так, телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники пишет, что на шахте на глубине 600 метров произошел пожар. В этот момент на глубине находился 41 работник. Все выведены на поверхность. Пострадавших нет. Причину аварии в компании не раскрыли. Шахта «Комсомольская» самая глубокая в России. 1100 метров. На ней добывают каменный уголь.
14: О судебных делах.
13: Прокуратура Нью-Йорка предъявит новое обвинение бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене. Это пишет CNN со ссылкой на источники. С января Мадуро и его супруга Силия Флорес находятся под стражей в США. По словам собеседников CNN, бывшему президенту и его жене предъявят обвинение в предполагаемых пытках американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. Следствие допускает, что обвинения могут быть предъявлены еще нескольким лицам. В январе спецназ США похитил Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк, где им предъявили обвинение в наркотерроризме.
14: Обо всем.
13: Американо стал самым быстро растущим кофейным напитком в торговых сетях. В первом полугодии продажи выросли на 90%, выяснили аналитики компании Intech. В Магните за 9 месяцев американо в маленьком стаканчике 230 миллилитров покупали уже чаще капучино, который лидировал в прошлом году. В Ашане продажи американо прибавили 15%, а капучино 4%. Основная причина – этот кофе дешевле, чем с молоком, говорят эксперты. А кто-то выбирает напиток без молока, как менее калорийный. Официальный курс доллара на сегодня 85.48, евро 96.33, юань 12.75.
14: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Как обычно повторяю я, в самом начале, ну, очередного часа. Трансляция на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал группы «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают, пишите. Алексей Пилько, известный политолог, у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Алексей.
15: Здравствуйте, Иван.
3: «Пинта разума», подписывайтесь, пожалуйста, есть такой телеграм-канал замечательный. В общем, вот вы у себя написали: «Осень этого года можно назвать периодом требования перемирия, поскольку различные международные посредники активизировались до нельзя. Происходит это ровно по одной причине. Летом Зеленский решил сыграть в гиперэскалацию в расчете на внутриполитическую дестабилизацию в России, но жестко ошибся в расчетах». Ну, можете продолжить свою мысль? Вот это что значит период требования перемирия? Что вы имеете в виду?
15: Ну, видите, как все развивалось. 6 января этого года в Париже состоялась встреча на четверых. Это Зеленский, Макрон, Мерц и тогдашний премьер Великобритании Старгер. Они договорились о том, что тот репарционный, так называемый, кредит, который выделяет Украине, 90 миллиардов евро в декабре выделили, он пойдет... Основные средства будут вложены в строительство дронов, нанесение по России масштабных ударов. И вот украинская сторона решила пойти на гиперэскалацию. Она фактически большую часть денег всего этого года вгрохала в 2,5 месяца в количество дронов. И по России полетели с конца июня масштабно дроны. У нас определенный бензиновый кризис случился, горели НПЗ, Барбарис несколько ходов сгорели. То есть пошла гиперэскалация. На что был расчет? То возмущенное население организует какую-то внутриполитическую нестабильность, в особенности в преддверии выборов в Госдуму. Ведь как только эти удары в конце июня по России пошли, моментально тройка европослов, посол Великобритании, Франции, ФРГ, тут же пришли в МИД и заявили Лаврову давайте установим перемирие по линии фронта. Расчет был на это. А Зеленский сам сказал, что я ввожу в действие 40-дневную кампанию по принуждению России к миру. Ну и что в итоге получилось? Что Украина эскалацию не вывозит. Потому что возможности России и Украины в воздушной войне несопоставимы даже. Там же разница на порядке. Потому что Украина может создать некоторые проблемы России. Путин их называл, кстати говоря, это порядка 1% ВВП, что тоже неприятно. А Россия может сделать так, что на территории Украины жить человеческое существо не может вообще. То есть там не будет условий для существования в биологическом смысле, это без всякого ядерного оружия, обычным оружием может быть сделано человека. И мы в ответ тоже задрали уровень эскалации. Ввели, наконец-то, морскую блокаду портов Большой Одессы и Дуная. Дальше стали системно выносить логистику, транспортную инфраструктуру, промышленность, энергетику. И, конечно же, противная сторона от этого взвыла. И сейчас, по состоянию на середину октября, мы имеем, что Украина идет стремительно к коллапсу своей экономики, социальной сферы. Если Россия такими темпами будет бить до весны, это случится. Ну и, конечно же, пошли со всех сторон требования из гуманитарных соображений заключить перемирие. Что-то Зеленского, эти посредники, включая Индию, ЮАР, Египет, Турцию, что-то они его не останавливали в июне, когда он вел свою дальнобойную кампанию. Не осуждали эти действия. Вот заявило, например, Министерство сразил Турции или Индии протест Зеленского после ударов по российской МТЗ. Нет.
16: Протест был, когда погибли турецкие моряки. Вот они выражали протест.
15: Ну да. Но вот когда обстреливали НПЗ, когда горел склад «Вайбрид», был из Индии, из Египта, из Турции хоть протест? Не было ничего, все нормально. Конечно же, мы сейчас останавливаться не должны, и все эти перемирия слать лесом. Потому что на самом деле Россия потому так долго воюет, потому что всерьез не воюет. Да, можно сколько угодно насмехаться над тезисом, мы еще всерьез не начинали. Это правда абсолютно.
16: Вы знаете, меня вот эти два контраста, я просто вот негодую с самого утра, хотя на самом деле с вечера в очередной раз прозвучало, что специальная военная операция оказывается послана нам Богом, чтобы мы очнулись. Вот. Я-то очнулся уже давно и вот сейчас недоумеваю. А как одно дружит с другим, мне непонятно. Вот когда, допустим, великий режиссер Михалков говорит, что СВО нам послано Богом, да, чтобы мы очнулись, с вами в частности. Как это сопряжено с выражением руководителя страны, Владимир Владимирович Путина, который говорит, там, что мы еще не начинали, что мы воюем хирургически и прочее, прочее, прочее. Вот это мне вот совершенно непонятно. Абсолютно. Может, вы поясните? Вы умный человек,
15: Никита
16: в отличие
15: Михалков,
16: от меня.
15: Пожалуйста. Никита Михалков, видимо, имел в виду, что вот эта встряска вообще, когда мы открыли ситуацию в новой холодной войне с Западом, не только СВО, в целом вся эта ситуация, необходимо для страны мобилизоваться, это позитивно. На самом деле. Ну, наверное, отчасти это можно согласиться. Насчет того, что мы воюем хирургически, мы слишком хирургически воюем.
16: Потому что мы хорошие хирурги, Алексей, вы не понимаете.
15: Нет, мы не то, что хорошие хирурги. У нас есть идеология определенная. Хотя политическое руководство страны отрицает всячески, что у нас есть идеология. У нас есть идеология. И одним из кирпичиков этой идеологии является тезис о том, что русские и украинцы – это один народ. У нас фактически идет гражданская война, где русские воюют с русскими. Вот, по мнению политического руководства России, что происходит на Украине. Русские воюют с русскими. И, конечно, русские против русских, все методы такие, как русские против немцев, например, или французов, или англичан, использовать не должны. Вот из этого постулата мы не ведем инфраструктурную войну так, как могли бы ее вести. Ведь одно только действие, я уже молчу про энергетику, как уничтожение или блокада мостов через Днепр – это неминуемый и довольно быстрый погром всей группировки противника на левобережье. Это 80% вооруженных сил Украины будет просто поставлено в ситуацию, когда надо либо застрелиться, либо сдаться в отсутствии снабжения. Киев – один из мостов. Южнее Киева, ниже по течению. Даже еще какое-то количество мостов, да, вот… А если по этим мостам парализовать движение, не обязательно даже уничтожать. Каждые четверть часа одна герань центра моста. Это паралич транспорта. Это создает катастрофу для украинской армии на левобережье. То же самое, что Украина создала нам, когда мы в ноябре 22 года старали Херсон. Это один Херсон. А здесь, понимаете, Харьков, Сумы, Запорожье, все города левобережья, они неизбежно будут оставлены, если Украина захочет сохранить армию. Все, что идет сейчас с киевскими мостами, это пока не серьезная работа. Это пристрелка и опять наметки. Ну, прилетел дрон по вантам. Ну, ударил дрон
16: вплотно. Мне кажется, что специально делается для того, чтобы обезлюдить Киев. Вы не находите? Есть. Вот такое предположение у меня.
15: Как две раз... сотни реактивных дронов в мост в течение получаса, туда же 30 «Искандеров» и 40 баллистических ракет. И рухнет ваш этот мост. И дальше нельзя его будет эксплуатировать. И так по каждому последовательно. Один удар, один мост. Один удар, один мост.
16: Нет, я через говорю про тактику. Не обязательно уничтожать мост, чтобы добиться определенной цели. Цель, как мне кажется, конечно, чтобы люди уехали из города максимально. Вот зачем,
15: возможно,
16: вопрос.
15: Возможно, но почему бы мост-то не обрушить? Это не, тема.
16: Не знаю.
15: Мосты нельзя уничтожить. Ну, смешно, честное
16: нет,
15: слово.
16: Настолько было больно. Нельзя уничтожить, а нельзя мосты уничтожать. Мне кажется, все-таки вопрос-то и так. Нельзя, в смысле, пригодятся. Там нужны гуманитарные катастрофы. Вот это вот все, набор вот этих вот неудовлетворяющих лично меня тезисов, как бы, они, это вот все звучит. Вот это звучит.
15: Я рад за авторов этих тезисов. Они не подумали о том, что, сохраняя мосты через Днепр, мы обрекаем российскую армию на большие потери, чем она бы, могла бы понести. Вот это вот не приходит в голову любителям сохранять мосты через Днепр?
16: А вот тогда давайте про братский народ. Я знаю, что вы международник, но вот, коль уж мы заговорили про то, что гражданская война, и вот это вот все, вообще-то на Украине себя русскими не считают. И почему мы к одним относимся как к братскому народу и всячески их подтягиваем, возвращаем, пытаемся разбудить, а других, я имею в виду всяких разных релокантов и прочих подхохольников, которые говорят о том, что мы проиграли как нация, и им стыдно быть русскими, мы почему-то, ну, срок за дискредитацию там вручаем и прочее, прочее, прочее. Где логика?
15: Ну, логика здесь какая, что на Украине проведен чудовищный социальный эксперимент. Фактически украинский народ – это жертва социальной инженерии. Когда нескольким десяткам миллионов русских людей четко внушили, что они не русские. Но это вообще в учебники, к сожалению, войдет по социальной инженерии. Это, в принципе, в теории, это правда. Это так, действительно. Но, опять же, тут какая разница, один народ, не один. Я напомню вам, что гражданские войны обычно ведутся с большим ожесточением, чем внешние войны. Гражданская война – самая жестокая вещь вообще в истории. Поэтому говорить, что тут надо действовать мягко, тут не мягко – это странно. У нас есть вооруженные силы, которые проводят военную операцию. Если мостов через Днепр не будет, они понесут меньше потерь убитыми и ранеными. Ну, просто на порядке меньше понесут. Это цена уничтожения или блокады мостов. Но пока это пристрелка. Мост Ванты, мост Полотно, ну, это несерьезно все. Его рушить надо совсем, чтобы по нему двигаться было нельзя. Это можно сделать имеющимися средствами поражения. И делать это исключительно по политическим соображениям.
16: Там секунд 40 до перерыва. Короткий вопрос. А в Югославии еще до того, как НАТО начало бить по Белграду, там все воевали со всеми, все 90-е годы. Это было гражданской войной или нет?
15: Это, конечно, гражданская война. В Югославии была гражданская война, в результате которой страна, большая страна СРЮ, распалась на 6 республик.
16: Но это когда воюет один народ, а там сколько народов? Как можно сербов и хорватов сравнивать? Это же разные как бы люди, правда ведь?
15: Но гражданская война, она не только внутри народа, она не между народами, она внутри нации одной. Была политическая нация Югославы, которая состояла из разных, конечно, народов. И это, конечно, была гражданская война.
16: Все, я понял. Спасибо, спасибо, да, мысль развернута, спасибо. Перерыв, мы скоро вернемся и продолжим. С нами Алексей Пилько, известный политолог. Пока подпишитесь на Пинту Разума.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
18: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Google 2B. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
18: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Пилько, известный политолог, Пентаразма, телеграм-канал. Алексей, вот вы у себя написали: отказ от восстановления доверия к ядерному сдерживанию – прямой путь к ядерной войне, причем неограниченный в нынешних условиях, сложившихся в мировой политике. Проявление мягкости в ядерном вопросе однозначно трактуется как признак слабости и неготовности к применению стратегических вооружений. Ну, соответственно, что? Ну, давайте вдарим. Давайте вдарим. Про испытания мы уже говорили. Это экологический ущерб, причем лишний абсолютно. Если мы идем на такие, значит, строгие меры, значит, тогда уж бить по противнику. Где противник, кстати говоря, находится? Куда бить?
15: Слушайте, Иван, ну, а насчет экологии это тоже можно поспорить. Конечно же, испытания надо проводить. И не в единственном числе, а серийные испытания. Должно быть под десяток взрывов ядерных разной интенсивности, чтобы вся линейка была продемонстрирована от тактических ядерных боезарядов до стратегических.
16: Я же вздрогнул.
15: Это раз. Два, что? Есть полигон, почему нет? По-моему, два года назад еще поручили тогдашнему еще министру обороны Шойгу и гендиректору Росатома Лихачеву готовить полигон новой земли к ядерным испытаниям. Президент дал поручение.
16: Полигон готов, да. А ядерные испытания не готовы.
15: Это первое. Второе. Вот между ядерными испытаниями, да, и даже вот если мы берем саму ядерную войну, даже ограниченную, там нету только двух действий. Не применять ядерное оружие и применить ядерное оружие. Специалисты знают, что ступени этой лестницы могут быть десятки. Как вам такой, например, вариант? Удар маломощным тактическим ядерным боезарядом по нейтральным водам вблизи границ враждебного государства. Это никакая не фантастика. Это я вам сейчас процитировал план Беркон-Браво, который разрабатывался военным комитетом НАТО в 1962 году, который я лично, работая в архиве НАТО, видел, разрабатывал...
16: А вы же ездили в Брюссель, да? Вы же ездили.
15: В 2002 году я работал несколько месяцев в архиве Стратегического альянса, когда писал кандидатскую диссертацию, но у меня по НАТО.
16: Потрясающе, да. Напомните, пожалуйста, вы просто туда написали и вам сказали: приезжай, да?
15: Я зашел на сайт НАТО, официально написал им по электронной почте. Они мне ответили. Я думаю, я дал свой счет и сказал «да». Попросили с Московского государственного университета, где я тогда учился, прислать им справку на английском языке, что я действительно являюсь аспирантом, и это правда, за подписью заведующего кафедры. Таковая справка была им отправлена, после этого пришло письмо через день. Приезжайте, ждем вас, пропуск получите в бюро пропусков с такого-то числа. Я туда ходил как часы, работал, и все документы с 49 года по 65 включительно были рассекречены, это мой период. Я их изучал, ко мне еще был представлен офицер связи НАТО Лайзенов, который слушал мои возможные вопросы технически и помогал мне разобраться с архивом. Иногда у меня возникали чисто технические вопросы. Так вот, план Беркон-Браво разрабатывался военным комитетом НАТО. Это возможная реакция, там не только была ядерная реакция, а другая. Возможная реакция на наступление Советского Союза на запад, на Берлин. Он предполагал внесение ударов маломощными ядерными зарядами по нейтральным водам вблизи границ СССР. Как вам вот такая история? Много что можно тут придумать. Например, запустить ядерную ракету, ну, носитель ядерного оружия без боеприпасов, чтобы она пролетела в Европу и упала с той стороны в Атлантику, предупредив об этом. То
16: есть буревестник же. Буревестник как раз обладает
15: вот такими техническими возможностями. Вот носители, вот заряды. Мы обязательно это сделаем. Несмотря на все наши грозные предупреждения по линии МИДа насчет той же Калининградской области, плевать наши оппоненты хотели, они полагают,
16: ну, что мы
15: в Калининградской области так, как в Курской.
16: Ну, было как плевать, вторжение. Ну, не, было,
15: не,
16: было,
15: не применили
16: было,
15: ядерное было, оружие. Не применили. Вот, они полагают, что то же самое будет в Калининградской области.
16: Они неправильно полагают, потому что две разные ситуации.
15: Они неправильно, конечно, неправильно полагают, это разные истории, но надо понимать, что отказываясь демонстрировать ядерный арсенал, отказываясь подниматься аккуратно по ядерной эскалации, даже еще на ступенях до применения ядерного оружия, мы тем самым девальвируем ядерное сдерживание, и в какой-то момент вынуждены были, пропустив десяток ступеней эскалации, бить уже стратегическими боезарядами и далеко не по военным объектам, чтобы компенсировать ситуацию. Зачем доводить до ситуации, когда будет выбор у нас, всеобщая ядерная война или капитуляция. Давайте сейчас потихоньку покажем, что будет, если действительно противная сторона пересечет определенную черту. Зачем доводить до ситуации вот бинарного выбора, вправо или влево? Давайте все-таки избежим его, сохраним возможность для политического маневра. И поэтому сейчас ядерные испытания, поэтому сейчас постепенное восхождение по лестнице ядерной эскалации аккуратно, это путь к миру, а не путь к ядерной войне. Это путь к этой деэскалации и путь к тому, чтобы избежать ядерной войны. А мы идем к ней своими действиями. Нет ядерных испытаний, более вероятной стала ядерная война. Провели, уменьшили вероятность ядерной войны, показали товар лицом. Это же классика мировой политики. А мы пока так делать не хотим, по каким-то соображениям.
16: По каким, как думаете, есть предположения?
15: Имиджевым, я думаю. Я думаю, что пока мы держимся за некие старые фантомные истории, когда Советский Союз говорил «миру мир», мы никогда не применим первым ядерное оружие, военная доктрина СССР отказывалась от применения первым ядерного оружия, только ответный или ответно-встречный удар. Вот мы держимся тех старых советских установок, которые прекрасно работали в том мире. В особенности, когда советские обычные вооруженные силы, конвенциональные, превосходили таковые НАТО в Европе. И когда у нас, напомню, 600-тысячная группировка ГСВГ стояла на Эльбе, да, и в Берлине ходили советские офицеры. Тогда можно было быть, играть в такую политику. А сейчас, когда у нас немецкие танки по Курской области снова едут, нельзя играть в такую политику. Времена изменились, ситуация изменилась. Вот. А у нас этого пока, к сожалению, не осознают.
16: Угу. Дальше-то что будет? Что должно случиться реально, чтобы мы все-таки переосмыслили свой подход? Как думаете? Ну, понятно, вот Калининград, попытка блокады, наверное.
15: Попытка блокады Калининграда, попытка... Ведь НАТО уже не скрывает примерно, как она будет воевать с Россией. Очень просто. В отношении Калининграда будет блокада, попытка изоляции и, возможно, попытка проведения ограниченной сухопутной операции против Калининграда. А по периметру будет идти сдерживание. Основным фронтом будет северо-западное направление, Балтика. Это уже особо не скрывается. НАТО за последние несколько месяцев в практическом смысле отрабатывает блокаду Калининградской области и отрабатывает сценарии проведения сухопутной операции. Уже в ответ на такую отработку можно было бы что-то весомое и продемонстрировать. Такие вот вещи надо душить в зародыши, а не дать им развиваться в нечто большее. Почему-то вот в основном в западной прессе муссируется возможный сценарий, что Россия по каким-то причинам начнет наступать на операцию в Прибалтике, в ответ на это НАТО может атаковать Калининград. Будет не так. Когда через некоторое время украинский фронт начнет заваливать, некоторые европейские страны попытаются ввести войска, и, скорее всего, они будут их вводить на западную Украину для буферной зоны и, возможно, в Одессу. Российская армия будет по этим войскам носить удары, а в ответ противная сторона попробует провести операцию в отношении Калининградской области. Вот так и будет. Это базовый сценарий. И чтобы его избежать, надо убедительно продемонстрировать, что в случае каких-либо действий в отношении Калининградской области ядерное оружие будет применено первым номером без предупреждения в первые часы и минуты такого конфликта. На самом деле, я более чем уверен, что российские генштабы так именно и будут действовать. Но убедить в этом те страны европейские заведут с нами прокси войну, хотя американцы в этом уверены, поэтому они в эту кашу не верят. Пока не представляется возможным. Европейские элиты деградировали. Я, кстати, Караганов во многом согласен. Идет тотальная деградация европейского политического класса. Они просто не верят в это. Они не привыкли работать в такой ситуации. А когда действительно будет нанесен ядерный удар по условной Германии, это будет шок и ступор. Я уже как-то вам в эфире рассказывал мой разговор с немецким экспертом, близким правительственным кругам. И я говорю, что вы будете делать, если Россия даже не ядерным оружием несет удар по немецким промышленным предприятиям, которые работают в интересах Украины? Что вы делать будете? Он говорит, Алексей, я не знаю, что мы будем делать, но даю вам честное слово, что в течение суток правительство ФРГ уйдет в отставку. Здорово, да, они отреагируют? Или хаос будет политический после первых же ударов?
16: Ну, мы на хаос рассчитывали, это... Алексей. Ну, давайте, я обязан сказать. Мы на хаос так рассчитывали, хаос. Когда начали СВО, помните, да? Но хаоса не случилось.
15: Этот хаос будет страшнее. Ну, мы же не били по Германии. Этот хаос гораздо страшнее, чем порядок. Потому что если начнется хаос, они вообще что угодно могут натворить с перепугу. У них будет потеря политического управления в стране. Вот это чудес. За что хвататься? Война-то вот с русскими, с ядерной державой. А пока они уверены, что мы никогда, ни при каких условиях, не применим ядерное оружие, несем по ним удар. И мы сами их в этом убедили. Мы должны были отвечать им, как минимум, обычным оружием, уже в ответ просто на поставки танков в 2023 году. Мы позволили им вести с нами прокси-войну полномасштабно. Сами позволили. Этого нельзя было допустить. И ядерный аргумент должен был быть использован тогда, в 2023 году.
16: Вот,
15: не сейчас, мы опоздали с этим аргументом.
16: У нас 50 секунд остается, а ведь недавно Владимир Владимирович сказал, я сейчас его вольно процитирую, он сказал, что нас не беспокоят поставки, нас беспокоит вовлечение. То есть как бы участие со стороны... вот натовских стран в конфликте, нас не беспокоит. То есть то, что поставляют, разведданные, нас это не беспокоит, я подчеркиваю. А вовлечение, я не знаю, в чем как бы разница, Владимир Владимирович не пояснил. Вот это нас беспокоит. 20 секунд.
15: А это фиксация нашей политической позиции. Мы готовы терпеть масштабные поставки оружия Украины, но не готовы терпеть их прямое вмешательство в конфликт. Вот войск стран НАТО на Украину. Это фиксация политической позиции красной линии. Ну, вот тут больше добавить
16: нечего. Все, спасибо. Спасибо, Алексей Пелько, известный политолог. Телеграм-канал «Пинта Разума». Подписывайтесь. У нас перерыв. Микрофон будет включен во время перерыва. Пообщаемся, а после этого вернемся в эфир и продолжим.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
1: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Воспитанники военно-патриотического клуба «Маргелов» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО провели занятия по тактической медицине на заводе «Транснефтемаш». Целью было обучение работников основам оказания первой помощи в опасных условиях, навыкам остановки кровотечений и правилам использования средств из аптечек при чрезвычайных ситуациях. 6 октября в концертном зале детской школы искусств «Центр» состоялся праздничный концерт «Букет любимых мелодий», посвященный Международному дню пожилых людей. Этот вечер стал не только теплым поздравлением людям мудрого возраста, но и торжественным открытием нового творческого сезона школы. Со сцены зазвучали музыка и поэзия, которая объединяет поколения. Традиционный региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках с 15 по 18 октября. Предварительные бои будут идти первые два дня. 17 октября состоятся полуфинальные поединки, а 18-го – финальные. Боксеры будут участвовать в состязаниях в четырех возрастных группах.
5: О валютах.
2: Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек.
5: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
8: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии, на связи Алексей Пилько. Господи, нет, титр подменили тут, извините, пожалуйста. Конечно, Василий Колташов к нам присоединяется, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия». Колташов. Василий, вас приветствую, здрасте.
26: Иван, здравствуйте.
16: Да, еще раз извиняюсь, немножко увлекся, что называется. Пакет с пакетами. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России, хотя обещали его уже принять, пока только согласовали. Значит, в который войдут свыше 1500 российских компаний и физических лиц. Давайте так, в общем, есть ли смысл вообще обращать сейчас внимание на новости про очередные санкции или уже нет?
26: Есть смысл обращать внимание, просто потому что существует два направления, по которым Европейский Союз может сделать что-то неожиданное. Ну, направление первое – это, конечно, не физические лица в список еще, или компании, это опять же список еще, а это нефть и газ. И Европейская комиссия работает над тем, чтобы добиться от правительств отказа от российской нефти. Не так давно мы слышали заявление министра иностранных дел Венгрии, который сказал, что в 2027 году Венгрия откажется от российской нефти. Ну, там понятно, что там медовый месяц правительства Мадьяра закончился, и там начались болезненные всякие меры.
16: Но мы же понимаем, что Венгрия никак не может отказаться. Просто нет такой возможности чудесной у них.
26: Ну, я всегда говорю, что по поводу нее нет возможности, что в 15 веке они вполне обходились без российского газа и нефти.
16: Понимаете? Да мы и без мобильных телефонов все обходились в 15 веке как-то, не знаю как, но...
26: Вот. Видите, а вы говорите, невозможно. Вот это, когда это дойдет до Урсулы фон дер Ляйен, она будет это приводить в качестве доказательства того, почему надо срочно отказываться от российской нефти, что это возврат к истокам и так далее. Она скажет, вот Путин говорит
16: про... Каждому дому по камину. Вот. Хороший лозунг.
26: Только дрова где брать?
16: Где их брать? В лесу. Где их еще брать? С лесами пока в Европе все нормально. Пока. Во всяком случае. А там посмотрим.
26: Нет. Нет. Нет. Они... Ненормально.
16: Угу. Вы как думаете, на чем нам сейчас, ну, коль уж санкции, мы вроде как не развернулись на восток до конца, во всяком случае, а от Запада не отвернулись до конца, во всяком случае. Это, скажите, пожалуйста, ну, намеренная такая политика сейчас, потому что, ну, если ты берешь курс на что-то, определяешься, то нужно как бы его доводить до конца. У нас сейчас все-таки настрой какой? Вектор-то выбран или нет?
26: Слушайте, торговля – вещь упрямая.
16: Вы как и статистика.
26: Статистика как раз более гибкая вот, по сравнению с торговлей.
16: Все зависит от того, кто ее составляет. Я правильно понимаю?
26: Да. Да, но с торговлей все несколько сложнее. То есть, если есть покупатели, которые в Италии, во Франции, в Испании готовы брать сжиженный газ из России, значит, надо им его продавать. У нас ведь произошло после 2022 года сокращение добычи газа. Эта отрасль очень пострадала от санкций. Хотя у нас принято говорить, что там, значит, мы вообще нас не задело. Но это не так. Потому что стоит трубопровод через Украину, трубопровод через Польшу. Два трубопровода, две ветки в Балтике взорваны. Так сказать, противник поработал. Но если поставки можно куда-то осуществлять, значит, надо их осуществлять. То же самое касается и поставок продовольственных товаров, поставок продукции химической промышленности, удобрений. Вот какова здесь задача. Задача не потерять Европу, а сделать так, чтобы она стала другой. Эта задача во многом касается того, как ведутся военные действия. То есть они должны сломать не только бандеровцев в Киеве, руководителей, сломать на самом деле и людей на Украине, которые в бандеровскую идеологию поверили, внутренне сломить их, но и сломать Европу, вот эту неолиберальную, управляемую финансистами Европу, заставить измениться и заставить следовать за Россией и торговать в соответствии с собственными интересами. Понимаете, в чем дело? Потому что когда Урсула фон дер Ляйен говорит, что значит, вы должны там отказаться от чего-то, это как раз то самое давление на реальную экономику, реальные моменты. Я сказал, что вторую статью, по которой почему нужно смотреть за санкциями. Она касается мер, которые могут быть применены Европейским Союзом в отношении стран, торгующих с Россией. Третьих стран, не входящих в ЕС. Вот такого рода агрессивность, она тоже должна нами отслеживаться, потому что им очень хочется. Вы знаете, им очень хочется что-нибудь такое сделать. Задеть кого-нибудь, какую-нибудь страну африканскую, латиноамериканскую, в Юго-Восточной Азии, может быть, Индию, может быть, даже Китай как-то обвинить.
16: Куда-то, ввести меры. Я понял. Куда-то, кстати, пропали разговоры. А помните, они были особенно активны в начале специальной военной операции. Коль уж у тебя есть с кем-то конфликт, нужно разрывать с ним всяческие отношения, допустим. Вот мы составили список недружественных стран. Кстати, зачем? Вот он как работает, если мы продолжаем сотрудничество с этими самыми недружественными странами и продолжаем с ними определенную торговлю. На прилавках можно найти пиво из Прибалтики, например. На наших прилавках, я имею в виду. Совершенно спокойно. Вот мы смотрим на то, что говорят в Прибалтике и думают, кстати говоря, о нас. И мы продолжаем определенный товарооборот, он есть. Вот это все-таки почему, зачем, за что, самое главное, нам.
26: Иван, это не сотрудничество. Торговля – это не сотрудничество. Когда вы приходите на рынок и покупаете ведро картошки, условно говоря, это не сотрудничество. Это сделка, это что угодно, да, сотрудничество, если вы вместе выращиваете эту картошку, если вы планируете там что-то вместе, как-то делите прибыль, ну, то есть, не знаю, вот это уже начинается.
16: Мне тогда непонятно, у нас часто от самых разных официальных
26: контакты
16: лиц,
26: есть.
16: От самых разных официальных лиц звучит, и неофициальных тоже, но связанных с официальными, что, мол, ездить, допустим, в страны ЕС и НАТО не стоит, потому что, ну, вы там оставляете свои деньги, эти деньги идут на спонсирование ВСУ, грубо говоря. В Турцию не надо ездить, да? Я что-то не понимаю, чем товарооборот отличается от этого. Скажите, пожалуйста. То есть, с одной стороны, государство нам говорит, нет, так лучше не делать, вот путешествуйте по России, ничего против не имею, даже за. Но мне тогда этот лозунг непонятен просто.
26: Значит, недружественные государства – это юридическая фиксация, которая позволяет перечень делать в отношении них всякие неприятные вещи, которые могут касаться интеллектуальной собственности, защиты или, точнее, не защиты их компаний в российской экономике, заморозки их капиталов, их доступа к тем или иным сегментам российской экономики, потому что признается, что эти бизнесы из этих недружественных государств, они под влиянием недружественных нам правительств. Лавров говорил, что государств недружественных нет, есть недружественные правительства. Это не совсем верно. Эти правительства, они всю государственную махину, машину всю эту, да, вот там в этих странах, они используют против России. Поэтому, да, они недружественные. Что касается наших путешественников, то здесь российское руководство, мне кажется, действует правильно. Потому что если человеку, ну, очень хочется вот в Италию, а его будут еще с этой стороны, со стороны России не пускать, ну, он будет обижаться. Вот вы меня не пускаете в Италию или там куда-нибудь в Испанию. Это такие дружелюбные страны, такие прекрасные. Я хочу туда поехать, а вы меня не пускаете. Да езжай, пожалуйста, посмотри. Тебя просто уговаривают, тебе говорят, что, ну, сказать, хочешь, пожалуйста, но не надо... Ну, то есть решение ты принимаешь сам, но вот пойми, что здесь могут быть и неприятности. Например, ты являешься каким-нибудь историком, да, как вот Бутягин, да, у нас.
16: Да-да-да, могут задержать.
26: Тебя просто под белые рученьки возьмут, и будет очень сложно тебя вытягивать из этой страны, потому что это недружественные государства, и у нас экономическая война, у нас прокси-война с ними. То есть прокси – это значит, что они делают вид, что они как бы с нами не воюют, и мы тоже делаем вид, а между тем их оружие воюет против нас руками бандеровцев на территории бывшей Советской Украины. Поэтому все это весьма сложно. Если кто-то считает, что это неправильный какой-то формат войны, то он должен понять, что война вообще в истории была всегда очень неодинакова. Например, в 20 век это одно, а, например, в 18 веке совершенно другое. Война в кружевах, да, когда армии сражаются, маневрируют по Германии. Весьма себя мирно ведут в отношении гражданского населения. Не грабят, не насилуют, понимаете, дисциплинированные армии. Ну, конечно, там эксцессы были, но все-таки стараются не нарушать мирную жизнь людей, торговли не препятствовать. Ну, мы, так сказать, воюем, но это же просто война. Зачем нам мешать экономическому функционированию процессов? Mm-hmm. Вот война в кружевах это называлось. Да? Потом, конечно, были войны в Французской республике и Наполеона. Они были уже другие. Но перед этим был такой интересный период. Немало десятилетий продолжался. Так что все бывает очень сильно по-разному.
16: То есть то, что сейчас происходит, это скорее норма у нас минута. Я правильно понимаю?
26: Ну, новая норма, да, новая такая.
16: Но вы своего мнения не сказали. Ну да, реальность. А вы-то что думаете?
26: Нет, что я думаю? Я думаю, что я же сказал вам, что такая вот, так сказать, форма конфликта, она проистекает из целого ряда обстоятельств. В том числе интересы в том, чтобы не прекращать торговлю со странами Европейского
16: Союза.
26: Сделать так, чтобы это они там запрещали, а не мы здесь.
16: То есть принципиальность не играет значения, да?
26: Нет, принципиальность здесь не в том. Принципиальность здесь не в том, чтобы прекратить торговые отношения. Это не Россия начала прекращать торговые отношения. Это начали прекращать торговые отношения в Брюсселе. Так что тут разная принципиальность. Наша принципиальность состоит в том, чтобы они, так сказать, поправили мозги себе и вели себя нормально.
16: Понятно. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Благодарим за выход.
25: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках»

0: Доктор политических наук, член представительства украинского народа. Александр, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Вы вообще, периодически наверняка думаете об этом, мечтаете же вернуться на Украину?
1: Хочу, да. Хочу
0: вернуться. А в какой срок? Вот вы как считаете, когда это может произойти? Если думали об этом, срок можете обозначить?
1: Нет, срок я не могу обозначить, потому что в какие-то моменты у меня создалось впечатление, что уже все, не будет возможности вернуться, тем более, что вот даже те разговоры о переговорах, которые идут, они вопрос политзаключенных и людей, подвергающихся репрессиям, преследованиям со стороны Зеленского, практически не обсуждаются, то есть не поднимаются. Это при том, что людей там много, которые подверглись репрессиям, и ладно, мне удалось сбежать, например, я нахожусь в политической эмиграции, не на родине, но на свободе. А сотни тысяч людей, они реально находятся, отбывают тюремные заключения по различным статьям, которые в том числе появились в Уголовном кодексе в марте 2022 года, оправдание российской агрессии, побратимная деятельность. Я уж не говорю о более тяжких статьях, типа государственная измена, типа покушение конституционной строительной на территориальную целостность. То есть у людей сидит огромное количество. Самая популярная статья — это 436 со значком 2, это как раз оправдание российской агрессии. Статья с очень размытой диспозицией, сидят люди, даже те, кто критиковал Зеленского, просто за коррупционные действия. Но эти люди вообще остаются за переговорным треком, и абсолютно всем участникам, потенциальным участникам переговоров, на них наплевать. Я не слышал заявлений по этому счету ни от американцев, но от них-то что взять? Ни от европейцев. Но я не слышал этих заявлений даже и от российской стороны, от официальных лиц.
0: Согласно опросам, Киевский международный институт социологии, КМИС, так называемый, периодически дает какие-то опросы. Я не знаю, можно ли доверять этим данным, но так или иначе, какая-никакая социология. 60, много украинцев за продолжение войны. Отдельно у киевлян спрашивали за продолжение войны. Это с одной стороны. По картинке мы видим, как народ валит из того же Киева. Какая там обстановка сейчас, по вашим ощущениям, если есть какие-то контакты, вы поддерживаете?
1: Давайте, если говорить сейчас чисто внешне, как выглядит, то там все очень, очень, скажем так, непросто, с одной стороны. С другой стороны, срабатывает эффект лягушки, который варят потихонечку, поднимает температуру. Поэтому для многих киевлян взрывы, которые происходят, отключение электроэнергии, отключение воды, оно стало уже привычным каким-то фоном. Относительно стремление к миру. Но социологи при Зеленском могут нарисовать все, что угодно, даже не выходя в поле. Для того, чтобы представить общественности отчет о проведении социологического исследования, не обязательно выходить. Первое. Второе. Даже если они выходили, есть такой психологический эффект, вызванный как раз той упомянутой мной статьей 436.2 Уголовного кодекса, который предусматривает до 8 лет лишения свободы за оправдание российской агрессии. Диспозиция очень широкая, и говорить о мире – это, в общем-то, примерно равно оправданию российской агрессии, и ты совершаешь преступление, предусмотренное этой статьей. Буквально недавно депутат Верховной Рады, в России, кстати, он признан террористом, на мой взгляд, очень заслуженно признан террористом, человек, который принимал участие в сожжении еще людей в Одесском доме профсоюзов 2 мая, Алексей Гончаренко. Он сделал заявление. Не то чтобы он сильно любит Россию, и не то чтобы он хотел мира на любом... Он понимает.
0: Его за это выгнали из партии «Европейская солидарность».
1: Его не просто выгнали из партии. Зеленский на следующий день после этого события проводил пресс-конференцию. Там журналист задавал вопрос, похожий больше на донос. А суть ответа Зеленского сводился к тому, что мы сейчас им займемся. И, в принципе, если Гончаренко засунут в СИЗО, то это будет не первый депутат Верховной Рады, которого посадят в СИЗО. Есть там другие депутаты, которые тоже высказывали мнение о неправильности политики Зеленского, и в частности намекали на то, что вообще с Россией неплохо было бы мир заключить, тем более, что, я скажу так, те условия, которые сейчас выдвигает Российская Федерация, то есть 4 региона остаются за Россией, и все. Да? Плюс некоторые политические условия, плюс условия по составу ВСУ, по количественному составу. То это очень мягкие условия. Я не понимаю, в чем щедрость российского руководства, почему они такие щедрые. Но они почему-то такие щедрые. И плевать в руку, протянутую для рукопожатия, это глупо. То есть в итоге Зеленский получает все более и более мощные удары. Те же удары по подстанции Киевской 750 кВт, которые наносились и продолжают наноситься на протяжении уже третьей сутки пошли. То есть ее просто сотрут с лица земли. Это значит, что Киев не получит электроэнергию, уже не получает электроэнергию с атомных электростанций. Собственно, генерация киевских ТЭЦ, она не покрывает потребности Киева. Это сейчас выносим за раскопки, то, что удары по этим ТЭЦ тоже производятся, и они тоже работают далеко не на полную мощность. Вылиться это может не только в то, что люди сидят без света, вот они уже как бы на правом берегу сидят,

0: без воды многие районы, это может вылиться еще в то, что перестанет работать система канализации, потому что большинство стоков слива, как справа, так и с левого берега, уходят далеко на левый берег, в Бортничи. Уже были сбои с этой станцией. Она и так работала даже до начала специальной военной операции, работала буквально на пределе своих возможностей, потому что ее нужно было реконструировать, ее нужно было расширять, никто же этого не делал, деньги воровались. Так вот сейчас слив просто реально может утонуть в дерьме, потому что станция аэрации, вот очистные сооружения на Бортничах, станут. Ну а то, что как бы дотечет до этой станции, очищаться не будет, а будет прямо током идти в Днепр. В итоге Днепр ниже Киева будет просто отравлен. Как минимум от Киева до Канева, вот до первой дамбы, которая стоит дальше ниже Киева по Днепру, Днепр будет полностью отравлен. Потому что в Киеве так миллионы тонн дерьма каждый день. И эти миллионы тонн дерьма что-то будет затапливать киевлян непосредственно в их квартирах, в их домах, а что-то будет уходить в Днепр и вот отравлять эту реку. И отравит ее полностью, там ничего живого не останется. Вот будет как бы Чернобыль новый, только уже в Днепре. По всей протяженности до Канева, то есть 200 километров почти. Ну не 200, а там где-то 150.
1: Вместо Гончаренко, террориста-экстремиста, в Раду все-таки внесли законопроект о нейтральном статусе Украины, сделала это депутат Верховной Рады Анна Скороход. Значит, при бывшем президенте, ныне террористе-экстремисте Петре Порошенко в Конституции был закреплен курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. Скороход предлагает оставить только пункт про Европейский Союз, про альянс убрать.
0: Давайте так. Порошенко схитрил, внося изменения в Конституцию, потому что вот эти изменения, такие изменения, должны вноситься в первый раздел, в основу конституционного строя. Но основы конституционного строя могут меняться только референдумом. Я хочу подчеркнуть, что вот социология, вот по крайней мере до начала специальной военной операции, когда еще более-менее существовала хоть какая-то социология на территории Украины, сейчас просто рисуют отчеты под нужный запрос. Так вот, она показывала, что люди в Украине в большинстве своем в НАТО не хотят. То есть никогда НАТОвская повестка и ЕСовская повестка, кстати говоря, не набирала большинства голосов. Изменения были внесены очень хитрым способом. Они были и внесены в разделы, касающиеся деятельности правительства, президента и Верховной Рады. И вменили в обязанности стремиться к европейской интеграции. Блин, а я это при чем? Я не президент, я не депутат Верховной Рады, я не член правительства. Более того, никого из них не подчеркиваю, не поддерживаю. Поэтому эти все изменения, знаете, они половинчатые. На самом деле, вот все изменения, которые были внесены Порошенко, они не конституционные. Более того, я предлагаю, мы с соратниками много раз говорили, что самый правильный путь, и это, кстати, нужно вносить, мне кажется, в переговорный трек, самый правильный путь – это обновление всех, абсолютно всех законодательных решений, которые были приняты в Украине после государственного переворота 2014 года. Вот просто откатываем законодательное поле на состояние на 22 февраля 2014 года. И вот эти вот все изменения по русскому языку, по дискриминации, уголовные статьи, там за красный флаг 10 лет, за хвалебное высказывание в адрес России 8 лет. Вот это все откатывается. И одновременно все люди, которые были осуждены по этим статьям, привлечены к уголовной ответственности и так далее, сидят, в конце концов, они оказываются невиновны просто потому, что то, в чем их обвиняют, не является преступлением по украинским законам. Это был бы самый правильный подход. А Скороход, играет человек в свои игры, и если бы она не была аффилирована, в частности, с Ермаком, то эти бы игры закончились для нее тюрьмой. В конце концов, есть примеры там, того же Шевченко, депутата Верховной Рады. Он вроде как пытался изобразить, что он агент ГУР, но, видимо, не срослось. А Скороход ей позволяет. Это, как бы, знаете, легальная оппозиция, которая в Украине сертифицирована. Я не верю сертифицированным оппозиционерам в Украине.
1: В принципе, изначально вот такое предложение про нейтральный статус Украины оставить пресс. И мы, кстати, говорили здесь.
0: Это не нейтральный статус Украины.
1: Подождите, звучало с нашей стороны, я понимаю, но с нашей стороны звучало, что мы не против, если они будут вступать в ЕС и идти в ту сторону. Нас беспокоило исключительно НАТО.
0: Мне кажется, что это не совсем дальновидная политика. Потому что любой инструмент, который и находится в руках западных партнеров, это инструмент потенциально враждебный.
1: Они могут идти в какую угодно сторону. Мы вон Армении не запрещаем идти в сторону ЕС. Пусть идут, допустим. Тут и Украина, пусть только их туда не возьмут.
0: Я не говорю, что это правильное решение. Я не считаю, что это правильное решение. Я считаю, что если говорить об Армении, то эта страна абсолютно зависима от России в плане своей безопасности, да нет, в плане своего выживания. И когда Россия отвернется от Армении, или Армения сделает так, что все как бы разорвется в связи с Россией, то Армения как государство перестанет существовать. Да и армянам на территории Армении тоже будет очень-очень несладко. Их и так как бы многих побили. И если бы не Россия там еще 100 лет назад за них не вступала, их бы тогда уже загеноцидили практически все. Ну, как бы у людей комплекс самоубийцы. Древний армянский народ, там, царство Урарту. В конце концов, империя приходит, империя уходит. Где там Ассирия? Ну, там же будет царство Урарту.
1: Спасибо. Александр Семченко, доктор политических наук, член представительства украинского народа, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин также был здесь, остался доволен. До завтра, друзья. Сегодня, я напоминаю, четверг. Вечером выйдет программа «Бофт и Панкин». Но это, как всегда, и в качестве анонса, разумеется. Просто напоминаю, трансляции. И можно будет пересмотреть выпуск YouTube-канала «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». В разделе комментариев «Жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров». Предлагайте. Все, друзья, до завтра. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Все-таки мучительно больно смотреть на то, как Седовласый, Сергей Шнуров пытаются угнаться за молодежными трендами. Вот и на этот раз лидер Ленинграда сел в лужу. Спустя полгода после того, как весь молодой свет досмеялся над мемом «6-7», Сергей Владимирович решил вставить свои 5 заржавевших копеек в эту устаревшую шутку. В результате мучительных потуг на свет появилось недоразумение под названием 7 причин. 6-7 причин. Ну и группа «Ленинград» должна же как-то прозвучать, в конце концов. Итак, «Ленинград. 6-7 причин».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О санкциях.
2: В руководстве Демократической и Республиканской партии в Сенате США призывают быстрее ввести санкции против России. Это пишет Associated Press. В письме на имя министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио говорится, что главной целью должна стать борьба с танкерами теневого флота, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, конгрессмены призывают пресечь формирование российской спутниковой системы на низкой околоземной орбите и заняться зарубежными филиалами банков, в том числе в Киргизии и Шанхае.
0: Об атаках.
2: Дата-центр Яндекса в Сосово, Рязанской области, подвергся атаке БПЛА. Там произошел пожар, никто не пострадал, работа объекта полностью остановлена, сообщают в компании. Ранее сегодня утром в Яндексе заявили, что в дата-центре произошел инцидент, который затронул часть инфраструктуры и есть перебои с электропитанием. А утром губернатор Рязанской области Павел Малков говорил, что ночью на территории региона сбили два беспилотника, а в Сосовском округе произошло возгорание крови одного из предприятий. Его название он не привел.
0: Об Украине.
2: В Евросоюзе не рассчитывают на скорое вступление Украины в сообщество, если такой сценарий возможен в принципе. Это пишет Евроактив со ссылкой на неназванного европейского дипломата. По его словам, никто из тех, кто серьезно оценивает ситуацию, не верит, что Украина станет членом ЕС к концу десятилетия и следует перестать давать Киеву ложные надежды. Конец цитаты. Также, по мнению собеседника издания, существуют более эффективные способы поддержки Украины, в частности, принять страны в НАТО и предоставление ей военной помощи.
0: О судебных делах.
2: Московский суд запретил создавать с помощью искусственного интеллекта обнаженные фотографии россиян. Решение вынесено по иску Роскомнадзора. Ранее ведомство выявило зарубежный сервис, который призывал пользователей раздеть свою подругу с помощью ИИ. Платформа позволяла генерировать порнографические материалы на основе реальных снимков. В Роскомнадзоре подчеркнули, что эта платформа грубо нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, а также личную, семейную тайну. Суд полностью согласился с доводами ведомства. Незаконным признано как размещение исходной фотографии видео россиян на этом сайте, так и любые итоговые материалы, созданные нейросетью. В Москве сегодня тепло до плюс 18 и без осадков.
3: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Ну что, были у нас ворчалки автомобильные, где мы рассказывали, как справляться, ну хотя бы отчасти справляться с последствиями применения нестандартного топлива, ну там Евро-3, например. Первые месяцы с тех пор, как у заправок появилось законное право продавать нам горючее шильдиками К2, К3, К4 уже прошли, и сегодня мы предлагаем посмотреть, а помогают ли наши советы реально. Если судить по отзывам на средства компании «Супротек», например, можно найти несколько любопытных историй. Вот их нам будут объяснять, комментировать, как это все работает. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, здравствуйте.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро, здравствуйте, да.
4: И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, приветствуем.
7: Hello. Здравствуйте.
8: Это Дима Делинский.
4: А это Кирилл Манжула.
8: Ерунда какая.
4: С места карьер, значит, по поводу присадки. Тут написано, что она моющая. Она на самом деле присадка постоянного применения СГА. Покупаю уже не первый и не второй, даже не третий раз. С топливом евро вопросительный знак. Это лучший вариант для двигателей с турбиной. Я из Курска. С этой присадкой топливная система в порядке. Вчера из сервиса ТО делал форсунки идеальные. Пишет нам человек, которого, вот имя которого я даже не знаю.
8: Ну что, это ремонтирует форсунки на ходу?
7: Да нет, просто в общем и целом топливо более низкого качества, то есть Евро-3, оно медленно, но верно убивает форсуночки. Чем больше вы его эксплуатируете, она гораздо тяжелее, чем Евро-5, потому что она меньше очищена. И все эти вот грязь, вся эта грязь, она медленно, но верно убивает форсунки. Плюс она забивает их грязью, неправильный распыл идет, все это летит в камеру сгорания. Там все это не догорает, остается сажа, остается кокс, коксуется там остальные, все, вся грязь, и забивает грязью камеры сгорания. Следовательно, дальше все это вылетает в дожигатель катализатора и убивает их. И мы получаем с не очень качественного топлива кучу проблем. Что делают присадки СГА? Они улучшают чистящие и смазывающие характеристики самого топлива. То есть они защищают от износа топливную аппаратуру и не дают грязи оседать на внутренних стенках топливного оборудования. Они ее дальше прогоняют в камеры сгорания, там она благополучно изгорает. И этим они защищают топливную аппаратуру и продлевают ресурс работы этой топливной аппаратуры.
6: Можно я только один момент поясню, да, здесь вот Сергей говорит про загрязнение и про грязь, и может сложиться такое впечатление, что вот есть топливо, а есть какие-то инородные там составляющие, которые в это топливо попали в виде грязи. Это не совсем так, потому что здесь в данном случае под загрязнениями имеются в виду непосредственно компоненты своего топлива, вот те самые компоненты, которые более низкого качества, чем требуется для современного бензина. Если их использовать, то там, например, повышается вот то, что мы называем бензиновыми смолами. Это такие длинные полимерные цепочки. Вот такого рода вещи, как они являются неотъемлемой частью этого топлива, они имеют тенденцию осаждаться во всяких узких там каналах, в распылителях форсунок, и под воздействием высокой температуры запекаться там в лаке.
4: Они не сгорают вместе с бензином, они...
6: Они просто не успевают до туда дойти. Ну, некоторые из них, как бы, поскольку это длинные такие немножечко как бы желеобразные получаются сгустки, они очень хорошо залипают как бы на поверхностях внутренних разных деталей. В первую очередь форсунок, как самый такой нежный и тонко организованный машинки в топливной системе. И поскольку форсунка рядом с камерой сгорания, то если речь идет про распылителя, то там как раз вот образуются лаки. Это уже гораздо более твердая как бы субстанция, форма существования этих загрязнений. С ними справиться сложно. И это как раз может происходить довольно быстро. А уже эти загрязнения, вот эти вот лаковые отложения смолистые, на посадочных местах клапанах, в микроканалах там движение иголок, там, где они могут залипать немножко в этих смолах, изменение диаметра каналов распылителей. Вот это все приводит, как Сергей объяснял, к неправильному впрыску и дальше, соответственно, проблемам уже сгорания и так далее. Вот примерно так.
4: Простите, а присадка-то что делает? Вот это постоянное применение СГА в случае с бензиновым двигателем?
8: Моющая.
6: В случае с этими самыми, да, моющее, вот слово появилось недаром, но моющее не только в том смысле, что она какие-то старые вещи отмывает, как мыло грязь с рук, а она еще и не дает новым, ну, как бы приставать к этим самым стенкам. А компоненты присадки, вот эти вот сгустки смолистые, обволакивают таким образом, что те не могут прилипнуть к металлу, условно говоря. Ну, если совсем просто объяснять, да? То есть снижают вот это вот количество застрявших всяких отложений до минимума. И способствует тому, что все-таки они проскакивают всю топливную аппаратуру и попадают в камеру сгорания. Там уж эти сгусточки сгорают, как бы это все равно углеводороды. Прекрасно, они как бы горят. Задача только, чтобы они нигде по дороге не залипли и до камеры сгорания доехали. Вот это обеспечивает присадка.
8: А то, что они сгорают и попадают дальше в каталитический нейтрализатор, это вред для того самого нейтрализатора? Или уже сгоревшие, они никакого вреда ему не наносят?
6: Ну, те вот смолы, про которые мы говорим, они не наносят вреда катализатору, это как бы просто углеводороды, просто у них форма такая неприятная, сильно застревающая. Вот. Но есть другие вещи, там, например, сера, да, с которой катализаторы не дружат, или какие-нибудь присадки, которые дают металлическую золу, это вот тоже очень неприятные вещи и так далее. Но серу невозможно моющей присадкой как-то устранить. серу невозможно выцепить из топлива и как-то блокировать ее. Таких химических средств не существует. Для этого специально бензин перерабатывается на НПЗ, чтобы понизить количество серы. Вот, поэтому, к сожалению, с этим справиться сложнее.
8: Так, ладно, далее. Два отзыва у нас есть. Появились проблемы с работой двигателя. Загорелся датчик некорректной работы. Но работа его не изменилась и не повлияла на ходовые характеристики автомобиля. Это Geely Tugela. Дилер не смог найти причину. Вовремя купил присадку. Через неделю ошибка исчезла. Хотя готовился к полной промывке форсунок. В данный момент двигатель работает без нареканий уже более 1500 километров. И вдогонку... Мой манжарик тоже без этой приправы ездить отказывается, пишет наш слушатель. Чек моргает, как елочная гирлянда. Так что могу сказать, что тема рабочая. Спасибо производителям за панацею. А от каких именно ошибок может спасти присадка?
7: Ну, здесь и загорается чек у машины, да. Сам чек, он запитан на датчик, который стоит в выхлопной трубе. Он снимает показания по COCH в выхлопных газах. И если неправильное смесеобразование у автомобиля от плохого топлива, от забитого воздушного фильтра там, или от вообще неправильной работы топливной аппаратуры, то выхлопные газы неправильные, не такие, как должны быть. Он снимает эти показания, ставит ошибку, определяет по количеству вещества, элементов, что примерно сломалось. Масло машина начала жрать, сразу же изменяется выхлоп, и, соответственно, загорается чек-менеджер, что в выхлопных газах много паров масла, и, соответственно, обратите внимание, проблема с двигателем. А он не должен есть масло. И загорается сигнал чек-менеджера, нужно смотреть, какую ошибку он показывает, и отсюда все вот эти вот беды, что все смотрят, а, неисправность двигателя, все, труба, беда. А может быть, просто некачественное топливо, изменились выхлопные газы, он пишет ошибка двигателя, на самом деле на следующем баке эта ошибка исчезнет.
4: Погодите, а блок управления двигателем, он никак не откорректирует работу топливной системы?
7: Он, значит, не смог этого сделать. Он корректирует работу топливной системы.
4: Зажигание,
7: совершенно верно. Но его не хватило, чтобы произвести коррекцию. Поэтому загорелся
4: То есть,
7: чек.
4: Характеристики топлива за пределами возможностей мозгов.
7: Да, совершенно верно. Из-за чего манжарик вообще отказывался ездить, потому что более современная система впрыска, более современное программное обеспечение, он просто отказывается ездить на таком топливе.
4: Ну вот тут многие пишут, что у китайских машин в связи с их требовательностью к качеству топлива, а у них очень современная система впрыска, ну как бы проблемы из-за того,
7: ну,
4: что...
7: Ну да, скажем так, не для нашего рынка.
8: Да для нынешнего. Мысли не для нашего. Я тебе дам не для нашего. Да.
7: Весь мир Евро 5, а у нас Евро 3.
4: У нас не везде Евро 3.
7: У нас не везде Евро 3.
6: Китайские машины, да, они на самом деле очень многие заточены на то, чтобы как раз этого маленького объема двигателей там снимать побольше мощности, да, потому что движки-то у них не то, что там 8-литровые какие-нибудь. Вот. А двигатели, для того, чтобы решить эту задачу, двигатели такого рода, они должны отличаться более тонкими настройками, как бы подгонкой всех, так сказать, подсистем, для того, чтобы они работали дружно. Как только у вас начинаются проблемы там, с распылителями форсунок, у вас это сказывается на получении мощности, значит, и так далее, и тому подобное.
4: Ой, Михаил, минута до конца этой четверти часа, мы точно успеем все это?
8: Про то, как жить дружно.
6: Нет, все, на самом деле, это конец сообщения, потому что как раз просто китайские машины, современные самые, во многом отличаются именно таким подходом, да, сделать более сложный и тонко настроенный двигатель ради там экономии по топливу. Поэтому они требуют особого внимания, ухода, вот ни в коем случае не пропускайте, если лампочка зажглась, очень помогают наши присадки, вот как пишут люди, избежать этих проблем. Вся информация по нашим присадкам есть на сайте suprotec.ru или по телефону 8 800 200 0661. Всегда можно позвонить, проконсультироваться про машину, про действия, про симптомы и так далее.
8: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек», у нас в студии. Мы вернемся через 2 минуты.
0: Программа «Мой автомобиль».
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Volkswagen Jetta 2013 года выпуска, пробег 390 тысяч километров. Пишет слушатель наш: более 10 лет пользуюсь данной присадкой. Присадка постоянного применения СГА в топливо. Субъективно даже звук двигателя меняется в лучшую сторону. Явно есть очищающий эффект. Объективно за это время дополнительно не потребовалась очистка форсунок и других элементов топливной системы. Расход по трассе в среднем 6 литров на 100 километров до сих пор. Пробегу, еще раз повторю, уже 390 тысяч километров. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
4: Вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы обсуждаем последствия применения топливных присадок. Вот в случае с этой «Джеттой».
8: Последствия весьма впечатляющие.
7: Ну, вот о чем мы все время и говорим. Ресурс работы топливной аппаратуры увеличивается в разы. 390 тысяч, и никаких проблем не было. То есть не тратились деньги на ремонт этой топливной аппаратуры, не тратились деньги на очистку этой топливной аппаратуры.
8: Ну, как же не тратились деньги на очистку? А из ГАДа добавлялись, они же...
7: Добавлялись.
8: Но это же...
7: Что-то же надо дать, чтобы взять. Давайте посчитаем. Да, форсуночки по кругу топливный насос.
8: Я за точность формулировок, Сереж.
7: Да, согласен. Хорошо. Ну вот, 390 тысяч для такого автомобиля – это много. Угу. Плюс поршневая группа в порядке, расхода топлива нет. Да только на топливе сэкономил столько, что отбил всю покупку этих присадок.
4: Друзья мои, я правильно понимаю, что вне зависимости от того, какого класса бензин экологического, Евро-3 или Евро-5, топливная аппаратура рано или поздно, если не танцевать с бубном вокруг нее, она загрязняется и приходит в упадок.
8: А если Евро-5 всегда лить, то будут проблемы?
7: Ну, нет, на протяжении 150 тысяч нет, потом начнутся.
8: Откуда?
7: Ну, потому что так сделана топливная аппаратура, она примерно рассчитана на 150 тысяч пробега.
4: У меня 186 тысяч, и тьфу-тьфу-тьфу, я пока еще вот не снимал ничего, не отправлял на чистку, ничего
8: не делал. У меня 287.
7: Хорошо, у меня больше 300 было.
8: Да-да, Михаил.
6: Есть такой параметр, это средний, так сказать, пробег автомобиля. До какого пробега автомобили там массового выпуска в среднем добегают по статистике. Вот для машин типа Volkswagen Jetta это порядок примерно там 320 тысяч километров. То есть к этому сроку как бы больше половины машин разваливаются. Там требуют капитального ремонта всего на свете. Вот. Значит, поэтому цифра 390 действительно она убедительная. Если у человека сохраняется вполне оптимальный расход 6 литров, если у него не потребовалась никакая там процедурная почистка форсунок или тем более их замена, то это, ну, как бы экономия на головной боли, это отсутствие, помимо всего прочего, еще всяких неприятностей в дороге, да, которые могут внезапно тебя накрыть, как бы, и быть очень неприятным сюрпризом, как обычно всегда в неудачный самый момент. Вот, и так далее, и тому подобное. И я просто хочу сказать, что у нас на самом деле таких вот отзывов по поводу ресурсных именно испытаний. У нас нет другого способа посмотреть, как это работает на пробегах там, в 300-400 тысяч, кроме как слушать наших покупателей. Вот. Таких отзывов довольно много. То есть, да, действительно, постоянный уход, и даже в случае с Евро 5, и даже в случае, если вы покупаете какой-нибудь там специальный премиальный бензин с повышенным содержанием тех же моющих добавок всяких, безусловно, это как бы очень хорошо. Но, тем не менее, на пробегах в 300-400 тысяч даже эти вещи могут давать, так сказать, какие-то уже загрязнения в топливной системе. Так что за этим надо всегда преследовать.
8: Так, у нас дальше, ну, отчасти негативный отзыв. Он состоит из двух частей. Так вот, первая часть позитивная, а вторая – негативная. Hyundai Solaris. Год выпуска 19-й. Пробег 93 800 километров. Заказал впервые, пишет наш слушатель, залил. Спустя 30% сожженного топлива машина стала ощутимо лучше ехать. Реально чувствуется явная улучшенная динамика. Тупить перестала. Это то, что о позитивном я говорил. А вот теперь о негативном. После заправки полного бака топлива в салоне очень сильный запах этого средства. Пассажиры за это мне единицу влепили.
4: А, это таксист.
8: Он работает в такси. И, видимо, в рейтинге ему влепили единицу. В эффективности данной присадки не сомневался, но вот лютый запах в салоне жестко напряг. А как это в салон-то попало?
6: Ну, мы на самом деле, я хочу сказать, что столкнулись с этой проблемой сами, как только-только начинали выпускать эту присадку, это было, между прочим, уже больше 10 лет назад. То мы сначала хотели делать такие флакончики, чтобы из них со специальной отмеряющей как бы емкостью такой, чтобы можно было отлить там нужную порцию, заправить бак, и чтобы был, можно было несколько раз.
8: То есть флакончик не на одно использование?
6: Да, хранить все багажники и все время добавляете. Все было очень по-умному сделано, мы напечатали партию там, этих флаконов, все эти клапана перепускные внутренние, там хитрые и так далее. Но выяснилось, что как только ты открываешь баночку, отливаешь первую порцию, то как бы появляется вот этот запах, потому что как ты ее потом не завинчиваешь, все равно он просачивается. И хранить такое в багажнике как бы оказалось катастрофой. Поэтому мы выкинули всю партию этих двухсекционных флаконов там, сколько-то там тысяч штук, и перешли вот на эти одноразовые флакончики, которые сейчас продаем. Да? Открыл бак, открыл флакончик, вылил присадку, тут же флакончик выкинул, мусорку, и дальше заправляешь бензином и поехал. По идее, как бы ни при каких обстоятельствах присадка в салон попасть не может, в багажник не может, да, потому что не надо складывать туда открытые пустые флаконы. Если появился запах такой вот прям атомный, то это, скорее всего, индикатор проблемы с какой-то герметизацией топливной аппаратуры, топливного насоса, например, да, который в бак там встроен и так далее. Какие-то уплотнители где-то поехали. И, ну, знаете, иногда бывают вот машины, где чувствуется запах там бензинчика, условно говоря, который тоже в салоне, в принципе, быть не должно.
4: Но к запаху бензина мы привыкли, он вызывает у нас ассоциации первого уровня, и, ну, как бы пахнет бензин, ну и ладно. И...
6: Да, да. Но здесь, видите, на самом деле в этом есть некоторый позитив, потому что присадка сработала как индикатор, вот как лакмусовая бумажка, потому что это действительно резкий запах, и если салон наполнился, то, скорее всего, проблема с уплотнителями топливной аппаратуры. Их бы надо проверить как бы на сервисе. Вот очень рекомендуем этому слушателю и таксисту. Так что в каком-то смысле это тоже позитивная часть, Кирилл, отзыва.
8: Хорошо, принято.
4: Слушайте, вернемся к первой части этого запроса. Собственно, явно улучшенная динамика. А это откуда?
7: Значит, правильно начала работать система впрыска. топливная система, ее смазала, ее почистила, она правильно впрыскивает топливо, топливо правильно сгорает и все отдает в мощность двигателя. И просто восстановились характеристики двигателя, потому что он все равно со временем теряет там пяток лошадиных сил. Здесь эти лошади пришли назад. И
8: целый табун.
7: Побойчее, да, двигатель немножечко стал.
4: Угу.
7: Меньше на педаль газа нужно давить, чтобы автомобиль разогнать. Это в экономию топлива вытекает. Ну, не экономия, скажем так, а вернулась к штатному расходу. Ну, и машина штатно стала жрать топливо. И машинка побойчее поехала. Это все отмечают, что после применения наших присадок машина становится более такая бойкая.
8: Ты что-то умираешь. Тебе нужны тоже присадочки, чтобы побойчее, побойчее.
7: Нормально абсолютно.
4: Господа, через 2,5 минуты мы уйдем на рекламную новостную паузу. Значит, отправим Сергея к кофейному автомату. Вот. Если присадку Супротек в него залить, он же...
8: То есть предлагаешь не экспериментировать?
4: Нет, нафиг, нафиг.
7: Нет, не надо.
4: А пока, значит, еще один отзыв, еще один момент. Давайте посмотрим на то, что говорят не про присадку, а про другое средство, про очиститель топливной системы. Значит, смотрите. Ребята... Пишет нам слушатель. Реально работает. Кашкай 12-го года. Пробег 140 тысяч. Залил на заправке в Рязани и 400 километров по М4, не глуша мотор. Остатки дожег по городу. Пишу через месяц. Результат. Двигатель тише и мягче работает. Расход по городу меньше на 1,5 литра. По трассе почти на литр. Дождался скидки и купил еще одну в запас. Это очиститель топливной системы. Это не постоянного применения. Это вот как бы отдельный флакон с отдельной химией, который бахает в бак.
7: Да, это разового применения, это именно очиститель, который вычищает грязь полностью, до которой доберется, начиная с бака и заканчивая камерами сгорания. Всю грязь, которая там осела за то время эксплуатации автомобиля, что накопилось, он выносит в камеры сгорания, там она благополучно сгорает. Ну, так все очистители работают. Просто дело в том, что наш очиститель действительно работает. Об этом люди и пишут, об этом говорят. Вот это приятно.
6: Да, средство очиститель, которое очищает. Слушайте, поскольку заканчивается четверть, мы можем еще там пару слов про очиститель добавить. Я пока хочу сказать, что Сергей просто только что преодолел чудовищный маршрут под дождем. В студии тепло, светло, очень комфортно, и поэтому он немножечко у нас, видите, размяк. Но когда он находится на рабочем месте, да, а именно в службе технической поддержки компании «Супротек», поверьте, он всегда собран, энергичен, готов помочь, так сказать, добрым советом, поэтому можно к нему обращаться по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 061, и Сергей будет максимально эффективен и полезен в хозяйстве. Так что звоните, пожалуйста, консультируйтесь.
8: Так, ладно, Сергей, отправляем на кофемашине. Я напомню, у нас в студии Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек». Мы через 5 минут вернемся с новыми силами.
9: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама. «Комсомольская
12: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
13: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Глава Великих Лук Николай Козловский встретился с Денисом Якубовым и его семьей, который в эти дни находится в Великих Луках. Денис Юрьевич продолжает путь своего отца, генерала армии, почетного гражданина города Великие Луки Юрия Николаевича Якубова, который сейчас является генеральным инспектором Министерства обороны России. Сам Денис Якубов более 30 лет служит родине. Для него это не просто профессия, а семейная традиция и жизненный выбор. Его дети Мария и Георгий растут активными, целеустремленными, занимаются общественной деятельностью и спортом. Николай Козловский подчеркнул, что в Великих Луках уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Юрий Якубов, его жизненный путь, его семья и его отношение к служению Отечеству являются ориентиром для молодежи города. С 9 по 16 октября в Великих Луках пройдут Дни православной культуры «Покровские вечера». Это многолетний проект, который реализуется Управлением образования Великолукской епархии в рамках соглашения между Русской Православной Церковью и Министерством образования России. Откроют эти дни крестный ход от храма святителя Тихона в Куне до храма Воскресения Христова в деревне Клин. Центральным событием Дней православной культуры станет методическое объединение преподавателей духовно-нравственных дисциплин «Единство народов России» как духовно-нравственный ориентир современного образования. Оно пройдет 13 октября. В семейно-досуговом центре «Атмосфера» начался сбор помощи для приюта «Веретия». До 10 октября на первом этаже центра можно оставить то, что приюту необходимо каждый день. Это сухой корм, средства для сезонной обработки животных, крупы, консервы, любые овощи, кроме картофеля, одеяло, постельное белье, полотенце, ошейники, поводки, послеоперационные попоны любых размеров. 11 октября все собранное будет передано в приют.
13: О валютах.
15: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
13: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
13: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Как-то странно получилось. Сергея Соловьева отправляли за кофе, а кофе у меня. Короче, вернулись. Я Дмитрий Делинский.
8: Я Кирилл Манжула.
4: Весь с нами здесь. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек» с новыми силами. И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». В предыдущей четверти часа не договорили про очиститель топливной системы, который вот одноразовый. Раз, кстати, во сколько километров нужно бахать?
6: Мы рекомендуем... Да,
7: меня не остановить теперь.
6: Смотрите, как подзарядился, действительно. Обычно мы говорим, что это типа 8-10 тысяч километров, но с условием как бы сегодняшних всяких топлив имеет смысл там 5-7. 5-7 тысяч километров – это срок накопления заметных сажевых отложений с не самым удачным топливом, да, как бы в обычном случае они образуются медленнее гораздо, а могут сейчас вот чуть-чуть побыстрее. И очиститель утопленной системы – это как бы разовая, так сказать, активная промывка, расчистка всего того, что где-то отложилось. Если присадка, она такие профилактически оказывает воздействие, вот связывает до того, как успела отложиться, то очиститель убирает все старое. И в частности, он даже вот в смысле сажи более эффективен, чем присадка. Так что если сажа наросла как бы в камере сгорания, вот раз в 5-7 тысяч его как раз имеет смысл применять. Более того, если вот сейчас, как бы, если вдруг неудачная совсем заправка произошла сегодня, то мы по нашей практике рекомендуем такую стратегию. Вы используете нашу присадку, допустим, из ГА все время, на каждый бак ее добавляете превентивно, профилактически. А при этом в багажнике у вас лежит флакончик очистителя топливной системы. И если вдруг вы чувствуете, что несмотря на использование присадки, все-таки машина начала чихать, моргает лампочка, она там стала труднее заводиться после того, как остыла после этой заправки, или еще какие-то симптомы вот этих вот очень быстрых загрязнений, очень на самом деле рекомендуем прямо в этот же бак добавить еще флакон очистителя. Они с присадкой как бы не ругаются, а дружат и даже немножечко, так сказать, дополняют там друг друга и вместе работают слегка даже эффективнее. Поэтому вот в самом критическом случае рекомендуется залить и то, и другое одновременно.
4: Два вопроса у меня возникло. Во-первых, 5-7 тысяч километров – это вполне еще себе стандартный по нынешним временам срок замены масла. Скажите, пожалуйста, господа специалисты, бахать очиститель топливной системы нужно удобнее, логичнее и правильнее до замены масла или после замены масла?
7: Все равно. Это две разные системы – замена масла, масляная система и топливная аппаратура. Две разные, абсолютно не соединяющиеся с собой системы, поэтому когда у вас есть желание или машина вам подсказывает, что надо почистить топливную аппаратуру, тогда и залили. Там ничего сложного нет, баночка выливается на полный бак. И катаетесь, жгёте топливо.
4: Окей. И второй вопрос, собственно. Я тут толкался на пассажирском сиденье, толкался в пробке на Тигуане. Я не знаю технических характеристик этой машины. Я обратил внимание на то, что при трогании она дергалась.
7: Под коробочка.
4: Нет.
7: Нет, вот. Двигатель?
4: Нет, да, двигатель. Вот.
8: Я вообще-то уверен, что нет.
4: А спросил у девочки, которая сидела за рулем.
8: А она откуда знает?
4: Она говорит, она списывает это на свечи, на то, что у нее какие-то грязные или кривые свечи. Я списываю на то, что у нее вот с форсунками что-то какая-то фигня.
7: Может быть, пробой зажигания, когда начинает разгон у автомобиля. Угу. Вот он набирает обороты, самые большие нагрузки у всех систем, когда разгоняется автомобиль, и где-то какие-то пробои в зажигании могут быть, или же, опять же, топливная аппаратура неправильно отрабатывает. Надо начинать с малого, как правило, свечки меняют. Если начинаются вот такие вот пробои, сбои в работе, опять же, на холостых оборотах, если подтраивать, начинает пробивать.
6: Сначала свечки меняют. Вот в момент старта, как бы этот старт происходит толчком просто, имеется в виду такой рывок, или в момент разгона он как бы неравномерно разгоняется?
4: Трогаемся с места. Машина несколько раз. Маленькие-маленькие рывки.
8: Растянутые.
4: Да.
8: Как будто хотела бы заглохнуть.
7: Ну, здесь, да, свечи поменять, топливную аппаратуру почистить, а там дальше уже смотреть, ну и подключиться к компьютеру, почитать ошибки, может, там что подскажет. Ладно. Диагностику пройти.
8: Надеюсь, вот эта вот таинственная девушка нас сейчас слушает. Так, далее. Забились клапаны фазорегулятора. В двух сервисах был, и в обоих... Побоялись их вытаскивать, так как могут сломать. Взял очиститель, думал, поможет хоть изнутри почистить. Не помогло, но ехать стало быстрее. Как будто второе дыхание открылось, советую. Потому возьму еще. Потом возьму.
6: Ну, это вот, да, это характерный случай, когда как бы помогло...
8: В смысле не помогло? Вот я не очень понял вот эту формулировку. Не помогло, но ехать стало быстрее. Это как?
6: Да, да. Но имеется в виду, не помогло с фазорегуляторами. Вот. Но получился побочный положительный эффект в другом месте. Но как бы здесь как бы не могло помочь, конечно, потому что фазорегулятор – это... гидравлическая система. Такие детальки, которые смещаются друг относительно друга под воздействием масляного давления, а масло туда попадает по всяким тоненьким каналам, которые то перекрываются, то открываются там, и так далее. Значит, поскольку мы говорим про очиститель топливной системы, то он туда вообще ни под каким видом не попадает. Да? Максимум, где он еще может как-то хоть воздействовать, это камера сгорания. Там какие-нибудь седла клапанов, донышко поршня. Там, может быть, немножко зацепляет какие-то вещи, там, связанные с поршневыми кольцами. Но уж фазорегуляторы, которые как бы это масляная система двигателя, он туда попасть никак не может.
7: Поэтому не было бы странно, если очиститель.
6: Помог, да. Это так же, как, например, невозможно очистителем топливной системы почистить дроссельную заслонку, потому что она не в топливном тракте стоит, а стоит в воздушном тракте. Вот. Хотя такие попытки тоже бывали, значит, среди наших пользователей. Поэтому, значит, позитивный эффект от очистителя есть, впрыск улучшился, уже стало машине полегче. Что касается фазорегулятора, то действительно, там детальки-то маленькие, все тоненькие. Действительно, ремонтировать может быть страшно и проблематично. А с фазорегуляторами мы бы рекомендовали побороться с помощью состава актив для масляной системы, наш стандартный обычный триботехнический состав для масляной системы двигателя, потому что вместе с потоком масла частицы нашего состава попадают в том числе и фазорегулятор. Это не моющее средство, но некоторые чистящие, так сказать, эффект он оказывает, особенно в местах, где закрываются клапана, где возникает прилегание деталей, то, с чем как раз фазорегулятор как бы и работает, он этими такого рода узлами напичкан. И возможно, что актив плюс поможет с этим справиться. И перед заменой масла планируемой, соответственно, использовать промывку для масляной системы, которая там попытается что-нибудь тоже дорастворить. Потому что все эти средства, они как раз с маслом циркулируют по двигателю, и везде, где масло работает, будут оказывать очищающий и восстанавливающий эффект.
4: Сергей, а чем забиваются вообще вот эти клапана фазорегуляторов?
7: Грязью с масла. Масло потихонечку подгорает, туда попадает сажа в него, в масло, туда попадает кокс. Угу. И медленно, но верно, там, где узенько, там потихонечку он начинает накапливаться.
4: И то есть очиститель двигателя?
7: Да, очиститель масляной системы, он с этим борется.
6: У нас называется промывка, да.
7: Ну, промывка, долговременная промывка масляной системы.
4: Угу. Так, 2 минуты до конца этой четверти часа. Успеваем начать про дизели, да?
6: Ну, давайте начнем, расскажем потом.
4: Так, тоже присадка постоянного применения в топливную систему, но теперь уже в дизельную. Peugeot 408 на дизеле. Никогда не верил в присадки, но застучали форсунки, чистка – дело долгое, недешевое. Решил попробовать, залил один флакон, дозаправился и на окружную. Час в режиме 110-130 км в час. Был очень удивлен. Километров через 30 при резком ускорении стук форсунок практически исчез. Через час исчез полностью. Динамика выросла, расход порадовал показаниями. Дизель и так масло жрет, а тут...
8: Мало жрет.
4: А, да. Дизель и так мало жрет, а тут циферки на тех же режимах, что и раньше, примерно на пол-литра меньше стали показывать. Как дальше будет, посмотрим. Но на всякий случай заказал еще упаковку.
6: Ну, да, здесь... это... Извините, Сергей, я перехвачу.
7: Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: Значит, это присадка СД, у нее ровно смысл такой же, как у бензиновой, она тоже моет, очищает аппаратуру, вот человек получил то, что получил, как бы, видите, за 30 километров уже как бы там стало получше. Но мы вернемся еще к дизелю, давайте, в следующей части, потому что там есть некоторые тонкости и отличия от бензиновых, подробнее хотелось бы о них поговорить. А сейчас я намекну аккуратно, что вот у нас, например, эти присадки все и очиститель топливной системы продаются со скидкой в наших собственных фирменных магазинах компании «Супротек». В других магазинах, и в том числе и на маркетплейсах, на онлайн-площадках, мы стараемся держать некоторые рекомендованные уровень цен, так сказать, одинаковые везде. А сами имеем возможность пойти покупателям навстречу. Вот сейчас мы торгуем именно 20% дешевле. Если вы скажете, что услышали об этом на радио «Комсомольская правда», заходите, пожалуйста, на сайт «Супротек.ру». Там есть ссылка на интернет-магазин. Там есть ссылка на раздел «Где купить», где можно найти физические адреса наших представительств там, во многих крупных городах. И можно на этой штуке вот буквально 20% сэкономить. Это, в общем, немало в сегодняшние времена. Очень рекомендую обратить на это внимание.
8: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы вернемся через пару минут.
4: Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, стен 459-460-461, офис 105.
5: Программа «Мой автомобиль».
16: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
19: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим-Пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Так я не понял, а что, дизельные форсунки стучат? Что там стучало в этих дизельных форсунках?
8: Как они стучат вообще?
4: 408-м Peugeot. Мы вернулись.
8: Цок-цок-цок-цок.

0: клапан почему-то и закрывается полностью, или не вовремя открывается. А это такое бывает, если, например, попали загрязнения липкие на седло клапана, и там шарик просто к ним прилипает. И когда его нужно оттуда оторвать, он делает это чуть-чуть с задержкой, а потом его давлением прощелкивает как бы до конца камеры, и начинается всякий такой стук. Но это как бы не единственная история, там могут быть и другие моменты, но это связано с нарушениями распределения давлений в форсунке. А поскольку там распределение давления меняется там по 10 раз в секунду, ее надо открыть, ее надо закрыть, ее надо открыть несколько раз на каждый такт, тактов в эту секунду там происходит тоже много, поэтому она работает как ненормальная. И если где-то что-то начинает плохо прилегать, не полностью закрывать эти каналы, то эти давления в разных трубочках, они сильно нарушаются. И начинается вот дребезг металлических деталей.
1: Это же не только грязь, это еще и износ. Вот все эти детальки, они металлические и от нештатной работы, от того, что они срабатывают не так, как было задумано инженерами, не маркетологами, а
0: Ну,
1: это все...
0: долго вы на стучащей форсунке, да, не проездите. Она, конечно, развалится гораздо быстрее, чем не стучащая. Вот, поэтому, значит, что произошло, поскольку еще износ не успел случиться, а загрязнения вымылись как раз этой самой дизельной присадкой. И человек получил как бы экономию на том, чтобы ездить эти форсунки менять или промывать процедурно на СТО. Действительно, на самом деле, очень помогает. Что касается дизельного топлива, я вообще хотел сказать, ситуация такая. Дизельное топливо делать гораздо проще, чем бензин, но его качество и способность, так сказать, дружить с моторами регулируется большим количеством всяких разных добавок. Это и понижающие температуру, там и моющие, и смазывающие добавки обязательно должны быть и так далее, там целые как бы листы. Так вот, наша присадка SDRI, это фактически вы добавляете все нужные присадки самостоятельно, не надеясь на то, что и как попало в этот дизель, так сказать, на комбинате. Двойная доза этих присадок дизелю не страшна совершенно и даже хороша, потому что, например, самое страшное, что может быть у дизеля, и самое быстродействующее, это недостаток смазывающих компонентов, которые вот в наших присадках тоже содержатся как раз. И с давлением под 2000 атмосфер мельчайший износ там, в насосах, плунжерных, форсунках сказывается очень быстро на качестве работы топливной системы. И ободрать их там как бы ничего не стоит, если не хватает смазочного компонента. Если вы вносите этот компонент собственноручно, то вы таким образом как бы гарантируете себе, что, по крайней мере, эта проблема будет точно решена в дизелях.
2: Так, далее. Оказывается, присадками Супротек пользуются и весьма обеспеченные автовладельцы. Об этом мы вот из следующего вопроса можем сделать такой вывод по следующему вопросу. Пользуюсь этой присадкой постоянно. Каждую заправку и на дизельной пятерке BMW, а теперь еще и на шестерку GT. Лью в бензобак или отдаю заправщикам, пробеги на обоих машинах под 100 тысяч, проблем с топливной системой не было.
1: А у меня, кстати, вопрос. А как называется бензобак на дизельной машине? Он же не бензиновый.
2: Дизельбак. Топливный бак он называется. Топливный.
1: А, окей, ладно. Кролик зануда выключен. Так, и чего? И на любых машинах это работает?
3: Без разницы принцип работы у любой машины, у любого ДВС одинаковый. Будь это Формула-1 или будь это Запорожец,
2: О.
3: он двигатель внутреннего сгорания, поэтому он внутренне сгорает. Туда
2: Да.
3: подается топливо, оно воспламеняется и толкает поршень.
2: Ну, мы там, понимаешь ли, принято считать, а вот в шестерке GT, BMW, там какие-нибудь тонкие настройки, какие-то высокие
3: Вот
2: технологии.
3: как раз для этого и нужны присадки, потому что чем хуже топливо, тем больше они нарушают эти тонкие настройки, высокие технологии. Все это начинает работать неправильно и начинает очень быстро умирать.
0: А Запорожец бы ездил и
3: ездил. Ездил и ездил, ему все равно. Ну, солярочки немножечко добавь там.
2: Куда, в Запорожец?
3: Да, без проблем. Главное не глушить. Вот, поедет-то как миленький. Вот. А здесь именно присадка улучшает характеристики топлива, чистит, смазывает, помогает топливу чистить и смазывать.
2: Так,
3: Аппаратуру,
2: секундочку.
3: она
2: Ты
3: дольше
2: только
3: и
2: что
3: правильно
2: вот
3: работает.
2: убрал из нашего эфира людей, которые на запорожцах ездят. Ну, я сейчас образно говорю. На тех,
3: Ну, почему убрал? Ну, Запорожец – это такая неубиваемая машина, что ему, в общем, не надо мешать работать просто, и все.
0: Это, Кирилл, не самый массовый рынок, скажу я, конечно, не секрет.
2: BMW
0: Владельцы Запорожца.
2: шестерка все-таки

0: более массовые.
1: Логаны, Риа, Солярисы и Пола с Рапидами. Вот это все тоже нуждается в...
2: Все нуждается, потому что они рассчитаны, современные системы впрыска, на определенное топливо, на определенное качество топлива. И очень сложно отследить, правильное топливо вы льете или нет. А с помощью присадок вы сами можете проконтролировать, чтобы ваше топливо было правильным и удобоваримым для вашего двигателя. Добавив или не добавив эти присадки, уже решать вам.
3: Тут не столько от модели зависит или бренда, сколько там от конструкции двигателя. Атмосферники, конечно, будут гораздо надежнее и проще. Если турбированные, уже появляются дополнительные элементы, там можно забить втулки на турбине, разбалансировать лопасти как бы не грязным выхлопом там и так далее. Если появляется как бы там какой-нибудь прямой впрыск распределенный, значит, это еще хуже, больше тонких элементов, значит, которые могут выйти из строя. Поэтому чем более, так сказать, современный, тонко настроенный, экономичный двигатель, тем он капризнее и внимательнее нужно быть с точки зрения поддержания его очистки. Если у вас там Логан 2000 года выпуска, то и как бы, в принципе, беспокоиться-то особо не о чем. Он действительно все переживет и съест. Хотя его тоже чистить и не бесполезно, но тем не менее.
1: Так, вернемся к дизелям. Их нужно не только чистить, но еще и смазывать. Общее место, значит, российское топливо дизельное, вне зависимости от того, какого оно экологического класса, оно сухое. Hyundai Santa Fe, Grand Santa Fe, 2014 года, пробег 220 тысяч километров. На мой неискушенный взгляд, пишет слушатель, присадка рабочая, звук слегка изменяется. Прежний владелец, его слов, ничего в топливо не добавлял до момента продажи при пробеге в 220 тысяч. Потому, возможно, и я не мог завести при минусе. У него все-таки были проблемы.
0: Так.
1: С применением присадок этого производителя в топливо и в моторное масло недочет исчез. Пишет владелец Grand Santa Fe.
3: Это речь идет про триботехнические составы. Не про присадки, а про составы, соответственно, вот мы говорили, актив для двигателя, это восстановление двигателя, и состав ТНВД для восстановления насоса высокого давления в дизельных топливных системах. Это, как правило, трехплунжерные насосы, которые очень чувствительны к состоянию поверхности плунжера, потому что им надо вдавливать жидкость, еще раз повторюсь, там под 2000, а иногда под 2500 в некоторых режимах атмосфер. И малейшие микроскопические царапинки, они обязательно понижают производительность насоса. Ему нужно больше времени на то, чтобы поднять давление нужным образом. И если он уже ободранный и подсаженный, то в частности он не может нагнать вовремя давление при запуске автомобиля. А для дизельного автомобиля, как вы понимаете, качество впрыска и уровень компрессии в цилиндрах как бы критически важен, потому что они там от этого взрываются, они воспламеняются свечами. И если топливо под более низким давлением, чем надо, то оно хуже распыляется, и взвесь получается не такая взрывоспособная, как нужно в дизельном двигателе. И поэтому была проблема завести при минусе. Особенно при минусе, да, дизели очень этого минуса не любят. Соответственно, такая история. Если состав ТНВД применяется через топливо, то есть не надо никуда лазить, там никаких хитростей нет, просто в бак заливаете этот составчик там при инструкции два раза по полфлакона, и все. И это очень как бы поддерживает насос высокого давления, восстанавливает поверхности плунжера, и они еще позволяют... Эти восстановленные поверхности лучше удерживают смазочные компоненты, которые есть в солярке и должны быть в солярке, вот, которые присадка СДА добавляет, в частности. Таким образом, как бы это вот максимум соломки, которую можно подложить, так сказать, в область ТНВД, чтобы не подсадить свою дизельную систему.
0: Ну, примерно о соломках, Михаил, вам расскажут, если вы позвоните по известному номеру телефона.
2: Да, звоните нам обязательно 8 800 200 ровно 0661. Для вас этот номер бесплатный, поэтому не переживайте, можем и долго пообщаться. Мы расскажем, подскажем, что мы знаем, вас расспросим, что у вас интересного.
0: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант Супротека, и Михаил Косой, директор учебного учебного центра компании были у нас в студии. А у нас на этом все на сегодня.
1: Всем спасибо. До новых встреч.
3: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
1: ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, Н-459-460-461, офис 105.
4: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова об участии Соединенных Штатов в ухудшении отношений России и ФРГ.
6: Вся история русофобии на примере того же самого Северного потока. Откуда она шла? Она шла как раз с Запада. Она шла из Америки. Вспомните, как тот же самый Байден, Нуланд и многие американские действующие политики, государственные деятели или политики, которые претендовали на власть, окрикивали, я бы сказала, даже требовали от Берлина прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере. А в конце концов прямо начали угрожать, что этот проект уничтожат. Что потом и случилось. Это откуда все шло? То есть мы видим, как западные, приходящие с Запада, по сути, не отражающие, а идущие вразрез с интересами немецкого народа политические установки проходят через вот эти самые действующие партии, так называемых социал-демократов немецких, хотя и правда. Вот они очень возмущаются, что я так говорю. Но, может быть, оно и хорошо, что они возмущаются. Я задаю вопрос, что там вообще осталось от христианского-то, простите меня, учитывая, что извращено все, связанное с природой человека, и уж тем более с постулатами христианства, с точностью да наоборот. И помимо всего прочего, именно эти две партии, ну, вот я две назвала, к одной из которых принадлежит Штайнмайер, они просто стали такими, знаете, телефонными проводами, которые обеспечивали заокеанский интерес.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О политике.
7: Марко Рубио предупредил о возможном выходе украинского конфликта за пределы страны. В Вашингтоне с обеспокоенностью следят за развитием ситуации, отметил госсекретарь США. По его словам, весь мир воспринимает дальнейшую эскалацию как угрозу перерастания в более масштабное противостояние. В интервью греческим СМИ он признал, что на сегодня реальные перспективы переговоров не просматриваются, а дипломатическое решение ускользает. При этом США готовы сыграть любой конструктивный активную роль в достижении мира, сказал Рубио. Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источники. По данным издания, в переговорах приняли участие в том числе спецпредставители президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского лидера Джаред Кушнер. Два собеседника агентства заявляют, что неясно, в какой степени обсуждалась тема «Северного потока». При этом они отметили, что она остается на повестке дня. В начале октября «Нью-Йорк Таймс» писала, что переговоры России и США по Украине расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти.
4: Об инициативах.
7: Минобороны предлагает расширить полномочия военной полиции в сфере дознания, розыска военнослужащих и конвоирования задержанных. Документ предусматривает внесение изменений в общевоинские уставы и устав военной полиции Вооруженных сил России.
8: О судебных делах.
7: Прокуратура Нью-Йорка предъявит новое обвинение бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене. Пишет CNN со ссылкой на источники. С января Мадуро и Силия Флорес находятся под стражей в США. По словам собеседников CNN, бывшему президенту и его супруге предъявят обвинение в предполагаемых пытках американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. Следствие допускает, что обвинения могут быть предъявлены еще нескольким лицам. В январе спецназ США похитила Мадуро и его жену. Их доставили в Нью-Йорк, где им предъявили обвинение в наркотерроризме.
4: О торговле.
7: Около 4 миллиардов рублей удается вернуть пострадавшим потребителям в России ежегодно. Показатель вырос в 4 раза за 10 лет. Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, новые технологии кардинально меняют рынки и правила торговли. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Кот с нами сегодня здесь, в студии, после длительной командировки. Подробности, надеюсь, еще будут тоже. Репортажи все на kp.ru, в телеграм-канале Александр Кот. Саш, приветствуем. Да, новое слово или дух перемен, или дух СВО пролетел над Банковой, над Верховной Радой, где вдруг обнаружилась тяга к каким-то позитивным изменениям. Прозвучала идея у товарищей, инициатива. Они не внесли в Конституцию изменения, сделав Украину внеблоковой, значит, не военной. Да еще, может, лучше записать, что никаких агрессивных планов по нападению на кого бы то ни было у них нет. Что вдруг случилось? Инициаторов не внесли в миротворчество, не нашли расчлененными, обвиненными в шпионаже и на работе на русских, а разговорчики какие-то пошли. Что такое? Почему?
11: Ну как, НАБУ сегодня, например, передал в суд дело как раз нардепки Скороход, которая с такой инициативой и выступила. Ее обвиняют в получении 250 тысяч долларов взятки за обещание ввести там какие-то санкции. Да, действительно, много интересных заявлений и вообще событий на прошедшей неделе, которые выбиваются из общего информационного мейнстрима, который идет из Украины. Анна Скороход подала в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, но, в принципе, о приведении Конституции к тому состояние, в котором она была до 2019 года. Потому что именно в 2019 году Петр Алексеевич Порошенко, террорист и экстремист, внес в Конституцию изменения, где обозначил курс Украины на вступление в Североатлантический альянс, на вступление в НАТО. И вот сейчас нардеп Анна Скороход в своем законопроекте прописала, что, закрепляя нейтральный статус Украины, подтверждается отсутствие стремления к совершению агрессии против какой-либо страны. То есть она мало того, что собирается отказаться от НАТО, она еще и собирается отказаться от вооруженного противостояния с Россией. А это уже ни в какие ворота. И, конечно, вот к утру появились новости. На миротворец ее пока не внесли, но вот передают в суд дело по взяточничеству на какие-то гигантские суммы. И это действительно новые веяния в украинском политбомонде. Вот на неделе выступил просто на все деньги террорист, экстремист, нацист и просто одесский душегуб Алексей Гончаренко. Я не знаю, помните вы такого или нет. Он отличился в 2014 году. Это тот самый народный депутат, мастер спорта международного класса по переобуванию в воздухе, потому что он сначала предал своего отца в Одессе, потом он был в партии Януковича, как она, партия регионов она называлась, потом переметнулся к Порошенко, ходил по остывающему, еще не остывшему Дому профсоюзов в Одессе, выкладывал там фоточки, хвастался в эфире, мы снесли лагерь сепаратистов, мы выкурили колорадов, потом была парламентская ассамблея Европы, помните, где он там в резиновых перчаточках, значит, что-то кричал про то, что нельзя иметь дело с Россией, призывал бить ракетами по Москве. В России, кстати, он за это получил 18 лет заочно за призывы к совершению террористических актов. И вот этот же человек вдруг на неделе заговорил тоном, не знаю, побитого бухгалтера, да, мы теряем, говорит, огромное количество людей в этой войне. У нас нет своих средств для того, чтобы не просто оплачивать войну, а для того, чтобы просто поддерживать, ну, какую-то работоспособность государства.
12: Резонно, кстати.
11: Да, ну, все совершенно точно, да. А что делать, говорит, ложиться в смертную яму или ждать, когда в Россию прилетит черный лебедь, уж не знаю, что он под этим подразумевал, но рецепт у него такой. Значит, может быть, говорит, не будем дураками, это прямая цитата, и сами выступим за снятие санкций с России в обмен на отказ от дальнобойных ударов. Ну, то есть, герань, это же животворящие, что творят. И главное, о чем он говорил, это о языке, за который, собственно, в 2014 году и жгли, как он говорил, колорадов в Доме профсоюзов. Вот он пишет, что если люди хотят говорить по-русски, ну, пусть говорят. Если есть десяток людей, которые хотят ходить в русскую церковь, как он это называет, православную, пусть, говорит, ходят. Про внеблоковый статус тоже он прошелся, да, про памятники неизвестному солдату даже вспомнил. Говорит, мы можем пересмотреть свое отношение, переосмыслить к этим памятникам. Вот. В итоге получается, что люди на Куликовом поле в 2014 году погибли за то, что вот Гончаренко все-таки спустя 12 лет милостиво переосмыслил, милостиво разрешил. Вот. Что случилось-то? Вот что вдруг? Да? Вдруг он говорит так, как, в принципе, от него никто не ждал. Да? Тут я сомневаюсь, что он каким-то образом раскаялся. Все-таки человека, на котором клейма ставить негде, очень сложно заподозрить в искренности. Ну, вот просто почуял, откуда ветер дует, наверное. А может быть, он выражает чаяния, веяния и тревоги какой-то части украинского политического бомонда, которая сама не может выразить эти мысли, потому что боится за, ну, там, какой-то репутационный удар, за рейтинговые какие-то потери. А Гончаренко что? Он такой, его не жалко. А он, напомню, был в партии террориста-экстремиста Порошенко. Ему после вот этих заявлений оттуда выкинули. Но дыма без огня не бывает. Тут еще на Майдане вдруг собралась могучая кучка людей, которые выступили за мир, за договоренности с Россией. Ну, представляете себе, что такое в Киеве сегодня призывать к нейтральному статусу, призывать к переговорам с Россией, призывать на площади за мир. Там немного, конечно, народу вышло, но больше, чем в прошлый раз. Это вот призывал этот бывший военный или дезертир украинский, который говорит, что надо договариваться, на него там уже СБУ дело завело. Вот. Но вот его последователи все-таки вышли на улицы и призывают к миру, призывают договариваться. Это говорит о том, что определенные настроения в обществе изменились. Да? Это говорит о том, что изменения идут как на уровне низовом среди обычных горожан, да, киевских, так и на уровне политбомонда. Вот мы берем там Скороход и Гончаренко, но они представляют определенные политические силы, соответственно, определенные политические силы тоже задумываются о том, что, ну, и с русским языком мы погорячились, и с православной церковью мы тоже погорячились, а они ведь идут по пунктам, которые, собственно, мы прописывали еще в стамбульских договоренностях, еще во время переговоров в Минске мы их прописывали, и вот вдруг, спустя несколько лет, они решили, что, ну, действительно, это все-таки есть предмет компромисса, предмет переговоров, а не, значит, заведомо невыполнимые пункты, которые надо сразу отметать, как это делает Володимир Александрович. Ну, вот это такие интересные процессы наравне с тем, что, условно говоря, тот же Киев сейчас пытается съехать на Западную Украину. Украинские риэлторы фиксируют рост предложений квартир, аренды квартир в Киеве. Ну, то есть люди уезжают, сдают в аренду своей квартиры, чтобы денежка капала на что? На то, чтобы снимать квартиры на Западной Украине, куда они поехали. Вот риэлторская компания в Ивано-Франковске пишет о том, что очень поднялся спрос на трехкомнатные квартиры, ну, то есть это семьи едут с детьми. Соответственно, ну, вот возвращаться они, видимо, в эту зиму уже не собираются, потому что чуют, чем эта зима запахла, а запахла она конкретным Карачуном. И я думаю, что не только в Киеве, мы об этом еще поговорим, о наших ударах, да, и по мостам, собственно, это вот все начало происходить после ударов по мостам. Вот первые удары, мосты еще не рухнули, они еще висят, стоят, но вот как, когда Гончаренко, террорист, экстремист, вот это вот письмо свое выложил в Фейсбуке, он в первых строках писал о том, что частично перекрыты мосты в Киеве, удары по энергетике, удары по бизнесу, ну, то есть мы попали в болевую точку, мы попали так, что взвыли отпетые нацисты, которые числились в стане самых главных ястребов Украины, а теперь они вдруг начали выступать за мир. И этот процесс вот этих переформатирования мозгов, он будет нарастать по мере того, как будут нарастать наши удары по украинской критической инфраструктуре, а отмашка на эти удары дана на самом высоком уровне, при этом дана в прямом эфире. Владимир Владимирович Путин на минувшей неделе сказал, что приказ об ударах по энергетике вооруженные силы России получили. Соответственно, эти удары уже наносились, ну вот, кажется, что хаотично, но, тем не менее, это все-таки звенья одной цепи, и они уже начались наравне с продолжающимися ударами и по военной инфраструктуре, и по стратегической логистике, о чем я, собственно, и предлагаю поговорить после небольшой паузы.
10: Я единственное добавлю, что Facebook принадлежит запрещенной террористической экстремистской организации МЕТА, признанной такой на территории России. Ну и да, мы вернемся через пару минут.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
12: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
13: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
10: Продолжаем. И действительно, вот мосты, да, то, о чем говорили много лет, вымаливали, вот, пожалуйста, теперь работа идет, но тоже такая довольно гуманная, то есть в ноль не обрушивает, как какая-то все равно, да, возможно, функционирование гражданской жизни остается. А также продолжаются удары, на этой неделе их было немало, по цифровой инфраструктуре, это серверы, это коммуникационные, Укртелеком и так далее, что, наверное, кстати, в современных условиях, но не менее чувствительно, да, то есть вот зимой, конечно, никто не обледенеет, а вот без связи не посидишь.
11: Конечно. Ну, вообще, самое важное событие недели, наверное, начало ударов по мостам, и, ну, как гуманно. Я думаю, что здесь речь не идет о гуманности, когда либо ты, либо тебя, мне кажется, вот эти вот гуманистические идеи надо куда-то на потом, на после войны отодвигать, мы выполняем цели и задачи специальной военной операции. Нам надо рубить стратегическую логистику противника, нам надо рубить сообщения между левобережной и правобережной Украинами. И то, что мы видели на неделе, мне кажется, что все-таки это такая разведка боем. Это попытка, во-первых, посмотреть, как ведут себя реактивные герани на подлете к мостам, как противник на это отреагирует, а противник уже отреагировал. Ну, я не беру вот эти вот сетки, которые бессмысленно сейчас натягивают на северном мосте, но они стянули к мостам свою ПВО. То есть это и там какие-то немецкие зенитные установки, и пулеметы с искусственным интеллектом, с автозахватом цели. То есть они сгруппировали вокруг этих мостов какие-то средства перехвата, ну и тут же получили по другим объектам, да, откуда они убрали, ну, в частности, по объектам «Фламинго». Но сначала давайте по мостам. Вообще иногда поразительно, насколько цинично, трогательно цинично выступают украинские политики вот на минувшей неделе. Сибига иностранных дел, как я его называю, глава МИДа Украины, вдруг завопил: мосты – это важные, жизненно важные артерии, которые обеспечивают функционирование страны. Россия уже 6 раз нанесла удары по мостам. Мы призываем, значит, решительно партнеров как-то отреагировать. Да? Мы призываем к решительной реакции, он говорит. Вот. Я вот рекомендую такие заявления читать где-нибудь посреди трассы Р-280 Новороссия, по которой я ездил очень много в минувшую свою командировку, колесил там между Бердянском, Мелитополем, в сторону Геническая ездил. И я вот честно пытался вспомнить, я не вспомнил ни одного целого моста на этой трассе. Они все убиты, они все взорваны. Либо они таким коромыслом обрушились в речку, либо они все в пробоинах, по ним невозможно ездить, и проезд, значит, организован там понизу, насыпь, сетка сверху, потому что украинским дроноводам очень удобно подлавливать фуры там, где они замедляют ход перед вот этой переправой, и там и долбят. И эту сетку каждый раз надо натягивать по новой, потому что она сгорает, когда там сгорает фура или наливняк, а их там до сих пор, к сожалению, жгут. Вот ни одного моста там целого я что-то не помню. Там вот такой эмоциональный пассаж Сибиги звучит особенно трогательно. Ну, как бы они почему-то не считают, что это жизненно важные артерии. Так-то, конечно, артерии. Вот. Но лезвие, да, вскрывать вот эти артерии не мы первые взяли. Вообще хронологию ударов по нашим, по российским мостам, мне кажется, даже в радийный формат не уместить. Для этого надо такой толстый справочник завести размером с советскую большую энциклопедию. Вот даже если самые громкие вспомнить, это 2 подрыва Крымского моста. Почему советник Зеленского Подоляк, говоря о том, что это законная цель, считает, что мы не можем точно так же сказать, что Южный мост – это законная цель в Киеве. Да, можно вспомнить удары, массированные удары в 23-м году по мосту Чангар, по мосту в районе Геническо, да, тогда били прям Storm Shadow по десятку, да, сразу. Можно вспомнить в 25-м году подрыв автомобильного моста в Брянской области, причем так, чтобы он упал на проходящий внизу поезд. Все помним этот теракт, удар, в результате которого погибло, если я не ошибаюсь, 7 человек, более сотни были ранены. И в ту же ночь был атакован железнодорожный мост в Курской области, который упал на проезжую часть, он был над автобаном, упал вниз. Ну, и кто первый начал, да? Почему теперь, значит, мы должны должны себя в чем-то ограничивать. Вот бумеранг вернулся, Украина всегда становится заложником вот этого принципа бумеранга, и вернулся он геранью. Первый удар пришелся по Южному мосту, это мост, который был открыт в 90-м году, за год до того, как развалилась страна, которая его построила. Собственно, это был последний подарок Советского Союза Украине, и это вантовый мост, который держится за счет вот этих стальных растяжек, и, как говорят украинские эксперты, через него идет 90% всего трафика между левобережной и правобережной Украины. 90% – это гигантская сумма, то есть это остальные 10%, они размазываются по мостам, которые там находятся в Каневе, в Черкасске, в Запорожье, по которому тоже, кстати, прилетело на неделе 90% через один мост. Можете себе представить, какой объем военной логистики проходит по этой переправе. Причем Южный мост, он за годы самостийности был ушатан настолько, что он сегодня признан ограниченно работоспособным, а в 22-м году гражданским машинам даже выдавали пропуска, чтобы они по нему ездили. То есть в основном пропускали военный транспорт, который участвует в логистике. Это мост, на который, с которого идет трасса с запада, там с Житомира, а в Житомир со Львова, да, соответственно, на Одессу там же идет трасса, вот они две ключевые уходят, М-03 и М-06, если не ошибаюсь, а в обратную сторону, в нашу, на восток, идут в сторону Изюма, Харькова, ну, соответственно, Славянска и Краматорска. И, конечно, это стратегическая переправа, и это мост, который нам обязательно надо выносить, чтобы вот выбить вот эти 90% украинской логистики. Северный мост, он постарше, поскромнее, он открыт был в 76-м году, тоже вантовый. Минобороны охарактеризовала его функционал как переброска войск и военных грузов, что тоже наверняка правда, ну, помимо там выполнения функций гражданских. Вот. Но нам важно, как он используется вооруженными силами Украины. Северный мост – это такая часть, малый окружной обход, по которому транзит идет, не ныряя в центр. Очевидно, что эти два моста выбраны, потому что, с одной стороны, это основа военного трафика, с другой стороны, уязвимая вантовая конструкция. Потому что если серьезно повредить вот эти вот натяжные тросы, которые держат основной пролет, соответственно, начнет закручиваться, ну, уже не будет пригодным к выполнению своих вот этих основных функций. Любопытно, что вот я отметил, что у нас теперь герани реактивные просто играючи дотягиваются до Киева, скорость до 500 км в час, боевая часть до 50 килограммов. На Украине уже ходят легенды о новом типе боеприпасов, как они говорят, кумулятивно режущие. Основной заряд там 40 килограмм, плюс 4 модуля, которые созданы для, как они говорят, перерезания металлических конструкций кумулятивной струей. И, в принципе, по тем кадрам, которые оттуда поступают, ну, похоже на то, что вот они призваны не взрывать, а резать. Сначала испытали это на вышках ЛЭП, и довольно успешно под Киевом они рухнули, как подкошенные. Вот теперь перешли к мостам. Вторая изюминка – это те самые пресловутые усы, которые разглядели на фотографиях на носу, значит, этих гераней новых. Ну, я думаю, это все-таки некий инициатор взрыва, некий детонатор, чтобы он инициировал детонацию именно в момент встречи с целью, ну, условно говоря, вот с этими вантовыми конструкциями, чтобы дрон не пролетел сквозь них и не взорвался позже необходимого, а взорвался прямо на этих вантовых конструкциях. Ну и как бы мы видим, что по вантам прилетело, пока не критично, но, видимо, идет анализ этой работы, что там надо подправить, что там надо сделать так, чтобы еще более эффективно эти поражения происходили. Ну, плюс еще ударили по полотну на Северном мосту, здоровенная дырка, ее, конечно, заделали, но мост при этом вставал. Но, в принципе, если регулярно, да, делать эти дырки у ремонтников, возникнет желание бежать скорее в ТЦК, а не на ремонт этого моста. Лучше уж поеду куда-нибудь под Красный Лиман, чем на Южный или Северный мост. Ну, это тоже тактика, которую нам противник продемонстрировал в 22-м году, когда я сам это видел. видел прекрасно, когда на Антоновском мосту в Херсоне было порядка 140 с лишним попаданий от «Хаймарса», и все равно мост устоял. Ездить по нему было невозможно, перевели все снабжение и группировки, и города гражданского на понтоны и на паромные переправы. Но теперь еще, что важно, я вот отметил, и по технической части, мы снимаем в Киеве, как будто у нас там свой спутник отдельно от Киева летит, то есть у нас прекрасно есть объективный контроль, который идет все с тех же гераней, которые потом влетают в эту цель. Ну, то есть технический уровень постепенно растет, соответственно, растут и наши возможности по нанесению ударов по стратегической инфраструктуре противника.
10: Да там еще и граждане выкладывают все довольно активно, да, что подтверждает этот самый объективный контроль с мостами. Конечно, картинки со всех ракурсов есть всего и вся. Продолжим после новостей.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
19: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
18: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
19: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
18: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 11:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. Глава Великих Лук Николай Козловский встретился с Денисом Якубовым и его семьей, который в эти дни находится в Великих Луках. Денис Юрьевич продолжает путь своего отца, генерала армии, почетного гражданина города Великие Луки Юрия Николаевича Якубова, который сейчас является генеральным инспектором Министерства обороны России. Сам Денис Якубов более 30 лет служит родине. Для него это не просто профессия, а семейная традиция и жизненный выбор. Его дети Мария и Георгий растут активными, целеустремленными, занимаются общественной деятельностью и спортом. Николай Козловский подчеркнул, что в Великих Луках уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Юрий Якубов, его жизненный путь, его семья и его отношение к служению Отечеству являются ориентиром для молодежи города. С 9 по 16 октября в Великих Луках пройдут Дни православной культуры «Покровские вечера». Это многолетний проект, который реализуется Управлением образования Великолукской епархии в рамках соглашения между Русской православной церковью и Министерством образования России. Откроют эти дни крестный ход от храма святителя Тихона в Куни до храма Воскресения Христова в деревне Клин. Центральным событием Дней православной культуры станет методическое объединение преподавателей духовно-нравственных дисциплин «Единство народов России» как духовно-нравственный ориентир современного образования. Оно пройдет 13 октября. В семейно-досуговом центре «Атмосфера» начался сбор помощи для приюта «Веретия». До 10 октября на первом этаже центра можно оставить то, что приюту необходимо каждый день. Это сухой корм, средства для сезонной обработки животных, крупы, консервы, любые овощи, кроме картофеля, одеяло, постельное белье, полотенце, ошейники, поводки, послеоперационные попоны любых размеров. 11 октября все собранное будет передано в приют.
0: О валютах.
20: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
0: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
21: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
22: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Здесь продолжаем и еще, да, поговорим об ударах.
11: Ну да, об эффекте вот этих ударов, mm-hmm. которые начались по мостам. Все-таки это нечто новенькое. Во-первых, мы видим, как Киев стал в глухие пробки просто из-за ограничений движения по этим переправам. Во-вторых, как мы в первой части сказали, началось прозрение отдельных террористов, экстремистов, отъявленных ястребов, ну, которые уже выступают за некие переговоры. Начались вот эти гражданские выступления на Майдане и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть это такой параллельный эффект, который влияет на мозги и на самоощущение вообще украинцев в этой войне. И не зря, наверное, наше Министерство обороны, когда говорило, что усилит удары по Киеву, всю вину за эти удары возложило на Зеленского. Зеленский же тоже тут чуть не расплакался на минувшей неделе, сказал, что мы не такие люди, мы, по крайней мере, люди, мы не будем бить по гражданским объектам, вот, но мы вот в ответ на российские удары будем усиливать наши удары по нефтеперерабатывающим российским заводам. И тут просто хочется разрыдаться, какой гуманизм, если бы вот как раз предыдущий месяц я не провел в Донбассе и на Запорожье и последние пару дней в Белгороде, да, вот российская Минобороны, кстати, тоже упоминает Белгород, где на этой неделе в ходе серьезных ударов погибли люди, были ранены, да, и там девичью память Зеленского немножко освежают, что ракеты и дроны били по избирательным участкам, например, на выборах в Госдуму. 1600 дронов они запустили по Москве, по московскому региону, чтобы сорвать выборы в Госдуму. А как атаковать Петербургский экономический форум, да, который пытались сорвать. Ну и вообще я регулярно в командировках бываю в белгородских, в донецких, в курских дворах после прилетов. Это вообще-то гражданские объекты. Видимо, Зеленский не считает людей, которые там живут, за людей вообще, да, и не считает за гражданский объект какие-нибудь склады маркетплейсов, общежития студентов, целые города, такие как Олешки, да, которые они сейчас фактически устроили блокаду, взяв жителей в воздушное округление. Вот какие они при этом люди? Давайте немножко отмотаем назад, посмотрим, что у нас летом творилось. А у нас чуть ли не каждую ночь вообще-то жглись НПЗ, нефтебазы, танкеры, зерновозы. Да? Сам Зеленский хвастался, что он возвращает войну на Украину. Подоляк, его советник, говорил, что аполитичное русское большинство должно почувствовать на себе войну. Вот мы долго терпели. В конце августа Минобороны как раз и объявила о подготовке массированных ударов по украинской энергетике. И вдруг Киев начал запрашивать какие-то энергетические перемирия, что-то там, сворачивать войну исключительно до земли. Ну, что случилось с 40-дневным планом Зеленского по принуждению России к миру? Ну, что, как-то он пошел не так. Вот. Поэтому будем смотреть, что животворящая герань может еще наделать. И, повторюсь, оба моста, которые были атакованы, и еще и третий мост в Запорожье был атакован, там тоже пробоина в полотне. А сейчас, кстати, перед нашим эфиром был выложен объективный контроль ударов авиабомбами по мосту в Запорожье. Там не все пришли в цель, и критических повреждений нет, но тем не менее. И мостов-то еще много, на самом деле. Только в Киеве их 9, но, правда, из 9, из автомобильных, только Дарницкий мост официально работает без ограничений. Мост Платона 1953 года, первый в мире цельносварной мост, такое советское чудо, да, после недавнего обследования получил вердикт «остаточный ресурс 0 лет», это прямая цитата. На мосту метро, это 65-й год постройки, сейчас идут противоаварийные работы, это не из-за ударов, это вот годы самостийности, 30 лет самостийности, вот так вот сказались на тяжелом имперском советском наследии, которого мы сейчас и лишаем Украины, чтобы они сильно сами не мучились, да. Есть, значит, южные и северные мосты, которые ограниченно работоспособные, то есть там все время, это еще до ударов, все время там какая-нибудь полоса закрыта на ремонт, идет по одной полосе, а сейчас, когда останавливаются, еще и вот это дает нагрузку на трафик. Есть Подольск-Воскресенский мост, открыли недавно, но он более-менее действует. Ну и плюс железнодорожные Дарницкий и Петровский. Ниже по течению есть мосты в Каневе, в Черкасах, Кременчуг, Каменское, Днепропетровск, Запорожье. В общей сложности, я боюсь ошибиться, но что-то около 30 переправ. Там и вантовые есть с тросами, и бетонные, да, железобетонные, которые сложно свалить. Но, повторюсь, по оценкам украинских экспертов транспортных, 90% логистики шло именно через Южный мост, который мы сейчас и пытаемся свалить. Вот остальные мосты, я подозреваю, что они просто не выдержат такой нагрузки. Ну и в советское время-то строили, наверное, под другую нагрузку. Не было столько автомобилей, не было такого грузопотока. Но, тем не менее, строили все-таки с учетом возможной войны, да, с расчетом на ракетно-бомбовые удары. Поэтому, конечно, полностью вот просто свалить их в Днепр, ну, это крайне тяжело. Но сделать так, чтобы по ним перестали ездить, как украинцы сделали с Антоновским мостом, я думаю, надо, можно, и сейчас мы все-таки пробуем это делать, и видно, что это работа такая системная. Что еще важно? Важно то, что мосты и вообще связь логистическая всей страны – это один из столпов государственности, какого-то территориального образования. Да? Снабжение, беспрерывная связь, железнодорожная, авиационная и прочее, какая угодно – это один из столпов государственности. И мы, заметьте, постепенно из Украины выпиваем вот эти признаки государственности. Мы выбили у них промышленность. Металлургии сейчас нет. Они жалуются, что за последний месяц они не выплавили ни одной тонны стали впервые за 100 лет. Мы выбили им море. По морю сейчас грузопоток практически не идет. Да, что пытается идти, то тонет, невзирая на то. Это нейтральные воды, украинские воды. Мы переступили эту красную линию, как бы, и не оглядываемся больше на то, что кто там скажет по поводу тех мер, которые мы выбираем. Мы практически лишили их железной дороги. Вот на неделе глава аграрного министерства. Не знаю, почему... Ну, знаю, почему аграрного министерства. Он говорит, что у нас теперь дефицит локомотивов. Почему аграрник говорит? Потому что им не на чем теперь вывозить зерно. Соответственно, мы выбили еще одну, один признак государственности. Это сельское хозяйство, да, которое давало какую-никакую экспортную выручку на Украине. И сейчас мы выбиваем логистику, мы выбиваем сообщения между Западом и Востоком. Это тоже важно. И это важно как с военной точки зрения, так и с точки зрения внутреннего мироощущения простого украинца, который понимает, блин, вот мы начали им ВБ и Озон выносить, и что в итоге мы получили? Вот Зеленский объявил там 40 дней, а в итоге получаем мы, да, и летит, ну, гражданские, конечно, тоже от этого страдают. Но
10: связь еще, да?
11: Отдать. Связь, да, пожалуйста, у них там начинают сбоить все эти удобные сервисы типа ДИ, да, типа наших госуслуг, а как бы, ну, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, вот. Но это тоже и на военной связи тоже отражается, хотя у военных, конечно, ну, запаса прочности побольше по связи, учитывая, что еще и Starlink есть, безусловно. Поэтому как бы это, ну, такой новый поворот. То есть одновременно с наступлением на линии боевого соприкосновения мы расшатываем всю государственную основу Украины. А это в любом случае накопительный эффект какой-то даст. Уже виден протестный потенциал. У них он и так есть там с анти-ТЦКшными этими выступлениями, которые подавляют в зародыше с этим Майданом мира. Но любой как бы народный протест, чтобы он вылился во что-то больше, он должен быть управляемым. Здесь нет управляемости. Да? Здесь какие-то такие вспышки эмоциональные, а управляемой руки нет. Любой протест, вот я на многих работал в цветных революциях и на постсоветском пространстве, и там, условно говоря, во время арабской весны на Ближнем Востоке. Любой протест всегда перехватывается какой-то более организованной и, как правило, более радикальной силой, и тогда уже начинаются какие-то процессы. Да? А мы же понимаем, что внутри страны, внутри Украины, ну, нет какого-то консенсуса, да? Нет какого-то политического согласия. Есть консенсус по поводу войны, есть консенсус по поводу антироссийских настроений. То есть пророссийских или антивоенных сил там нет, которые могли бы этот протест перехватить. Вот. Но там, условно, конфликт элит там, безусловно, существует. И между Зеленским и даже Кличко, и между Зеленским и террористом-экстремистом Порошенко. Вполне такие люди, которые на волне каких-то народных выступлений могли бы перехватить этот протест. А уж выступления этих террористов Гончаренко, они прямо пока указывают на какую-то такую уши, торчащие из Европы, потому что что Гончаренко, что Скороход – это главные грантоеды на Украине, которые отрабатывают финансирование западное. То есть это, опять же, еще и выражение некоторых настроений на европейском континенте, хотя там, конечно, больше превалирует милитаризм.
10: Спасибо, Александр Коц здесь.
11: Всем пока.
22: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете Радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
24: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.

0: они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
1: А какие еще возможности лечения существуют?
0: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и оно было доступно только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
1: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по специальной цене от производителя, но из-за высокого спроса количество аппаратов строго ограничено.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
0: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы, модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
1: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
0: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
1: Подскажите, пожалуйста,

0: Ведь, чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
1: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
0: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
1: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по специальной цене от производителя. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
0: Я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, звонок абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
1: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
0: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
1: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Воспользуйтесь возможностью приобрести аппарат «Надежда» по специальной цене от производителя. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Но помните, из-за высокого спроса количество аппаратов и подарков строго ограничено. Оплата после получения. Диктую номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
0: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 40 40. 40-40. 8-800-777-40-40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по энергетике Станислав Митрохович о последствиях отказа от российского газа для Европы.
5: Конечно, масштабной катастрофы не будет. Коммунальный кризис все-таки для этого у них имеется ресурсы. А вот постепенная дальнейшая деградация промышленности энергоемкой, постепенная дальнейшая потеря конкурентоспособности сравнительной европейской экономики на фоне конкурентов, там, китайцев, американцев, она будет продолжаться. И даже на фоне некоторых стран, вроде Турции, например, или Генетал-Зверо, потому что там выгодно переносить будет предприятие. Я уж про Америку и Китай не говорю, просто сравнительная стоимость электричества и газа Китая с Америкой, с одной стороны, и с выходом из Европы. В Европе она просто нет прекрасной стоимости. Просто на самом деле так. Ну вот и как после этого они будут рассказывать, чем они собираются жить. Просто они будут производить после какой-то технологичную электронику или там какую-нибудь фармакологию. На самом деле китайцы и американцы это будут делать еще в большем количестве, чем они. Поэтому в погоне за чем-то новым они потеряли то, что у них было.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: что делает семью настоящей командой. Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
7: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас не видит перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но американские власти готовы содействовать переговорам. По его словам, Вашингтон обеспокоен возможностью эскалации, она может затронуть другие страны. Также Рубио сказал, что российско-украинский конфликт зашел в стратегический тупик, это чревато опасностями. На данный момент нет никаких перспектив урегулирования путем переговоров, сказал Рубио в интервью греческим СМИ. По его мнению, США уже пытались способствовать дипломатическому урегулированию, но пока эта цель остается недостижимой. В сентябре США возобновили посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и предприниматель Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев, встречались с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но дальше этих инициатив переговорный процесс не продвинулся. Кушнер утверждал, что большая часть соглашений по Украине уже согласована.
2: Ближнем Востоке.
1: Через Ормузский пролив накануне прошло всего 7 коммерческих судов. Это стало самым низким показателем с 23 июля, следует из данных аналитической компании КПЛР. При этом экспорт нефти с побережья Красного моря и Оманского залива за время конфликта вырос более чем в 2 раза. До почти 7 миллионов баррелей в сутки. Это позволяет компенсировать потери от снижения транзита через Ормуз, пишет агентство Рейтер. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. Штаты ввели морскую блокаду иранских портов. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Тегеран готов возобновить судоходство через пролив в течение 7 дней, если Вашингтон ослабит военное давление и снимет блокаду с Ирана. Портов. Информация о том, что рэпер Канье Уэст заработал 20 миллионов долларов на отмененных концертах в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщила глава Say Agency Анна Супчева. Ранее сегодня о том, что музыкант заработал именно такую сумму, написал Коммерсант со ссылкой на 2 источника, знакомых с ситуацией. Один из них уточнил, что это не чистый гонорар. Из этих денег оплачиваются в том числе услуги персонала рэпера. А по словам другого источника, Уэст, вероятно, не вернет деньги, потому что его контракт этого не предусматривает. Концерты должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене», но в итоге площадка не дала на них разрешения. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. На ВСУ ударили по дата-центру под Рязанью. Обсудим возможные последствия для сервисов. Штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки переехать в Донецк. А Миноборнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Начнем обсуждение главных новостей в эфире радио «Комсомольская правда». И начнем с того, что в дата-центре Яндекса в Сасове Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании и отметили, что профильные службы устраняют последствия. Никто не пострадал, работу дата-центра остановили, и пользователям может быть недоступна часть сервисов. Проблемы возникли также у ЦАН, ГК «Астрал», «Бимлип», «Флет», «Аудио» и некоторых сервисов 1С, а также корпоративных мессенджеров. Еще раз напомню, что пожар в дата-центре Яндекса в САСВ Рязанской области произошел после атаки БПЛА. Пострадавших нет, еще раз подчеркну, но в компании сообщили, что работа дата-центра полностью остановлена. Часть сервисов может быть недоступна, а точные сроки восстановления пока неизвестны. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. Ильдар Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
8: Ильдар Викторович, к вам несколько вопросов. А вот насколько критична остановка центра обработки данных в САСВе? Какие именно сервисы там от навигаторов до облачных хранилищ могут сбоить у обычных пользователей и бизнеса? И как долго обычно занимает перенаправление этих потоков данных?
13: Ну, сбоить может все, что угодно, потому что мы не знаем, какие конкретно сервисы затронуты. Скорее всего, это пострадали коммерческие компании, которые размещались в дата-центре Яндекса. И это компании, у которых нет резервирования. Резервирование разнесенного географически. Сами сервисы Яндекса вряд ли пострадали. Проблемы, которые наблюдаются, они связаны с тем, что не хватает транспорта, оптики до резервных дата-центров, где эти данные хранятся. То есть туда возник просто излишний поток. День-два все это рассосется. Я думаю, что проблема... Ну и вот заявление о том, что пожар, уничтожен дата-центр, я думаю, что это очень большое преувеличение. Там несколько зданий, и дата-центры имеют хорошую систему пожаротушения, поэтому, скорее всего, это просто отключение, связанное именно с оценкой ущерба.
8: А подскажите тогда, Ильдар Викторович, а как в крупных IT-компаниях работает система уже упомянутого вами резервного копирования? То есть есть ли уверенность, что из-за пожара в Рязанской области никакие личные или, скажем, корпоративные данные россиян не были безвозвратно утеряны?
13: Вы знаете, вообще вот эта вся ситуация, да, если убрать за скобки удар дроном, который не является стандартной, все остальное это штатно. Uh-huh. Дата-центр построен для того, чтобы выдерживать пожары, землетрясения, любое физическое воздействие. Информация резервируется. Резервируется она географически. То есть вот вся важная информация, которая есть у Яндекса, в том числе пользовательские данные, они разнесены физически между разными площадками, разными дата-центрами.
8: Ну, то есть она хранится, я уточню для нашей аудитории, она хранится не частями, там зеркала, там точные копии, я правильно понимаю?
13: Зеркала, точные копии, абсолютно. То есть давайте на пальцах объясним, чтобы людям было понятно. Когда вы грузите картинку, ну, фотографию в Яндекс.Диск, например, эта фотография, допустим, попала в Сарово, и, допустим, она попала в московский дата-центр. Вот она существует сегодня в двух ипостасях, в двух копиях. Естественно, есть тот дата-центр, к которому вы обращаетесь, который ближе к вам, он дает вам эту картинку. Если же один из дата-центров недоступен по какой-то причине, отказывает, причины могут быть любые, там оптику порвали, например, да, сам дата-центр работает, канал связи порван. У вас, собственно говоря, вот одна картинка в Москве существует, в Сарово ее для вас не существует. Сейчас, когда людей призывают качать свои данные из Яндекса, якобы спасать, это худшее, что можно сделать, потому что это создает нагрузку как на Яндекс, так и на транспорт, на интернет. И просто создает затор на дороге, назовем это так. Поэтому этого делать точно не стоит. Данные безопасности. Единственное, что может пострадать, это конкретные данные коммерческих компаний, которые брали хостинг у Яндекса без раздумий, то есть некий виртуальный хостинг, без географического разнесения, вот тут могут быть проблемы. Но опять-таки, да, изнутри, вот если брать Сарова, там несколько зданий, насколько мне известно, и локальные копии тоже не хранились в одном здании. Даже если в одном здании был пожар, что-то уничтожено, то дальше это не пойдет.
8: Ну вот сейчас многие говорят о начавшейся войне дата-центров, так называемой, потому что наши военные ранее поразили стратегические ЦОД Украины, и теперь мы увидим ответные атаки. В географии наших серверных мощностей, на ваш взгляд, можно ли говорить о каких-то уязвимостях, и есть ли какой-то реальный риск остаться с поврежденной критической IT-инфраструктурой на территории России?
13: Вы знаете, это очень сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что у нас сегодня дефицит мощностей дата-центров. И любые выпадающие мощности – это, конечно, повышение цен. То есть интернет не исчезнет, интернет будет, сервисы будут работать. Но надо четко понимать, что меньше мощностей, а выше цены. А скорость восстановления, если брать Сарова, там оптимистично от 1 до 2 дней, до 5-6 дней. Это зависит от компании, но мы не видим пока каких-либо сведений о том, что конкретно произошло. Знаем, что был пожар, насколько масштабный, неизвестно. Вот. Но если системно будут удары наноситься по российским дата-центрам, это станет проблемой рано или поздно, потому что это повлияет фактически на весь Рунет, на всю жизнь в Рунете. И для нас это, конечно, негативный фактор.
8: Еще один момент, который хотел с вами обсудить. Я увидел, что суперкомпьютеры Яндекса как раз размещены, в том числе и в упомянутой локации. Вот на ваш взгляд, есть ли какая-то проблема там? Да, суперкомпьютер, по-моему, Червоненкес, да, и Липунов. Один в 21-м, другой в 20-м году запущены. Для них есть какая-то опасность? Потому что суперкомпьютеров в России не очень много.
13: Их не очень много. Я думаю, что их заглушили штатно. И здесь как таковой опасности, наверное, нету. Да? Но опять-таки мы не знаем, какой ущерб. Но есть другая история, которая сильно может повлиять на Яндекс. Вот мы говорим, то, что мы обсуждаем с вами, мы обсуждаем пользовательские сервисы, мы обсуждаем там почту, Яндекс.Диск, Алису, виртуальный хостинг и прочие вещи. Это все интересно, это текущий бизнес, но это не самое важное. Суперкомпьютеры обсчитывают большие данные, в том числе большие языковые модели, которые могут обсчитываться месяцами. Если в этот момент происходит сбой, как отключение дата-центра, а, видимо, он произошел, то вы можете выкинуть на помойку эти пару месяцев работы, которые стоят дорого. Это время работы суперкомпьютера. И дальше начинать все сначала, по сути. То есть вы потеряли время, вы отстали в этой гонке и начинаете снова все делать с нуля.
8: А насколько оперативно российские компании сегодня могут заменять, скажем, пострадавшие физические высокотехнологичные оборудования в условиях санкционных ограничений? Внутренних резервов достаточно?
13: Вы знаете, тот же вопрос не в наличии техники. Техника-то вот, идите покупайте на здоровье, вопрос цены. То есть та техника, которая стоит в Сарово, да, совокупно ее сложно оценить, потому что там очень разные сервера. Но если брать условно суперкомпьютеры, там 21-го года условно, вот сегодня, чтобы получить ту же самую производительность, нам надо заплатить примерно в 3-4 раза больше денег. И это достаточно проблемная закупка для России. Поэтому в деньгах, да, мы проигрываем. Это большие траты.
8: Может ли эта атака по подрезанию стать неким триггером, на ваш взгляд, для полного пересмотра стандартов безопасности российских коммерческих дата-центров? Каким дополнительным расходом для IT-сектора это в итоге может привести?
13: Ну, дата-центры уже как бы не первый год, уже 2 года готовились к атакам дронов. Ну, то есть, как я уже сказал, штатно вот, заглушить дата-центр, сохранить данные, перевести на запасные мощности – это штатная ситуация. Какие-то дата-центры уже защищены антидроновыми сетками. Не буду там их называть, но они есть по стране. Это объекты критической инфраструктуры. они защищены, есть строящаяся защита, но понятно, что защитить на 100% быстро и моментально невозможно. Защитить от ударов одиночными дронами крайне сложно. Мы это видели на примере Wildberries. Там пытались защитить разными способами. Тем не менее, результативность достаточно высокая. Поэтому я думаю, что мы увидим и другие пораженные дата-центры, но это очень тяжелая цель из-за системы пожаротушения, из-за того, что пожар не распространяется, как правило, и дальше в короткие сроки дата-центр можно привести в чувство и вернуть его в строй.
8: Да, Эльдар Викторович, благодарю вас за квалифицированные и, самое главное, понятные краткие ответы. Эльдар Муртазин был с нами на прямой связи, ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор MobileReview.com. Мы обсудили удар ВСУ по дата-центру под Рязанью, обсудили возможные последствия для сервисов. Скоро вернемся и продолжим нашу работу в эфире. Министр Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования. Подробности через пару минут в эфире.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
15: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема. Миноборнауки планируют завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Это сообщил РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. По отдельным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки соответствующие мероприятия должны проделать уже к 27-28 учебному году. Это заключил собеседник на агентство. Ну и у нас на связи, чтобы обсудить перспективы, во что превратится высшее образование в России, к упомянутой дате проректор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук и профессор Олег Федоров. Олег Дмитриевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
18: Добрый день, здравствуйте.
8: Ну вот мы видим, что с 23-го года новая система в пилотном режиме обкатывается уже в 17 вузах страны. А можно ли какие-то промежуточные итоги вот сейчас подводить? Этот эксперимент что показал? Какие трудности главные, с которыми столкнулись пилотные университеты, удалось ли их преодолеть?
18: Задача, которая стоит перед системой высшего образования сегодня, она достаточно сложная в плане того, что переход на новую модель высшего образования – это не просто переход такой формальный, когда мы слово «бакалавриат» меняем на слово «специалитет» или слово «базовое высшее образование». За этой трансформацией стоит очень глубокое осмысление организационно-педагогических аспектов высшего образования. То есть речь идет о том, что новая система – это не просто формальное изменение учебного плана по количеству там, часов, предметов, зачетных единиц или перечня компетенций. Это попытка осмыслить вообще всю дидактику, педагогику высшего образования в условиях той трансформации, которая сейчас переживает на макроуровне наше общество. Это искусственный интеллект и разрыв между подготовкой образования и рынком труда. И поэтому вот самая главная сложность, над которой сейчас вот все вузы работают, которые участвуют вот в этом пилотном проекте, это как обеспечить сущностный переход на новую модель, то есть какие черты должны быть у новой модели высшего образования, какими качествами должен обладать выпускник, чтобы быть сразу востребованным на рынке труда, потому что модель решает не просто задачу построения там, суверенной системы образования, она решает еще и задачу соединения обучения и рынка труда.
8: Угу. А также вижу, что глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что полный переход завершится к 2030 году. Почему реформа до этого срока растянута? Длительный срок же получается. И не будет ли путаницы, когда часть студентов будет учиться по старым стандартам, часть по новым?
18: Действительно, разнообразный риск на эту тему есть, когда одновременно в ВУЗе учатся и студенты бакалавры, и студенты базового высшего образования, как, например, у нас в Московском городском педагогическом университете. Но срок на самом деле оправдан двумя обстоятельствами. Во-первых, сложные решения в образовании невозможно принимать быстро, а во-вторых, это связано с тем, что полноценный выпуск первых студентов по высшему образованию, которые базовой модели, он, несмотря на то, что формально случится в 2027-2028 году, это речь идет о программах специализированного высшего образования, которые могут быть годичные, двухгодичные или даже трехлетние. А вот базовое высшее образование, это те студенты, которые пришли получать его после школы, они выпустятся как раз только к 30-му году, 29-30-му. И поэтому для того, чтобы весь цикл пилота пройти, необходимо это время. И заодно, конечно, очень глубоко осмыслить те изменения, которые происходят. То есть такой срок связан только исключительно с тем, чтобы сложное решение было максимально продуманным, взвешенным и апробированным на практике.
8: Угу. А какие именно направления подготовки реформа затронет первыми и почему именно такой выбор? Ну, то есть это инженеры, педагоги и айтишники, насколько я понимаю, или предполагаю?
18: Ну, там несколько больше этих научных направлений подготовки, потому что в пилоте участвуют очень разные вузы. То есть в пилоте есть педагогические вузы, в пилоте есть вузы технического инженерного профиля, и в пилоте есть классические университеты, например, Томский государственный. То есть вузы, которые участники пилота, они подбирались таким образом по критерию, ну, во-первых, наличия потенциала необходимого для того, чтобы этот эксперимент провести, а во-вторых, для того, чтобы охватить как можно более широкий спектр этих направлений подготовки. Поэтому сейчас экспериментируют таким широким фронтом в очень разных направлениях подготовки, и глобально система будет перестроена полностью, включая возможные изменения самой номенклатуры специальности высшего образования, о чем тоже Валерий Николаевич неоднократно говорил.
8: А как вы считаете, во что глобально превратится Высшая школа России к 30-му году? Вообще, каким станет идеальный выпускник университета будущего?
18: Вот здесь у этого вопроса два очень важных и сложных аспекта. Первое, что выпускник должен быть совершенно точно максимально приближен к запросам рынка труда, То есть сегодня важно сделать вот эту смычку вузовского образования и реального сектора, где этот выпускник будет работать. Но, с другой стороны, важно понимать, что высшее образование, университетское образование особенно, это не просто подготовка человека к рабочему месту, это еще и более широкая его культурологическая, социально-гуманитарная подготовка, его взросление как личности. Поэтому вот здесь надо одновременно держать в голове именно эти две задачи. То есть, с одной стороны, максимально подстроить программу под требования работодателя и запросы рынка, а с другой стороны, не утерять вот эту фундаментальность, культурологичность, целостность, гуманитарность нашего образования.
8: Олег Дмитриевич, благодарю вас за ответы. Олег Федоров, проректор Московского городского педагогического университета и доктор педагогических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Ну, а теперь мы к новостям спорта перейдем. С ними нас познакомит мой коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта.
19: Московская «Динамо» проиграла китайскому клубу «Шанхай» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2-3. Ключевым моментом матча стал гол китайского клуба перед перерывом после ошибки хозяев. Это пятое поражение «Динамо» подряд. Москвичи с 12 очками занимают 9-е место в западной конференции. «Шанхай» одержал 5-ю победу в 6 последних матчах и с 17 баллами расположился на 4-й строчке восточной конференции. Московский баскетбольный клуб «ЦСКА» дома нанес поражение екатеринбургскому «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата единой лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 90-85. ЦСКА стартовал с 2 побед в 2 матчах единой лиги. У «Уралмаша» стало 2 поражения при 1 победе. Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал заявление после завершения Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины. Футболист поддержал Месси после его объявления об уходе из сборной, написав в комментариях, что аргентинец много лет защищал честь своей страны и его наследие останется навеки. Ранее 7 октября Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины против команды Бенина. Он забил на 71-й минуте встречи. В составе национальной команды это был его 126-й гол. Месси выступал за национальную команду с 2005 года. Футболист чемпион мира 2022 года и обладатель 2 Кубков Америки. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
20: Рекламно-информационная программа.
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
21: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Каждый владелец автомобиля с классическим гидротрансформаторным автоматом должен четко представлять, что в АКПП должен присутствовать строго определенный объем трансмиссионной жидкости АТФ. Не больше и не меньше. Когда этой жидкости недостаточно и ее уровень ниже требуемого, в узле нарушается температурный режим. Перегрев резко снижает ресурс любого механизма, и АКПП в этом смысле не исключение. Кроме того, при пониженном уровне масла в автомате его насос начинает вместе с жидкостью захватывать воздух. Она взбивается в эмульсию, насыщается пузырьками газа, что меняет ее физические свойства. Жидкость становится легко сжимаемой. В системе падает давление, а это влечет за собой симптом под названием «пропала передача». Эмульсия намного хуже смазывает детали и узлы автомата и плохо отводит от них тепло. Избыток АТФ в коробке не менее вреден, нежели недостаток. Когда уровень смазки слишком высок, вращающиеся части КПП цепляют его поверхность и вспенивают жидкость. Появляется все та же эмульсия. Но, кроме того, поскольку наблюдается избыток рабочей жидкости, вспенивание оборачивается сильным увеличением ее объема и излишки начинают рваться на свободу. Надо помнить, что проверять масло в АКПП по тем же принципам, что и в двигателе, категорически нельзя. На щупе коробки автомата присутствует не один диапазон уровней, а два. Расположенные повыше обычно помечаются надписью «Hot», а тот, что пониже – «Cold». То есть верх щупа предназначен для контроля уровня АТФ на прогретой коробке, а низ востребован, когда она холодная. Контроль уровня АТФ проводит исключительно при включенном двигателе. Когда КПП не прогрето, масло должно стоять на отметке колб. А после 20-30 минут езды оно, нагревшись, вылезает до уровня ход. Это следует иметь в виду, если решите проверить его уровень. И еще один совет. Чтобы продлить срок службы агрегата, надо обязательно добавлять состав Супротек АКПП. Под его воздействием восстанавливаются изношенные поверхности трения, к которым относятся поверхности зубцов в зубчатых зацеплениях, обоймы подшипников, шестерни масляного насоса и гидроблока. Восстановление оригинальной формы деталей, устранение задиров позволяет получить ряд улучшений в работе трансмиссии. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
20: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Великих Луков, 12.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Второй поток федеральной программы по предпринимательству «Свой бизнес» стартует в Псковской области 26 октября. Она поможет участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей получить практические знания по запуску и развитию своего дела. От выбора бизнес-идеи до составления полноценного плана и первых шагов на рынке. Участников ждет очное 5-дневное обучение, консультации экспертов и наставников, живые истории предпринимателей, бизнес-визиты на предприятия, пошаговая подготовка к запуску бизнеса, а также информация о мерах поддержки. Идет прием заявок. 10 октября в субботу в Великих Луках в клубе S-Fitness состоятся соревнования ГТО. Принять участие в них смогут все желающие, независимо от уровня подготовки и предыдущего опыта выполнения нормативов. Регистрация участников начнется в 11.00, а в 12 часов будет дан старт соревнованиям. Делегация Псковской области принимает участие в 5-м молодежном слете амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет», который проходит в эти дни в Грозном. В составе делегации – студенты ведущих учреждений среднего профессионального образования. Всего на слет собрались более 500 участников из 86 регионов России. Запланирована командная работа над проектами популяризации рабочих профессий и финал Всероссийского конкурса молодежных медиа-центров.
20: О валютах.
23: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12.52.
20: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Гость в студии.
5: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и сегодня у меня в гостях Иннокентий Андреевич Дементьев, заместитель председателя правления, управляющий директор президентского фонда природы, заместитель генерального директора в фонде президентских грантов. Иннокентий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте поговорим про прием проектных идей на конкурс президентского фонда природы, который вот уже завершился 30 сентября. Подано 1200 заявок из 88 регионов. Иннокентий, скажите, пожалуйста, вот интересна статистика поданных заявок. Кто больше всех подавал? Кто эти люди или организации? И какие направления самые популярные?
6: Да, спасибо большое. Ну, во-первых, хочу сказать, что президентский фонд природы существует, на самом деле, не так давно, полтора года нам. Это для нас третий конкурс. Мы два конкурса уже провели, 321 проект поддержали, они прямо сейчас реализуются. Вот, то есть у нас в этом году прошло уже порядка 400 экспедиций на наши гранты, например, да, из для такого среза о том, чем мы занимаемся. На первые конкурсы в основном к нам приходили некоммерческие организации, НКО, да, поскольку президентский фонд природы – дочерняя организация фонда президентских грантов, есть некоммерческие организации с готовыми проектами, и они вот перешли, скажем так, в фонд природы. А на третий конкурс, который идет сейчас, пришло чуть больше физических лиц, людей со своими проектами, поскольку этот конкурс позволяет прийти вот просто человеку со своим собственным проектом, попробовать себя и получить грант президента, да, Российской Федерации на реализацию своего проекта. И вот если на первых двух конкурсах большую часть заявок подавали НКО, то сейчас физические лица, 55% заявок именно от физических лиц. Это первый тренд. Если говорить о сутевых направлениях, то их пять, на самом деле, в фонде природы. Первые два – это как раз непосредственно работа по сохранению редких видов животных, изучение и мониторинг биоразнообразия, такие биологические направления. Третье направление – кадровый потенциал, волонтерство, экотуризм на ООПТ, особо охраняемых природных территорий. И четвертое – это информационно-просветительские проекты в сфере защиты дикой природы. Пятое – Арктика. Вот четвертое направление, информационно-просветительский проект, у нас было самое популярное сейчас по итогам вот этой приемной кампании. Но посмотрим по итогам оценки, потому что, честно говоря, по предыдущим волнам было то же самое, то есть больше приходило заявок информационно-просветительских, но побеждало больше проектов по непосредственной защите и сохранению редких видов животных и изучению биоразнообразия.
5: А когда будут известны результаты, какие проекты выиграли?
6: Результаты мы будем публиковать в феврале следующего года, поскольку конкурс у нас двухэтапный. На первом этапе заявители представили проектные идеи, и только на втором этапе те заявители проектные идеи, которых будут оценены наиболее высоко, будут готовить сами проекты с бюджетами, календарными планами, и вот по итогам двух этапов сформируется перечень победителей.
5: Очень, конечно, интересно узнать, кто победит, но давайте переключимся на новшество, которое в сентябре этого года президентский фонд природы запустил. Это пилотный проект «Биом. Биоинженеры окружающего мира». В двух регионах он реализуется, это Нижегородская и Тверская области. Что это за проект и каковы его цели, Иннокентий?
6: Да, это проект по вовлечению школьников в охрану природы. Мы, как Институт развития, работаем и со школьниками, и со студентами, и со сложившимися профессионалами в сфере охраны природы. И вот на этом проекте школьники 5-9 классов получают возможность выращивать редкие виды растений на специальных фитостеллажах, которые вот поступают в школы. У нас два пилотных региона, в которых уже участвуют 300 школ, на самом деле. И в течение года школьники будут из семян, которые поставляют ботанические сады, выращивать редкие виды растений, наблюдать за этими растениями. А наши партнеры из университета ИТМО Санкт-Петербургского будут создавать цифровую модель роста этих растений, что, собственно, делается впервые. То есть это проект, который и про вовлечение школьников, но и, на самом деле, про большую науку. То есть никто еще не создавал цифровые модели целого ряда редких видов растений, произрастающих у нас на нашей территории.
5: Почему все-таки Нижегородская и Тверские области? Почему именно эти регионы были выбраны?
6: Эти регионы, во-первых, проявили сами интерес очень большой к теме, к фонду природы. Мы с ними сформулировали пилотную модель, в рамках которых как раз они смогли подключить 300 школ по 150 в каждом регионе, что много, на самом деле. Там очень заряженное сообщество учителей и биологов. Вот мы провели как раз два мероприятия, запускающих и в одном, и в другом регионе, и от учителей огромный импульс, просто такой интерес, куча идей, которые нам еще предстоит только воплощать в рамках этого проекта. Ну, действительно, это такой очень мощный заряд энергии. И вот этот заряд энергии, на самом деле, он как-то передался, да, и вот удалось проект вместе с этими регионами сформулировать как такую пилотную практику. В будущем мы планируем открытый конкурс для других регионов на включение в этот проект.
5: Я подумала про других преподавателей, для которых сейчас вот то, что вы рассказываете, звучит как приглашение к тому, чтобы проявлять инициативу и тоже говорить, мы тоже хотим растить, помогать, поддерживать, участвовать в таких вот инициативах.
6: Да, вот для учителей биологии это, на самом деле, действительно такой прям глоток свежего воздуха, честно говоря, вот благодаря участию в таком проекте. То есть они почувствовали свою значимость, что ли, да, и такой интерес и самих регионов, и властей, ну и нас, естественно, как фонда.
5: Очень здорово. Еще одна интересная инициатива, и мне кажется, она, правда, тоже расширяет так горизонты для всех жителей нашей страны. 12 октября в понедельник завершится прием заявок на заповедную стипендию. Это тоже новшество от президентского фонда природы. И вот кому адресована она, Иннокентий, кто и за что сможет ее получить, и что сделать в ответ?
6: Заповедная стипендия – это сейчас действительно самая актуальная для нас тема, поскольку, как вы верно отметили, уже вот-вот завершится прием заявок, и мы очень ждем заявок от студентов всей нашей страны. Кому она адресована? Она адресована тем студентам, тем людям, которые хотели бы попробовать себя в качестве, может быть, там, работника или волонтера, да, в заповедной системе России, соответственно, в национальных парках, в заповедниках, на других особо охраняемых природных территориях, у которых есть идея реализации какого-то проекта или какой-то просто активности, полезной для развития заповедной системы. И, собственно, заявка на заповедную стипендию, она и состоит в описании такой инициативы. То есть она в чем-то, кстати, похожа на грантовый конкурс, но, конечно, гораздо проще, поскольку это заявка студенческая. То есть нужно проявить активность и желание, собственно, вот попробовать себя в заповедной системе.
5: То есть, например, есть у меня идея, как защищать нерв, да, или как спасать там китов дальневосточных. И я могу к вам с этой идеей, со своей прийти, ну, в смысле, не я, а студент, да? Не взрослый человек все-таки, а студент. И сказать, уважаемый президентский фонд природы, у меня есть вот такая мысль, хочу стипендию, дайте реализовать.
6: Ну, строго говоря, кстати, может прийти студент любого возраста. Да? То есть, да, у нас, да, и бакалавры, и специалитеты, и магистранты. Да, нужно сформировать такую идею. И в идеале, опять же, да, можно приложить к заявке письмо от ООПТ, от особо охраняемой природной территории. Это не обязательно, но желательно. И уже связаться как-то с территорией и вот сказать, вот, я бы хотел с вами поработать, побыть у вас, готовы ли принять на практику. И получить некое письмо о готовности. Причем не обязательно даже от директора, это может быть любой сотрудник, на самом деле, да, вот организация, которая управляет особо охраняемой территорией. Но это тоже не обязательно. То есть главное, чтобы была идея, была заряженность и горели глаза, на самом деле. Мы даже это смотрим через заявку. То есть в заявке есть элементы, которые позволяют это распознать.
5: В заявке видны горящие глаза студента, я поняла. А, Иннокентий, такой вопрос, еще мне стало интересно. А если, допустим, студент из Москвы, но у него, его идея, правда, касается, например, дальневосточного заповедника нашего морского, допустим. Вот такие заявки тоже рассматриваются?
6: Конечно, да, любые, без разницы. То есть главное, чтобы студент понимал, что ему нужно будет в этот заповедник поехать и что-то в нем сделать хорошее, полезное для заповедника.
5: Ну, как раз на сайте прямо так и указано, что не просто студент, а уже в заповедном деле. И сама программа позиционируется как старт карьеры в заповедной системе. А в чем отличие, вот такое принципиальное отличие заповедной стипендии от уже существующих академических стипендий и грантовых конкурсов для студентов, Иннокентий?
6: Да, я бы как раз хотел сказать, что ключевое отличие – это практическая направленность. Стипендия нацелена на тех студентов, которые хотят что-то делать, у которых не просто идея, как улучшить мир в целом. Да, это тоже хорошо, это тоже, на самом деле, наши люди, мы будем работать обязательно. Но вот конкретно по этой стипендии, да, это идея какой-то вот активности, да, проекта, может быть, небольшого собственного, да, который вот хочется попробовать в рамках практики на конкретной территории. Это знание, что вообще существует заповедная территория, где они расположены, контакт какой-то, может быть, предварительный, да, может быть, вы уже, кстати, ну, вот если я сейчас обращаюсь к студентам, вы уже, например, волонтерите, да, в рамках какой-то группы коллег там, или там, других студентов на особо охраняемой территории, тогда это вообще для вас абсолютно стипендия. То есть вот такая практическая направленность – это, пожалуй, главное отличие. И мы при, собственно, оценке смотрим не только на какие-то формальные признаки, да, то есть это, опять же, не стипендия для отличников по биологии, да, то есть это стипендия для тех, кто хочет попробовать себя в заповедном деле. Причем могут быть не только биологи, а это могут быть студенты любых направлений, то есть и юристы, и IT-направления, собственно говоря, и даже социальные направления, да, там, социальная работа и там коммуникации, связь с общественностью, например, тоже, пожалуйста, очень интересно. То есть заповедной системе не хватает совершенно разных компетенций, и, возможно, вы тот человек, которого не хватает для того, чтобы вот в заповеднике, в национальном парке, который расположен в вашем регионе, случился какой-то новый уровень развития, например, да, и помощь животным, например, да, или развитие экотуризма, к примеру, да, то есть обратить внимание людей на важность сохранения природы. То есть там нужны совершенно разные компетенции.
5: Мы продолжим, друзья, об этом говорить. Напомню вам, что сегодня у нас в гостях в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Иннокентий Андреевич Дементьев, заместитель председателя правления, управляющий директор президентского фонда природы. Продолжим через несколько минут.
20: Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
20: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.
1: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
20: Гость в студии.
5: Друзья, еще раз здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Иннокентий Андреевич Дементьев, заместитель председателя правления, управляющий директор президентского фонда природы и заместитель генерального директора в фонде президентских грантов. Мы сегодня говорим про заповедную стипендию, прекрасную возможность для любого студента, неважно какого направления, стать вкладом в жизнь и работу особо охраняемых природных территорий нашей страны. Иннокентий, еще раз здравствуйте.
6: Здравствуйте еще раз.
5: Давайте продолжим говорить про заповедную стипендию и все-таки про критерии оценок. Их будет 7, насколько мне известно. Какие качества или элементы заявки, по вашему мнению, будут наиболее весомыми? Да, мы уже говорили про горящие глаза, но что еще кроме этого? И правда ли, что вот практическая вовлеченность, вы тоже упоминали волонтерство, какая-то практика, исследование, да, в сторону особо охраняемых природных территорий, ценится выше просто формального опыта работы?
6: Да, спасибо большое, все верно. Действительно, именно практическая вовлеченность – это ключевой, наверное, да, здесь параметр для оценки. То есть, да, можем сейчас не перечислять все критерии, да, как они сформулированы, но вот вы уловили действительно главное. Еще вот про горящие глаза хотел сказать, да, то есть там, например, в заявке студент отвечает на 3 вопроса, которые ему сгенерировала система подачи заявок, там такие 3 случайных вопроса. И вот там он, может, прикладывает видео, что он думает на тему того, первого, второго, третьего вопроса. И по ним как раз часто понятно, да, вот насколько действительно человек вовлечен в эту тему. Но если вернуться к формальным критериям, да, действительно, это именно описание инициативы, которую студент хочет реализовать.

0: Государственной заповедной системы России как раз в следующем году 110 лет исполняется заповедной системе нашей страны. Это все-таки вот совпадение или это было какое-то осознанное решение, что 110 именно стипендий? И сразу следующий вопрос, мне кажется, что вы его уже коснулись. Будет ли количество стипендий в будущем пересматриваться?
1: На самом деле решение, конечно же, было осознанное. Тут, знаете, как бы тот случай, когда финансовые возможности фонда и вот как раз этот юбилей, да, заповедной системы очень хорошо совпали, да, поэтому вот как раз обсуждаю, да, и на там, экспертном совете, и на попечительском совете, да, благодаря которому, собственно, все и запускается, было принято решение сделать именно 110 стипендий. Поэтому в следующем году мы планируем 111 и далее вот так плюс один добавлять, пока так. Конечно, заповедная система очень нуждается в новых кадрах, особенно молодых, поэтому для нас, конечно, увеличение количества заявок, оно сначала придет к конкуренции определенной, да, ну, то есть на каком-то втором, третьем этапе, но потом это будет как раз поводом для того, чтобы там, собраться в том числе, да, с нашими коллегами, учителями и поговорить на эту тему, да, но для этого нужно получить заявки, вот для того, чтобы переходить уже к чему-то будущему.
0: Мне кажется, сейчас очень хороший шанс как раз вот в первую волну этой заповедной стипендии попасть, стипендию получить. Вы как-то прогнозируете, какое количество студентов, заявок придет?
1: Да, знаете, прогнозировать, конечно, трудно. Заявки уже есть, к сотне где-то эта цифра близится. И там порядка 1500 человек заполняют заявки. Сколько из них дойдет до конца, посмотрим. Но обычно там половина или там чуть больше доходит до конца. Ну и плюс еще очень многие, конечно, заполняют, подают заявки в последний день. Так устроены все конкурсы, поэтому до последнего дня прогнозировать невозможно. То есть сейчас это те, кто действительно заранее посмотрели, изучили все и как бы планомерно подходят к этому вопросу. У них, конечно, шансы получить стипендию выше, да, поскольку они заранее знакомились со всем-всем-всем и прописали свою инициативу. Но, опять же, кто-то приходит в последний день, делает качественно и побеждает. Так устроены гранты конкурс. То есть, может быть, у него инициатива в голове, ему нужно просто несколько часов ее изложить не на бумаге, а в системе, да, у нас все-таки в электронной форме, естественно, заявки принимаются. Кстати, коллеги, друзья, заповедная-стипендия.рф. Вот, это сайт, где принимаются заявки.
0: Можно приступать, есть время до 12 октября. Программа предусматривает не только выплату, то есть стипендия – это финансовое средство, но еще и личного наставника, а также вступление в клуб «Заповедные мастера». Насколько велика роль наставника в успехе стипендиата и как будет организована работа клуба? То есть что, кроме финансовой поддержки, получит студент, участвующий в программе?
1: Вы правы, деньги – это прекрасно. Деньги, кстати, не маленькие, 30 тысяч минус налоги, правда, но, тем не менее, эта сумма весомая и как бы сопоставимая с другими, собственно, крупными стипендиями в нашей стране, их там буквально несколько. Да, каждый стипендиат попадет в клуб «Заповедные мастера», у каждого стипендиата будет наставник из заповедной системы, то есть это уже опытный человек, который прошел путь, там, обычно, кажется, от специалиста до руководителя, это многие будут директора заповедников национальных парков. И, конечно, вот в такой теме, то есть если уже идти профессионально в заповедную систему, не просто волонтерский проект, да, строить какую-то свою карьеру, ну, без наставника никак, потому что это человек, который передаст личный опыт вот такой нативный, да, своей работы с природой, то, о чем не почитаешь в книге, да, и даже не через фильмы, там, через медиа-контент, не всегда понятно, как устроена на самом деле эта работа на Земле. А работа прекрасная, это на самом деле работа мечты, честно говоря, да, то есть иногда говорят, это работа мечты, наблюдение за птицами, да, вот, пожалуйста, как раз в заповедной системе есть и такая работа мечты, наблюдение за птицами, за барсами, например, да, помощь другим видам животных, там, работа в самых красивых местах нашей страны, потому что заповедная система, она именно охраняет самые красивые, самые богатые с точки зрения природы места нашей страны, вот, это прикоснуться к этой природе, это уже большое благо.
0: Мне кажется, это эксклюзивная возможность, потому что далеко не каждый житель нашей страны может попасть в какой-то уникальный заповедник или, в принципе, в заповедник. И правда, тут вот я даже завидую тем студентам, которые еще студенты. И возвращаясь вот как раз к студентам, заповедная стипендия запускается впервые, охватывает студентов. Рассматривает ли фонд возможность расширения программы на другие категории, например, допустим, учащиеся колледжей, да, аспиранты, молодые специалисты, которые уже работают на особо охраняемых природных территориях? Вот можно ли им попытать счастье?
1: Но вот для аспирантов и молодых специалистов скорее уже наша грантовая программа, они могут как физические лица прийти с грантовыми проектами и приходят, потому что профиль участников грантовой программы физических лиц там в основном и есть как раз молодые, не обязательно молодые, ученые, аспиранты в том числе, сотрудники там самих учреждений управляющих,

0: опыта, для них есть грантовая программа. Вот, относительно колледжей, ну, это еще вопрос на подумать, потому что нам надо сейчас посмотреть, как со студентами пойдет дело, вот, и какие колледжи, в принципе, готовят специалистов, да, интересных для заповедной системы. И, может быть, через там какие-то годы мы вернемся к этому вопросу, опять же, при наличии финансовых ресурсов и так далее, потому что любое расширение программы требует, естественно, увеличения финансовых ресурсов. А так, на самом деле, колледжи выпускают точно, вот, могу сказать, людей, которые идут в заповедную систему, то есть есть такие колледжи.
1: Как фонд будет оценивать эффективность заповедной стипендии? Вот что станет главным показателем успеха? Что будет в конце? И еще такой вопрос, Иннокентий. А как надолго выдается стипендия? На какой срок?
0: Стипендия выдается на 10 месяцев. Если студент продолжает обучение 10 месяцев, если он выпускается в следующем году, то 8, ну, в зависимости от даты выпуска. Но, собственно, эффективность мы будем мерить все-таки в первую очередь по видимым признакам. Это как раз закрепление ребят, да, в теме, да, заповедное дело, будь то конкретные учреждения, управляющие заповедником, может быть, кстати, НКО, например, да, или другие организации, которые в этой теме работают, и вокруг особо охраняемых природных территорий, вокруг защиты природы в целом. То есть будем это смотреть как раз, поскольку мы же вовлекаем ребят в экосистему, вот то, что мы обсудили про наставников, это определенная экосистема. То есть не просто деньги, да, а это экосистема людей, которые занимаются охраной природы. И мы сможем, конечно, отследить, чем занимается человек после выпуска, и, собственно, так и будем оценивать эффективность, да. И все это как бы укрепление кадрового потенциала, да, сферы. То есть все, на самом деле, во многом ради этого и во многом для того, чтобы ребятам дать такой карьерный трек, о котором, может быть, многие не задумывались, поскольку не так много людей, вот если там по текущим опросам, рассматривают именно такой путь. А ведь и не все это связывают вот с работой мечты, с классными картинками, да, и темой природы. То есть не знают, как туда попасть, на самом деле. И вот это будет точка входа.
1: Хорошая, очень привлекательная точка входа, на мой взгляд. Еще такой вопрос. Планируете ли вы отслеживать карьерные как раз траектории стипендиатов после того, как программа завершится?
0: Да, конечно. Как раз, собственно, благодаря вот тому самому клубу с наставниками, с заповедными мастерами, мы будем, собственно, смотреть, что получается у наших ребят. Посмотрим, конечно же, как получилось реализовать инициативу, которая прописана в заявках. То есть об этом тоже нужно будет потом в фонд сообщить, как все прошло. Вот. Мы, конечно, не требуем финансовую никакой отчетность за эту стипендию, но как реализовалась инициатива, мы посмотрим.
1: То есть какой-то отчет все-таки там будет
0: есть,
1: у ребят в
0: да,
1: конце?
0: Да, есть. Плюс у них будет итоговый слет, вот, где все пообщаются, вживую познакомятся. То есть для нас создание сообщества и развитие сообщества – это тоже, на самом деле, важный результат, который будет, собственно, благодаря вот этому первому сезону заповедной системы.
1: Если бы вы сейчас были студентом, то в какой заповедник или на какую особо охраняемую природную территорию вы бы хотели со своей идеей отправиться, чтобы там поработать?
0: Я родился в Петербурге и вырос в Санкт-Петербурге, поэтому, конечно, для меня родная природа – это Карельский перешеек, безусловно, и все национальные парки, и заповедная территория, которая находится там. Поэтому там Ладожские шхеры, вот, и все, что вокруг этого.
1: Спасибо, Иннокентий, за интересный разговор. Дорогие друзья, сегодня в гостях у меня на радиостанции «Комсомольская правда» был Иннокентий Андреевич Дементьев, заместитель председателя правления, управляющий директор президентского фонда природы, заместитель генерального директора в фонде президентских грантов.
2: Гость в студии. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: Кремль говорит.
6: Выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается, это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уверена, что этот вопрос должен быть комплексным, фрагментарные меры не подойдут, а договоренности по Украине должны быть гарантированными на поколения, сказал представитель Кремля. Ранее сегодня сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на сегодняшний день реальные перспективы переговоров не просматриваются, а дипломатическое решение ускользает. Он отметил, что Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией.
2: О судебных делах.
6: Генпрокуратура России направила властям Нидерландов запрос о задержании и выдаче 9 представителей Международного уголовного суда, заочно осужденных в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Запрос направлен в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов, там находится штаб-квартира МУС, а также в ряд других стран. Среди лиц, выдачи которых добивается Россия, бывший председатель суда Петр Хофманский и бывший прокурор Карим Хан.
2: О политике.
6: Южная Корея решила отозвать посла с Украины, при этом Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия удастся урегулировать, сообщает агентство Рейтер. Напряженность между странами возникла после выступления Владимира Зеленского в ООН, в ходе которого он заявил о передаче Южной Кореи двух пленных военнослужащих КНДР. Сеул счел это нарушением секретности. Массовый сбой произошел в Рунете после пожара в дата-центре в Рязанской области. Не открываются сайты Яндекс.Почта, поисковик Яндекса, ЦИАН, РЖД и порталы региональных властей. Жалуются россияне. За сутки зафиксировано уже более 2500 жалоб. Ранее в пресс-службе Яндекса сообщили, что в дата-центре под Рязанью в ходе атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Из-за этого части сервисов могут быть недоступны. Кипр временно приостановил прием и обработку заявлений на визы в Москве и Петербурге из-за технических неполадок. Об этом сообщила компания BLS International. Она занимается приемом визовых документов. Ограничения также затронули визовые центры в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Сроки возобновления работы пока неизвестны. Заявители, у которых уже есть запись, могут воспользоваться ею после устранения неполадок. Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжают работать в обычном режиме. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российский МИД предупредил, что наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами. Штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки переехать в Донецк. А Россия и Штаты обсудили допуск инвестора к «Северному потоку». Эти и другие темы подробнее. Начнем обсуждение новостей с того, что российский МИД предупредил, что наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами. В частности, директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей вблизи российских рубежей увеличивает эскалационную неопределенность. Это сообщает РИА Новости. Дипломат добавил, что последние инициативы
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, психолог Елена Тархова, и моя программа «Диалоги с психологом». И сегодня я хочу поговорить с вами про самопознание и смысл жизни. Ко мне часто стали обращаться с такими экзистенциальными вопросами, которые иногда не имеют ответа. Итак, в чем же смысл жизни? Понятия не имею. Вообще, множество умов с самой древности пытались найти смысл жизни, и каждый из них находил что-то свое, и каждый из них приносил какой-то свой сокровенный опыт и говорил: «Вот так правильно, вот так надо». А другие говорили: «Да нет, не надо». А третьи говорили: «Да это вообще все ересь. Вот, смотрите, вот наш лучик». И потом оказывалось, что нет, и так тоже неправильно. И человечество в итоге совершенно запуталось. Кого слушать-то? Один говорит, что правильно жить, концентрируясь на себе и делая все для того, чтобы познать себя, узнать себя, разобраться с собой, своими эмоциями. Другой говорит, что правильно жить, помогая всем вокруг, и людям, и животным, и растениям, еще кому-то. Третий говорит, что нужно заботиться только о своей семье, о продолжении рода, о том, чтобы детки были. А если деток нет, все вообще, там никакого смысла в происходящем нету. Пятые, шестые, седьмые говорят что-то свое. У кого-то смысл в том, чтобы купить машину, квартиру, дачу, накопить много денег. У кого-то смысл в том, чтобы раздать все, что у тебя есть. Кто-то считает, что смысл жизни гулять по лесу, а кто-то, что сидеть дома. И каждый прав. Каждый выводит свою формулу смысла жизни. Каждый выводит свою историю. И этим-то все и прекрасно, что каждая история настолько индивидуальна, настолько необычна, настолько неоднозначна. И даже если какие-то элементы в вашем узоре повторяются, в целом это будет совсем другой узор, чем у любого из ваших знакомых. И поэтому, собственно, нет смысла судить людей. Если вы, конечно, не работаете в суде, там, пожалуйста, на здоровье судите. А в целом нет смысла судить людей, потому что мы не знаем все особенности их жизни. Мы не знаем все истории, которые они проживают. И то, как им бывает трудно. И то, какие эмоции и переживания наполняют их жизнь. И иногда кажется... Ну, блин, вон, у него же все есть, и дом полная чаша, и там жена красавица, и дети умницы. Вообще, вот самый счастливый человек на свете. Оказывается, нет, все совсем не так просто. Не все меряется внешним. Много от того, что происходит внутри, скрыто от посторонних глаз. И вот там-то самое интересное. И вот там-то могут быть такие перипетии и такие черти руководить в омуте, что нет, жизнь вообще совершенно не кажется радостной. В принципе, мы начинаем ценить то, что теряем. Ой, мы прекрасно ценим. Когда человек заболевает, на первое место выходит здоровье, и ничего другое не имеет смысла. И чем серьезнее ваше заболевание, тем больше вам хочется наполнить свою жизнь именно здоровьем, тем больше внимания вы уделяете своему телу или психике, в зависимости от того, какое у вас заболевание. И кажется, что вот если его не будет, вот тогда. Но проходит время, вы выздоравливаете, ваше тело наполняется силой, и вот это вот тогда не происходит. Например, если у вас долгое время болели ноги, то вероятность того, что вы начнете ходить очень много и бодро, когда ноги перестанут болеть, не очень велика. Скорее всего, вы вернетесь к прежнему ритму жизни. Хотя есть люди, которые делают выводы и начинают действительно ценить свою способность ходить и много ходят. Или ценить свою способность любить, когда теряют свою любовь. Часто смыслом жизни становится то, чего у вас нет. Вот, например, нет у человека семьи, нет у человека там мужа, детей или жены детей. И все. Ему кажется, что смысл в этом. А когда он это получает, а там с этим вместе идет огромная нагрузка. Там огромное количество проблем приходит вместе с этим совсем. И кажется, что, блин, ну чё мне там-то не жилось без этого мужа или жены, без этих детей? И смысл-то в жизни в том, чтобы жить ради себя, сосредотачиваться на себе, а вот сейчас у меня совсем времени на себя нету. А потом дети вырастают, разлетаются, и у вас появляется время на себя, а, блин... Как было хорошо, когда дети были маленькие. Как было хорошо, ты всегда занят, то есть у тебя всегда есть смысл. А потом пролетели эти 18-20 лет, и они улетели из гнезда, и смысла нету опять. И оказывается, смысл снова утрачен. И вы в поисках нового смысла. То же самое с работой, которой вы отдавались всей душой, все делали, и вдруг оказывается, что... Вас не ценили, или фирма обанкротилась, или еще какие-то обстоятельства, которые просто разрушают вашу жизнь, и вам кажется, что опять смысл утерян. Поэтому задача понять, что в вашей жизни может быть много смыслов. И в каждый отдельный момент вы сосредотачиваетесь на каком-то одном. Может быть, смысл всей моей жизни, вот я 51 год живу, и смысл всего этого происходящего, он именно в том, чтобы я сейчас сидела и разговаривала с вами. И кто-то меня услышит, и чья-то жизнь изменится, и каким-то образом это повлияет на него. И там... Где-то в конечном итоге произойдет что-то великое. Но мы же хотим сразу большой смысл. Ну, понятно, ученого, который изобретет вакцину от всех видов рака, безусловно, смысл жизни очевидный. Вот. У мамы, которая родила 10 детей и посвятила свою жизнь им, ну, вот. Есть смыслы, которые очевидны, понятны и кажутся со стороны, что, ну, вот да, вот он-то... Молодец! Он-то смысл своей жизни выполнил. Но не всем же изобретать вакцины. Не всем же становиться великими учеными. Кому-то просто жить, просто ходить на работу, просто радоваться и наслаждаться, и получать удовольствие. Этому миру нужны самые разные эмоции, самые разные люди, самые разные ситуации. И нету такого, что ваша жизнь вообще бессмысленна. В ней обязательно есть какие-то смыслы. Попробуйте осознать смысл своей жизни через маленькую игру. Ну, такая игра-ловушка. Выходите из дома, выбираете трех человек и улыбаетесь им. Просто улыбаетесь. Может быть, вам удастся смотреть на них с восхищением и улыбаться. Может быть, это будет действительно очень красивая женщина, или шикарный мужчина, или какой-то очень славный, милый ребенок, которому вы улыбнетесь. И представьте в этот момент, что смысл вашего дня или часа, он именно в этом, что вы этому человеку улыбнулись, а ему стало тепло от этого. И он пошел и понес это с собой. Ваш восхищенный взгляд, вашу улыбку. И потом у него улучшилось настроение. И он домой уже пришел совсем не взвинченный, как выходил с работы, а вполне себе довольный жизнью. И провел хороший вечер в кругу семьи. И его жизнь немножко изменилась. И смысл вашего часа был в том, чтобы это произошло. Иногда хочется чего-то большого. Ну, хочется, конечно, быть великим. Написать книгу, которую будут помнить в веках. Создать фильм. Сделать что-то очень-очень большое. И если это не получается, кажется, что смысла нет. Но это неправда. Возможно, ваш смысл жизни в том, чтобы 150 раз пытаться сделать что-то, а потом плюнуть. И начать просто жить, просто получать удовольствие от происходящего. Сейчас будет короткая реклама на радио Луки FM, но после нее я поделюсь с вами еще лайфхаками.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
15: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке-ФМ.
11: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». И мой следующий лайфхак для того, чтобы представить смысл своей жизни и разобраться, в конце концов, есть он или нет, попробуйте ощутить, что кто-то большой, когда посылал вам жизнь, ну, какие-то высшие силы, ну, что-то же произошло, он вашу жизнь вам отправил для того, чтобы вы были счастливы. Он искренне и безоговорочно хотел вам абсолютного счастья, гармонии с собой и миром, удовлетворения от происходящего. И смысл вашей жизни – искать счастье в каждом моменте. Я вчера вышла из дома, а там клён опал. И вот эти большие красные листья лежат на земле. И это так красиво. И это такое счастье. Оно такое маленькое-маленькое, совершенно незначительно. Да, безусловно, это не тот смысл, который, ну, прям меняет Вселенную. Нет. Но это мой смысл в этой минуте. Наслаждаться этими кленовыми листьями. Такими красивыми. А потом я в центре города нашла огромный гриб. И я так удивилась. Думаю, надо же, какой он красивый. Какой он большой. Как он вообще мог здесь вырасти? Ну, столько людей ходят, и никто не позарился на него. А он такой классный. Он такой замечательный. И я подумала, какое счастье, что природа все равно берет свое. Что она отвоевывает себе какие-то уголки. Даже тогда, когда кругом асфальт. В этот момент я была счастлива. Это не такое огромное счастье, когда ты, я не знаю, в лотерею выиграл. Но это достаточно огромное счастье, чтобы мне его хватило на эти несколько минут. И попробуйте поощущать, что именно тогда, когда вы счастливы, вы выполняете свое предназначение. Вот то самое громкое слово, самореализация, предназначение, желание двигаться вперед, развиваться, творить что-то большое. Оно спотыкается часто об эти маленькие моменты, которые мы упускаем. Если их не упускать, энергии для жизни становится гораздо больше. Потому что вот именно проживание счастья, радости, восторга, удивление от этой жизни, оно наполняет нас силами на то, чтобы прожить все остальное. Остального, безусловно, много. Никто ж не спорит. Но если сосредоточиться на этом моменте и найти радость прямо сейчас, ну вот прямо сию секунду, и чуть-чуть, минуточку порадоваться, возможно, там наверху, кто-то очень сильно порадуется тому, что вы выполняете свое предназначение, и добавит вам радости в вашу жизнь. Радости бывают большие и маленькие, но маленькие тоже очень важны, потому что если у вас там 500 маленьких радостей случились за месяц, а не одна большая, это может быть круче, чем одна большая. Одну большую вы прожили, и все, и опять непонятно, а дальше-то что? Ну, например, человек весь смысл своей жизни видел в том, чтобы стать директором фирмы. И он становится директором фирмы. И год, два он управляет, и вроде все хорошо, а потом, а дальше что? Вопрос в чем? Дальше что с этим делать? Смысл жизни, он конечен? Ну, то есть вы родили детей, воспитали, и все, смысл завершен? Или как-то больше все-таки он, чем то, что происходит с вами в какой-то отдельно взятый момент? Или он из этих моментов и складывается? А что, если все-таки смысл жизни кроется там, где легко? Мне нравится выражение «правильно то, что легко». Но часто его понимают превратно. И, например, говорят, ну, мне легко лежать на диване. Ну, окей, если ты лежишь на диване, значит, предполагается, что кто-то будет тебя обслуживать. Если ты лежачий больной, вопросов нет, лежи дальше. Но если это твой выбор просто проживания этой жизни, значит, ты будешь ждать, что кто-то будет тебя кормить, поить, зарабатывать, содержать, заботиться, за чей-то счет ты будешь... как паразит жить, да? Ну окей, если этот кто-то не против, пожалуйста. Бывает такое, что, например, родители не против всю жизнь содержать своих детей, всю свою жизнь. А если с родителями что-то случится, кто будет тебя содержать, тебе заботиться? Легко ли это? Нет. Это постоянное напряжение, это постоянная тревога, это неудовлетворенность собой, это неудовлетворенность отсутствием каких-либо достижений в своей жизни. Это, по большому счету, либо уже депрессия, либо ведет туда. Поэтому встаем и ищем другой смысл, и ищем другую историю, где вам легко. Конечно, если когда-то вы сломались, и ваше легко где-то безумно далеко, вам до туда не добраться совершенно, то, конечно, вам придется поискать это. Но попробуйте признать, что все-таки легко возможно. Я много лет, честно, думала, что жизнь – это трудно, это невыносимо, это преодоление преград, препятствий, это просто невозможно. И это был очень тяжелый период в моей жизни. А потом вдруг оказалось, что можно жить легко. Случаются неприятности. Нет, я не говорю, что они не случаются. И я их проживаю, я с ними справляюсь, и я испытываю весь спектр эмоций, я и сержусь, и ругаюсь, и радуюсь, и тревожусь. Ой, по тревоге я просто великий специалист. Но у меня уже было несколько программ про тревогу, поэтому я не буду про нее сейчас. Остальное время я счастлива. Я ухаживаю за своими цветочками. Я работаю с моими замечательными клиентами. Я очень люблю их и каждого жду с нетерпением. И всегда радуюсь их успехам. Сегодня одна из самых любимых моих клиенток сдала экзамен, за который мы вместе очень переживали. И прям мы готовились к нему серьезно. И ей удалось справиться со своими эмоциями. Она совершенно не тревожилась. Пошла спокойно, и у нее все получилось. Я ее поздравляла сегодня. Я очень рада. Когда я проживаю эту радость от моей жизни каждый день, я понимаю, насколько много в моей жизни легкости, когда я занимаюсь тем, что я люблю, когда я занимаюсь тем, что я сама выбираю, когда я сама строю свой день по своему графику, когда я не отчитываюсь ни перед кем, когда я не контролирую никого, когда на мне ответственность только за меня. Ну, мой сын вырос, я могу себе это позволить. Пока ваши дети маленькие, конечно, придется эту ответственность нести. Но даже когда у вас маленькие дети, ищите те мгновения, когда вы можете расслабиться. Недавно совершенно записала передачу о том, как расслабляться. И вот эти мгновения цените. Но пока дети маленькие, цените, что они рядом. Их первые улыбки, их первые робкие шаги, их первые двойки, пятерки, влюбленности. Это все тоже так круто, это можно радоваться, и это можно наслаждаться. Да, я не оговорилась, двойкам тоже можно радоваться, если она первая, потому что это серьезный этап в жизни ребенка, когда он понимает, что он может ошибаться, что небо от этого не рушится, но свою ошибку придется исправлять самому. И вот это вот всегда бывает неприятно, что ее придется исправлять. Но приятно то, что он обязательно с этим справится. А вы увидите радость в том, что он это преодолел. Он смог. Я желаю, чтобы вы тоже смогли. Тоже все преодолели, совсем справились. Я верю, что вы обязательно найдете свой, только ваш смысл этой жизни. И он обязательно будет очень добрым. А я напоминаю, что в эфире была я, психолог Елена Тархова. Программа «Диалоги с психологом». И сегодня я говорила про смысл жизни, про самореализацию и про то, как же не утонуть в этом бесконечном выборе смыслов. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в канале Макс Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Здоровый разговор.
16: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную повышенную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
2: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: Афукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: Кремль говорит.
6: Выхода на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается, это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уверена, что этот вопрос должен быть комплексным, фрагментарные меры не подойдут, а договоренности по Украине должны быть гарантированными на поколения, сказал представитель Кремля. Ранее сегодня сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на сегодняшний день реальные перспективы переговоров не просматриваются, а дипломатическое решение ускользает. По его словам, Россия и Украина находятся в стратегическом тупике, который может быть разрешен либо переговорами, либо эскалацией.
2: О санкциях.
6: Из проекта 22-го пакета санкций ЕС против России по просьбе Эстонии исключили российскую компанию и связанное с ней физическое лицо. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик. По ее словам, компания поставляет материалы эстонскому предприятию. Название российского поставщика и имя связанного с ним человека не раскрываются.
2: О политике.
6: Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам «Северный поток». Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По данным издания, в переговорах приняли участие, в частности, спецпредставители президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять американского президента Джаред Кушнер. Южная Корея решила отозвать посла с Украины. При этом Сеул продолжит вести переговоры с Киевом и надеется, что существующие разногласия удастся урегулировать, передает Рейтер. Напряженность между странами возникла после выступления Владимира Зеленского в ООН, в ходе которого он заявил о передаче Южной Кореи двух пленных военнослужащих КНДР. Сеул счел это нарушением секретности. Единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 миллиона рублей в России установили 227 предприятий в различных отраслях. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Главной темой форума станет социально ориентированные технологии, инструмент достижения национальных целей. Визовые центры Кипра временно прекратили прием заявлений в Москве, Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причина – технические неполадки. При этом центры в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге продолжают работать в обычном режиме. Сроки возобновления приема документов пока не уточняются. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ. На волнах 102.6 снова программа «На большом воздушном шаре», которая, естественно, рассказывает о воздухоплавании во всех его проявлениях, потому что мы Великие Луки, столица спортивного воздухоплавания России. Но сезон российский у нас уже завершился, поэтому мы взираем на другие мероприятия большего масштаба, международные. И, конечно, в этом году одним из таких ключевых событий стал чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. Сегодняшняя программа будет посвящена ему и еще немножко другим международным стартам, которые буквально на этих выходных появятся в нашем взоре, в нашем взгляде, в наших мыслях. Ну а сейчас, как и всегда, в студии Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Поехали! Новости, конечно, хорошие, когда мы рассуждаем про чемпионаты мира, имеем полное на это право. Если вспомнить тот же футбол, то на федеральных каналах чемпионат мира забивал все время, все пространство телеэфиров, поэтому мы уж в своем нишевом виде спорта точно можем понаблюдать за лучшими пилотами мира, к сожалению, даже если без участия наших пилотов. Так уж получилось, что крайний раз мы выступали на крупном именно чемпионате мира по воздухоплавательному спорту в 2018 году, в 2021 году еще получилось поучаствовать у Димы Жохова на чемпионате мира среди молодежи до 30 лет, где он здорово себя проявил и завоевал бронзовую медаль впервые для нашей команды, нашей страны на молодежном чемпионате мира. Но потом все-таки все отстранения начались, и мы действительно с 2018 года не выступаем на основном, самом главном мундиале в нашем виде спорта, в воздухоплавательном спорте, на тепловых аэростатах, потому что дирижабли тоже к нам относятся, но, к сожалению, не так развита эта дисциплина. В 2018 году в австрийском Гроссикхарте сборная России в командном зачете завоевала первое место усилиями четырех пилотов. Это Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Андрей Кульков и Евгений Чубаров. Действительно знаковая победа. Тогда впервые Международная авиационная федерация включила этот зачет в свой послужной список, скажем так, в тоталы, в итоговые результаты. И была награда сборной России, действительно. Сергей Латыпов тогда стал в индивидуальном зачете третьим, Иван Меняйло десятым. Ну, а командник действительно впервые разыгрался. И все, мы ждем, что результаты этих командных соревнований начнут международная организация предъявлять как итоговый протокол, чтобы мы уже в Министерстве спорта России смогли эту дисциплину также довести до ума на чемпионатах, например, России. Ну, это такая отсылка. Почему я начинаю с 2018 года? Потому что надо небольшую справку, конечно, все-таки навести. Выступление грандиозное, феноменальное, великолепное в Австрии в 2018 году. В 2020 году последовала отмена из-за ковида. Соревнования не состоялись. Напомним, что чемпионаты мира по воздухоплаванию плавательному спорту проходят раз в два года. 2022 год, первый раз мы столкнулись с отстранением наших спортсменов в воздухоплавательном спорте, хотя постепенно ведутся постоянно разговоры о возвращении, допуске белорусских пилотов, спортсменов и российских, но пока-пока все-таки смотрят за большим братом, а там не очень сильно, не очень быстро происходит это самое возвращение. Но видим, что в некоторых видах спорта действительно работа ведется и начинается наш российский камбэк в мировой спорт. Ждем, когда воздухоплавание это тоже коснет. Все-таки вид спорта такой не самый раскрученный, хоть и близкий нам очень по тому, что мы великолучане. А 2022 год отстранения, 24-й также, и 26-й все-таки надежды были, но, увы, не оправдались, тем более, что было интересно. В целом, близко территориально проходили соревнования в польском городе Кросно. Достаточно легкая логистика была бы, чтобы добраться, если можно так говорить, в современных реалиях, до места старта со своей матчастью, со своими аэростатами. Нашу сборную бы представляли Дмитрий Жохов и Олег Снитков. Именно они входят в состав национальной команды Российской Федерации сезона 2026. Но, увы, не срослось. И стоит посмотреть, что среди участников, конечно, было много пилотов, которые бывали в Великих Луках, почти вся сборная Польши так или иначе присутствовала в Великих Луках до 2019 года, а теперь они кто-то участник соревнований, кто-то организатор этого мероприятия были, поэтому понаблюдать было интересно. Конечно, отмечаем и победителей встречи воздухоплавателей 2005 года и 2015, Ник Доннер, американец, чемпион мира 2012 года, триумф в Великих Луках в 2005, и только потом международный триумф, и Рокас Костюшкевичус 2015 год, такие культовые заметные пилоты на международной арене, конечно, участвовали в чемпионате мира, представляя свои страны, Америку и Литву, соответственно. Могли они побороться за медали вновь, но на этот раз все-таки сложилось чуть иначе. Касаемо самих соревнований, все было тоже интересно. Главный судья, спортивный директор мероприятия Клод Вебер из Люксембурга, человек очень творческий, креативный, и это мы сразу отметили по первым листам заданий, которые были представлены на чемпионате мира. Абсолютно непривычные комбинации привычных заданий, какие-то дополнительные условия, какие-то бонусы, зачетные зоны, что-то забытое вроде гонки в зачетное время. В общем, и старое доброе вспоминал, и креативил как мог на достаточно простых упражнениях, можно даже сказать банальных, добавлял какие-то коэффициенты, что там придумывал. Ну и не у всех это сразу все получалось понять, даже с листа перечитать, ну а тем более, если английский язык на этом самом листе задания присутствовал, иногда терялись в формулировках. Не все, конечно, но ваш покорный слуга точно вчитывался очень подробно. Достаточно быстро отстрелялись пилоты с двумя полетами, тем самым выполнив норму соревнований. Напомним, что воздухоплавание именно три задания в двух раздельных полетах утверждают соревнования как состоявшиеся, потому что погодные условия не только в Великих Луках, как многие считают, портятся с прилетом шаров. Так уж бывает, погода, мы метеозависимы, и два полета — это та самая минимальная норма, несмотря на то, что, если посмотреть программу любого мероприятия спортивного, порядка 9-8 спортивных полетов по программе должно быть заявлено. Это такая хорошая соревновательная норма, но именно минималка — это два полета, и они состоялись быстро, а потом в Польшу пришла непогода. Тем не менее, несколько дней отдохнув, со взглядами в это пасмурное дождливое небо, пилоты все-таки вернулись, и суммарно им удалось выполнить целых 5 полетов после этих двух. В общем, 20 числа они отлетали дважды, и потом до 23-го просто ждали погоды. Так что такая ситуация может быть не только в Великих Луках, и даже на самом крупном мероприятии в мире, чемпионате мира по воздухоплавательному спорту. Действительно, закрадывались такие мысли, глядя на прогнозы, что в Великих Луках там 40 аэростатов, участников, и бывают такие ситуации, что количество полетов минимально, а здесь 101 пилот со всего мира, с разных континентов собрались, организовались, это было бы, конечно, действительно не фиаско, но осадочек бы точно был у многих. Тем не менее, по результатам соревнований мы пробежимся чуть позже. Сюрпризов практически не было. Здесь достаточно все мощно, несмотря на большую плотность результатов. Тем не менее, метры выдвигаются вперед, метры побеждают. Но о них мы поговорим после небольшой паузы.
2: Реклама.
20: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
22: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: А знаете ли вы что?
0: Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
19: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня в программе «На большом воздушном шаре» обсуждаем чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. Говорили мы о том, как прошли эти соревнования, о некоторых нюансах участия, точнее, неучастия российских пилотов, и подошли вплотную к результатам. И тут можно сказать, что тройка призеров действительно такая мощная. Доминик Берфорд из Британии, в Великобритании, на первом месте, завоевывает свой титул чемпиона мира. Пол Куно – второй француз, и Стефан Зеберле – третий. Это один из мэтров швейцарец. И, как и всегда, швейцарцы впереди планеты всей, если посмотреть на командный зачет, с большим отрывом по среднему баллу. Потом бразильцы и австрийцы. Два года назад удивительный факт оказался, что 10 участников было у Америки, и они заняли первое командное место. Просто сам факт того, что чем больше у тебя участников, тем ниже, скорее всего, будет твой средний балл по ним. Все-таки разброс — это дело такое. Математическая средняя единица, она такая. А в этот раз американцы, опять-таки, с 10 пилотами седьмые, и здесь как будто смотрится уже более адекватная картина. Но в прошлом году это действительно было такая парадоксальная математическая история. Чемпион мира 2024 года Климент Сежо оказался в десятке на девятом месте, но, в принципе, здесь плотность результатов порядка 1500 очков в первой десятке показывает, какими были серьезными задачи и цели у каждого из пилотов. Если мы посмотрим на тех самых наших победителей встреч воздухоплавателей в Великих Луках, то они тоже остались в тридцатке. Рокс Костюшкевичус 18-й, Ник Доннер 29-й. Ну, в общем, очень хочется посмотреть на текущих лидеров российского спорта на международных соревнованиях, прям ах, как хочется, ну, потому что действительно настоящий уровень смотрится только в конкурентной среде вот этих 100 аэростатов. Было бы очень интересно посмотреть. Ждем информацию, где пройдет через 2 года чемпионат мира по воздухоплавательному спорту, и надеемся, что все-таки до него мы уже доберемся в 2028 году. Ну, а на этот сезон еще один старт запланирован, который вроде как получается международным со всех номенклатур, регламентов и законов по спорту. Международные соревнования в Армении, куда отправятся наши пилоты, в том числе открытый чемпионат Армении, через 4 дня стартует. Посмотрим, как будут развиваться там события. Список пилотов там, участников, тоже достаточно интересный. Есть представители Германии, Бразилии, Армении, естественно, Латвии, Польши. Наши пилоты, конечно же, очень любят эту точку. Часть из них едет именно соревноваться, но и там, конечно, фестивальная часть будет достаточно красивой, яркой и мощной. Будем за ними наблюдать, смотреть. Обязательно читайте в паблике «Воздухоплавание Великие Луки» «Баллон Кап». Там обязательно будут все новости. Ну, а на сегодня мы постепенно будем закругляться, как и сезон воздухоплавательный большой. Вот буквально мероприятие в Армении пройдет, и все. Мы отправляемся в маленькое межсезонье. Будем ждать 21 ноября, день первого полета человека на воздушном шаре. Эдакий день воздухоплавателя. Может быть, какие-нибудь активности в городе мы еще и увидим. Но это уже будут не такие массовые яркие какие-то полеты, а просто яркие ивенты. Посмотрим, как это будет, посмотрим, увидим. Всем чистого неба, воздушного шара над головой. В студии был Дмитрий Иванов. Всем пока-пока.
1: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
3: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
1: Новости недвижимости.
3: Россияне массово берут семейную ипотеку перед закрытием донорской схемы. На рынке новостроек ажиотаж вокруг семейной ипотеки. Покупатели массово стараются оформить кредиты до 1 февраля 2026 года, когда вступают в силу новые правила получения семейной ипотеки. Вместо двух отдельных льготных кредитов на каждого супруга разрешается оформить только один на семью. Фактически будет закрыта так называемая донорская схема, позволяющая подключать третье лицо, родственника или знакомого, имеющего право на льготную ставку. Доля квартир с балконами в новостройках в городах-миллионниках России снизилась за год с 32% до 27%. Об этом сообщили в Яндекс.Недвижимости. Подобный тренд можно объяснить ростом доли покупателей, для которых балкон как таковой имеет меньшую ценность, чем наличие дополнительной жилой площади. Также вероятно, что современные покупатели все реже рассматривают балкон или лоджию как место хранения, каким он часто бывает в домах старого жилого фонда. Стивен Сигал продает свой шикарный особняк на Рублевке. По данным телеграм-каналов, за дом он просит 700 миллионов рублей. Звезда Голливуда решила избавиться от коттеджа в декабре, а не так давно подал объявление. Дом площадью 500 квадратных метров выполнен в классическом стиле и расположен в элитном клубном поселке. Внутри двухэтажного особняка 7 санузлов, 4 спальни, собственный кинотеатр, отдельное помещение для чемоданов и винная комната. В комплекте идет гостевой дом с баней и сауной, который расположился возле коттеджа на участке площадью 15 соток. По некоторым данным, роскошный дом Сигал приобрел несколько лет назад за сумму в районе 100 миллионов рублей.
1: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
3: И с нами на связи Роман Вихлянцев, член Совета гильдии риэлторов. Роман Вячеславович, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Надеюсь, как всегда, наш разговор с вами будет интересен о рынке недвижимости. Начнем. Первый мой вопрос. Я вижу новость. В 2025 году новостройки в Москве подорожали на 22,5%. Об этом нам сообщает Дом.РФ. И вот здесь, Роман Вячеславович, меня, знаете, фантомные боли начинают мучить. Нам весь прошлый год говорили, что покупка квартиры – это невыгодно. Вклады давали 20%. А здесь...

0: сложный для покупателей. И рынок новостроек, он опирается, конечно, именно на эту возможность, потому что ипотека рыночная — это там 18-19-20% в среднем сейчас, ипотека семейная — это 6%. Плюс еще разного рода программы от застройщиков, которые позволяли снижать эту ставку до 3-4%, так называемая субсидированная ипотека, она позволяла еще снижать. Это инструменты, которые застройщики очень успешно в прошедшем году использовали для того, чтобы продавать. Любой рост спроса всегда приводит к тому, что повышается цена. Это мы и увидели на рынке. Соответственно, вторичка, изменения ее где-то минусовые, где-то небольшой плюс. То есть, если мы берем аналитику по вторичке, то она говорит от минус 3 до плюс 4% в зависимости от района. И на уровне инфляции и ставок, по сути говоря, вторичка стала более дешевый.
1: То есть как раз новостройку выгодно было бы купить, а вот со вторичкой все не так выгодно. Ну, если мы, например, это со вкладами сравниваем.
0: Это сложный вопрос выгоды, потому что проблема новостройки очень простая. Мы берем два дома, в одном новостройке, в одном вторичке, это два дома-близнеца, и вторичка будет стоить дешевле, чем новостройка на там 20-30%, этот разрыв он сохраняется.
1: Ну, то есть попробуй еще продать по той цене на тот процент, на который новостройки подорожали, я правильно понимаю?
0: Невозможно. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас фактически цены на вторичном рынке соответствуют продажной цене новостроек позапрошлого года. Mm-hmm. Будет ли так дальше? Ну, сейчас новый виток инфляционный из-за НДС, да, и, собственно говоря, никто снижать, конечно, цены на новостройки не предполагает. Это очень важный момент. То есть, находясь внутри вот этого новостроечного пула, да, мы не будем наблюдать снижение цен.
1: Тогда давайте коснемся возможных изменений по семейной ипотеке. Да? С 1 февраля ипотека в одни руки, на одну семью. Еще какие-то изменения, которые мы сейчас не будем касаться. Да? Как эти изменения отразятся на спросе на недвижимость, на ваш взгляд, после февраля?
0: Мы сейчас ожидаем от месяца до полутора определенной стагнации на рынке новостроек, снижения покупательского спроса. Ну, просто потому, что купить новостройку по семейной ипотеке станет сложнее. Соответственно, потом рынок войдет в некую норму, да, и как бы будет, в общем-то, линейное развитие. Но в целом рынок поменялся, и 26-й год он будет чуть более спокойным, чем 25-й, потому что драйверов роста каких-то, ну, на данный момент, по сути говоря, вот нету.
1: Хотел бы с вами обсудить пост, который мне встретился в соцсетях. Значит, его суть в чем? Может быть, вы его тоже видели, он активно разошелся по соцсетям. Парень в 34 года купил квартиру в ипотеку и осознал, что теперь за эти 35 квадратных метров без ремонта будет платить ипотеку 20 лет. Сетует, мол, лучшие годы потрачу на бетон, а мог бы путешествовать, кутить, жить в свое удовольствие. Самое интересное было почитать комментарии, кто-то ему писал. Ну, зато своя. Зато хозяйка не будет приходить ежемесячно за арендной платой. Все мужики в нашей стране так живут. А потом приходит женщина, приходится эту квартиру там делить пополам там, и так далее. Куча интересных комментариев. Вообще, что вы скажете в целом по покупке квартиры в 2026 году? Как ее купить? Без ипотеки, наверное, ну, мало кто может себе позволить. Только если тебе родители оставили какое-то наследство или там накопили, помогли купить. В целом, какие у вас мысли возникают, когда вы видите такой пост?
0: Мы недавно посчитали, что если вы зарабатываете 60 тысяч рублей, то ипотеку на однокомнатную квартиру в центре Москвы вы будете выплачивать приблизительно 60 лет. То есть стоимость самой квартиры, да, плюс там при текущих процентных ставках.
1: То есть зарплата-то вполне себе реальная, 60 тысяч рублей, а вот срок нереальный 60 лет.
0: Действительно, если взять вообще исторические моменты, помните, там чисто английское убийство, вот в конце 19 века в Англии ситуация была очень похожая, молодые поколения никак не могли накопить на какое-либо имущество, единственным вариантом у них были наследные дела, поэтому там вот все эти детективы, они как раз были про это. Ну, а если серьезно, то, конечно, доступность жилья в Москве, она сейчас очень и очень сложная. То есть есть большой объем исследований, который говорит, сколько нужно копить там на ипотеку, на первоначальный взнос, сколько выплачивать. И, к сожалению, доходы граждан, они отстают от этих процессов, в принципе, год от года. То есть каждый год мы имеем увеличение, по сути говоря,

0: от полугода до года параметров, которые позволяют человеку получить свою квартиру в собственность, накопить на первоначальный взнос и так далее. Если взять тенденцию в Америке, в Европе, то, к сожалению, она полностью подтверждает эту историю. Например, в Штатах с 50-х годов доступность жилья уменьшилась 20 раз для покупателей. Поэтому рынок аренды, он все больше и больше растет. И вот то, что вы рассказывали про молодых людей, в общем-то, в один момент пытались запустить как тренд, да, то есть когда ты живешь именно в арендованной квартире, это типа свобода, появились разные формы другие, там типа коливингов, так называемых, коммунальных форм, собственно говоря, или проживания, или приобретения недвижимости. К сожалению, все это, ну, как бы суррогаты, да, это замена действительно полноценной истории, плюс менталитет у людей все-таки, с одной стороны, меняется больше в сторону аренды, с другой стороны, он очень быстро меняется, как только у тебя появляются дети, семья и так далее, и там уже хочется большей стабильности, потому что одно дело, когда ты легок на подъем, молод, и тебе просто сменить квартиру, а другое дело, когда это дети, имущество, телевизор, кошка и цветочки, да, не очень-то и поездишь. Поэтому, к сожалению, пока инструментов, кроме роста доходов для людей, не существует. Все семейные программы, как мы видим, привели только к тому, что доступность жилья уменьшилась. Это серьезная социальная проблема, которая, к сожалению, в ближайшие годы, похоже, будет нарастать.
1: Роман Вячеславович, остается совсем немного времени. Последний вопрос, очень коротко. Небольшой прогноз, как будет развиваться рынок недвижимости в России в 2026 году?
0: Мы ждем достаточно стагнационный сценарий. Ситуация изменится во втором первом полугодии. Во втором полугодии она должна поменяться, потому что при снижении ставок там, от 12 до 14% вложения в недвижимость станут более выгодными, чем ставки по депозитам. Это ключевая точка, которая приведет к тому, что огромный накопленный потенциал денежный частично выльется на рынок недвижимости. Это приведет к достаточно быстрому росту цен там, от 5 до 15% годового исчислении минимально. Точку эту определить сложно, она скорее привязана к общей экономической ситуации как следствие, как причины ставки рефинансирования ЦБ, но 12-14% это триггер, когда цены поползут и на вторичке быстро вверх.
1: Я благодарю вас за ваши ответы. Всем нашим слушателям напомню, что мы говорили с Романом Вихлянцевым, членом Совета гильдии риэлторов. Спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
4: Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
9: И тебе рекомендую.
10: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О санкциях.
12: Британия расширила санкции против России, сообщил МИД страны. Новые ограничения затронули российские финансовые сервисы и теневой флот. В список также попала за рубеж нефть. Под санкции попали в том числе бизнесмены из Киргизии и Нидерландов. Всего новые ограничения затронули 26 физических и юридических лиц, а также 12 судов. Ранее сообщалось, что Эстония добилась исключения российской компании из 22-го пакета санкций ЕС. Из списка также убрали связанное с ней физлицо. Компания поставляет редкоземельные металлы эстонскому предприятию. Название российского поставщика и имя связанного с ним человека не раскрываются. Жена Николаса Мадуро, Силья Флорес, перенесла сердечный приступ в тюрьме США, сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов. Они отметили, что у Флорес проблемы с сердцем, которые невозможно вылечить в тюремных условиях. За время пребывания под стражей она похудела на 11 килограммов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силья были захвачены американским спецназом в Каракасе 3 января. Их перевезли в Нью-Йорк для суда. Мадуро и Флорес предъявлены 4 обвинения, в том числе в наркотерроризме и владении оружием. Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя военнопленным.
14: О происшествии.
12: В Алтайском крае на территории пасеки медведь напал на 15-летнего подростка. Это произошло в лесу примерно в 20 километрах от села Салтон, сообщили в правоохранительных органах. В момент нападения мальчик был вместе с другом. Второй подросток не пострадал. Сейчас его опрашивают правоохранители. Пострадавшего доставляют в больницу. Медики оценят его состояние как средней степени тяжести.
15: О зарплатах.
12: Средняя зарплата курьеров в России за год выросла почти на 39%, до 190 тысяч рублей в сентябре этого года, пишут СМИ со ссылкой на HeadHunter. По данным рекрутингового агентства, с января по октябрь работодатели разместили вдвое больше вакансий для доставщиков, чем за тот же период прошлого года. В Авито работа добавили, что в третьем квартале 2026-го медианная зарплата курьеров выросла почти до 135 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем годом ранее. Эксперты отметили, что тенденция объясняется оттоком мигрантов.
16: О космосе.
12: В ночь с четверга на пятницу, то есть 8 на 9 октября, россияне увидят самый загадочный звездопад года – метеорный поток Дракониды. Вспышки от него будут разлетаться во все стороны, сообщили ТАСС в московском планетарии. Именно в эти дни над центральной Россией установился антициклон, поэтому небо обещает быть ясным. Астрономы ожидают до 15 падающих звезд в час. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
18: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно, в это время выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую Михаила Рудакова. Миша, слышишь ли ты студию?
19: Да, слышу, Антон. Спасибо тебе за то, что ты сегодня со мной, потому что без тебя бывает очень непросто. Переживаешь за связь, но я думаю, что если вдруг она нас подведет, ты меня поддержишь. Меня слышно хорошо?
18: Да, прекрасно.
19: Отлично, тогда начинаем. Желаю всем хорошего настроения, желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда, всегда хватало сил на любые добрые дела. Друзья, в этом эфире сегодня я с удовольствием с вами поделюсь, как быть здоровым легко и просто, как избежать огромного количества проблем со здоровьем, используя максимально экологичные средства для своего организма. Надеюсь, меня по-прежнему хорошо слышно.
18: Да, так и есть. Не поверишь, так и есть.
19: Я поверю. Друзья, ну, согласитесь, когда мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы полны силы и энергии, и вот мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были силы и энергия, желание творить и жить на полную. А теперь давай еще, Антон, напомним номер телефона для звонков в прямой эфир, потому что у нас эфир прямой, и хотелось бы услышать ваши голоса. Если вы уже пользуетесь ионизатором воды Аквалайф, обязательно поделитесь своими результатами. Если у вас есть вопросы, тоже задавайте их в прямом эфире.
18: Номер телефона прежний, да, с удовольствием напомню, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702.
19: Ну, а пока вы набираете номер телефона, я хочу с вами начать разбираться. Что же помогает нам это здоровье поддерживать? Что дает нам активное долголетие, быть активным в любом возрасте, я подчеркиваю, да? Я, кстати, оставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Итак, поехали. Касательно фактов, отмечу сразу, что изучением ионизированной воды вообще занимаются очень давно. Еще с середины 20 века и начали это наши советские ученые. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как ионизированная вода воздействует на живые организмы. Вообще это с буровых установок началось, но потом перешли на все-таки живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой. И вот урожаи значительно выше были на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. Если говорить о сегодняшнем дне, например, ионизированную водородную воду, а именно водородом насыщается вода после ионизации, официально изучают в клинических исследованиях при даже лечении сахарного диабета. Да-да, в этом это происходит в Японии на данный момент. А вот какие результаты они получают, вы хотите спросить? Ну, а я отвечу. 2008 год. Ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, это немного. Так вот, за 8 недель это улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Да, официально молекулярный водород не является лекарственным средством, да, ну хотя его признают уже многие-многие страны, в том числе и в нашей стране, он признан антиоксидантом, причем эффективным природным антиоксидантом. Но каков же механизм? Как водород воздействует на наш организм? Да? Он появляется, еще раз скажу, в воде после ионизации, то есть воздействие на нее постоянным электрическим током, и вот он нейтрализует свободные радикалы. А это и есть главные виновники воспаления и старения. Молекулярный водород, он активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал, я считаю, колоссальное открытие. Он открыл то, что молекулярный водород не просто антиоксидант, а антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что именно молекулярный водород снимает воспаление легких. В России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что, друзья, ждем с нетерпением, но пока ждем, налаживаем питьевой режим. Именно он является фундаментом нашего крепкого здоровья. Пьем правильную воду, друзья. А вот тут ключевое слово «правильное». Почему все-таки правильно? Смотрите, простая вода, которая легко нам доступна, неважно, из крана, из фильтра, бутылки. В общем, легко доступная нам вода, она нас окисляет. Вот окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний. А большинство всех заболеваний вызвано именно окислительным стрессом. Представляете? Но если вы эту же воду предварительно заливаете в ионизатор, ионизируете, это все просто, как с чайником. То есть заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку. Через несколько минут прибор даже голосом вам скажет, ну, в нашем случае, да, ионизатор воды, он еще и голосовым помощником оснащен. Так вот, он скажет, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. И занимает это буквально несколько минут. Все просто. И вот если вы выпьете 1 литр именно ионизированной воды, неважно, ионизированной водородной, ионизированной щелочной, она там, кстати, в разных режимах готовится, это очень удобно. Так вот, она не просто усвоится, такая вода, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, а именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Это действительно научно доказано, доказано практикой большинства людей, я сам тому свидетель. И вот я каждый день, друзья, читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами, и вот куда ни ткнись, везде, друзья, вода, согласитесь. А вот если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз» Василий Лебедев-Кумач? Он писал так, да, я вот быстро пробегусь по его строкам. «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туды, и ни сюды». И вот, допустим, вы долго не пьете воду, думаете, да, я вот там ем суп, чай, кофе пью, да, достаточно. Вода добывается моим организмом, в прямом смысле добывается, да, она как организм, как шахтер добывает ее из тех продуктов жидких, которые вы ему даете. Как Золушка, которая разбирает вот эти несколько круп, да, разделяет их, вот так и организм их добывает, еще и появляются и кислотные отходы, так называемые, да, в нашем организме, они где-то скапливаются. А потом что происходит? Появляется туман в голове, появляется рассеянность. А вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, это не погода. Это, я даже скажу больше, внутри не погода. Внутри появилось болото. В воде нужно движение. Но если вы воду не пьете, вода в вас стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он, кстати, первый реагирует на обезвоживание, именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Я вот уже говорил об этом случае, вот буквально показательный пример. Сын, 8 лет мой, да, перед сном говорит: папа, у меня болит голова. Я говорю: так, сын, пойди попей водички, стаканчик, сделай ионизированное. Буквально минуту сделал ионизированной воды, пришел, попил, и через 5 минут говорит: папа, действительно боль прошла. Друзья, это действительно работает. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Но если попросто, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода, она окисляет, она поддерживает причину большинства заболеваний. А ионизированной попьете — сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Друзья, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. Но когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? А давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз очень, к сожалению, распространенный, актуальный, он молодеет. При диабете второго типа клетки, образно говоря, глохнут, они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, электронами, да, то есть она антиоксидант, она работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности, уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана огромная работа, диссертация, вывод которой такой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете, то есть, ионизированную воду, лучше уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин. ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? При этом юридически она не является лекарственным средством. Ну и хорошо, пусть вода остается водой. А вот реальная, друзья, история жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете такое, что такое сахар 14 ммоль натощак? Лучше вам не знать, да? Но кто знает, знает, какая-то катастрофа. У него еще плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и текали к вечеру. Так вот, обувь становилась мала, да, давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью отменять его схему лечения, просто добавил одну рекомендацию: начните пить ионизированную воду, именно ионизированную, не газировку, не чай, а именно воду, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там такое, вода может изменить, но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 ммоль, давление стабилизировалось где-то 130 на 80, отеков нет, но самое главное, он говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах, и энергии столько, сколько не было лет 10. И вот лечащий врач снизил и дозу сахароснижающего препарата вдвое. Это, друзья, еще раз говорю, это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффекты, защищает от осложнений. Главное — наладить питьевой режим, друзья. Попробуйте. А сегодня я еще раз хочу подчеркнуть, что мы завод-производитель, российский завод-производитель, который думает о вас, и мы на один день до 19:00 вернули предложение прошлого года, когда вы можете приобрести нашу модель премиального качества, ионизатор воды Aqualife, который готовит ионизированную щелочную в разных режимах, и кислотную, и водородную воду, никуда не встраивается, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, расходных материалов на долгие годы активной здоровой жизни. И вот сегодня особенная цена — 29 тысяч рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Это ваша безопасность, то есть рисков ноль. Если что-то не понравится, просто вернете, мы вернем абсолютно все деньги на это. У вас есть 3 месяца. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать прибор по цене прошлого года до 19:00. Звоните 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда», а мы встретимся в следующей части.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задаст свой вопрос или оставит отзыв. Миша?
19: Да, меня по-прежнему слышно, да?
18: Да, конечно.
19: Это хорошо, да. Ну, пока мы ждем ваших звонков, я хочу сказать, что, друзья, посмотрите... Посмотрите на то, когда вы покупаете на самом деле ионизатор, посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Вот продукты питания, техника, электроника, услуги, желудочно-кишечный тракт, говорю, жилищно-коммунальные услуги, да, лекарства. Вот посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь вот подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и вот спустя время вам, врач вам снижает дозировки препаратов, да, вы меньше тратите на лекарства. Это факт. Плюс ко всему кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, там, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. А, готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно с ионизированной щелочной водой, причем в разных режимах. Инструкции, все то, как можно использовать ту или иную воду, которую готовит ионизатор, легко и просто, не встраивается никуда, да, вы можете найти в инструкции. Но я скажу так вот, по верхам пробегусь, умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, да, убираем сухость. Друзья мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях кислотная вода. Это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большого количества людей. Всего вы один раз покупаете ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько, друзья, всего вы получаете после одной покупки для всей семьи? И сколько потом экономите? Да, вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Кошачий лоток, кстати, если есть у кого, кошки, собаки, да. Кислотную воду я обработал, никаких запахов. Все элементарно. Поэтому еще раз говорю, попробуйте. Мы даем вам 90 дней на это. Сегодня ионизатор воды Аквалайф по особо низкой цене, а именно 29 тысяч рублей. Для заказа нужно позвонить, набрав номер бесплатный 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, допустим, автоответчик наш скажет вам, что все операторы заняты, мы перезвоним вам, да, мы увидим неотвеченный, поэтому перезвоним, но перезванивать будем не с 800-го номера, а с городского номера московского, там 499 код будет, либо 495, но главное, что фабрика здоровья – это наша маркировка нашего звонка. Мы перезвоним, это обязательно всем должно, это по закону должна быть маркирован номер, и он маркирован у нас. Называемся мы ООО «Фабрика здоровья», так и маркируем его «Фабрика здоровья». Поэтому увидели «Фабрика здоровья», поднимайте трубку. Ну а бесплатно позвонить нужно по номеру 8 800 505 0855. Друзья, а вот тот опыт, который мы вам даем возможность получить, это и есть тестовый период. То есть мы не просим вас принять окончательное решение вот за время этого эфира, пока он идет, да, не просим поверить исследованиям, там, чужим историям или мне на слово. Вот программа 90 дней с Эквалайф, это и есть тестовый период 90 дней, то есть 3 месяца, в течение которого вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Это возможность, то есть получение собственного опыта. Напоминаю, сегодня цена действует, цена прошлого года, она возвращается всего на один день на ионизатор воды Aqualife премиум качества, который готовит ионизированную водородную, кислотную, щелочную воду, да, и для его заказа нужно позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Попробовать это действительно нужно обязательно хотя бы раз в жизни, я уверен, когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков, как и я, и как многие-многие сотни тысяч людей и семей, которые пользуются уже ионизатором воды Aqualife. Да, мы более 12 лет уже занимаемся реализацией, производством, в том числе ионизаторов воды. И вот вы почувствуете это не просто на словах, вы почувствуете это каждой клеточкой, не только вкусовыми рецепторами. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, она похожа на воду в каждой нашей клетке, и такую воду ждет каждая наша клеточка. Друзья, еще хочу добавить, что же еще входит в комплект к ионизатору. Жидкий pH-тестер. Мы тоже заботимся о том, чтобы вы могли проверить качество воды, проверить натощак, закисленность своего организма. И вот жидкий pH-тестер для этого и служит. Да? В комплекте он идет к ионизатору воды. Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. А также мы еще положили специальную универсальную долговечную такую премиальную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, махровое плетение. Ее плотность, я посмотрел в характеристиках, 280 грамм на метр квадратный. Она очень плотная, но в то же время мягкая. Друзья, поэтому в комплекте, еще раз говорю, есть все, чтобы начать. Для того, чтобы начать, попробовать тестовый период 90 дней, успейте до 19.00 воспользоваться ценой на прибор 29 тысяч рублей. Не 39, а 29, друзья. Сегодня вы экономите достаточно большую сумму. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Что же вы почувствуете еще, когда начнете пить ионизированную воду? Ну, смотрите, современная наука сегодня говорит о том, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Что это такое наша капиллярная сеть? Вот если ее взять и вытянуть в одну ниточку, да, это получится 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. Представьте, вот 100 тысяч, вот кто знает 100 тысяч километров, сколько это? Это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. Это вот в каждом из нас такой длины капилляры, да, если вот мы вытянем их в одну трубочку. Так вот, когда эти капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете, допустим, литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом, кстати, изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами и не один раз. Это просто невероятно. К слову, на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили, так это то, что людям, а зачастую это были люди пожилого возраста, там лет под 70, да, 60-70 лет, говорят, проверяют, кстати, это проверяется по ногтевому ложу, да, и проверяют и видят, что у них отличные капилляры. И вот те, у кого были хорошие капилляры, говорят, у вас хорошие капилляры, они отвечают в ответ, а мы пьем воду, правильную воду. А спрашивают, а где вы готовите ее? В ионизаторах воды Aqualife. И вот настолько много таких человек было, людей, да, которые, что коллеги пришли к нам и этим поделились, рассказали. И это нас очень-очень порадовало. Друзья, и я хочу познакомить вас с отзывом, если я уже как-то о нем рассказывал, но я хочу еще раз о нем, это действительно показательный пример, о том, как действительно это может помочь в решении сложных ситуаций. Хотя она не является лекарственным средством, но когда вы налаживаете питьевой режим, что может происходить? Вот смотрите, она еще... Также она не заменяет лечение, но вот какие результаты получает, вот просто об этом нельзя молчать. Смотрите, Ольга, ей 68 лет, диабет, а у нее 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации, да, но ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, он сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, кровь в них не движется. И ей назначили стандартную терапию, но он, будучи современным человеком, он еще и добавил рекомендацию назначить, ну, сказал, налаживайте питьевой режим, пейте ионизированную водородную воду. И вот через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, кровь стояла, она побежала, друзья. Вот там, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра, а через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Этому, кстати, есть научное объяснение. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, то есть рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду говорить всегда, потому что это важное понимание того, куда бьет вот лучник, назовем так, воду, да, куда бьет именно молекулярный водород, когда мы начинаем пить воду, насыщенную им. Он действительно попадает в цель, он бьет в первопричину большинства заболеваний, не являясь при этом лекарственным средством, а именно в оксидативный стресс, друзья, а именно... Оксидативный стресс – это первопричина большинства заболеваний. Поэтому вот тут можно сказать так, что неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. То есть, потому что ионизированная вода, она обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем. Все просто. Попробуйте, друзья. Это легко, это просто. Мы, российский производитель, который всегда на расстоянии вытянутой руки с вами, и стараемся делать особенно привлекательные предложения, потому что мы, производители, работаем напрямую с вами. Да? И если какие-то вопросы, вы всегда можете позвонить, задать их по номеру телефона 8 800 505 0855. Но мы все находимся в одной реальности, в одной, друзья, вокруг нас, одинаковые события происходят, и мы видим, как все дорожает, мы видим, как логистика дорожает, есть некоторые сложности. Я хочу, чтобы это вот подражание оно прекратилось, но, к сожалению, не могу его остановить. Я могу на время, на сегодняшний день вам дать особое предложение, наша компания дает его, и мы вернули цену прошлого года на один день, до 19.00, ионизатор воды Aqualife премиум класса по цене 29 тысяч рублей, и всего лишь до 19.00, но потом цены вырастут. Поэтому для того, чтобы успеть, набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855. Забронируйте, закажите его сейчас, набирая номер телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, помните, тестовый период – это ваша безопасность, а мы встретимся в следующей части.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
1: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио
2: уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
6: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Второй поток федеральной программы по предпринимательству «Свой бизнес» стартует в Псковской области 26 октября. Она поможет участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей получить практические знания по запуску и развитию своего дела. От выбора бизнес-идеи до составления полноценного плана и первых шагов на рынке. Участников ждет очное 5-дневное обучение, консультации экспертов и наставников, живые истории предпринимателей, бизнес-визиты на предприятия, пошаговая подготовка к запуску бизнеса, а также информация о мерах поддержки. Идет прием заявок. 10 октября в субботу в Великих Луках в клубе S-Fitness состоятся соревнования ГТО. Принять участие в них смогут все желающие, независимо от уровня подготовки и предыдущего опыта выполнения нормативов. Регистрация участников начнется в 11:00, а в 12 часов будет дан старт соревнованиям. Делегация Псковской области принимает участие в 5-м молодежном слете амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет», который проходит в эти дни в Грозном. В составе делегации – студенты ведущих учреждений среднего профессионального образования. Всего на слет собрались более 500 участников из 86 регионов России. Запланирована командная работа над проектами популяризации рабочих профессий и финал Всероссийского конкурса молодежных медиа-центров.
7: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12.52.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
26: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Продолжается разговор о правильной воде. Михаил Рудаков, официальному представителю компании «Аквалайф». Я вновь с удовольствием передаю слово. Миша.
19: Спасибо, Антон. Да, и я хочу напомнить, что сейчас уже идет заключительная часть нашего эфира, этого прямого эфира, когда мы говорим о правильном источнике, скажем так, правильной воды. Я уже рассказывал, что такое правильная вода, что это за источник. И для тех, кто уже в курсе, но ему достаточно всего лишь напомнить номер телефона, а сегодня особенные эфиры, сегодня ионизатор воды «Аквалайф» доступен вам по особой цене прошлого года до 19:00. Для того, чтобы его заказать, вы можете позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855 и взять его на тестовый период. Это время, которое мы даем вам на от получения собственного опыта. То есть время 3 месяца – это ваша безопасность и наша уверенность в том, что вам действительно понравится пить ионизированную воду, вы поймете, что это легко и просто, вы почувствуете результат положительный. Хотя она не является лекарственным средством, но так или иначе она помогает нам в устранении первопричины большинства заболеваний, а именно борется с оксидативным стрессом, потому что она официально является антиоксидантом даже в нашей стране. В многих странах она признана именно антиоксидантом. Я имею в виду сейчас молекулярный водород, который насыщена вода. А после ионизации она именно им насыщается. Поэтому нужно ее готовить, кстати, каждый день. Для этого и нужны ионизаторы воды, потому что вода, ее нельзя такую воду заготовить впрок. Да? Она, к сожалению, свои свойства теряет, и поэтому нужна всегда свежая. Для этого нужны ионизаторы, там, генераторы водородной воды. И мы производим именно и генераторы, и ионизаторы. Для того, чтобы их получить, чтобы у вас появился у вас такой источник живой воды дома, нужно его заказать. Заказать сегодня его гораздо проще, гораздо выгоднее, до 19.00, потому что цена снижена на 10 тысяч рублей на ионизатор воды, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается, друзья. И для заказа звоните 8 800 505 0855. Успевайте до 19.00. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера с маркировкой «Фабрика здоровья», так что поднимайте трубку. Но для заказа звоните по бесплатному номеру 8 800 505 0855. Я хочу успеть разобрать еще несколько тем. Тема такая, вот водород против артрита. Да? Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно хочу рассказать об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность именно в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. В этом исследовании взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, и тут внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, согласитесь. Так вот, 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели, и вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Вот уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. А вывод – водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02. Это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. И вот что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, друзья. Меньше боли, меньше отеков, меньше отеков, больше движения. Да, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Друзья, полностью. Это, конечно, не говорит, что водород вылечил там их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением, друзья. А как это объясняется? Молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит лично для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история, да, и не пустые обещания, да, она не лекарственное средство, да, но ее свойства изучают ученые, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм, и они положительные. Еще раз скажу. И я не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. Большинство всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом, он корень. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первую причину заболевания. А что может быть легче, чем наладить питьевой режим, друзья, с антиоксидантом, который максимально адаптирован к человеческому организму. Сегодня на данный момент наука не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживать питьевой режим, кстати, с такой водой – одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. И вы сможете наладить питьевой режим, и вы увидите, сколько всего начнет хорошего появляться в вашей жизни. И привычки пищевые правильные появятся, потому что ваш организм будет уже по-другому ощущать то, что вы едите. Друзья, не верите, проверьте сами. Попробуйте, это очень важно. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор, а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и решайте сами, останется ли прибор у вас. Принимайте окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Aqualife вам подходит, оставляйте себе «нет», вы сможете его вернуть, прибора, компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. То есть, когда вокруг все усложняют, да, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много, друзья, тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня звучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я говорю твердо, рисков ноль. Главное, успейте приобрести прибор, который никуда не встраивается, по максимально выгодной цене. Сэкономьте, друзья, это важно. Компактный прибор никуда не встраивается, надежный, с анализатором воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе и защита от влаги IP54. Сегодня экономите достаточно хорошую сумму, 10 тысяч рублей, но это потому, что цена прошлого года. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Это просто невероятное предложение и только для слушателей радио «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам, успевайте до 19.00. Я боюсь, что этих может и не хватить и до 19.00, но я уверен, что мы выполним все свои обещания, которые я сегодня дал, но только сегодня, до 19.00. Поэтому ионизатор премиум вам доступен пока по такой цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Это, скорее всего, уже сегодня последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор готовит из обычной воды. Чуть-чуть расскажу подробнее о тех водах, которые он готовит. Он готовит водородную, ионизированную, щелочную, кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Готовится они из обычной питьевой воды, даже из крана. Кислотная вода, вот, которую вы готовите в нем, в том числе там, ионизированная, щелочная, я же говорю, водородная. И вот кислотная вода, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать, допустим, горло, там, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. То есть никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. То есть экологичный способ. Ионизированная щелочная вода, ионизированная кислотная вода, они получаются одновременно. Ионизированную щелочную пьем, как вы поняли, да, кислотную используем наружно в большинстве случаев. 4 случая есть, когда ее можно внутрь использовать, но это не буду на это сейчас тратить время. А как наружно мы ее используем? Умываемся, там, приводим кожу лица в порядок, женская гигиена, друзья, кислотная вода, перхоть, моем голову, втираем кислотную воду, избавляемся, да, от нее. Мужчин. После бритья лучше любого бальзама работает, ну, кислотная вода, никакой аллергии, никаких раздражений. То есть один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. А по-научному, кстати, кислотная вода, она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка, с ней это то, что нужно. Она мало того, что хорошо все отмывает, но еще и обеззараживает. Да, мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. А знаете, что интересно? Если зайдете на маркетплейс, увидите, они продают, кстати, бутылочку кислотной воды, анолит, вводите, увидите, цена за пол-литра там около 300 рублей. Это, а то и больше бывает, да? А это за воду, которую неизвестно как хранят, да, неизвестно сколько она уже постояла, ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. Но у нас она всегда максимально свежая, у вас она всегда будет максимально свежая, потому что она всегда готовая только-только что. А знаете, и значит максимально эффективная. И, кстати, положительных отзывов об аналите на маркетплейсах тысячи, да, по пятибалльной шкале там 5 стоит, я смотрел. И, кстати, очень много таких жизненных советов, там, вот, читайте отзывы, сами увидите, насколько разнообразно можно применять кислотную воду. Друзья, и у пользователей Aqualife тоже огромное количество отзывов и способов применения. Попробуйте, вы сами увидите, друзья, как это экономит ваш бюджет. И на лекарствах сэкономите, потому что начнете пить ионизированную воду, наладите питьевой режим с ней, я уверен, что и та терапия, которая у вас не работала, начнет работать. Ну, если вы не болели, то, я думаю, вряд ли заболеете, потому что вы будете под надежной защитой. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Набирайте номер телефона 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор воды. Сегодня последний день акции, когда он доступен вам по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда». ООО
9: «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. И вот о чем поговорим в течение ближайших минут. 8 октября исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Куравлева. Среди более чем 200 проектов с участием легендарного актера, классические комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», знаковые многосерийные телефильмы «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Фразы его героев разошлись на цитаты. Фильмографию актера вспоминал Юрий Кораблев.
16: «А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл».
28: 8 октября 1936 года в Москве родился будущий актер Леонид Куравлев. Его отец работал слесарем на авиазаводе, а мать была парикмахером. В 1941 году ее обвинили в контрреволюционной деятельности и выслали в Караганду. Леонида стала воспитывать тетя. В 1948 году Валентину Куравлеву отправили на Кольский полуостров, и Леонид приехал к ней в поселок Зашеек, это в Мурманской области. В 1951 они вместе вернулись в Москву. У юного Леонида не было интереса к точным наукам. Когда пришло время поступать в вуз, двоюродная сестра предложила ему попробовать силы в актерском мастерстве, где нет никакой математики. Однако в ВГИК с первого раза он не прошел и устроился в артель Мосгорхимпромсоюза, которая выпускала изделия из стекла, в том числе линзы для объективов кино и фотокамер. В 1955 году Куравлев поступил в ВГИК. На курсе вместе с ним учились Светлана Дружинина и Софико Чуарелли. Правда, поначалу артист относился к учебе несерьезно и чуть не потерял место. В числе первых работ Куравлева были роли в студенческих фильмах Андрея Тарковского и Василия Шукшина. Василий Шукшин первым пригласил Леонида Куравлева на главную роль. Актер сыграл шофера Павла Колокольникова в лирической комедии «Живет такой парень», которую Шукшин снял по своему сценарию.
29: Значит так, родом я из Суртайки, 40 километров отсюда, по реке. Сейчас перебрался в райцентр. Лесная, 27. Общежитие 12-го автохозяйства. Меня там все знают. Как только с мостика сойдете, так справа будет гараж, а с левой руки наше общежитие. Когда придете и спросите, где тут живет Пашка Перемидон? Это меня так зовут наши лоботрясы. Не обращайте внимания.
28: Картина «Живет такой парень» была отмечена призом первого всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде, а также большим призом «Золотой лев Святого Марка» на международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. В 68-м году актер исполнил роль жулика Шуры Балаганова в фильме «Золотой теленок», где также снимались Сергей Юрский и Зиновий Герд. Среди лент того периода с участием Куравлева «Три толстяка», «Вий» и «Освобождение». Нетипичного для себя героя Куравлев сыграл в многосерийном телефильме «17 мгновений». «Мгновение весны» появился на экране в образе эсэсовца Айсмана. Изначально актер пробовался на роль Гитлера, однако режиссер Татьяна Леознова увидела его в другой роли. Правда, из-за того, что артист был уже довольно узнаваемым, некоторые критики посчитали его не слишком убедительным.
29: Я знаю, что...

0: Претендовали Владимир Высоцкий и Даниэль Альбрехский. Режиссер вспоминал, что все три претендента были достойными и показывали совершенно разные образы. Афоня, каким его представлял Куравлев, вызывал сочувствие. Именно этого хотел Данелия. И действительно, зрители так и воспринимали героя, что удивляло самого актера.
1: Людмила Ивановна, эх, Людмила Ивановна.
2: Да я уж 40 лет, Людмила Ивановна. Ну и что?
1: Но ты не даешь студентов не надо. Но правда дороже.
2: Какая правда?
1: Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!
0: Куравлев много снимался, у него свыше 200 ролей в кино, в числе культовых лент с участием артиста «Мимино», «Ищите женщину», «Мы из джаза», «Ширли Мэрли», «Сибирский цирюльник», а также «Место встречи изменить нельзя». В этом пятисерийном детективе Леонид Куравлев исполнил небольшую, но яркую и запоминающуюся роль вора-карманника Валентина Бесяева по прозвищу «Копченый».
3: А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать.
4: Говори лучше, откуда браслет?
3: В карты взял. У Верки Мадиски в Буру перекинулись. Котька Кирпич его в 2000 поставил. Денег не было.
0: В последнем фильме Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода» Глена Брайтон-Бич «Опять идут дожди» он сыграл генсека Михаила Горбачева. В 2000-х артист был занят в таких проектах, как «Бригада», «Улица разбитых фонарей» и «Турецкий гамбит». А последняя картина с его участием «Весь этот джем» вышла в 2015 году. Свою будущую супругу Леонид Куравлев встретил в юности. Ему было 16, а ей 13. Молодые люди познакомились на катке. В 60-м году, 8 лет спустя, они поженились. Жена артиста Нина Куравлева работала завучем и учителем английского языка в школе. В 62-м году родилась их дочь Екатерина. В 78-м году появился на свет ее брат Василий. Леонид Куравлев рассказывал, что был счастлив в семейной жизни и хранил верность жене. Нина Куравлева скончалась из-за инфаркта в 2012 году. С тех пор артист почти не снимался и редко посещал публичные мероприятия. В 2021 году он переехал в пансионат для пожилых людей. В январе 22-го его госпитализировали с вирусной пневмонией. Врачи обнаружили у Куравлева не только воспаление легких, но и другие проблемы со здоровьем. Артист скончался 30 января 2022 года от остановки сердца.
5: Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362.
0: Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Еще одна тема и еще один сюжет. Марсиане начнут платить за въезд в Таиланд. С иностранных туристов хотят брать специальный сбор. Запуск системы запланирован на первый квартал будущего года, а ранее представители туристической отрасли просили отложить введение сбора из-за продолжающихся наводнений, но власти решили пока не менять сроки. Надо ли ожидать падения спроса на путешествия в королевство? Об этом подробнее моя коллега Виталия Осипова.
7: Власти популярной у россиян азиатской страны Таиланда захотели ввести туристический сбор в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить реализацию программы. Размер сбора составит 450 батов, чуть более 1000 рублей с человека. Сначала нововведение коснется туристов, прибывающих в страну на самолете. Ожидается, что новый сбор будет приносить в бюджет страны 8 миллиардов батов. Это около 240 миллионов долларов ежегодно. Часть денег направят на медицинское страхование путешественников, а также на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. По словам местного министра туризма и спорта, аналогичная практика применяется более чем в 80 странах. Введение туристического сбора в Таиланде не приведет к падению спроса на путевки среди россиян, так как предполагаемая сумма доплаты является незначительной на фоне общих затрат на отдых, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по туризму Майя Котляр.
8: В целом это примерно, давайте посчитаем, около 14 долларов, да, 13-14 долларов с человека. В принципе, для тех, кто едет в Таиланд, это не так болезненно, потому что Таиланд – это уже не низкие чеки, как мы привыкли 5 лет назад. Таиланд уже стал достаточно объемным по ценам. да, дорогим. Один перелет всего только стоит, варьируется от 80 тысяч на человека. Прямой перелет. Конечно же, есть чартерная программа, но все равно говорить про то, что Таиланд до сих пор дешевый, ну, не приходится. Это уже немножко другая реальность в туризме. Когда человек, который покупает поездку в Таиланд за сотни тысяч рублей, дополнительно 450 бат не является фактором выбора страны вообще.
7: Ранее власти Мальдив перенесли

0: Ввели введение 17% налога для иностранных туристических компаний на 1 апреля 2027 года. Изначально новые правила должны были заработать 1 октября 2026. Налог касается иностранных туроператоров, турагентов и зарубежных платформ бронирования, которые продают экскурсии на Мальдивах. При этом новый механизм предусматривает начисление сбора не только на услуги, оказанные непосредственно на островах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России. Член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов надеется, что налог все-таки введен не будет. Но если это произойдет, то туры на Мальдивы вырастут в цене. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
1: Они хотели брать 17% с того маркапа, да, который с маржи, скажем, с комиссии, да, поэтому оно, конечно, не на 17% увеличит стоимость туров. На фоне вот еще таких массовых протестов некоторые, например, я знаю, итальянские туроператоры вообще отказались продавать Мальдивы при такой ситуации. Поэтому, конечно же, они прислушиваются к таким новостям. И, возможно, когда они будут это пересматривать, как-то это будет в гораздо меньших размерах. Конечно же, вот как идея такая, что мы должны отчитываться и платить деньги совершенно другому государству в качестве налога, не являясь его резидентом, это, ну, вообще противоречит всем законам международной торговли и экономики. Поэтому такого, наверное, не будет, но если все-таки эта идея у них утвердится, что надо брать больше денег, то тогда, конечно, цены подрастут. Насколько это, давайте поживем, увидим, потому что еще у нас очень нестабильная геополитика, вот, она, к сожалению, влияет на процесс международного туризма.
0: Если говорить о Таиланде, планы по введению туристического сбора анонсировались властями королевства много раз на протяжении последних нескольких лет. Однако каждый раз сроки переносились. Так это было и в 2023 году. Тогда местные чиновники посчитали, что нововведение может повлиять на планы и настроение многих гостей королевства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, «Баллада об уходе в рай». Вот твой

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские военные поразили цеха по производству беспилотников ВСУ. Тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска ударили по местам хранения украинских дронов, говорится в сводке Минобороны. Также атакованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВМС Украины.
0: О политике.
1: Страны, вступившие в СНГ, уже убедились в его необходимости и пользе. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в преддверии саммита стран СНГ, который пройдет с 8 по 9 октября в Туркмении. В мероприятии примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в истории объединения к ним присоединится и президент Ирана Масуд Пезешкиян. По итогам встречи планируется подписать несколько документов, отметил Дмитрий Песков. Одной из главных тем станет сотрудничество с Ираном и Турцией.
0: О протестах.
1: Французская полиция впервые использовала щиты со стробоскопами для разгона агрессивных демонстрантов, сообщает Паризьен. Они позволяют остановить продвижение толпы без применения насилия. В то же время вспышки могут спровоцировать приступы у больных эпилепсией, признали местные власти. Во Франции продолжаются уличные протесты старшеклассников, недовольных условиями обучения. По данным на 8 октября, полиция произвела более 6600 задержаний, причем значительную часть составляли несовершеннолетние. Действия силовиков подверглись критике со стороны некоторых профсоюзов и судей. В итоге глава МВД объявил об отказе от использования светошумовых гранат во время подобных акций.
0: О выплатах.
1: Более 40 выплат, в том числе материнский капитал, проиндексируют в 2027 году. Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер индексации в феврале будет зависеть от фактической инфляции за 2026 год. Индексации подлежат также выплаты ветеранам, людям с инвалидностью, пособия по уходу за ребенком и пособия по безработице.
0: О технологиях.
1: ChatGPT научился создавать интерактивные ответы вместо обычного текста. Компания OpenAI начала предоставлять доступ к GPT-6 всем пользователям, в том числе бесплатным аккаунтам. Теперь нейросеть может показывать маршруты на картах, оформлять сравнения в таблице, объяснять сложные темы с помощью интерактивных схем и создавать прямо в чате калькуляторы, игры и другие инструменты. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Извинений Киева оказалось недостаточно. Штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки переехать в Донецк, а НАТО может за несколько часов перекрыть России выход в Балтийское море в случае нападения на одну из стран Альянса, заявил глава МИД Эстонии. Обсудим эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с того, что Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Ранее стало известно, что власти республики сочли извинения Украины за разглашение сведений о передаче двух северокорейских военнопленных недостаточными. Президент Южной Кореи также предупредил Украину о готовности принять дополнительные решительные меры. Обсудим ситуацию и ее подоплеку с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. У нас на связи Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, в общем, мы видим, что Сеул, конечно, возмущен, и далеко не первый день, тем, что Зеленский на весь мир разболтал секрет о передаче двух пленных солдат из КНДР. А на ваш взгляд, общий такой вопрос, а зачем вообще Киев пошел на этот шаг и нарушил соглашение о конфиденциальности, фактически разрушив доверие с ключевым или одним из ключевых азиатских игроков?
3: Ну, киевские политики обычно привыкли к тому, что все им прощается, все разрешается, и никакие действия даже самого негативного характера не могут привести к тому, что их перестанут поддерживать. Поэтому их так, скажем, удивила реакция президента Южной Кореи, Республики Корея. Ну, это вообще характерно для украинской политической элиты. Например, вспоминается Леонид Данилович Кучма, во время президентства которого, во время учений, украинские ПВО сбили самолет, принадлежащий российской компании, с евреями, которые летели в Израиль. Вот. И что? Ну, можно было бы просто хотя бы высказаться, что это очень плохо, что это страшное событие, что мы всем соболезнуем. Он вместо этого призвал не делать из этого трагедию. Вот. Никаких четких извинений там не последовало, да и выплата, кстати, до сих пор тоже. Поэтому они привыкли. Они привыкли, что им все можно. Вот. И поэтому, ну, сболтнули, ну что, подумаешь, вот там мы... Какое-то секретное там это ваше соглашение между Северной Кореей, Южной, Китаем, мы его нарушили. Ну, что подумаешь, у нас тут типа вот конфликт идет, а у вас там всего лишь двух корейцев передали, и мы об этом рассказали.
2: Хм. Но при этом я вижу, что южнокорейская разведка считает, что Зеленский раскрыл этот секрет намеренно, чтобы разжалобить корейское общество и таким образом выбить из Сеула прямые поставки оружия для ВСУ. Даже если так, в итоге эффект получается обратным. Вообще, вот этот демарш Сеула с отзывом посла означает ли, что Киев окончательно потерял шансы на получение южнокорейских вооружений?
3: Вы знаете, я думаю, что не стоит увязывать поставки вооружений из Республики Корея на Украину именно вот с этим инцидентом. Я уж думаю, что скорее это южнокорейский президент ухватился за этот инцидент как за повод с тем, чтобы окончательно отказаться от этих поставок. В Республике Корея очень не хотят, во-первых, портить отношения с Россией. Во-вторых, там есть свои собственные обстоятельства, которых они очень опасаются. Это война с КНДР, с Китаем, это возможный конфликт между крупными державами, где корейцы просто попадут как зернышко между зерновами. Я имею в виду конфликт между США и Китаем, например, вот, где Южная Корея будет просто фронтовым, прифронтовым государством. Это ведь небольшое государство в реальности. И поэтому они не очень-то и хотят эти вооружения поставлять. Они не хотят их поставлять в кредит, на тех условиях, которые сейчас предлагаются. У них и так есть покупатель, например, Польша. Вот. Поэтому сейчас, я думаю, с большим удовольствием южнокорейские политический класс, он скажет, вот вы разболтали, скоты, вот никаких вам ни танков, ни зениток, ничего не будет, вот так. Но на самом деле они их поставлять туда совершенно не рвались, не хотели, и вообще они очень жалеют, что вынуждены соблюдать санкции в отношении России. И мы тоже, кстати, жалеем, потому что южнокорейские автомобили, телефоны, они уже вошли в нашу жизнь и заняли там вполне достойное место.
2: Ну, здесь еще пикантная ситуация в том, что параллельно с этим, я вижу, издание «Гардиан» писало, что Южная Корея летом резко увеличила поставки дизельного топлива в Россию, таким образом заняв большую долю в нашем морском импорте нефтепродуктов, на Дальний Восток имеется в виду. А считаете ли вы, что Сеул умышленно, может быть, прагматично как-то балансирует между сторонами, или все-таки вот то, о чем вы начали говорить, экономические интересы для Южной Кореи просто оказались важнее вот этой атлантической солидарности?
3: А сейчас очень сложно разделить и экономические интересы, политические, и просто стремление выжить. Опять же, повторюсь, в случае возможной войны, о которой, кстати, сейчас заговорили, к моему такому некоторому удивлению, в относительно небольшой перспективе, например, 28-й год, это послезавтра 28-й год, а войны вокруг Тайваня, Южная Корея превратится в поле боя. И, в общем-то, я так полагаю, что там очень не хотят превращаться именно... вот в прифронтовое государство, особенно на фоне ухудшения отношений с Трампом, который не ценит своих союзников, не уважает, не вкладывается в них. Он сам забирает вооружение из Южной Кореи, он угрожает откровенно союзников бросить, он вымогает из них деньги. И на фоне вот всего происходящего, конечно, портить отношения с Россией, с которой можно работать и зарабатывать деньги даже на фоне санкций, с дизелем или с чем-то там еще. Портить отношения с Китаем, которая это не просто величина, это гигантская величина, это величина уже мирового масштаба, вот, которая стоит за КНДР, и которая тоже очень, так сказать, неровно дышит по отношению к Тайваню. Все это, я думаю, южнокорейские политики учитывают очень тщательно, как геополитические, военные и экономические риски, безусловно. Но разделить их сейчас невозможно.
2: Угу. Богдан Анатольевич, ну, я вижу, что в прессе вот этот скандал с корейским послом многие уже называют крупнейшим провалом МИДа Украины в Азии, а Сеул еще и предупредил Киев о готовности принять какие-то дополнительные решительные меры. А как вы думаете, эти меры какими могут быть?
3: Ну, это могут быть меры дипломатического характера, демарш, отзыв, например, каких-нибудь специалистов, студентов, разрушение какого-то сотрудничества, которое заключалось в разного рода областях, там, не знаю, обмен научной информацией, например. А может быть и вполне ощутимым, весомым, ну, например, перестать поставлять какие-нибудь компоненты или запчасти, отменить заказы какие-нибудь, если они были размещены в Республике Корея со стороны Украины или со стороны кого-то другого, но в интересах Украины, как Украины как получателя. То есть здесь нужно просто рассмотреть весь спектр украино-корейских отношений, и я думаю, что в Южной Корее непременно это сделают и выберут то, что вот для них наиболее удобно и наименее для них будет затратно, то есть чтобы они сами не понесли от этого какие-то большие потери.
2: Богдан Анатольевич, я предлагаю перейти к теме мирных переговоров. Тема звучит на самом высоком уровне сейчас. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перспектив комплексного урегулирования пока не видно. И, кстати, почти слово в слово именно это повторил и госсекретарь США Рубио. Да, он назвал конфликт стратегическим тупиком. А почему именно сейчас и Москва, и Вашингтон так синхронно констатируют невозможность дипломатии, на ваш взгляд?
3: Потому что, собственно говоря, все инструменты, даже дипломатические, зашли в тупик. И это видно не только Пескову и Рубио, это видно всем, включая даже рядовых аналитиков, таких как я. Так что в данной ситуации это просто констатация того, что сейчас происходит и что мы можем наблюдать все. Ну, переговоры о чем? Вот как сейчас? Сколько уже было раундов переговоров? Сколько раз Украина срывала их? Или, собственно говоря, любые переговоры можно вести тогда, когда предлагаются компромиссные условия. А мы не видим этого. Американцы не могут заставить пойти на компромиссные условия Киев. Неожиданно. Вот так вот. Ну или не хотят. Не могут, не хотят. Здесь тоже это очень сложно разделить. Вот так-то они могут. Перестать поставлять вооружение, отключить Starlink, отключить спутниковые данные, передача спутниковых данных с разведкой и так далее и тому подобное. И тогда бы Киев, наверное, пошел бы, ну или просто бы проиграл в военном противостоянии с Россией. Но они же тоже этого не делают в Вашингтоне. Они тоже не могут на это пойти. Вот и получается такой тупик. Никто не может идти на уступки. Ни Украина, ни мы, ни американцы.
2: Вот резюмируя эти две темы, с одной стороны, Украина ссорится со своим потенциальным союзником, ну, вроде Южной Кореи, с другой стороны, Штаты те же самые открыто признают провал дипломатии. А тогда возникает вопрос, а во что в итоге может вылиться этот дипломатический кризис, прежде всего, для киевского режима в ближайшие месяцы? Вообще, другими словами, а стоит ли ждать еще большей изоляции, скажем, Украины со стороны стран глобального юга или Азии, например?
3: Я думаю, что изоляции ожидать на самом деле не стоит, но и особых отношений у стран глобального юга с Украиной нет. Они могут заявлять протесты по поводу того, что, допустим, Украина там нанесла удары по какому-нибудь судну, где экипаж состоял из граждан Индии, например. Так-то граждане стран глобального юга, прежде всего, смотрят в сторону каких-либо экономических выгод и интересов. Но Россия может предоставить для этого возможность. Например, Китай сейчас начал активно использовать Северный морской путь. К этому же пути присматривается Индия. Индия получает нефть из России и от этого тоже получает достаточно весомую прибыль. Ну и в целом, в общем и целом, сейчас вот эта диверсификация российской внешней политики и экономической политики, она тоже вполне ощутимо влияет на экономическое благосостояние стран глобального юга. Вот политики, например, из небольшой африканской страны Того вдруг заявили, что они хотят, чтобы Россия выращивала кофе прямо у них на их территории и закупала без посредников, без каких-либо там фирм из Западной Европы или Америки, чтобы просто мы сами выращивали кофе и сами же его покупали у местных. То есть происходят разного рода изменения. Но что касается Украины, Украина сейчас, она зависит-то больше от помощи, от доноров, от Германии, от Британии, Франции, Норвегии, Канады, где Зеленский вот постоянно требует денег, новых и новых денег. Вот от этого она зависит. А эти страны, безусловно, изолировать Украину от самих себя не будут.
2: Спасибо большое, Богдан Анатольевич, за ваши ответы. Это Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Мы натолкнулись от темы, что Южная Корея отзывает своего посла с Украины, поскольку власти республики сочли извинения Киева за разглашение сведений о передаче двух северокорейских военнопленных недостаточными. НАТО может за несколько часов перекрыть России выход в Балтийское море в случае нападения на одну из стран Альянса, заявил глава МИД Эстонии. Обсудим через пару минут.
0: Реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Еще одна тема в нашем эфире для обсуждения с экспертом. НАТО может за несколько часов перекрыть России выход в Балтийское море в случае нападения на одну из стран Альянса. Это заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, это создаст для Москвы экзистенциальный кризис, я цитирую. Министр отметил, что через Балтийское море проходит 60% российского морского экспорта нефти примерно, а также маршруты военных кораблей в Калининград. При этом Цахкна признал, что сейчас признаков подготовки российского нападения нет. Ну а армия Литвы, помимо прочего, будет охранять границу с Калининградской областью 2 недели с возможностью продления срока. Это уже заявил глава МВД. Армия Литвы вместе с пограничниками будет охранять границу, и по распоряжению министра обороны в помощь пограничникам направлено около 100 военных. Войдут они в состав мобильных патрулей, мобильных постов наблюдения и будут также привлечены экипажи военной полиции. Ну и привлечение на границу армии власти называют превентивной мерой, а мы все это обсудим. У нас на связи военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, я приветствую вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Ну вот, опираясь на слова главы МИДа Эстонии, я хочу сказать, вернее, спросить у вас, как у военного эксперта. А вот насколько эти заявления технически и физически реализуемы, или это просто очередная чисто политическая декларация Таллина?
7: Ну, вообще, на сегодняшний день, после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, риторика о том, что Балтийское море – это внутреннее море НАТО, усилилась, а затем она уже перешла в форму конкретных акций с целью блокировать Калининград и при необходимости запереть Кронштадт, Санкт-Петербург, то есть минными полями, как это делала гитлеровская Германия в годы Второй мировой войны. Мы достаточно жестко реагировали на подобного рода заявления. Были ведь и угрозы обстрелов наших кораблей ракетами земля-поверхность, земля-корабль. Но после именно действий таких и со стороны МИДа, и со стороны Минобороны, определенных демонстраций, все вроде бы успокаивалось. Вот сейчас риторика опять начала нагнетаться. Нагнетается она, на мой взгляд, в связи с тем, что Украина оказывается в очень тяжелом положении, и ситуация там, ну, на грани краха. И подтверждением тому является первая за 4,5 года поездка военной делегации всех стран НАТО в Киев. А здесь пытаются, в общем-то, организовать различные учения, в том числе учения, которые вот сопровождаются подобного рода заявлением, мол, 50 тысяч человек можем развернуть. Но они забывают о том, что и в Калининграде есть серьезная группировка, и создан был специально Ленинградский военный округ для защиты, в том числе и Калининграда. И средства защиты там достаточно мощные. Судя по словам президента Российской Федерации, в случае нападения на Калининград мы будем использовать все имеющееся в нашем распоряжении оружие, то есть в том числе и ядерное. Но, к сожалению, противник на сегодняшний день плохо осознает то, что конфликт такого рода действительно может привести к Третьей мировой войне. Ну, не верят натовцы в то, что мы прибегнем к применению тактического ядерного оружия, пусть даже в ограниченном размере, пусть, может быть, только с отдельной демонстрацией. И отсюда вот такие пугалки, да тем более еще такой страны, как Эстония, в которой армия-то, в общем-то, ну, сроднее одному хорошему полку, ну, в крайнем случае, бригаде. Поэтому политический момент здесь присутствует. Но меня пугает другое. Главная задача, как я вот предполагаю, спровоцировать нашу страну, и в частности, например, какие-то подразделения в Калининградской области, на превентивные действия. И потом раскрутить историю, что вот Россия напала на войска НАТО, нужно срочно использовать пятую статью вот для всех стран НАТО, включая США, и, соответственно, применять войска против Калининграда, Белоруссии и вводить на Украину. Вот такую провокацию за всеми этими заявлениями я вижу. И у меня ощущение, что да, это подготовленная акция и согласованная на уровне военных структур НАТО.
2: Но ведь они же сами признают, что никаких признаков подготовки России к какому-либо нападению сейчас нет. Тогда зачем сейчас так откровенно повышать градус эскалации? А чтобы запугать европейского обывателя, подготовить его, чтобы он привык к этому состоянию?
7: Ну, вы знаете, вообще ведь военные расходы взвинчиваются катастрофически. Мы помним, как Трамп вначале призывал 2% ВВП тратить, а потом 5%. И это прошло-то всего-навсего, ну, 2 с лишним года. И такие военные расходы вообще-то не каждая экономика выдержит. И, естественно, простые люди, они это все ощущают на своем собственном кармане. И, естественно, их нужно обманывать, и лучший обман – это запугивать угрозами, которые исходят из России. Это во-первых. А во-вторых, давайте вспомним историю Второй мировой войны, когда немцы гитлеровской Германии, переодевав польскую одежду своих диверсантов, они проникли, захватили радиостанцию в Глявице, там расстреляли, соответственно, заранее привезенных там уголовников в форме немецкой, и заявили о том, что Польша напала на Германию, и так началась Вторая мировая война. Поэтому здесь действия со стороны Североатлантического альянса могут быть, к сожалению, повторением той спирали, с которой началась Вторая мировая война. Поэтому вот эта эскалация, и вот если мы смотрим не на один факт, а вот сразу на группу фактов, то есть мозаику такую можем как бы заметить. И в этой мозаике вот просматривается такая угроза обвинить нас в нападении на какие-то контингенты натовские для того, чтобы задействовать пятую статью, и уже весь блок обрушился, соответственно, с военными целями на Российскую Федерацию. И это очень опасно, потому что это Третья мировая война, но, как я сказал, к сожалению, там политики убеждены, что мы кнопку красную никогда не нажмем, и поэтому победа будет за нами. Вот это вот самое страшное. Ну, а то, что касается нас, я еще раз хочу сказать, Ленинградский округ развивается, он укрепляется, оружие там ультрасовременное, соответственно, комплектован личный состав. Постоянно проходят тренировки. Калининградскую область, мы знаем, имеет средства, так называемую зону запрета доступа, как на Западе ее называют, это С-400 и противокорабельные комплексы «Бал-Бастион» и, соответственно, комплексы «Искандер». И все эти средства в состоянии, в общем-то, отразить первый удар. Ну, а второй удар, если попытается противник нести, тут уже будет задействован Ленинградский военный округ со всеми своими силами, включая тактическое ядерное оружие. Поэтому действия со стороны НАТО, провокации, являются только такой грубой, наглой провокацией.
2: Спасибо большое, Юрий Альбертович. Юрий Кнут, военный эксперт и историк войск ПВО, был с нами на прямой связи. Но в России изменится порядок проведения экзамена на права. С марта будущего года теоретическую часть экзамена ГИБДД на получение водительских прав начнут проводить по-новому. Виталий Осипов, далее.
8: С марта 2027 года начнут действовать несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио- и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Сейчас фото- и видеофиксация ведется только практической части сдачи экзамена. Внедрение подобного при сдаче теории исключает фальсификации результатов, считает автоэксперт Ян Хайцер. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: Фактически это сделали так же, как там сдача выпускных экзаменов в школе. И когда там нельзя с телефонами, когда нельзя пользоваться шпаргалками, там несколько камер направлено на тебя, и экзамены у тебя принимает и тот учитель, который тебя учил, и так далее. Ну вот фактически та же самая история. И да, с подлогом сложно, потому что ты приходишь с паспортом там и прочее. Знаете же, была история, когда за тебя кто-то сдавал. И мы знаем, как большинство давали в прежние времена экстернатам. Это вся такая была блатная история. На что бы, как бы ты ни ответил, у тебя будут 6 правильных ответов. Вот сегодня такое невозможно, поэтому всем кандидатам нужно очень серьезно готовиться.
8: Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончится, пока человек получает права, процедуру приостановят. Продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Это нововведение упростит жизнь кандидатам в водители, заявил радио «Комсомольская правда» председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
10: Отрадно то, что, наконец, как обещают, по крайней мере, с 1 марта заработает вот эта федеральная информационная система здравоохранения. Что медсправки теперь не надо будет в бумажном виде, как сейчас бедные эти кандидаты-водители, наши ученики бегают с бумажными справками по медцентрам, по диспансерам. Там нужно собрать несколько печатей, приносят это нам, потом в ГАИ. А если эта медсправка еще из другого региона, то ГИБДД осуществляет проверку, подтверждение ждет этой медсправки до полугода. То есть Почтой России отправляется запрос. Все это, ну, мягко говоря, не очень удобно. И то, что сейчас все медсправки будут носиться и, как обещают, вот в соответствии с этим документом, просто можно будет заходить в систему и ее буквально там за секунды проверять, это, конечно, ну, большой плюс.
8: Ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. Кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировав его результаты. Пересдать его в таком случае можно будет только через год. Виталия Осипов, радио «Комсомольская правда».
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
12: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
11: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
12: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные. «Звездочка-125».
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в расширенном бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации Лига содействия оборонным предприятиям. Центральной темой стало совершенствование механизмов взаимодействия государства, науки и индустрии в сфере технологического развития страны. На заседании также рассмотрели ведущие проекты Союза и Лиги. Так, в конце сентября стартовал новый сезон многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». С этого года наряду со школьниками в ней примут учащиеся организации среднего профессионального образования. Участвуют и талант молодые люди из Псковской области. В октябре в Великие Луки приедет известный шеф-повар Константин Ивлев со съемочной группы «На ножах» телеканала «Пятница». Первым заведением, которое примет участие в программе, станет ресторан «Поцелуй в метро», расположенный на проспекте Гагарина. Съемки пройдут 15 октября. Организаторы приглашают великолучан стать гостями шоу, принять участие в съемках полной посадки ресторана. В рамках Дней православной культуры «Покровские вечера» в Великих Луках пройдет научно-просветительский круглый стол. Он пройдет в воскресенье 11 октября и будет посвящен жизни и деятельности протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, общественного деятеля, основателя православного краеведения Великих Лук. 24 октября 1860 года он открыл школу для обучения крестьянских девочек. В 1874 году школа была передана земству. И на ее базе было открыто городское женское училище, преобразованное затем в гимназию. Также в программе Дней православной культуры экскурсии, выставка «Русская Голгофа», выставка декоративно-прикладного творчества в образовательных учреждениях, клубные часы, фольклорные праздники и многое другое.
6: О валютах.
13: Курс валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
6: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: Главное сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Дата-центр Яндекса в САСово остановил работу после удара беспилотника. У российских водителей все популярнее становится так называемая нано-пленка на регистрационные номера. И в России вновь заговорили о возможности тратить мат-капитал на покупку отечественной машины. Начнем с того, что в ночь на 8 октября беспилотник атаковал дата-центр Яндекса в городе Сасово в Рязанской области, сообщает пресс-служба компании. Работа дата-центра остановлена, часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей. Это предупредили в компании. Я напомню, что примерно в 1 час 44 минуты по Москве телеграм-канал Яндекс Cloud Alerts, который оперативно оповещает о проблемах с доступностью сервисов и восстановлением их работы, сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности RuCentralB, дата-центра Яндекса, расположенный в Центральном федеральном округе. В 8 утра пресс-служба Яндекса сообщила, что в дата-центре компании в Сасово произошел инцидент, который затронул часть инфраструктуры. А сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия. Дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области запущен был в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Чтобы подключить серверы к единой сети, Яндекс проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи. Обсудим ситуацию с президентом консорциума «Инфору», специалистом по кибербезопасности Андреем Асоловичем, с нами на прямой связи. Андрей Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот с чего начнем. Мы привыкли говорить о кибератаках, но здесь ИТ-инфраструктуру все-таки атаковали физически. Насколько уязвимы перед обычными, ну, может быть, не обычными, а военными дронами, коммерческие мега-ЦОДы, центры обработки данных, которые изначально строились все-таки под защиту от виртуальных, а не физических угроз?
14: Ну, тут не соглашусь. Значит, сначала там немножко неизбежных уточнений. Mm-hmm. У американцев изначально, сначала 25 лет назад в теории, потом в 10-х годах, когда создавались кибервойска, на практике было введено другое определение кибербезопасности. И там есть физический домен, где компьютер управляет устройством, оно атакует людей, вот, или технику. Есть, ну, например, дронами. Есть политический домен, где компьютер порождает фейки, а другой компьютер их распространяет через ботнет и облучает нам мозги, заставляет нас вести себя как проигравшие. То есть кибервойна, она изначально комплексная, но мы в этом случае употребляем словосочетание «гибридная война». Угу. Вот, это раз. То есть это нужно было понимать, что у нас в белых перчатках там компьютер против компьютера воевать никто не будет. Будут все виды атак. Второе, для объектов такого уровня есть понятие отказоустойчивое и катастрофоустойчивое. Если их правильно реализовать, то должно быть резервирование, должно быть быстрое, процедуры быстрого восстановления. Посмотрим, насколько они вот на практике воплощены. Хотя, согласен, дата-центр Яндекса один из самых крупных. Ну, могу сказать, по объему, если кто-то ждет сейчас волны атак, дата-центров такого крупного уровня, регионального и выше, в России, ну, где-то чуть меньше, чем 200. Там 190 с лишним, по-моему. Вот, то есть целей много. А другое дело, что уже... Еще когда там полгода назад полетело в объекты топливно-энергетического комплекса, были приняты решения, что можно создавать частные военные компании для защиты объектов и вооружать людей. И Сбер это сделал, например, у Сбера. То есть если сейчас полетит в центр Сбера, то там смогут как минимум на местах огрызнуться. Вот, Яндекс, видимо, этого не сделал. Вот, то есть мы, как обычно, будем увеличивать боеготовность в последний момент, когда вот уже первый раз прилетело, жареный петух клюнул. Вот теперь вот, теперь будем стараться. Ну и, кстати, нам надо помнить, что все-таки от Рязани до границы по прямой 600 километров. Соответственно, если прочертить такие круги, то мало кто может себя считать защищенным. Тем более сейчас что-то по Домскому творится.
2: А вот ясно и известно, что у IT-гигантов есть резервные площадки, но вот, на ваш взгляд, способно ли такое географическое резервирование полностью нивелировать потерю крупного дата-центра, если такие атаки вдруг станут системными?
14: Ну, смотрите, у нас есть одно отличие, существенное, даже два, от Украины. То есть мы стали бить по их дата-центрам. Это им вырубает там разведку, оперативное управление и доступ к данным, но они могут, у них нету субъектности и цифрового суверенитета, они могут все данные отдавать там за рубеж на чужие сервера, и, в общем, все равно им терять нечего. Вот, у нас для серьезных чувствительных данных, в первую очередь персональных, все должно быть распределено на территории России. Вот. Но территория России вообще большая. И когда выключается какой-то один элемент в дата-центре, ну, в данном случае физически от удара, хотя бывают и пожары, последние годы были, и там крупный пожар в Южной Корее сжег дата-центр, и там были пожары и во Франции, и в Германии, в общем, то, как выходит из строя дата-центр, уже более-менее понятно. Вот, и там возникает несколько проблем, которые можно проверить только на практике. Первое – это действительно физическое резервирование мощностей. Ну, то есть, что должны
15: подключиться, перехватить нагрузку сервера такой же мощности, расположенной где-то в другом месте. Раз. Вот над этим Яндекс сейчас работает, и вроде бы что-то даже получается, потому что я сейчас, ну, я не в Москве, я на конференции там в далекой Сибири, но из 8 компаний-собеседников моих 2 пострадало, у одних уже там что-то чинится. Uh-huh. Но из-за вот событий с Яндексом. То есть первое – это восстановление мощностей. Второе – это восстановление или безнадежная утрата данных. Вот, были случаи, например, был очень поучительный случай в Южной Корее прошлой осенью, когда в дата-центре сгорели и основные сервера по госуслугам, и резервные сервера вместе с данными. И часть данных была утеряна безвозвратно. Ну, здесь, надеюсь, люди взрослые, там и резервный контур стоит, ну, хотя бы не на том же этаже, или лучше даже не в том же здании. Вот, то есть, что будет с данными, ну, посмотрим, по да. крайней мере, сейчас... коснулась Яндекс.Почты. Вот посмотрим, если она включится, ну, значит, правильно.
2: Да, правильно. Андрей Игоревич, спасибо большое за ваше разъяснение. Андрей Масалович был с нами на прямой связи. Ну, а далее у нас сюжет моего коллеги Юрия Кораблева о том, что у российских водителей становится популярными такая штука, как нано-пленка на регистрационные номера.
16: Водитель иногда хочет погонять, но камеры фото-видеофиксации такого шанса не дают. Штрафы высокие. Он идет на рынок или обращается на маркетплейс и приобретает пленку, которую надо наклеить на номер. Якобы она спасет от всех напастей, а именно от камер и штрафов. Но так ли это на самом деле? Увы, нет. Так называемая нано-пленка – это не полиэтилен, не скотч. Микроскопические стеклянные шарики размещены в полимере на отражающей поверхности и сверху залиты другим полимерным составом. Свет в такой пленке претерпевает как отражение, так и преломление. При отражении часть света поглощается, яркость его становится меньше. На этом и работают продавцы пленок. Наклеили на знак пленку, сняли эффект на смартфон, получите и заплатите. И водитель, купивший такую штуку, считает, что штрафа он не получит. Однако все не так просто. В ассоциации операторов и производителей камер заявили, что нано-пленка, как способ скрыть государственный регистрационный номер автомобиля, это миф. Практика показывает, если госномер виден и читается человеческим глазом, его распознает и комплекс фото-видеофиксации. На современных устройствах используется качественная оптика, чувствительные матрицы, инфракрасная подсветка и алгоритмы распознавания, которые уверенно читают госномер при большинстве погодных и световых условий. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что продажу нано-пленок и других подобных товаров на маркетплейсах нужно жестче контролировать. Вот что эксперт заявил радио КП.
17: Количество мошенников, которые продают волшебные бобы, как из сказки по разным простакам, оно огромно. Понятно, что на маркетплейсах такого разного счастья очень и очень много. Раньше их продавали на авторынках, сейчас аудитория гораздо шире. И, конечно, это довольно опасно для окружающих, потому что помимо безопасных и бесполезных вещей, как вот там пленки какие-то, продают вещи более чем опасные, например, заглушки для ремней безопасности. Поэтому мы выступаем за то, чтобы автотовары на маркетплейсах максимально регулировались. И продавалось только то, что действительно безопасно, то, что действительно работает, то, что действительно делает жизнь водителей лучше, а не создает условия для противоправных действий. Как в данном случае эти пленки, они абсолютно точно способствуют нарушению правил дорожного движения и снижению безопасности на дорогах. Я считаю, что такое продаваться абсолютно точно не должно.
16: А теперь об ответственности за так называемые нано-пленки. Установить по камерам, что водитель пытался скрыть номер, инспектору сложно. Но любую пленку на знаке можно выявить невооруженным глазом, рассказывает автоюрист Лев Воропаев.
18: У нас по действующему законодательству пленка, которая наносится на регистрационный знак, признается материалом, который препятствует его идентификации. За впервые совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения права управления на срок до 3 месяцев. Если гражданин попадается повторно, то там альтернативы в виде штрафа нету. Там лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Выявляет данное правонарушение сотрудник госавтоинспекции. Только так это можно выявить в соответствии с действующим законодательством.
16: Ранее сообщалось, что водителя, который повесил на свою машину регистрационные знаки с помощью магнитов, лишили прав. Каких-либо механизмов, чтобы их изменить или скрыть, на машине не было. Тем не менее, все суды решили, что это способ уйти от наказания. Гражданину пришлось обращаться в Верховный суд, который разъяснил, можно ли крепить регистрационные знаки на магниты. Суд высшей инстанции встал на сторону водителя, то есть крепление знаков на магнитах абсолютно законно. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: В России вновь заговорили о возможности тратить мат-капитал на покупку отечественных автомобилей. Подробнее через пару минут в эфире.
19: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
20: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. В России вновь заговорили о возможности тратить мат-капитал на покупку отечественной машины. В Госдуме заявили, что эта мера может помочь как семьям, так и отечественному автопрому, а эксперты отмечают, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже давно. Подробности у моего коллеги Василия Воронина.
24: Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже давно. Реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Председатель объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович в интервью радио КП заявила, что давно уже надо разрешить тратить средства мат-капитала на покупку авто.
25: Изначально, когда мат-капитал вводился в 2007 году, предложения были, да, и он запускался. Одним из мер, которые предлагала вот лично я всю жизнь, которая только существует, мат-капитал, это расширить его на приобретение автомобиля. Раньше все говорили не о российском автопроме, а о том, что папа будет ездить на машине, причем здесь семья, да, или он будет зарабатывать на машине. То есть говорили что угодно, но только чтобы машина не появилась в семье. На самом деле материнский капитал, как бы как форма, которая сегодня рассматривается в трех направлениях, а потом стали добавлять туда и расширять его применение, особенно разбивать его там на выплаты окончания материнского капитала, там частями, да, по 10 тысяч рублей, он как бы вообще обесценивает свою суть. А вот машина, она как раз необходима семье, и это мера поддержки, которая, ну, в общем-то, была всегда запросом семьи. Поэтому, если сегодня начинается обсуждение снова, да, новая дума приходит к тому, что необходимо рассмотреть расширение материнского капитала как формы, связанные с приобретением семьи автомобиля, инициатива не новая, но она в правильном направлении. Поэтому я думаю, что время пришло, и дай бог, чтобы расширение материнского капитала вылилось в то, чтобы одной из форм стала возможность приобретения автомобиля.
24: Предложение позволить семьям использовать материнский капитал на покупку нового автомобиля выдвигались в 2009, 2011 и 2014 годах. В 2022 году такие предложения вновь прозвучали как от депутатов, так и от представителей автомобильной отрасли. В 2023 году в Госдуму также был внесен на рассмотрение проект разрешения покупки машины на средства мат капитала. Планировалось, что автомобиль будет оформлен на мать. Его нельзя продать в течение 3 лет. Машина должна была быть новой и собранной в России. А производится ли в нашей стране подходящие для семей с детьми автомобили? Какие это модели? Спросили об этом автоэксперта Андрея Ломанова.
0: Семьи бывают разные, да, и там бывает двое-трое детей, бывает больше детей. Конечно, уже от этого зависит сам автомобиль. Если мы говорим про минивены, то их действительно немного. Но в этом случае есть возможные варианты. Конечно, ну, может быть, они для семьи не очень подходят, но тот же Соболь, например, да, для многодетной семьи, он вполне бы сгодился. Вопрос в том, какое будет предложение, да, сколько можно будет из мат-капитала потратить на автомобиль, там, полную стоимость или какую-то только часть можно, да, сегодня, наверное, преждевременно об этом говорить. Но идея абсолютно разумная, потому что, ну, многим многодетным семьям действительно нужен автомобиль. Если говорить про семейство кроссоверов, которые самые популярные на сегодняшний момент, то там есть из чего выбирать, есть машины и семиместные, то вопрос только в цене этих автомобилей, потому что, как правило,

0: актера, классические комедии, Иван Васильевич меняет профессию, «Афоня», «Золотой теленок», знаковые многосерийные телефильмы, это «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Фразы его героев разошлись на цитаты. Фильмографию актера вспоминал мой коллега Юрий Кораблев.
1: А фамилия моя? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
2: 8 октября 1936 года в Москве родился будущий актер Леонид Куравлев. Его отец работал слесарем на авиазаводе, а мать была парикмахером. В 1941 году ее обвинили в контрреволюционной деятельности и выслали в Караганду. Леонида стала воспитывать тетя. В 1948 году Валентину Куравлеву отправили на Кольский полуостров, и Леонид приехал к ней в поселок Зашеек, это в Мурманской области. В 1951 они вместе вернулись в Москву. У юного Леонида не было интереса к точным наукам. Когда пришло время поступать в вуз, двоюродная сестра предложила ему попробовать силы в актерском мастерстве, где нет никакой математики. Однако в ВГИК с первого раза он не прошел и устроился в артель Мосгорхимпромсоюза, которая выпускала изделия из стекла, в том числе линзы для объективов кино и фотокамер. В 1955 году Куравлев поступил в ВГИК. На курсе вместе с ним учились Светлана Дружинина и Софико Чуарелли. Правда, поначалу артист относился к учебе несерьезно и чуть не потерял место. В числе первых работ Куравлева были роли в студенческих фильмах Андрея Тарковского и Василия Шукшина. Василий Шукшин первым пригласил Леонида Куравлева на главную роль. Актер сыграл шофера Павла Колокольникова в лирической комедии «Живет такой парень», которую Шукшин снял по своему сценарию.
3: Значит так, родом я из Суртайки, 40 километров отсюда, по реке. Сейчас перебрался в райцентр. Лесная, 27. Общежитие 12-го автохозяйства. Меня там все знают. Как только с мостика сойдете, так? Справа будет гараж, а с левой руки наше общежитие. Когда придете и спросите, где тут живет Пашка Перемидон? Это меня так зовут наши лоботрясы. Не обращайте внимания.
2: Картина «Живет такой парень» была отмечена призом первого всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде, а также большим призом «Золотой лев Святого Марка» на международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. В 1968 году актер исполнил роль жулика Шуры Балаганова в фильме «Золотой теленок», где также снимались Сергей Юрский и Зиновий Герд. Среди лент того периода с участием Куравлева «Три толстяка», «Вий» и «Освобождение». Нетипичного для себя героя Куравлев сыграл в многосерийном телефильме «17 мгновений весны», появился на экране в образе эсэсовца Айсмана. Изначально актер пробовался на роль Гитлера, однако режиссер Татьяна Лиознова увидела его в другой роли. Правда, из-за того, что артист был уже довольно узнаваемым, некоторые критики посчитали его не слишком убедительным.
3: Я знаю Штирлица 8 лет. Я был с ним в Испании. Под Смоленском я его видел под бомбами. Он высечен из кремния и стали.
2: В том же в 1973 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Реплики героя Куравлева, вора Жоржа Милославского разошлись на цитаты. Ну, например, вот это.
4: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
2: Изначально предполагалось, что персонажа сыграет Андрей Миронов, однако во время проб Гайдай решил, что в его исполнении Плут выглядит слишком интеллигентным. В 1975 году актер сыграл главного героя в фильме Георгия Данелия «Афоня». Помимо него на эту роль претендовали Владимир Высоцкий и Даниэль Альбрехский. Режиссер вспоминал, что все три претендента были достойными и показывали совершенно разные образы. «Афоня», каким его представлял Куравлев, вызывал сочувствие. Именно этого хотел Данелия. И действительно, зрители так и воспринимали героя, что удивляло самого актера.
5: Людмила Ивановна, эх, Людмила Ивановна.
6: Да я уж 40 лет, Людмила Ивановна. Ну и что?
5: Ну ты не даешь студентов не надо, но правда дороже.
6: Какая правда?
5: Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!
2: Куравлев много снимался, у него свыше 200 ролей в кино, в числе культовых лент с участием артиста «Мимино», «Ищите женщину», «Мы из джаза», «Ширли Мэрли», «Сибирский цирюльник», а также «Место встречи изменить нельзя». В этом пятисерийном детективе Леонид Куравлев исполнил небольшую, но яркую и запоминающуюся роль вора-карманника Валентина Бесяева по прозвищу «Копченый».
7: А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать.
8: Говори лучше, откуда браслет?
7: В карты взял. У Верки Мадиски в Буру перекинулись. Котька Кирпич его в 2000 поставил. Денег не было.
2: В последнем фильме Леонида Гайдая на Дерибасовском

0: И хорошая погода. Глена Брайтон-Бич, опять идут дожди. Он сыграл генсека Михаила Горбачева. В 2000-х артист был занят в таких проектах, как «Бригада», «Улица разбитых фонарей» и «Турецкий гамбит». А последняя картина с его участием «Весь этот джем» вышла в 2015 году. Свою будущую супругу Леонид Куравлев встретил в юности. Ему было 16, а ей 13. Молодые люди познакомились на катке. В 60-м году, 8 лет спустя, они поженились. Жена артиста, Нина Куравлева, работала завучем и учителем английского языка в школе. В 62-м году родилась их дочь Екатерина. В 78-м году появился на свет ее брат Василий. Леонид Куравлев рассказывал, что был счастлив в семейной жизни и хранил верность жене. Нина Куравлева скончалась из-за инфаркта в 2012 году. С тех пор артист почти не снимался и редко посещал публичные мероприятия. В 2021 году он переехал в пансионат для пожилых людей. В январе 22-го его госпитализировали с вирусной пневмонией. Врачи обнаружили у Куравлева не только воспаление легких, но и другие проблемы со здоровьем. Артист скончался 30 января 2022 года от остановки сердца.
1: Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362.
0: Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: О санкциях.
12: Евросоюз продлил на год антироссийские санкции. Они будут действовать против 80 физических и 20 юридических лиц, следует из опубликованного заявления Совета ЕС. Там напомнили, что в отношении включенных в список применяется мера по замораживанию активов. Гражданам и компаниям Европейского Союза запрещено предоставлять указанным лицам средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Внесенным в перечень также запрещен въезд на территорию сообщества и транзит через нее. Ранее Великобритания расширила антироссийские санкции. Под ограничения попали в том числе зарубежные «Рубежнефть» и банк «Столичный кредит», сообщили в МИД королевства.
5: Об Иране.
12: Иран не откажется от обогащения урана, заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами. Его слова передает иранский канал СНН. Он отметил, что обогащение урана – это неотъемлемая часть ядерных процессов, подчеркнув, что речь о его возможной передаче не идет. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон несколько дней назад дал указание Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению боевых действий в Иране. Конкретная дата ударов не указана, но собеседники Axios отметили, что США намерены провести массированные бомбардировки энергетических и ядерных объектов и другой инфраструктуры Ирана.
5: О конфликтах.
12: Хуситы ударили ракетами по аэропорту в Рияде. Они утверждают, что тем самым они вызвали перебои в воздушном трафике. В свою очередь, в коалиции против хуситов, возглавляемой Саудовской Аравией, заявили, что силы ПВО перехватили две ракеты. На территории аэропорта, по данным Рейтер, виден дым. В России перестали открываться сайты некоторых СМИ. Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сайтов РБК, «Ведомостей», РИА Новости, «Интерфакса», «Коммерсанта» и «Вестей». Также жалобы поступают на работу других российских сервисов. На сайте «Сбой РФ» зафиксированы сообщения о проблемах с ЦИАН, Яндексом, Авито, Иви и Мегафоном.
5: О музыке.
12: Пол Маккартни выпустил 3 новые песни. Они вошли в специальное цифровое издание альбома «Boys of Dungeon Lane». Теперь в расширенной версии 18 треков. Пластинка вышла в мае и стала первым за более чем 5 лет сольным альбомом 84-летнего британского музыканта. Она посвящена воспоминаниям о детстве в Ливерпуле. В июле альбом был номинирован на премию Mercury Prize, что произошло впервые за всю карьеру Пола Маккартни.
5: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 13, завтра днем до плюс 18, возможно, небольшой дождь. В Петербурге в пятницу также 13 выше 0, пасмурно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: Здравия желаю. Бросим свои мужественные взгляды на календарь. Сегодня в военном календаре России есть особая дата. Сегодня день командира надводного, подводного и воздушного корабля нашего флота. Вот по этому поводу, праздничному поводу, поздравляю всех командиров. Мы предлагаем послушать нашей уважаемой аудитории вот эту песню. Сейчас ее Катенька поставит, а мы послушаем. Поехали, Катя.

0: Ну и, конечно, у вас, уважаемые радиослушатели, неизбежно возникнет вопрос, а почему именно сегодня, 8 октября, мы отмечаем праздник командиров кораблей надводных, подводных, воздушных. Это связано с нашей великой военной историей. 8 октября 1927 года в Ионическом море на Маринской бухте российская эскадра разбила Османский флот. Здесь отличился один из кораблей под командованием капитана первого ранга Лазарева. Но здесь, в этой знаменательной, исторической, легендарной битве приняло участие целая плеяда молодых офицеров, которые потом стали гордостью нашего военно-морского флота. Тут вам и Нахимов, тут вам и Истомин, тут вам и Корнилов. И в связи вот с этим событием, с победой над Османским флотом, бывший командующий военно-морским флотом России в 2007 году решил учредить этот праздник. Правильный праздник, только наш брат-журналист, как часто бывает, невежественно отнесся к объявлению об этом и сообщил, причем через серьезное агентство, о том, что главком издал указ. Главкомы указы не издают, они издают приказы. Указы издает, например, президент. Но тем не менее, с праздником вас, великие командиры надводных, подводных и воздушных кораблей нашего флота. Ну а теперь коротенько о том вопросе, который вы страшно часто задаете уже на протяжении 4,5 лет. Идет такая всенародная дискуссия, почему мы до сих пор не разрушили Киевские мосты. Ох, какие жаркие дискуссии у нас были. Кто только нам не рассказывал, как надо уничтожать эти мосты. И доярки, и учителя, и врачи, и шахтеры, и металлург. Все нам говорили, есть решаемая задача, все это чепуха, не несите булду в военном ревю. Эту задачу решить можно. Ну что, мы попытались недавно, да, нанести удары, скажем, по южному, северному мосту Киева. Наши герани были. Что там у них под брюхом? Какая мощность боеприпаса? Да почти 50 килограммов. И каков результат? Да мы поцарапали и южный, и северный мост, да. Да, сейчас там говорят, сети накинули там, залатали эту дыру, а мост, хотя и усеченном виде своей пропускной мощности, но он все-таки работает. И здесь опять дискуссия. А давайте же возьмемся, забьем. Да неправильно бьете. Зачем по полотну? Надо по опорам, бронец, по опорам надо бить, спросите и так далее. Вы знаете, я спрашивал по вашей просьбе. Ну, вот вам сейчас зачитаю ответ одного из наших радиослушателей на мой вопрос, а как бы он уничтожал киевские мосты? О том, что их нельзя вот такими способами я повредить и уничтожить, вот здесь прошу видеть большую разницу. А то уже мелькают заголовки «Южный мост Киева», в щепки, да причем 3 восклицательных знака. Ну, зачем перебирать? Я понимаю, что грудную клетку разрывает суперпатриотизм, но все-таки надо говорить правду. Так что же мне ответил человек? А я почитаю вам. Ну вот спрашиваю, почему якобы невозможно уничтожить? Я у него спрашиваю. Внимание. Это миф. У России есть достаточный арсенал неядерных средств поражения, способных уничтожить такие объекты. Это касается ракетного вооружения и возможностей стратегической авиации. Технически подобные задачи решаемы. Проблема не в прочности бетона и не в советских стандартах строительства. Просто политического решения на полную транспортную изоляцию Украины нет. Ну вот вам Это не мои слова, это вот человек, которого я просил ответить. Ну и внимание, внимание, внимание. Теперь же есть и другие мнения. У вас же тоже есть мнения, я их с удовольствием выслушаю. Я вам процитирую еще одно письмишко или текст размышлений человека. Я не знаю, он служил в армии. Нет, не служил. Но у нас лучше вообще-то рассуждают те, кто не служил в армии на эту тему. Да. Итак, читаю. При этом не стоит забывать, что оставшиеся целыми объекты инфраструктуры могут представлять собой своеобразный запасной козырь в будущих политических переговорах. Это почему мы не бьем или бьем, но это козырь. Вот это. Послушаем дальше. Факт того, что порты и мосты все еще функционируют, может быть использован как инструмент давления или торга с украинцами. Россия сознательно сохраняет такие объекты, оставляя пространство для маневра. Ну и так далее. И так далее. Но нас же все эти размышления с вами не волнуют. Нас волнует, чтобы все хотя бы основные, их 8, хотя если по строгому счету, там, все эти мостовые переходы, вы будете удивлены, в Киеве 60 таких объектов, но 8, это самые крупные, основные мосты. Там, кстати, есть еще мост, который в обиходе некоторые обыватели называются Гаванским. Когда-то еще юным лейтенантом я видел этот мост и спросил, а как правильно произносить? Да не Гаванский, он Гаванский, потому что мост там задевает одну из киевских гаваней. Ну что, а мы тем временем ждем дальнейших ударов по мостам Киева. Дальше идет размышление, что надо режущие какие-то боеприпасы использовать, резать ванты. Ну и вообще есть люди, которые спокойно говорят: Виктор Николаевич, не веди никаких разговоров до тех пор, пока под опоры моста не подложат взрывчатку, ну так, для начала хотя бы пару тонн. Ну тогда у тебя, бронец, будет другой разговор. Ну что, мудрый совет, я не знаю, одну тонну или пару тонн. Я не хочу рассуждать о вопросе, в котором не смыслю. Я не имею инженерного образования, хотя имею высшее военное образование. Хотя когда-то в академии, училище учил саперное дело, тоже ставил взрыватели и так далее, но мосты пока еще не научен взрывать я пока. Я только, как и вы, тоже слежу за этой проблемой и, конечно, знаю, что наши удары по мостам вызвали большой кризис, коллапс в Киеве. Вы видите, что там пишут, там огромные пробки, тем более. Но, тем не менее, латают быстренько и так далее. Требуется, конечно, основательный удар. Ну, такой, например, как вы видели уже, блестящий удар по одному из ключевых мостов в Запорожье. Вы видели красоту снимка, который предоставили Министерство обороны? Как снайперский, тихонько, прицельник, наводится по центру моста, и все. Всякое движение по нему прекращено. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Я прошу конкретно, четко задавать вопросы. А я вас послушаю. Поехали.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали: покупатели чаще выбирают последний вариант.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну что сейчас, дорогие друзья, я жду ваших вопросов. И в меру своего жизненного, военного опыта, профессионального опыта, постараюсь ответить. Но там я что-то не знаю, я вам честно так и скажу. Я не в курсе. Поехали. Поехали. Федор из Нижнего Новгорода. Слушайте внимательно. Возможно, сейчас вы видите образцовое умение задавать вопросы. Итак, Федор, покажите нам, как надо задавать вопросы.
7: Здравия желаю, товарищ полковник. Руководители Западной Европы явно не дураки. Они звонят Путину перед тем, как ехать в Киев. Они же не играют в русскую рулетку. Можете объяснить, с какой целью они проверяют Путина на слабо? Может, чтобы убедиться, что он не применит против них ядерное оружие?
0: Не отключайтесь. Пожу вас. Я вас не перебивал. Будьте на проводе. Внимание.
7: Спасибо.
0: Можно внести, можно вам задать вопрос, чтобы ответить на него? Ну, я должен вам уточнить. Уточнить. Скажите, пожалуйста, а кто вам сказал, что они звонят Путину?
7: Ну, они же не дураки, и люди это прекрасно знают. Я же сказал, это не рулетка.
0: До свидания. До свидания, уважаемые. Дальше остальное демагогия. Люди, не верьте, пожалуйста, это... Не верьте этой глупости. Федор, не гоните глупость. Никто из них не звонит Путину, когда едут в Киев. Не надо изобретать вот этот склоку, пожалуйста. Будьте добры. Не нужно свои фантазии преподносить как данность. До свидания. Никто не звонит Путину. А еще дальше я вам скажу. Мы не всегда знаем, когда эти товарищи, господа, приезжают в Киев к Зеленскому. Не всегда знаю. Да у нас же есть разведка. Да, разведка есть, но она тоже иногда не вездесущая, уважаемый Федор. Понятно? Так что не нужны фантазии. Вопрос серьезный, лишь бы тут каких-нибудь брехливых красок вы не набрасывали. Кто следующий в эфире? Сергей из Подмосковья. Здравствуйте.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Желаю вам и вашей программе всего хорошего. Такое у меня, хотелось бы знать ваше мнение. Конечно, мы никто не сомневаемся в нашей победе и над Украиной, над этим режимом, ну и так далее. Вот меня смущает один вопрос. Все-таки Украина, она имеет еще 4 атомных станции, то есть она обладает ядерным каким-то потенциалом, который пока еще применяется в мирной жизни. Вот не могут ли они напакостить, нагадить так, что вот напоследок, как вот ваше мнение, как мы сможем нейтрализовать эту историю? Спасибо.
0: Отвечаю четко и конкретно. Могут напакостить. Уже пакостят. И вы это прекрасно знаете, уважаемый мой собеседник. Возьмите Запорожскую АЭС. Правда, я попросил бы вас уточнить, а 4 только ли атомных электростанций на Украине? Вот у меня что-то в памяти осталось, что их больше. Но нагадить можно.
8: Ну вот да, мое мнение.
0: Да,
8: Конечно,
0: но это будет, знаете, это будут уже конвульсии смертников. Потому что если это... Да, они пойдут даже на это. Слепая злоба, особенно после того, если они хорошенько получат, да, когда запахнет поражением, когда набрать описанные белые трусы Зеленского, поднимать на ржавых вилах, идти к кольцевой Киевской дороге и орать: «Путин, давай остановим», уважаемые, при смертных судорогах они могут пойти на все. Им даже собственный народ не жалко. Ну, а иначе, если бы была бы другая логика, разве они бы долбили Запорожскую АЭС? Хотя мы тут с гордостью говорим, что ее строили наши отцы и деды так, что там и атомные бомбы выдержат и так далее. Да нет, там есть такие сложные места, когда не обязательно там сверху по одному или тому реактору бить. Там есть другие, они это прекрасно знают. И видите, уже на протяжении долгого времени прицеливаются. А что там говорят у нас международная это ядерная федерация, а? Зараза, Гроссу, прибывает, осматривает, ни разу падла не сказал, откуда прилетает. Вы знаете, это опасно. Вы знаете, это очень могут принести небольшие неприятности. Вот падла, да, ни разу не сказал. Восстановитесь, Зеленский, ни разу не сказал. Зачем нам такой судья или специалист? Кто следующий в эфире? Я принимаю вашу критику. Дорогие друзья, я принимаю вашу критику. Принимаю вашу критику, что мои ответы должны быть покороче. Поехали, кто следующий в эфире? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
9: Приветствую, Виктор Николаевич. Вот у меня, может, необычный вопрос будет. Вот я слушаю в сетях вот люди думающие говорят. Ну, я просто погулять вышел. Вот говорят, вот до 17-го года была сакральная у нас личность, глава государства, ну, это император. После 17-го Сталин. Вот Сталин ушел, и вы знаете, чем это все кончилось, там всякая шваль. А вот сейчас вот преемственность власти, вот Владимир Владимирович, конечно, дай бог ему здоровья, но ведь когда-нибудь он, как говорится, это уйдет там по возрасту или чего. Вот как преемственность власти у нас обеспечивается? Это кроме выборов, потому что на выборах там кто? Кто больше болтает, тот и может быть избран. А вот так кто-то ведь должен это смотреть, чтобы... Да. Ну, как бы, раньше-то так сыну было при государях. Ага. Думают там наверху.
0: Ага, думаю. Я не перебивал вас? Нет?
9: Нет, ни в коем случае нет.
0: Баранец, не перебивай, не хами. Я терпеливо слушаю. Видите, я крикнул ваше прислушивание. Внимание. Как это будет? И как это уже сейчас? Угу. Вы знаете, преемственность власти у нас обеспечивается сначала так. Сначала глава государства смотрит, кто у него есть рядышком там в администрации президента, в правительстве. Это, так сказать, ближний круг. Кто более достоин на взгляд президента. Такие люди уже там есть. Их потихонечку подтягивают. Они уже поработали в регионах. Руководили, скажем, областями. Очень хорошо, очень руководили. Так, и так ближний круг. На кого укажет перст президента. После этого организуется, что избирательная кампания, и находятся сторонники людей, которым говорят: давайте выберем этого, и поехали доверенные лица агитировать за этого человека. С другой стороны, Путин в регионах присматривает достойного руководителя такого всероссийского же масштаба, а не маленькой, это области или республики. Тут тоже Путин смотрит внимательно, кто у кого есть такое глобальное мышление, у кого есть опыт руководства, скажем, крупнейшим регионом России, как он себя показал. Ну и, конечно, анализируем, а по скольким уголовным делам он проходил, или какие-то претензии. Если у него двойное гражданство, внуки, дети за границей, бабло ли он перегоняет свои миллионы за кордон и так далее. Тут целый спектр вопросов. И вот когда все это сойдется к одному моменту, тогда мы и узнаем, какое решение примет уходящий президент. Ответ закончен.
9: Я доволен ответом. Спасибо.
0: Спасибо. Сейчас Владимир Оренбург у нас. Здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться вот у вас большой опыт в этой сфере. Вот сейчас на срочке слишком много времени уходит на изучение ВПХР и ИМПС, когда данные устройства уже нигде не используются практически. Вот. Хотел бы вас узнать, как вы вообще думаете, если заменить столько много времени на изучение условно траектории полетов БПЛА и борьбы с ними? Спасибо.
0: Вы знаете, вы бы сделали... Мне-то по роду обязаны знать эту аббревиатуру. Но вы сделали сейчас огромную услугу нашей гигантской аудитории, когда бы сказали, что такое ВПХР. Ну, расшифруйте, расшифруйте, пожалуйста. А?
10: Ветки, ну, которые позволяют обнаружить те или иные газы.
0: Нет. Не-не-не, дорогой мой человек, давайте по-русски общаться. Переведите эту аббревиатуру ВПХР. А ну, поехали, я слушаю.
10: Войсковой прибор химической разведки.
0: Молодец. Который используется в основном топ-специалистами РХБЗ, да, в войсках. Радиационно-химическая, биологическая разведка. Вопрос, он, надо его использовать, надо учить личный состав. Все может быть. Вы посмотрите, сколько раз «Комсомольская правда» писала, что враг пытается химические боеприпасы использовать. И это тоже, тоже, там же должна быть разведка, да? Вовремя сказать людям, что вот такая угроза возникает. Всему должна быть мера. Другой вопрос. Я понимаю, что нужно учить, конечно, управлению беспилотиком. У нас созданы беспилотные войска. Вы знаете, целые подразделения. Структура уже выстроена абсолютно. И я не думаю, что каждый солдатик, гранатометчик, стрелок или танкист должен на 100% уметь владеть беспилотиками. Я не думаю. Для этого надо все-таки поучить. Поучить. И такие людей мы учим, в том числе и солдатиков, те, которые пришли там по контракту. И сейчас уже учеба идет в каждом военном училище. Вот каждый лейтенант должен знать вот эту методику, технологию. Это правильное абсолютно решение, принятое министром обороны. А сейчас перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в расширенном бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации Лига содействия оборонным предприятиям. Центральной темой стало совершенствование механизмов взаимодействия государства, науки и индустрии в сфере технологического развития страны. На заседании также рассмотрели ведущие проекты Союза и Лиги. Так, в конце сентября стартовал новый сезон многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». С этого года наряду со школьниками в ней примет учащиеся организации среднего профессионального образования. Участвуют и талантливые молодые люди из Псковской области. В октябре в Великие Луки приедет известный шеф-повар Константин Ивлев со съемочной группы «На ножах» телеканала «Пятница». Первым заведением, которое примет участие в программе, станет ресторан «Поцелуй в метро», расположенный на проспекте Гагарина. Съемки пройдут 15 октября. Организаторы приглашают великолучан стать гостями шоу, принять участие в съемках полной посадки ресторана. В рамках Дней православной культуры «Покровские вечера» в Великих Луках пройдет научно-просветительский круглый стол. Он пройдет в воскресенье 11 октября и будет посвящен жизни и деятельности протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, общественного деятеля, основателя православного краеведения Великих Лук. 24 октября 1860 года он открыл школу для обучения крестьянских девочек. В 1874 году школа была передана земству. И на ее базе было открыто городское женское училище, преобразованное затем в гимназию. Также в программе Дней православной культуры экскурсии, выставка «Русская Голгофа», выставка декоративно-прикладного творчества в образовательных учреждениях, клубные часы, фольклорные праздники и многое другое.
13: О валютах.
12: Курс валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
14: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Хотите жить свободно, легко,

0: девочки смеются.
1: Честно,
2: я с вами
1: прямо
2: абсолютно желателен.
1: Ну вот, видите, да вы же умный человек. Да, да, все. Спасибо, да.
2: Спасибо.
1: Но внимание,
2: спасибо.
1: Внимание. Да. Там было какое-то шевеление, вот наши агенты там в Государственной Думе сообщают, находят какие-то постановления в Госдуме, что якобы эти 4% отдадут, но позже. Давайте теперь ждем вот этого обещания, а потом созвонимся с вами. Хорошо? Договорились?
2: Все, я...
1: Спасибо за вопрос. Спасибо. Поехали. Олег, Москва у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот сейчас в новостях было, да, сообщение об ударе Украины по Подольску подмосковному. Скажите, да, это, конечно, миллион раз задавал, но как вы считаете, по вашей оценке, вот помогло бы нам, ну, решить проблемы на Краснолиманском направлении, на всех остальных наших направлениях, действительно, начало реальных интенсивных ракетных дроновых ударов по банковой, по политической инфраструктуре киевского режима? И просто пятый год СВО, ну, здесь логика прямая. Спасибо.
1: Угу. Я так понимаю, что вы ставите вопрос. Если бы мы сейчас ударили по банковой, по другим, по центрам управления, то в Подольск бы не летели ракеты. Не оттесняли нас на Краснолиманском фронте. Нет, это заблуждение, уважаемый Олег. Заблуждение. Вряд ли бы что-то изменилось. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Нет. Тут одно от другого не зависит. Вы знаете, зависит только то, когда никого не останется ни в Банково, ни в Минобороны, ни в Генштабе Украины. Вот тогда, возможно, что-то изменится. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Всего доброго. До свидания. Поехали. Вадим, Нижний Новгород.
4: Здравствуйте. Если хотите жить без клизм, пейте аквалай, как это делал я с 20-го года. А теперь по существу. Хочу сказать про управление, значит, Комсомольской правды. Военный ревью надо, несложно найти возможность, начинать хотя бы 15.45. И уважаемый Олеся Вячеслав Носов, я думаю, найдет такую возможность, потому что шквал звонков, люди звонят, это, ну, 45 минут эфира, это ни о чем. Алло.
1: Спасибо, я вас понял. Спасибо.
4: Я договорил.
1: Спасибо. Спасибо огромное за внимание к нашей передаче. А я хочу услышать следующего позвонившего мне. Поехали. Ильдус. Раньше был Ильдар. Сейчас Ильдус, Татарстан. Но я все равно внимательно слушаю. Поехали.
5: Николаевич, добрый день. Альмейс, Татарстан. Хочется узнать про гибель подлодки «Курск». Все-таки какая была причина? Вроде одна причина уж торпеда. Перекись водорода. И вторая, то, что столкновение, какая из них.
1: Внимание! Сколько лет прошло после трагедии «Курска», а люди спрашивают, что произошло. Несмотря на то, что сняты десятки документальных фильмов. Несмотря на то, что генеральный прокурор написал целую книгу об истоках этой трагедии, люди спрашивают, а что произошло? Что произошло? Да, я был и даже на израненной, разорванной подлодке. Да, я много работал, написал много материалов. Встречался тайно и открыто с членами государственной комиссии и так далее. И у меня есть моя точка зрения. Можете не соглашаться. Не-не-не. Я вам сразу говорю, я отвечаю конкретно. Я начал копать истоки трагедии от того скромненького сообщения одного из офицеров, что при погрузке ракеты, торпеды, извините, отставить на борт атомной подводной лодки, она была ударена о пирс, и фактически уже в аварийном состоянии была погружена на Курск. А потом был материал Баранца, который назывался «Командир атомной подлодки Курс Лячин». Шифровка штаб флота. На борту аварийная торпеда, разрешите отстрел. Точка. Кажется, я ответил на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Поехали дальше. Сергей, Москва. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
0: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Вас тревожит Сергей Борисович из Москвы, старший лейтенант.
1: Давай. Давайте, тревожься. Покороче, но тревожься. Ага. Поехали.
0: Значит, вопрос такого свойства. Вы, как военный журналист, с ваших слов, 55 лет честно, верно служили военной журналистике. В разном качестве, но в основном пресс-секретарями. Так вот, когда вы были настоящие, при Родионове, министре обороны, при Грачеве, кровавом главкоме времен Ельцина, с расстрелом из танковых орудий Таманской дивизии и Кантемировской 7,5 тысяч мирных безоружных граждан? Или сейчас, когда вы выступаете в роли такого поборника суверенитета, отдаете должное советской власти, советским вооруженным силам, ну и тому подобное, конъюнктурная лабуда? Когда вы были настоящим?
1: Ну, если бы вы эту дурь не погнали последнюю, вопрос был бы нормальный. А так вы просто произнесли, уважаемый, оскорбительную фразу. Лабуду ведь несли вы. Я даже отвечу: глупость, дорогой мой человек, чепуху, брехню. Уважаемый, да, я был 55 лет журналистом. Я был человеком своего времени. Ну и вот, дорогой мой человек, я же был коммунистом, работал в партийных органах. И я действительно, я хотя и писал статьи против партийной работы. То почему, если мой гарнизон, как живет гарнизон, я по башке получил очень серьезно, критикуя партийные органы. Я был настоящим. Когда пришел Ельцин, я написал статью, в кого будет стрелять армия. И открыто сказал, что из окна своего генштабовского кабинета думаю уничтожить эту гадину. Внимание! При Грачеве я был такой же. Когда он был в Афганистане, я гордился знакомством с ним. А потом в книге своей написал, как только лег под Ельцина, так и просил, извините выражение, стал. Да, внимание. Но я все равно воздаю воину Грачеву должное, когда он был в Афганистане. Я поддерживал всех министров и критиковал министров обороны. Ну и что?
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда», и с вами я, Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на наше здоровье и самочувствие позитивно, а другая наоборот. Сразу скажу, что ионизированная вода не является лекарством, не заменяет лечение, но исследований ионизированной воды, ионизированной щелочной водородной воды настолько много, что я не могу этим не делиться. Да, эта работа продолжается, и я изучаю эту тему уже более 12 лет, друзья. И вот я общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, слышу их истории, вижу их опыт, есть свой опыт, и знаю эти результаты, они везде положительные. Поэтому считаю правильным рассказывать вам о том, что узнаю сам. Молчать об этом, на мой взгляд, было бы неправильно. И исследований настолько много, что иногда хочется что-то обобщить и сказать о разных направлениях исследований. Я сейчас предлагаю быстро пробежаться по некоторым из них и объединю сейчас несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Брали людей в одинаковых условиях, делили на две группы, и вот в одной группе давали пить простую воду, да, в другой – ионизированную воду. И вот везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось. А в какую сторону, вы сейчас узнаете. Все быстро будет и просто. Слушайте. Диабет второго типа. Вот такое исследование. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, разделили их на две группы. Одна пьет простую, другая ионизированную. Там, где была простая вода, ноль изменений. А вот в группе с ионизированной водой сахар в среднем снижался на 20%, потребность в инсулине уменьшалась на 60%. Дальше. В Японии опубликовали исследование, взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше, 24 человека пили простую воду, 24 пили ионизированную воду. У тех, кто пил простую, изменений не то что не было, там даже ухудшения были, а у тех, кто пил водородную воду, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула», сколько раз человек за 30 секунд может сесть и встать. И вот в группе, где пили водородную воду, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой снизилась. Что такое сила в ногах, друзья, для человека, который старше 70 лет? Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, пойти погулять с внуками. Ноги держат, значит, ноги носят, да, и качество жизни совершенно другое. И еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, точнее, даже ухудшились результаты, а где пили водородную воду, сила прибавилась. Друзья, я сам помню свою бабушку Антонину Борисовну, она тоже страдала вот этими проблемами с ногами, я за ней ухаживал, я знаю, что такое сила в ногах. Поэтому те люди, которые не знают, насколько это важно быть в таком возрасте подвижным, друзья, это лучше вам и не знать. Доживите до такого возраста и будьте таким активным, бодрым и здоровым, как многие могут даже в 90 лет себе позволить таким бодрым и активным. Друзья, но для этого нужен питьевой режим, еще раз скажу. Третье исследование, не буду затягивать. Дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. В этом исследовании взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день. Разделили их на две группы. Одни пили простую воду, другие ионизированную щелочную для восстановления. Да? У тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой, а это высокий риск, кстати, сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно, можно так сказать. Вязкость крови в норме, никаких рисков, друзья. То есть, еще раз подведу итоги. Три исследования, три разных показателя. Там сила в ногах, восстановление после физических нагрузок и диабет второго типа. И три разных показателя. И люди везде, вот там где-то пили, везде, где пили ионизированную воду, итог один – улучшение, друзья. Да, это не является лекарственным средством. И пусть так и будет. Пусть вода остается водой, друзья. И пусть мы будем пить воду, но нужно знать, что вода должна быть правильной. Она должна быть похожа на воду в нашем организме. Она должна быть с антиоксидантными свойствами. Это, по сути, вода, которая такими свойствами обладает на курортах. Но там высокая минерализация, поэтому ее назначают в особых количествах, то есть ее нужно пить по назначению врача именно из-за высокой минерализации. Здесь же мы воду готовим в ионизаторе из обычной питьевой

думаете, что это тяжело пить, кто-то скажет, у меня не лезет вода, эту вашу ионизированную подавно пить не буду. А вот что я вам скажу, единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную воду или ионизированную водородную, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью и хочу пить. Я не встретил ни одного еще человека, который бы сказал, я не могу пить ионизированную воду. Друзья, даже животное, если вы поставите перед кошечкой две воды, ионизированную щелочную там, или ионизированную водородную, и простую воду из-под крана, они зачастую в большинстве случаев выбирают именно правильную воду, потому что в ней, они это интуитивно чувствуют, что в ней есть антиоксидантные свойства, она полезна, друзья. Попробуйте и вы, попробуйте, друзья. Поэтому я уверен, что и вы сможете наладить питьевой режим. Это будет прекрасно, и у вас даже вкусовые привычки изменятся. И для того, чтобы попробовать, нужно всего лишь набрать номер 8 800 505 08 55 8. 800 505 08 55. А прибор никуда не встраивается, настраивать ничего не надо, никого вызывать не нужно. С этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» я прям вот очень хочу кричать об этом, но скажу шепотом, для того, чтобы услышали все. Действует БОС просто беспрецедентное предложение. 29 тысяч рублей за прибор, который готовит ионизированную щелочную, кислотную и водородную воду, никуда не встраивается, с голосовым помощником, с анализатором воды. Это цена прошлого года всего лишь до 19.00 да, по московскому времени. Она действует, заканчиваются комплекты, заканчиваются приборы по такой низкой цене, поэтому нужно успеть позвонить. Звоните 8 800 505 0855, забронировать за собой цену, оплачивать сейчас ничего не нужно, оплатите после получения прибора, во время получения прибора, да, пока он к вам дойдет, там, еще и все остальное. Поэтому и тестовый период, друзья, попробуйте, это не просто слова, да, это слова, которые я говорю намеренно, чтобы вы получили свой опыт, мы даем вам 90 дней на то, чтобы вы пользовались им, получали, анализировали, да, и принимали свое собственное решение уже на основе полученного опыта. То есть мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, мы не просим поверить там исследованиям, чужим историям или мне на слово. Вот программа 90 дней с Аквалайф, это тестовый период, мы его называем 90 дней, в течение которого вы пользуетесь прибором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Сегодня, еще раз говорю, 29 тысяч рублей распродажа. Цена прошлого года возвращается на один день до 19.00. Ионизатор воды Аквалайф премиум класса, который готовит ионизированную водородную, щелочную и кислотную воду. Кстати, все их можно использовать. Кислотная вода в быту очень полезна и в разных случаях. Я не успеваю за этот эфир все рассказать, поэтому все подробности. Кстати, в инструкции тоже много чего написано интересного. Она иллюстрирует. Красивая, подробная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. Так что звоните 8 800 505 0855, там можете и заказать, и ответить на, и задать все свои вопросы, которые я не успел осветить в этом эфире. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Последний день завершается эта акция. Ну и, конечно, успейте заказать ультразвуковой увлажнитель воздуха от Аквалайф. Он как никогда нужен сейчас, потому что начинается отопительный сезон. А это значит, воздух из сухого становится очень сухим. Представьте, в пустыне, вот в пустыне, кто бы знал, что в пустыне воздух, влажность воздуха около 30%, а в наших квартирах до того, как мы включили, нам включили батареи отопления, она около 25%. А когда мы включаем батареи, когда у нас начинают обогревать, у нас еще ниже становится влажность воздуха, она падает, может упасть до 15%. А что такое сухой воздух? А сухой воздух, это значит открытые ворота для всех вирусов. А сейчас как раз-таки осень. Сейчас вот период, когда вирусные заболевания, они только и делают, что атакуют нас. А, кстати, для того, чтобы заболеть, очень просто. Просто вот чтобы был пересохший нос. Знаете, вот эти катушки появляются, нос в носу, просто трещинки на слизистых появляются, микротрещинки, через которые попадает вирус, друзья. Чтобы этого не было, нужно увлажнять воздух, который вокруг нас. А для этого нужен увлажнитель. Нормальная влажность воздуха там от 40 до 60%. И вот ультразвуковой увлажнитель воздуха, чем он хорош? Тем, что он очень... него там есть от, ну, в общем, 4, низкий, средний, высокий и ночной режим. Да, ночной режим вообще можно поставить около ребенка, он будет спать и даже не заметит, что он работает, да. Кстати, мощность потребляет всего лишь 25 ватт, это вообще мизер то, что он потребляет. То есть, друзья, и, конечно же, он красивый, он каплеобразной формы, у него есть подсветка.
очень удобно ухаживать за ним. То есть, ну, что за ним ухаживать? Влажный, вода закончилась, залили воду снова, да. Кстати, он, когда вода закончилась, он автоматически отключается. Есть, кстати, 4 программы автоотключения. Есть просто отключаться, можно поставить там через 2, 4, 6, 8 часов, а он сам также отключается, если вода закончилась. Мой сын, 8 лет ему, он сам ухаживает.

0: за этим увлажнителем. И, кстати, очень любят добавлять туда аромамасла разные. И пользуются, экспериментируют с этим, наполняют постоянно наш дом разными ароматами. Друзья, такая ароматерапия получается. То есть он совместим еще с аромамаслами. Друзья, успейте заказать. Цена на него тоже сегодня низкая, 7,5 тысяч рублей. Для заказа звоните 8 800 505 08 55. Успейте заказать, потому что все эти предложения действуют только сегодня для слушателей радио «Комсомольская правда» до 19:00. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Если не перезвонить, не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, там будет маркировка «Фабрика здоровья», поэтому поднимайте трубку и дозвоним вам мы. Звоните 8 800 505 08 55, слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
1: Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
4: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: МИД Беларуси усматривает в атаке беспилотника на грузовой автомобиль в Брянской области попытку вовлечь республику в конфликт. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Руслана Воронкова. В ходе атаки 8 октября тяжелое ранение получила гражданка Беларуси. По словам Воронкова, из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.
2: О санкциях.
5: Евросоюз продлил на год антироссийские санкции. Они будут действовать против 80 физических и 20 юридических лиц, следует из опубликованного заявления Совета ЕС. Там напомнили, что в отношении включенных в список применяется мера по замораживанию активов. Ранее Великобритания расширила антироссийские санкции. Под ограничения попали в том числе «Зарубежнефть» и банк «Столичный кредит», сообщили в МИД Королевства.
2: О США.
5: Минфин США не одобрил продажу зарубежных активов «Лукойла» американской инвесткомпании «Карлайл». Соглашение по продаже утратило силу в конце июля. Теперь российская компания ищет нового покупателя. По данным Financial Times, покупкой «Лукойл Интернешнл» интересуется американский инвестор Тодд Боули, получивший поддержку госагентства США и инвесторов из Арабских Эмиратов и Катара. Зарубежные активы «Лукойла» оцениваются в 20 миллиардов долларов. Компания решила продать их после попадания в санкционный список США.
6: О судебных делах.
5: С Лидии Маниавы сняли электронный браслет после прекращения уголовного дела. Основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» заявила, что теперь остается в фонде как учредитель, член правления и директор. Ранее она собиралась выйти из его управляющих органов. Уголовное дело прекратили 6 октября, но было закрыто за отсутствием состава преступления. Маниаву обвиняли в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Масштабный сбой зафиксировали сегодня в Рунете. По данным профильных сервисов, больше всего жалоб за последние 3 часа поступало из Москвы, Петербурга и Новосибирской области. Не работают многие банки, сайты СМИ и другие сервисы. На сайте «Сбой РФ» зафиксированы сообщения о проблемах с ЦИАН, Яндексом, Авито, Иви и Мегафоном. Ранее после атаки БПЛА и пожара полностью остановил работу дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области. Компания предупредила о возможной недоступности части сервисов.
6: Обо всем.
5: Куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Как сообщается на сайте аукционного дома, речь идет о знаменитой красно-черной куртке из телячьей кожи, которую король поп-музыки носил в клипе 1983 года. На торгах также представят перчатки и лоферы музыканта. Аукцион пройдет с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы поговорим о церковном краеведении. 11 октября отмечается 200-летие со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, просветителя, краеведа. Этому событию посвящены мероприятия, проводимые Великолукской епархией, Управлением образования администрации города Великие Луки и Великолукским городским краеведческим обществом. У нас в гостях руководитель отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Анатольевич Васильев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
10: Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно вас снова услышать.
9: Дмитрий Анатольевич, спасибо за то, что сегодня вновь в нашей студии. И повод достаточно весомый. Все-таки имя Иоанна Пульхерова, хорошо известно. Конечно, уже мы отмечаем 200 лет со дня рождения. Это такая тоже достаточно солидная дата. Но, как показывает опыт, как показывает жизнь, вот с годами даже значение его деяний, его наследия только больше и больше нам становится, что ли, понятней, да? Потому что сегодня мы опять живем с имени Пульхерова. Мы сегодня говорим о восстановлении Успенского храма, мы сегодня говорим о сохранении Успенского Коломенского кладбища, мы говорим о в целом развитии церковного краеведения в городе Великие Луки и в России в целом. Это тоже тенденция по всей стране идет. И все вот эти вот перечисленные деяния, направления работы, да, они так или иначе вновь нас возвращают к Ивану Михайловичу Пульхерову. Я для наших радиослушателей немного напомню биографию, да, можно сказать, жизненный путь. Иван Михайлович Пульхеров оставил заметный след в истории Великих Лук и Псковской губернии, хотя известен был и за ее пределами. Краткие сведения о нем содержались еще в русском биографическом словаре, издававшемся Императорским русским историческим обществом. Биографический портрет протоиерея Иоанна Пульхерова разместил его сын Александр Иванович в качестве приложения к своей книге «Образование и образовательные средства в Великих Луках и его езде. Историко-статистическая публицистический очерк, который вышел в Пскове в 1893 году. Там же была размещена и единственная сохранившаяся фотография Ивана Михайловича Пульхерова, которая сегодня используется всеми исследователями его жизни. Ряд подробностей о жизни семьи Пульхеровых, в том числе и самого Иоанна Михайловича, удалось найти псковским краеведам Левину, исследователям из Санкт-Петербурга Шумкова, из Москвы Касаткину и другим. Эти сведения содержатся в рукописях, публикациях, материалах различных журналов и научных статей. Если говорить о биографии, то, конечно, надо отметить, что Иван Михайлович родился 11 октября 1826 года в семье священника Древнеуспенской церкви Михайлова Погоста Великолукского уезда Михаила Леонтьевича Рудакова. При рождении был наречен Иваном, в 1935 году поступил в Великолукское приходское училище, где, скорее всего, как обращают внимание исследователи, он и получил имя Пульхеров. Или прозвище Пульхеров, что в переводе с греческого означает «красивый» или «прекрасный». В 1947 году Иван Михайлович закончил Псковскую семинарию, женился на дочери священника Псковского кафедрального собора Ивана Дмитриевича Василева Екатерине. Ну, Иван Дмитриевич Василев – известнейший псковский историк, краевед, общественный деятель. Его имя сейчас носит городская библиотека. То есть Пульхеровы и Василевы находились в самом ближайшем родстве. После того, как его отец в связи с болезнью по собственному прошению был уволен с места своего служения, его место занял сын. И с февраля 1848 года Иван Пульхеров был посвящен в сан священника Успенской церкви города Великие Луки. Там началось его служение, которое продолжалось 37 лет, фактически до конца его жизни. Благодаря его личным качествам, энергии, природному такой рассудительности, распорядительности, умению вести хозяйство, удалось навести порядок в приходе, удалось привести в порядок Успенскую церковь. И в целом она стала такой частью, основной частью, можно сказать, тогдашней духовной жизни города Великие Луки. Позднее он был назначен уездным благочинным, ему пришлось познакомиться с бытом сельского духовенства. Он много делал для развития благочиния. Отец Иоанн много сделал для устройства школы для крестьянских девочек своего прихода и библиотеки при нем. Фактически это была первая школа для девочек в Великих Луках и Великолукском уезде. Ну и, конечно, надо отметить, что он много внимания уделял развитию образования в городе и уезде. Он и преподавал закон Божий в образовательных учреждениях, лично курировал подготовку будущих служителей. И таким образом, действительно, он оставил такой заметный след в истории духовной жизни и в целом церковной жизни города Великие Луки. Ну и надо, конечно, особо подчеркнуть, что, несмотря на свои многочисленные труды и обязанности, он находил время историко-краеведческим работам. Действительно, это его труды стали для и сегодняшних краеведов, и тогдашних краеведов своеобразной путеводной звездой, потому что на них опирались, их цитировали, и сейчас продолжают использовать и цитировать. Из-под его пера вышло историко-статистическое обозрение, Великолукский Троице-Сергиев мужской третьеклассный монастырь. В дальнейшем им была опубликована книга «Великолукская, Успенская, Кладбищенская церковь и ее приход». Ну и кроме того, он печатал отдельные издания, например, «Свадебный обряд у крестьян Великолукского уезда», собирал местные пословицы и поговорки. Все это представляет собой большое духовное и культурное наследие для Великих Лук и Великолукской земли. Поэтому обращение к его жизни, его творчеству в день и год его 200-летия вполне оправдано и действительно имеет большую не только теоретическую и духовную, но даже практическую ценность, о которой я говорил в начале нашей беседы. Но мое вступление несколько затянулось, хочу все-таки передать слово нашему собеседнику Дмитрию Анатольевичу. Итак, запланированы многие мероприятия, мероприятия, связанные с 200-летием. Инициатором их является наша епархия, и они получили благословение нашего владыки Варнавы, да?
10: Епископа, да, Великолукского и Невельского Варнавы. Знаете, буквально два слова. Большое видится действительно на расстоянии, и те основы, которые заложил протоиерей Иоанн Пульхеров, они не просто актуальны сейчас, а они имеют и дальнейшие перспективы развития. Да, то, что касается образования, то, что касается работы священника с приходами, с прихожанами, его организация бесед не только в рамках работы воскресных школ, но он выходил в учебные учреждения и непосредственно там проводил уроки, беседы. Эта практика сейчас у нас, естественно, взята на вооружение, поэтому вот эти вещи, которые, вот, казалось бы, да, очевидны, но они были заложены именно в то время вот в рамках...
9: Можно сказать, что был первопроходцем.
10: Фактически,
9: своего
10: рода, да. Учитывая того, что местное население не отличалось особой грамотностью, да, и иногда какие-то такие казусы, которым приходилось вот в замечательной книге, вот его сына, да, вот есть описание, да, вот местных нравов, скажем так, горожан, которые, в общем-то, святого Николая считали, в общем-то, одной из ипостасей Святой Троицы и так далее, да, поэтому приходилось проводить только большую духовно-просветительскую работу.
9: Дмитрий Анатольевич, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом уже непосредственно поговорим о том, как планируется и как будет отмечаться 200-летие Иоанна Михайловича Пульхерова Великих Луков.
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луке-ФМ.
9: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня наша беседа посвящена 200-летию со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, просветителя, краеведа. У нас в гостях руководитель отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Анатольевич Васильев. И до перерыва с моим собеседником мы уже начали обсуждать те, ну так скажем, мероприятия, да, все-таки такое слово мы используем,
10: потому, да, что это светское, конечно.
9: Потому что событий несколько, посвященных 200-летию Иоанна Михайловича. Так, Дмитрий Анатольевич, что запланировано, кто будет участвовать и в чем может быть особенность, чего никогда раньше не было, да, вот в таких вот мероприятиях, которые посвящены именно 200-летию Пульхерова?
10: Ну, я как один из организаторов, да, конечно, непосредственно, что называется, из первых уст, из первых рук, обозначу, что сам день 11 октября начнется с, очевидно, божественной литургии. Но эта божественная литургия как раз состоится в Успенском храме на Коломенском кладбище, который сейчас активно восстанавливается, но подготовлен, сам храм подготовлен, да, для первой архиерейской службы. То есть
9: это
10: сам
9: вот
10: владыка,
9: Успенский храм, вот, восстановленный, в котором, да, служил, да, всю свою жизнь.
10: Жизнь 37 лет, да, протоиерей Иоанн Пульхер. Поэтому это действительно значимое событие не просто для нашего города, а для региона. Я вот буквально недавно инспектировал сам храм. Идут работы по благоустройству территории. В самом храме уже практически завершены отделочные работы. То есть там действительно можно служить. Устлан плиткой пол. Все это приведено в надлежащий вид. Поставлен временный, хотя и иконостас, престол. Понятно, что еще, в общем-то, надо сделать роспись. Надо повесить полный комплект икон. То, что касается возможности богослужения, сделан клир, как обычно в храме, на такой прекрасной железной вот с виньетками лестнице. Акустика в храме прекрасная. Я, как еще и регент Свято-Никольского храма домового, я просто вот в восхищении, да, вот о том, вот это ощущение благодати. Даже, да, еще службы нету, но ощущение благодати и Божьего присутствия уже есть. Поэтому то, что касается богослужения, все подготовлено, и в этом отношении я абсолютно спокоен. Это литургическая часть, но у нас есть еще, можно сказать, светская часть.
9: Другие возглавят...
10: Да, епископ Великолузский и Невельский в сослужении духовенства.
9: Вот. Это первая литургия восстановленная?
10: Первая литургия, самая первая, еще не было ни одной, ни вот как в мартире Зеленецкого, там такой вагончик стоял, там служили до того, как богослужение начали в самом храме, этого еще пока на Коломенском кладбище не было. Это действительно событие.
9: Это историческое событие.
10: Это действительно историческое событие, поэтому приглашаю, да, вот всех верующих и сочувствующих, да, посетить просто исторический момент, да, сам по себе в городе. Вот, это литургическая часть и непосредственно, ну, скажем, просветительская светская часть, да, она будет состоять из нескольких компонентов. Основные мероприятия пройдут у нас в библиотеке имени Семевского. В 12:30 в конференц-зале состоится концерт, хоровой концерт духовной музыки, где хор воскресной школы при управлении Великолузской епархии воскресной школы «Ковчег» представит свою небольшую программу. Руководитель Маргарита Амирханян, ее коллектив «Зареница» тоже несколько номеров покажет. И архиерейский хор Свято-Вознесенского кафедрального собора, регент Ольга Смольченко, тоже представит свой вот блок духовных песнопений.
9: Далее... Библиотека, естественно, наша, да, она вот всегда в центре, эпицентре всех событий. Наверное, надо еще раз сказать огромную благодарность нашей библиотеке сразу, да, за такое чуткое, трепетное и всегда включенное, да, такое отношение ко всем крупным событиям, которые происходят в нашем городе.
10: Да. Галине Витальевне Ковалевой.
9: Ковалевой, да, Галине, да, Витальевне обязательно передаем, да, привет.
10: Как только я пришел к ней, она сразу же откликнулась, потому что понимала и значимость, и содержание вот этого события, да, вот насыщенности информации и так далее. А вот то, что касается насыщенности информации, состоится сразу же после концерта круглый стол. Вот, он будет такой научно-просветительский компонент. В круглом столе будет участвовать Дмитрий Анатольевич Белюков с докладом, Орлов Владимир Викторович, Петров Станислав Георгиевич, Саюнов Игорь Олегович, Ярюков Олег Борисович, Петров Владимир Иванович, который раскроет разные аспекты, грани, исторические, может быть, новые факты о самой биографии, о самом храме.
9: Да, я тоже хочу поблагодарить коллег, это все наши члены Кривейского общества, и откликнулись с большим тоже таким трепетом, вниманием, потому что... Ну, мы проводили круглый стол, посвященный памяти Пульхерова. Да. Тогда он вызвал большой интерес, и по итогам его была даже сделана книга, которая на сегодняшний день является наиболее полным таким собранием и самих произведений Иоанна Михайловича, и исследований. Да. Ну и вот этот день, конечно, мы тоже не могли оставить в стороне. Кривейческое общество присоединилось. Большое спасибо всем коллегам, да, и уверен, что на круглом столе будут какие-то новые грани, может быть, новые факты, может быть, новые какие-то видения, осмысления, да, роли Пульхерова в жизни Великолепного. Великих Луг, Великолукской земли тоже озвучены и представлены. Поэтому тоже приглашаем всех на круглый стол, безусловно. Да.
10: Тем более, что это тоже эпохальное событие, потому что вот определенный период будет освещен и как раз даст толчок для дальнейших исследований, каких-то размышлений, да, поисков именно в этом направлении. И следующая часть будет экскурсионная, когда все желающие могут присоединиться к экскурсии, которая состоится и в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Можно подойти к памятнику святителю Тихону, могилы игумени Палладии. А дальше пройти к часовне Александра Невского и посетить музей церковной истории в управлении Великолукской епархии и музей имени Виноградова. Да? То есть уже, ну, знаете, как...
9: Это будет одна группа или можно будет и там, и
10: я
9: там?
10: Я думаю, по факту от количества людей. Если людей будет довольно-таки много, то мы разобьем по группам, и каждую группу будет
9: возглавлять. То есть, так, условно говоря, все желающие могут выйти из библиотеки, да?
10: Да, и сразу
9: и
10: же...
9: И сразу здесь, на площади более, Вознесения, начнется. Вот экскурсионная часть, а потом она уже перейдет в музей церковный,
10: да,
9: епархиальный музей, да?
10: Да. Тем более, что епархиальный музей – это фактически, в общем-то, единственный в нашей Псковской области музей вот такого плана, где представлены просто уникальные экспонаты, уникальная информация, уникальные артефакты, можно так сказать. Ну, я бы буквально несколько слов сказал бы о самой церкви. Почему это так важно и почему вот она? Это, конечно, одна из церквей, которая у нас была в городе. У нас Великие Луки, в общем-то, духовно богат. И не только прихожанами, но и, в общем-то, количество церковных сооружений, которые у нас было. И вот на Коломенском кладбище церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая каменная, его здание было построено, по одним сведениям, 1793, второй дата 1795, священником Родионом Маревским, вот на том месте, где еще ранее были деревянные церкви, но которые, к сожалению, сгорели от пожара. Церковь имела полусферический купол, простое кубическое здание, невысокую колокольню, кроме главного предела был престол Сретения Господня слева и преподобного Нила Столобенского, то есть справа Сретения, а слева преподобного Нила Столобенского был деревянный иконостас, и самое интересное, что к церкви было приписано две часовни, одна из которых святитель Николая Чудотворца в деревне Золотко, а вторая преподобного Нила Столобенского, которая размещалась в самой оградке, да, я вот к тому, что, может, в перспективе, да, вот, может быть, усилиями горожан, вот, в том числе и будет возможность восстановить именно вот часовню Нила Столобенского, одного из почитаемых святых и чудотворцев в нашем городе.
9: Но то, что возродился храм, это уже чудо, это уже действительно провидение, потому что, ну, еще, так скажем, ну, лет 6-7 назад в это плохо верилось.
10: Да, абсолютно плохо верилось, тем более, что вот я сам...
9: Но при поддержке и руководства города, да, и промышленников, ну, и, конечно, по благословению и большим усилиям нашего предыдущего владыки
10: Сергия,
9: да, и владыки Варнавы, вот эта работа продолжена, и сегодня, ну, мы имеем уже возможность посетить новый храм и поучаствовать, да, принять участие в первом богослужении. Это, ну, в это, так сказать, да, сложно поверить,
10: но это
9: в нашей жизни случится.
10: Это, да, в нашей жизни. Тем более, ну, вот я, как руководитель епархиального отдела, практически с начала епархии, просто помню, что сама мысль, да, о возрождении этого храма, в общем-то, возникла у покойного Сергия Стурова, вот, который обратился, к сожалению, вот недавно отошедшему от нас Валерию Медведеву, архитектору, который, в общем-то, делал один из первых эскизов, собирал информацию вот этого храма. Вот, в 16-м году был освящен крест, и, в общем-то, было получено благословение на сбор средств и подготовку строительства. К сожалению, когда отец Сергий Стуров уехал, немножко это все подзависло, но за дело взялся протоиерей Иоанн Ильнийский, благочинный из нашего церкви, Великолукского церковного округа, и, в общем-то, с его, в общем, усилий, стараний, плюс поддержки властей держащих, да, вот мы имеем то, что вот сейчас имеем, это на самом деле большое, большое счастье для города.
9: Уважаемые радиослушатели, к сожалению, сегодня наш эфир уже подходит к концу. Напоминаю, что сегодня программа «Беседа с краеведом» была посвящена церковному краеведению, и мы обсудили 200-летие со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, просветителя, краеведа. Я благодарю нашего гостя, руководителя отдела культуры Великолукской епархии Дмитрия Анатольевича Васильева. Я благодарю за интересную беседу. Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
10: И спасибо вам, что пригласили.
9: Я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и после эфира в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
10: Всего доброго, дорогие друзья.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
17: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
19: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
20: О санкциях.
5: Посольство России в Лондоне, комментируя очередной пакет британских санкций в отношении российских организаций и лиц, заявило, что Лондон зашел в санкционный тупик. Сегодня британский МИД объявил о введении ограничений против 26 российских лиц и организаций, включая компанию «Зарубежнефть» и банк «Столичный кредит». Всего под новые британские санкции попали 23 компании из России, Китая, Киргизии, Турции, Канады и Таиланда, а также граждане Киргизии, Нидерландов и России. Кроме того, ограничения введены против 12 судов, якобы перевозящих нефть из России.
20: О политике.
5: Страны, вступившие в СНГ, уже убедились в его необходимости и пользе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии саммита стран СНГ, который пройдет с 8 по 9 октября в Туркмении. В мероприятии примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в истории объединения к ним присоединится и президент Ирана. По итогам встречи планируется подписать несколько документов, отметил Дмитрий Песков. Одной из главных тем станет сотрудничество с Ираном и Турцией.
20: О штрафах.
5: В МВД предупредили о штрафах за езду с просроченными правами. Речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых закончился в октябре 2023-го и был автоматически продлен на 3 года. С 1 октября льготный период официально завершен, и такие документы стали недействительными на всей территории страны, сообщили в МВД. Там отметили, что автовладельцам необходимо срочно заменить водительские удостоверения. За управление машиной с аннулированными правами нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Анатолия Кашпировского похоронят на Украине. Такое решение приняли родственники психотерапевта, потому что там он родился и начинал свою деятельность. Об этом сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве состоялось прощание с Анатолием Кашпировским. На церемонию пришли сотни человек – родственники, друзья, коллеги и поклонники. Телеведущий и психотерапевт умер 3 октября от остановки сердца. Ему было 87 лет.
20: О книгах.
5: Джоан Роулинг опубликует 2 новые книги о вселенной Гарри Поттера. Это будут истории профессора Минервы МакГонагал и близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Книги выйдут в феврале и войдут в серию «Pocket Potters», представляющую собой иллюстрированные гиды о любимых персонажах франшизы с избранными цитатами и любопытными фактами. Ранее уже были выпущены сборники о Гарри, Ронни Уизли, Гермионе Грейнджер и профессоре Дамблдоре.
20: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 12, завтра днем в столице до плюс 18, местами возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге в пятницу 13, выше 0, будет пасмурно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
22: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», микрофон ведущая Ксения Фадеева. Сегодня наша радиопрограмма посвящена учителю. Назовем ее так: «От села к науке. Наставничество в сельских школах нашей Псковской области». Мы очень много всегда говорим про школы в городе Великие Луки, в городе Пскове, которые на слуху у всех, но, наверное, не так много уделяем внимания сельским школам. И сегодня с нами на связи Ивановская средняя образовательная школа Великолукского района. И на связи с нами советник директоров по воспитанию Федоренкова Лилия Александровна. Поговорим о пути науки в этой школе, о наставничестве и профориентация. Лилия Александровна, давайте начнем наш разговор про вашу профессию, тем более, да, грядет профессиональный праздник. Расскажите, пожалуйста, как стали педагогом, учителем, что вас привело, скажем так, в эту профессию?
23: Ну, после 8 класса мы с моей подругой пошли в педучилище, вернее, нас отвели родители. Тогда, в те годы, в 86-м году, не очень-то спрашивали нас. И поступили мы и стали вот учиться. На 2-м курсе поехали на практику в пионерский лагерь, где вот все и сложилось понятие, представление о будущей профессии, о моей. Мне очень понравилось работать с детьми среднего возраста. Это было весело, здорово. По окончанию пионерского сезона, смены пионерской, меня наградили почетной грамотой и путевкой в Юрмалу. Вот как мы отработали тогда. Ну и вот так и сложилось, что очень хотелось работать с детьми. Ну, я думаю, что просто по призванию. Я уже вот 36 лет будет, как я работаю в школе. И больше нигде я не работала. Вот так.
22: Лилия Александровна, почему сельская школа, да, вот вы уже много лет, я так понимаю, работаете в Ивановской, да, школе. Почему
23: да.
22: именно сельская школа? Был ли у вас опыт работы в городской школе, да?
23: Да. Ну, я работала в городе Комсомольске на Амуре в Хабаровском крае в первой школе. А у меня был огромный класс тоже. И, но потом я вышла замуж за местного жителя Великолукского района. Его родители и семья проживала в деревне Иваново. И переехала вместе с ним сюда с двумя детьми. Когда мы сюда приехали, на его родину, в его деревню, я повстречалась с бывшим директором. Вот Хлебникова Людмила Алексеевна, она предложила мне поработать вместо учительницы, которая на тот момент ушла в декретный отпуск. И тоже мне понравилось, я осталась. Было интересно. Деревянная школа, печное отопление. Так непривычно было все это. Здорово так. И главное, мне понравился коллектив. Дети вместе с учителями пилили, кололи дрова. Это было так здорово. Ну, я тогда была очень молодая, и мне было все интересно. Это так необычно. Вот. Ну, а потом мы тут остались, завели хозяйство тоже, работали. И так вот остались. Если в семье есть учитель, то вся семья работает на школу.
22: Лилия Александровна, а вот если что говорить не про инфраструктуру, да, понятно, что сельская школа это совсем иное в плане здания, да, mm-hmm. а про детей. Про детей, которые там учатся, так насколько
23: вот, да.
22: разница
23: и
22: в
23: вот,
22: этом?
23: И даже по тем временам, вот в 94-м году здесь был очень передовой совхоз, несмотря на то, что школа была старая, но тут были такие планы, такие идеи у моих коллег, такие замечательные люди, они вот сейчас многие ушли из жизни, конечно, но некоторые вот коллеги до сих пор трудятся со мной вместе, с кем я начинала вот именно в сельской школе. И очень добрые дети, совсем другие. Родители тоже сложные, но а дети просто замечательные, вот именно в сельской школе. Ну а сейчас-то у нас прекрасное здание, оборудованная новая школа, ну, не самая худшая в районе, может, даже некоторые в области школы похуже, чем наша. И это все у нас как бы для работы есть. Ну, а дети остались прежние, веселые, задорные, трудолюбивые. А для них учитель – это человек с большой буквы. А тем более, что здесь мы в деревне все на виду, и все знают, все про всех знают, поэтому вот, и тут совсем другая атмосфера, конечно, доброты и тепла, вот так скажем.
22: Лилия Александровна, а если вот говорить о сложностях в работе сельского учителя, есть ли они, да, если есть, то они какие, да, вот с чем приходится сталкиваться, на чем больше работать, возможно?
23: Приходится... Есть свои особенности и свои сложности. Я вот еще раз повторюсь, что мы тут как семья. Мне нравится такая пословица. Если учитель поставил двойку, он поставил ее себе. Потому что ты не доработал, ты не научил, да, что-то не доделал с ребенком. Поэтому у нас вот все для детей, чтобы любой ребенок смог себя проявить, смог выучиться, получить аттестат, стать кем угодно, лишь бы приносил пользу обществу и лишь бы вот у него все хорошо сложилось в жизни.
22: Лилия Александровна, вот сейчас есть такой проект, да, федерации, который называется «От села к науке». Я знаю, что вы занимаетесь наставничеством, да, вашей mm-hmm. в Ивановской школе. Вот «От села к науке» — что это? Да, наверное, у многих не складываются впечатления и сразу ассоциативный ряд, как это, да, «От села к науке». Вот что вы в этом плане делаете, да, как наставляете ребят, занимаетесь ли вы наукой, да, профориентацией, что, наверное...
23: Занимаемся, у нас есть специальные профориентационные часы, на которых вот детям рассказываем, показываем, возим их на различные выставки, в различные учебные заведения, приглашаем к себе социальных партнеров, вот сельхозакадемии сотрудничаем, с медучилищем нашим сотрудничаем, даже с Великолукской епархией мы тоже сотрудничаем. Это, ну, много путей у нас таких. Ну, а исследовательская работа, это тоже же шаг к науке. У нас есть педагоги, которые вот тесто занимаются с историей нашего края и провели огромную работу в плане восстановления и имен героев Великой Отечественной войны, которые забыты были или просто пропали без вести. Огромную работу провела наша школа, в частности, наши ребята с нашими педагогами. То есть мы сотрудничаем и с наукой идем в ногу.
0: Несмотря на то, что в селе.
23: Да, да, у нас есть предметы робототехника. Конечно, хотелось бы более оснащенности такой современной. И тогда бы, может быть, бы дальше шагнули бы. Но пока вот с тем, с чем есть, что у нас есть, мы тоже достигли очень больших успехов. Школа у нас оборудована хорошо, у нас есть и электронные доски, и роботы, и 3D-принтер, правда, не совсем до конца освоили, да, мы никак не можем. Но стараемся, приглашаем специалистов. У нас вот, например, наш Великолукский центр, где обучают робототехники, изучают квадрокоптеры. Они часто к нам приезжают, проводят у нас занятия. В году, наверное, по 2-3 недели наши дети занимаются. Многие получили сертификаты об обучении. То есть у нас идет работа.
0: Лилия Александровна, вот если говорить про наставничество, да, вот как наставляете ребят, да, особенно тогда, когда они спрашивают, Лилия Александровна, вот какую мне профессию выбрать, да, ну, либо бывают какие-то вопиющие случаи, я знаю, что по статистике в сельских школах, да, детей с неудовлетворительным поведением меньше, чем в городской, да, и, ну, вот почему-то вот так показывает статистика,
23: но тем не менее. Мне сейчас очень нравится политика нашего государства, да. Вот как все говорят, пусть он не будет учиться на пятерке, да, но он должен стать человеком, патриотом Родины. И вот зацепившись вот за эту теорию, идею, да, вот такую политику, да, каждый ребенок, даже если он вот плохо учится, слабенький, да, мы стараемся найти в нем то, что ему нравится, и чтобы вот он смог достичь каких-то успехов и не чувствовал себя таким заброшенным. У нас вот, например, замечательная работа проводится по линии юнармии. У нас хороший отряд юноармейский имени Сергея Панкратьева, и я уже много лет являюсь его руководителем. Таких детей у нас очень много. Мы начинали с таких, с хулиганов, как говорят, с двоечников, и сейчас вот на уже спустя много времени они стали хорошими, замечательными людьми. Кто-то пошел в школу работать тренером, закончил физкультурную академию, кто-то стал трактористом, работает в «Зеленой лиге» на хорошем счету. Ну, то есть такие успехи. И часто ребята, которые работают, наш вот актив нашей школы, они работают со мной. И многие функции, связанные вот с отправкой всяких заявок, оформлением документов, вот у нас очень хорошо работают с этим делом ребята, и им очень нравится, и они вот чувствуются, вот многие ребята, вот две девочки уже точно станут учителями, пойдут в профессию учительскую, будут учителями. Одна девочка вот заканчивает уже опочку, ей тоже очень нравилось и работать со мной, и проводить мероприятия. Это и рисовать, и клеить, и все это ей очень нравилось. И вот она пошла в педучилище, через год закончит. Будем надеяться, что у нас будет молодой свой специалист.
0: Вот говорят, что работа учителя – это не про деньги. Какая главная награда, да, вот в завершении нашего интервью для вас является вот ваша профессия?
23: Да, учительство – это не про передачу фактов каких-то, да, а про поддержку и про открытие вот в таланта в ребенке. Вот. И когда проходит много лет и стоишь на остановке, а к тебе сзади подходит высокий здоровый парень и говорит: «Здравствуйте, Лилия Александровна, вы мне тогда очень помогли». Начинаешь спрашивать, в чем, когда, что было. Оказывается, вот были такие моменты в жизни, когда вот ты пригодился, сделал, получается, что-то делаешь хорошее такое. А больше всего, конечно, за эти 4 года мне понравился проект вот советников. Это для детей, это большая возможность. Я всех уговариваю, чтобы все пошли учиться и стали советниками в школе. Это здорово.
0: Это как раз-таки история про наставничество, да, и про будущий путь нашей молодежи.
23: Да.
0: Лилия Александровна, благодарим вас за интервью. Наверное, ваша история еще раз доказывает о том, что неважно, где находится школа, в большом городе либо в малом селе, здесь есть время и науке, и творчеству, и талантам, и, конечно же, наставничеству. Спасибо большое вам.
23: Да, спасибо большое вам.
0: Всего
23: тоже.
0: Доброго.
23: Всего доброго. До свидания. До свидания. Всех благ.
0: Лилия Александровна, спасибо за интервью. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, чтобы после уже продолжить с другой коллегой, тоже советник директора по воспитанию в сельской школе, но уже в Першинской.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
0: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», микрофона ведущая Ксения Фадеева. Сегодня мы вновь продолжаем говорить о профессии педагога, учителя. И с нами на связи Денисенко Татьяна Анатольевна, это советник директора по воспитанию Першинской школы. В этом году проходит десятилетие науки и технологий реализации национального проекта «Молодежь и дети». И, конечно, мы хотим поговорить про работу сельского учителя, в такой небольшой деревне Першина. Школа небольшая, малокомплектная, но, тем не менее, там знают и о науке, и о наставничестве, и о профориентации. Давайте узнаем из первых уст, как это происходит. Татьяна Анатольевна, хотелось бы поговорить о том, как вы пришли в профессию, с чего началась ваша учительская история.
24: Здравствуйте. А мой путь в учительство, профессию эту, пришел, наверное, неожиданно для меня, хотя мне всегда нравилось. Но я собиралась по окончании школы быть медиком и поступать в наше Великолукское медучилище. Но на выпускном меня директор школы пригласил на вальс и сказал: «Татьяна, ты прирожденный учитель, ты должна работать педагогом». И я почему-то прислушалась к нему. Наверное, директор школы, не каждый ученик может гордиться тем, что на выпускном его директор школы пригласил на танец. И вот я поступила и стала учителем, и ни одной минутки не жалею об этом.
0: Татьяна Анатольевна, сколько лет вы уже в педагогической профессии? И, наверное, сразу вопрос, почему сельская школа, да? Ведь в городе Великие Луки, который совсем недалеко находится от Першинской школы, очень много образовательных учреждений, где бы вы точно пригодились.
24: Педагогической профессии я уже очень давно, 32 года. А почему сельская школа? Я начинала свой путь в сельской школе. Мы жили в Кунинском районе с мужем, но когда вот совсем в колхозе перестали платить деньги, и в сельской школе, ну, тогда и во всех школах не платили зарплату, мы были вынуждены переехать в Великие Луки, потому что нужно было как-то кормить детей. И я 12 лет работала в школе номер один города Великие Луки. Но потом меня директор Першинской школы уговорил работать у него в школе. Взял он, честно говоря, меня тем, что сказал: Татьяна Анатольевна, в город вы едете за деньги, а ко мне вы будете ездить бесплатно по проездному билету. И вот так банально я решила работать в Першинской школе, но, еще раз говорю, это здорово. Ну, конечно, скучала первое время и сейчас, вспоминаю с теплотой работу в первой школе, но Першинская школа тоже это уже родная школа. Я тоже работаю с 19-го года в Першинской школе.
0: А скажите, вот в чем отличие детей, да, и образовательного процесса в сельской школе от городской школы, да, вот от какого-то крупного, да, центра?
24: Образовательный процесс особо ничем не отличается. Наверное, единственное, что у нас начинается он раньше, в 8 часов у нас начинается занятие, потому что у нас все дети на подвозе, и мы привязаны к расписанию автобуса. И, знаете, когда я пришла работать в Першинскую школу, меня поразили своей добротой. Мальчик-инвалид идет с костылями, и вдруг идут мальчишки, старшеклассники, огромные такие, здоровые. Они, один взял костыли, другой взял его на руки и понес по лестнице. Я когда это увидела, у меня текли слезы. В городе я такого не видела. Вот, наверное, они поразили своей добротой, потому что школа, ну, малокомплектная, все дети хорошо знают друг друга и очень уважительно, трепетно относятся. Конечно, бывают и какие-то мелкие конфликты, но вот более по-доброму относятся друг к другу. Нет кличек, прозвищ, буллинга такого вот нет у нас в школе в сельской. Ну и, как впрочем, у всех. Я думаю, что в сельских школах вот более по-доброму дети относятся друг к другу.
0: Татьяна Анатольевна, будь то сельская школа, да, или городская, сейчас во всей стране у нас реализуется институт наставничества, да, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Я знаю, что вы тоже являетесь как раз-таки наставником, да, педагогом. Вот расскажите, в чем наставничество в Першинской?

0: дети-старшеклассники. И они оказывают поддержку, объясняют, отвечают на результат, все-таки берут на себя ответственность и помогают в прохождении треков, их семьи орлят. Да, и, наверное, хочу отметить, что наставничество, оно строится на добровольничестве, да, на доверии. Заставить помогать нельзя, если нет желания. И поэтому нельзя навязать наставника, если он к этому сам не готов. И выходишь, когда на ребят предлагаешь, и они уже сначала там много, мы хотим. А когда немножко вот поработают, понимают ответственность, тогда вот остаются только те, кому это вот очень нужно и нравится. Поэтому, не знаю, наставничество у нас и движение первых наставничества есть. Самый яркий и самый работающий – это «Орлята России». И хочу сказать, что, знаете, это неформальность. Это это поддержка, это такие специальные обстоятельства, где дети показывают свою значимость и оказывают помощь более младшим, которые нуждаются в этом.
1: Татьяна Анатольевна, а вот профориентация, насколько сейчас школа, в том числе и сельская школа, если мы говорим о першинской школе, заинтересована, да, в профориентации детей? Вы тем более, да, преподаете, ваше образовательное учреждение в сельской местности находится, где аграрные кадры требуются?
0: Конечно, мы очень заинтересованы в профориентации детей, потому что нам, учителям, очень хочется, чтобы дети продолжили обучение, чтобы они получили профессию, которая им нравится. Профориентация у нас есть, занятия внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты». Там они проходят и тестирование специальные, и выполняют задания. Мы приглашаем из учебных заведений Великих Луг, Великоокского района, преподавателей вузов, студентов, наших выпускников. Очень любят дети такие встречи, когда вот студенты того или иного учебного заведения приходят, которые выпустились из нашей школы, приходят и рассказывают, как здорово учиться, что их привело в ту или иную профессию, что для этого нужно учиться обязательно. Знаете, не всегда старшеклассникам хочется учиться, да?
1: Конечно.
0: А вот выпускники очень хорошо их ориентируют на то, что учиться нужно обязательно. Это в жизни нужно только им.
1: Татьяна Анатольевна, и вот в завершении нашего экспресс-интервью, что бы вы пожелали, а какое бы наставление дали тем учителям, которые только пришли в сельскую школу работать, да? А вот какое самое главное правило от педагога, который уже больше 30 лет, да, носит такое почетное звание, как учитель?
0: Самое главное – не бояться, наверное, бояться сельской местности, не бояться детей, любить их. А если вы будете с душой и радостью приходить к детям, то дети вам будут отдаваться сполна и будут отвечать тем же самым, и все на работе будет получаться. Конечно, зарплаты. Без зарплаты никуда.
1: Спасибо большое, Татьяна Анатольевна, за такое душевное интервью и за приоткрытие, такой вот тайны завесы учительской профессии в сельской школе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Всех с праздником еще раз.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго. С праздником.
0: До свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства

0: массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
10: В подмосковном Подольске в ходе атаки БВЛА погиб 57-летний мужчина, пострадала 37-летняя женщина, сообщил губернатор Андрей Воробьев. На проспекте 50-летия октября загорелись три автомобиля. Пожар полностью ликвидирован. В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет. На месте работают экстренные службы. В свою очередь губернатор Омска Виталий Хаценко сообщил, что беспилотник достиг северного промышленного узла в городе. На месте работают оперативные службы. По словам Хаценко, силы ПВО сбили большую часть дронов, атаковавших Омскую область.
12: О политике.
10: Украинские переговорщики завтра приедут в США, сообщил Владимир Зеленский. Его слова передает агентство Рейтер. По данным СМИ, они будут обсуждать организацию трехсторонних переговоров с Россией. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжат попытки урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. По его словам, Вашингтон готов содействовать выработке решения, но не намерен участвовать в бесполезных процессах, которые не приводят к прогрессу. Рубио также предупредил о риске эскалации конфликта и его перерастания в намного более опасный региональный конфликт.
13: О протестах.
10: Тысячи школьников собрались на площади Бастилии в Париже. Кадры массовой демонстрации публикует телеканал BFM-TV. По данным МОНД, несколько тысяч учащихся прошли к площади от республики в сопровождении полиции. Сегодня во Франции проходит четвертая волна школьных протестов. Утром учащиеся вновь блокировали входы в учебные заведения, в том числе в Париже. По данным, на 8 октября полиция произвела более 6600 задержаний, причем значительную часть составляли несовершеннолетние.
13: О недвижимости.
10: Спрос на вторичное жилье заметно вырос по всей России. По данным ЦИАН, за январь-июль этого года было продано 760 тысяч готовых квартир. Это на 24% больше, чем годом ранее. Рынок поддержали снижение ипотечных ставок и постепенная реализация отложенного спроса, говорят эксперты. Покупатели возвращаются к сделкам после периода дорогих кредитов.
13: О спорте.
10: Россиянка Евгения Чекунова выиграла этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Россиянка стала первой на дистанции 200 метров брасом. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 17,23 секунды. Для 21-летней Чекуновой это уже вторая победа в нынешнем сезоне Кубка мира.
1: О валютах.
10: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на завтра, 85 рублей 42 копейки, евро 95,47, юаня 12 рублей 73 копейки. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Россия без ДТП.
14: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по четвергам разбираем проблематику безопасности дорожного движения. И сегодня поговорим, подведем итоги первого учебного месяца, итоги сентября подведем, потому что говорить мы сегодня будем о детском дорожно-транспортном травматизме, о том, насколько выход детей в школы, в детские сады, насколько он повлиял на ситуацию на дорогах и насколько сильно отразился на показателях аварийности с участием несовершеннолетних. Вадим Мельников. Вадим, ты слышишь студию, все в порядке?
15: Да. Приветствую тебя.
14: Отлично, мы тебя тоже слышим. И я с большим удовольствием приветствую наших экспертов. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, главка госавтоинспекции, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Сергей Владимирович, приветствую вас.
16: Здравствуйте.
14: И заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Антон Ахминов. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
17: Да, добрый вечер всем.
14: Сергей Владимирович, давайте, наверное, да, начнем с итогов первого учебного месяца с точки зрения детской аварийности. Какие цифры мы имеем?
16: Ну, я бы все-таки начал о том, что у нас идет и наметилось снижение вообще аварийности с участием несовершеннолетних. Так, по итогам у нас 9 месяцев идет снижение ДТП на 2%, погибших более чем на 17%. Вместе с тем, конечно, безусловно, сентябрь вносит свои коррективы, и с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет у нас зарегистрировано было более 1700 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 34 ребенка, и почти 1900 детей получили ранения. Если количество ДТП у нас выросло, то число погибших и раненых детей у нас сокращается. Но цифры говорят сами за себя, то есть не стоит успокаиваться тем, что у нас снижение погибших и раненых ДТП. Есть, конечно, у нас проблемы, связанные это и с нарушением правил перевозки детей, пассажиров. К сожалению, у нас за сентябрь месяц вырос показатель. Кроме этого, возросло у нас количество погибших детей пешеходов, которые первый учебный месяц погибли в ДТП. Но и также возросло количество ДТП, погибших и раненых. Это из-за нарушений правил дорожного движения непосредственно с самими детьми.
15: Сергей Владимирович, вот напрашивается вопрос, учитывая то, что, насколько известно, госавтоинспекция, Министерство посвящения делает большое количество мероприятий в преддверии начала нового учебного года, ведется активная работа. Что нужно еще сделать и почему, собственно говоря, этот риск сохраняется? Потому что все-таки, вот, ну, наверное, это ровно тот период, который известен, да, но, к сожалению, вот ваша статистика, которую вы озвучили, она показывает, что проблема все-таки еще остается.
16: Ну, я сказал, да, общая картина по стране – это снижение погибших и раненых, но между тем идет рост ДТП, то есть видно, что работа в субъектах Российской Федерации проводится как по линии госавтоинспекции, так и по линии образования, то, что вы правильно говорите. Безусловно, необходимо, конечно, участие в мероприятиях самих непосредственно родителей, и напоминание детям ежедневно о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Потому что те дорожно-транспортные происшествия, которые у нас происходят, они происходят либо в момент, когда дети направляются в образовательные организации, либо на пути обратно. Кроме того, в теплые дни, безусловно, еще родители выезжают с несовершеннолетними за город, не соблюдая скоростной режим, отвлекаются от управления, в связи с тем происходит дорожно-транспортное происшествие. Поэтому здесь надо сказать, что это начинать надо с самих себя, то есть с родителей, со взрослых, которые в большинстве случаев становятся виновниками происшествий с несовершеннолетними.
15: Сергей Владимирович, нельзя не задать вопрос, связанный с проблемой, которая, я так понимаю, достаточно активно смущает СМИ, обществом, относительно, ну, так скажем, подростков на питбайках, другой мототехнике и так далее. А насколько есть ощущение, это действительно стало одним из таких драйверов, к сожалению, проблемы с аварийностью в этот год. И что с этим планируется делать? И вообще, как бы, как это пресечь? Потому что действительно, по крайней мере, по сообщениям в СМИ, есть ощущение, что это такая большущая проблема становится.
16: Ну, мы о данных правонарушений со стороны несовершеннолетних в курсе. Госавтоинспекция осуществляет большую профилактическую работу. И с участием мототранспорта у нас за 9 месяцев отмечается снижение как самих дорожно-транспортных происшествий, так и погибших подростков. То есть те мероприятия, которые мы проводим, это и по разъяснению законодательства, это и по профилактическим рейдовым мероприятиям, не только самими сотрудниками госавтоинспекции, но и используем в том числе представителей мотосообщества, которые также разъясняют несовершеннолетним необходимость соблюдения правил дорожного движения и недопустимости выезда на дороги общего пользования так называемых питбайков, да, которые у нас сегодня не являются мототранспортом, они относятся к спортивному инвентарю. И та работа, которая проводилась в текущем году, она показала определенные сдвиги в этом направлении, потому что несколько лет подряд у нас шел огромный рост с участием детей, которые управляли мототранспортом, либо приравненным там транспортным средством, либо теми же питбайками, ну, спортивным инвентарем, то по итогам 9 месяцев эта цифра у нас снижается. То есть определенные результаты существуют. Безусловно, есть предложение, выработанное решение Министерства транспорта и Министерства внутренних дел по дальнейшему совершенствованию законодательства, но как данные нормы будут приняты, тогда можно будет уже говорить, насколько они повлияют на безопасность детей на дорогах.
14: Я бы сейчас, на самом деле, Антону Геннадьевичу Ахмину вопрос задал, потому что вот федеральная статистика, это хорошо, особенно вот в той части, где она в зеленой зоне. А если говорить о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то здесь как изменилась детская аварийность с начала учебного года?
17: Да, еще раз всем добрый вечер. Если брать с начала января по сентябрь, то в Санкт-Петербурге немножко удручающая ситуация. В самом Санкт-Петербурге мы имеем значительный рост дорожно-транспортных происшествий с участием детьми. Плюс 72 даже процента погибших, тоже колоссальная цифра. Даже для Санкт-Петербурга 4 ребенка погибло, это плюс 100%, ранено 422 маленьких создания, плюс 83%. По Ленинградской области, если смотреть, мы тоже имеем рост, не такой значительный, как в Санкт-Петербурге, но тем не менее погибших 12 детей, это плюс 50%, и ранено 220, тоже плюс 50%. Поэтому сейчас, с началом учебного года, мы сделали более такую активную работу с ошибками, начали немножко перепрофилироваться, и акцент сделали более на детей с лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности. Ну, а в частности, если брать по погибшим, то большое количество погибших нам принесли родители, управляющие транспортными средствами с детьми, да, где они выехали на полосу встречного движения на федеральных трассах, причем в местах, где это было разрешено в большинстве случаев, при этом, да, не убедились в безопасности своего маневра, совершили ДТП со встречным транспортным средством, и да, такие фатальные результаты были ДТП, где прям вся семья у нас погибла. Поэтому вот на данный момент такая у нас дорожно-транспортная ситуация с детским травматизмом. Сейчас ситуация стабилизировалась. Да, с началом учебного года летальных случаев не зарегистрировано, слава богу, и идет тенденция на снижение детского травматизма.
14: А вот эти цифры, они с чем связаны? Есть уже какая-то аналитика? Есть понимание, что в чем причина, что привело к росту?
17: А причина, да, вот как раз-таки семья едет, да, представьте себе, там на заднем сиденье сидят два ребенка, папа вот полностью не берет осознание того, что он перевозит и всю свою семью, куда-то спешит, постоянно куда-то опаздывает, вот решает обгон за обгоном совершить, и вот один обгон становится таким фатальным, летальным, и отсюда у него прям вся семья гибнет, это все два ребенка, и представьте, для, если сухими цифрами говорить, для нас это два погибших, и, ну...
14: Ну, в общем, если коротко, то это ошибки взрослых. К сожалению, ошибки взрослых, причем близких взрослых, ответственных взрослых, ответственных по отношению к этому ребенку. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, краткий выпуск новостей, после чего продолжим этот разговор и поподробнее, наверное, разберем и причины происшествий, и то, что делается для того, чтобы мы все-таки видели ключевые показатели статистики в зеленой зоне, а не в красной. Оставайтесь с нами.
18: Россия без ДТП.
19: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
20: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
18: Россия без ДТП.
14: Мы продолжаем подводить итоги сентября. по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На связи со студией начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма главка госавтоинспекции полковник полиции Сергей Хранскевич, заместитель начальника управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковник полиции Антон Ахминов, Вадим Мельников, я Антон Челышев. И мы продолжаем. Сергей Владимирович, вот все-таки, если мы вернемся к сентябрю месяцу, то что из происходящего вот сейчас, с точки зрения детской безопасности, наибольшую тревогу внушает госавтоинспекции и другим, хочется надеяться, ведомствам, отвечающим за безопасность дорожного движения, потому что... Ну, почему спрашиваю? Потому что то, что происходит сейчас в сентябре, там, с погодой, с продолжительностью светового дня и с осадками, в октябре и ноябре будет только усугубляться.
16: Да, конечно, Антон. Ну, наверное, наибольшую тревогу сейчас у нас вызывает это уязвимость детей среднего и старшего школьного возраста, потому что наибольшее число пострадавших как раз приходится именно на учеников средних и старших классов. И это связано с тем, что дети данной возрастной группы самостоятельно как добираются до школы, так и то, что Вадим затрагивал тему, управляют различными там транспортными средствами, в том числе средствами индивидуальной мобильности. Ну и, конечно, безусловно, влияет на их поведение на дорогах и использование гаджетов. Это тоже фиксируется у нас случаи, когда вот данная возрастная категория переходит дорогу, даже не обращая внимания на сигналы светофора, либо на места перехода. Конечно, месяц октябрь у нас также будет сопровождаться это ДТП с участием детей, пешеходов и нарушения с их стороны. У нас практически каждое десятое происшествие с участием детей, пешеходов происходит из-за нарушений ими непосредственно правил дорожного движения. Ну, чаще всего это переход дороги в неположенном месте, либо внезапный выход на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, либо каких-то кустов, то, конечно, здесь необходимо детям быть более внимательным. Ну, и то, что говорил коллега из Санкт-Петербурга, остается, конечно, рисковой зоны, это правило перевозки детей пассажиров. Несмотря на то, что мы проводим достаточно большое количество профилактических мероприятий, вместе с тем водители продолжают перевозить своих детей без использования детских удерживающих устройств, либо не пристегнутых их ремнями безопасности. Конечно, здесь вы правильно сказали, следует учитывать и сезонный фактор. Сентябрь – это как раз первый месяц, когда дети у нас вернулись из с мест отдыха после летних каникул. И у многих из них, к сожалению, притупляются навыки безопасного поведения на дороге. А водители еще не совсем привыкли, что большое количество детей ходят по дорогам в утренние и дневные часы. Ну и, конечно... Та погода, которая сейчас складывается, это то, что вы сказали, и раньше темнеет, и дожди, осадки, то здесь надо быть внимательным не только водителям транспортных средств, но и самим детям. Поэтому я еще раз возвращаюсь к первой части нашей программы. Безусловно, большая роль в воспитании наших детей – в рамках безопасности дорожного движения лежит на родителях. Лучше лишний раз с утра ребенку напомнить о том, что как правильно перейти дорогу, обратите внимание для того, чтобы ваш ребенок безопасно вернулся после учебного процесса домой.
14: Я бы вот сейчас хотел еще раз оттолкнуться от примера, страшного примера, который Антон Геннадьевич привел с происшествием, которое имело место вот в Санкт-Петербурге в этом году. И, на самом деле, возможно, самый главный вопрос этого эфира поставить. Давайте попытаемся найти на него ответ. Как снизить число ДТП с детьми-пассажирами, если основная ответственность полностью лежит на взрослых. Вот потому что даже если ребенок захочет принять меры безопасности, скажет взрослый там пересесть, или там потом пристегнешься, или вообще что-то пристегиваешься, и все. И вот тебе, пожалуйста, риск активирован.
16: Антон, да. Вы знаете, я все-таки надеюсь, что у нас больше все-таки тех родителей, которые понимают и заботятся о безопасности своих детей. Я сам являюсь родителем двух детей, и когда мне дети, например, обращают мое внимание, папа, а тут такой дорожный знак, а ты с какой скоростью едешь, и я лишний раз обращаю внимание на спидометр и говорю, да, вот еду с такой скоростью. И все, ребенок тогда успокаивается. То же самое, как если изначально показывать своим примером о том, что надо пристегнуться, у меня все дети, садясь в машину, я, то есть, даже поездку не начинаю, не пристегнувшись. И дети сами уже автоматически, это уже с рефлексом впитано, о том, что необходимо пристегнуться. И, конечно, надо больше рассказывать. Мы проводим различные социальные кампании по безопасности дорожного движения, как раз на различные факторы риска, связанные с перевозкой детей. Да, есть факторы, которые отвлекают водителя, в том числе и человеческий фактор. Это когда сзади ребенок, что-то с ним произошло. Буквально вчера у нас ДТП было в городе Москве, когда ребенку стало плохо, и водитель отвлекся на несовершеннолетнего, который сидел на заднем сиденье, и тем самым врезался в стену. Ребенок погиб. Конечно, здесь надо понимать о том, что мы везем с вами бесценный груз. Но почему-то когда-то мы, говорю, везем из роддома наших детей, мы дрожим над ними и тихонько доезжаем. Но как только ребенку становится там полгода, мы считаем, что он сзади никого нет, и мы можем себе позволить превысить скорость, там, развернуться в неположенном месте, еще какие-то действия небезопасные совершить. Каждый раз водитель, когда садится за руль, я думаю, наши слушатели это делают, необходимо в первую очередь это пристегнуться самим и пристегнуть всех своих пассажиров. Второе, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Да, Вадим?
15: Сергей Владимирович, вы знаете, я вот сейчас наш в рамках нашей беседы подумал, что может быть важно отдать некие рекомендации для родителей, учителей и, в принципе, для самих детей в зависимости от их характера участия в дорожном движении. Потому что вот мы сейчас говорим там в целом, там дети, подростки и так далее, там где-то виноваты родители там, и так далее. Но мне кажется, что здесь есть на самом деле дьявол в деталях, да, потому что, наверное, важно, чтобы там с самого рождения появился как раз элемент, связанный вот с тем, что вы говорите, автокресло, да, и здесь как бы должен быть акцент на том, чтобы объяснить, почему пассажирская перевозка должна там сопровождаться, может быть, иногда казалось бы там неудобным, но на самом деле крайне полезным и важным элементом, связанным с поездкой в автокресле. Ну и так далее. Вот если мы по этой теме немножко поговорим, мне кажется, это будет полезно с точки зрения элемента
14: профилактики. Но сделаем мы это после короткой рекламы и выпуска новостей середины часа и нашей традиционной рубрики, приуроченной к 90-летию госавтоинспекции, которую мы отмечали в этом году.
21: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
0: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. 7 октября 1968 года в столице Австрии, в Вене, открылась конференция ООН по дорожному движению. Она продлилась ровно месяц, до 8 ноября. В этом масштабном форуме приняли участие делегации 66 государств и 29 международных организаций. На международный форум прибыла делегация Советского Союза. Возглавлял ее заместитель министра внутренних дел СССР Борис Тихонович Шумилин. Вместе с ним в Вену отправились сотрудники госавтоинспекции Храпов, Чернышов и Юмашев. Атмосфера конференции была предельно деловой и напряженной. Главным итогом той встречи стало подписание уточненной конвенции о дорожном движении и новой конвенции о дорожных знаках и сигналах. Советский Союз ратифицировал эти документы в 1974 году. Но самое главное, эти соглашения кардинально изменили повседневную жизнь обычных советских водителей и пешеходов. уже с января 1973 года в правила дорожного движения были введены новые разделы «Обгон, встречный разъезд» и «Обязанности пешеходов». А еще Венские соглашения подтолкнули к созданию единого национального водительского удостоверения. До 1972 года в нашей стране существовало целых 7 видов водительских прав. Теперь их унифицировали. Изменились и сами дорожные знаки. Их стало значительно больше. Они стали объемными и получили световозвращающую поверхность. Для этого были разработаны специальные ГОСТы – знаки дорожные и разметка дорожная. Все это было направлено на повышение безопасности и улучшение видимости на трассах. Сегодня, спустя более полувека, те самые Венские конвенции остаются основными правовыми документами, которые регулируют дорожное движение в подавляющем большинстве стран. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. До новых встреч!
21: Хранители дорог. История Госавтоинспекции. Россия без ДТП. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Иван Скориков о всплеске антироссийской риторики в Европе.
3: Собаки лают, караван идет. Это не первый раз. Это дружный хор, срежиссированная кампания против нас. Очевидно, она связана с общей политической турбулентностью в Европе, где особенно после последних прошедших региональных выборов в Германии вот эта либеральная глобалистская элита, она задрожала. Ну, а впереди выборы во Франции, где рвется к власти суверенистка Марин Ле Пен. И на все это смотрят и другие страны. То есть вот эти либеральные глобалистские элиты, ориентированные на бюрократию Евросоюза, на Демпартию США, они пытаются за счет страха перед большой европейской войной, перед агрессией якобы, да, со стороны России, сплотить своих сторонников, может быть, даже использовать вот эти страшилки для ведения каких-то режимов чрезвычайной ситуации, или там даже военного положения, чтобы отменить выборы, как их научил Зеленский. То есть это уже не просто агрессивная русофобская риторика, это и уже такое внутриполитическое дело самой Европы. Вот так я это рассматриваю.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 18.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Директор Великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова приняла участие в технонаучном образовательном форуме на площадке московского инновационного кластера «Ломоносов». Она представила опыт «Электрополиса». Сегодня технопарк города Великие Луки – это связующее звено между технологическим бизнесом, промышленными предприятиями, научными образовательными организациями, региональными и федеральными институтами развития. Один из участников в дискуссии стал руководитель проектного офиса Госуниверситета Дубна Виктор Никитин. Уроженец Великих Лук. Ирина Белова и Виктор Никитин договорились продолжить взаимодействие уже после форума. Это поможет запустить проекты, которые могут полезны быть и Великим Луком, и Электрополису. Первокурсники Великолукского медколледжа познакомились с работой Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. В Великолукском филиале детской областной клинической больницы студенты увидели, как строятся приемы маленьких пациентов, как врачи взаимодействуют с родителями и как важны внимательность и чуткость в работе с детьми. На Великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи они узнали, как принимаются вызовы, как формируется бригада. Помимо этого, в Великолукском филиале областной инфекционной клинической больницы студенты ознакомились с работой кабинета компьютерной томографии, побывали на экскурсии в отделение реанимации и увидели используемую там аппаратуру. Осужденные на принудительные работы в Великих Луках участвуют в волонтерской деятельности в приютах для животных. Отбывающие наказание гуляют с собаками, помогают ухаживать за ними и поддерживают чистоту в вольерах. Кроме того, осужденные посетили зооприют Веретия и помогли построить большой дом для собак. Такая волонтерская деятельность способствует социальной адаптации и формирует ответственность.
5: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12.52.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
21: Россия без ДТП.
14: Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши гости сегодня. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма главка госавтоинспекции полковник полиции Сергей Хранскевич и заместитель начальника управления госавтоинспекции главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Антон Ахминов. Остановились мы на вопросе, который ты, Вадим, задал коллегам. Пожалуйста, продублируй его,
15: да,
14: освежи.
15: Да, Антон, собственно, вопрос заключается в том, что, учитывая, что для разных возрастных групп детей, видимо, подходят различные инструменты по профилактике, разные актуальные темы, я предлагаю в качестве такого инструмента всероссийской пропаганды, учитывая, что у нас сегодня такой прямой эфир и слушают везде, немножко по этому поводу поговорить. Если Сергей Владимирович и коллеги из Петербурга немножко расскажут про подходы, мне кажется, это будет хорошим дополнением, если с этим все согласны.
16: Ну, Вадим, безусловно, эту работу мы проводим и проводим совместно с различными общественными организациями. Есть у нас Российская общественная организация юных инспекторов движения, которые помогают нам готовить различные методические рекомендации, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Инфраструктура для жизни», где мы создаем различные детские телепрограммы по безопасности дорожного движения, создаем и для демонстрации, и они уже вышли на телеканале «Карусель», в том числе на детском радио у нас выходит программа тоже для детей разных возрастов. Ну и, конечно, совместно с научным центром безопасности дорожного движения мы ежегодно готовим методические материалы для сотрудников подразделений госавтоинспекции, чтобы можно было проводить беседы в образовательных организациях как с самими учащимися, так и с их родителями, с педагогическими работниками. Данные методические рекомендации направлены, опять же, на различные возрастные категории, о чем вы сказали. Они есть у нас, размещены на нашем официальном сайте госавтоинспекции. То есть делается большой блок. Да, может быть, их как-то систематизировать и разбить по блокам. И такие методические рекомендации есть у нас на сайте ЮИТ «Россия», где любой педагог, любой родитель, и в том числе дети, могут их посмотреть и освежить свои знания по безопасности дорожного движения. Поэтому эта работа у нас всегда идет на постоянном, скажем так, русле. И сейчас мы совместно с научным центром делаем уроки от госавтоинспекции, где будем рассматривать несколько тем. В среднем ролик будет занимать до 10 минут, которые можно будет использовать как на родительских собраниях, так и можно при проведении классных занятий с учащимися образовательных организаций.
14: Давайте еще об одном традиционном в сезонном мероприятии поговорим. Это проверки территории вокруг школ в преддверии начала учебного года. Вот что эти проверки дорог и подходов к школам перед началом учебного года показали? Есть ли какие-то изменения по сравнению вот с результатами, которые были в предыдущие годы отмечены? Ну и есть ли, ведется ли мониторинг того, как выявленные недочеты устраняются? Здесь, на самом деле, интересен и региональный аспект, и федеральный. Вот давайте мы тогда сначала поговорим о том, что в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге было, да, соответственно, зафиксировано, а потом Сергей Владимирович некий федеральный итог подведет. Антон Геннадьевич, прошу вас.
17: Да, тут понятно, что перед каждым учебным годом, после каникул, ну, перед самим учебным годом проходит обследование улично-дорожная сеть, особенно, да, в школ, проверяется маршрут школа-дом. Что касаемо частых нарушений, нету таких прям каких-то катастрофических нарушений. Одно из частых – это затертая линия разметки, да, которая не по ГОСТу, пешеходный переход, зебра, так называемая, 1.14.1. И из наиболее таких частых, может, где-то искусственная неровность имеет технические повреждения, и дорожные знаки, внимание, дети, закрыты каким-то, условно, там, кустом или листвой дерева. Это все непосредственно быстро устраняется после выезда дорожных инспекторов, инспекторов дорнадзора. Поэтому каких-то колоссальных нарушений со стороны образовательных учреждений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области выявлено не было.
14: Сергей Владимирович, а в общероссийском масштабе как?
16: Ну, Антон, везде ситуация разная. Работа проводится сотрудниками дорожного надзора в повседневном режиме. То есть не только мы ждем начала нового учебного года, чтобы устранить недостатки, а в течение всего года полномерно осуществляется проверка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций. Есть где-то, как я уже сказал, лучше, где-то хуже, но, как Антон Геннадьевич говорит, оперативно эти все недостатки устраняются для того, чтобы наши дети могли подходить к образовательным организациям безопасно.
14: Хорошо, тогда еще один, вот, еще один элемент очень важный. Это проблема хаотичной парковки и выставки детей у школьных ворот. Вот, мне кажется, это во всех тех случаях, где вот, ворота в школу, они находятся не глубоко во дворе, а у дороги, это, эта проблема сохраняется. Я почему этот вопрос задал? Потому что, например, вот у той школы, она в Подмосковье находится, где учится мой ребенок, там вот к 1 сентября изменили даже схему движения. Двустороннее движение стало односторонним. Теперь есть полоса, по которой движутся автомобили, и полоса, на которой автомобили могут парковаться, не создавая помех для движения. Вот насколько проблема хаотичной парковки актуальна и как она, опять же, в регионах решается? Антон Геннадьевич, давайте опять же здесь тоже с вас начнем.
17: Соглашусь с вами, хаотичная парковка, да, непосредственно высадка детей перед образовательными учреждениями могут в первую очередь ограничить видимость самой школы, само доступа к школе, то есть обзорность у ребенка, она уменьшается, ребенок у нас здесь как раз варьируется, да, такой как бы танцует между машинами, и часто были, да, такие у нас и случаи, когда там при движении задним ходом там, убедились в безопасности своего маневра и совершают наезды. Проблема актуальна, да, мы сейчас на комиссиях по безопасности дорожного движения совместно с комитетами образования обсуждаем эту тему. Здесь более стоит такой вопрос дилеммы, потому что есть школы, которые расположены и во дворах, и непосредственно прилегают к самой проезжей части. Поэтому здесь сейчас идет конкретно выработка одного общего подхода конкретно к высадке детей и формирование какой-то такой припарковочной зоны, где условно есть непосредственно схема организации дорожного движения как к самой высадке, к школе, а не просто уже подъезд с разных сторон.
14: Спасибо большое. Сергей Владимирович, что вот в масштабах всей страны происходит? И сразу как бы дополнительный вопрос. А есть ли тут, в принципе, какие-то нормативы? Вот, и если вдруг их нет, то, может, мы как-то это зарегулируем в хорошем смысле слова, вот эту ситуацию?
16: Ну, по нормативам я сейчас вам не скажу. Занимается организация дорожного движения все-таки владелец дороги. Но, так или иначе, наши сотрудники госавтоинспекции выносит предложение по упорядочению движения вблизи образовательных организаций. Не всегда есть возможность, как вы говорите, организовать движение, чтобы была возможность высадки детей-пассажиров. Но если, скажем так, есть необходимость, конечно, предусматривается установка соответствующих знаков, где говорится, что стоянка запрещена, и водители имеют возможность высадить своего ребенка и после этого покинуть, скажем так, зону, где стоянка транспортных средств запрещена. Конечно, в новых кварталах уже предусматривают, и я знаю, например, в той же Ленинградской области был свидетелем, где у меня у товарища также ребенок ходит в школу, там выделена специально отдельная зона для парковки транспортных средств, чтобы родители могли даже сами выйти и довести ребенка до образовательных организаций. Но мы понимаем, что не во всех, не возле всех школ эту парковку возможно организовать.
14: Сейчас паузу очередную мы сделаем. После краткого выпуска новостей мы послушаем еще один выпуск новостей дорожных от полковника полиции Антона Ивановича Билана. И продолжим этот разговор. В четвертой части нашего эфира мы поговорим о Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, которая прошла по стране с 21 по 27 октября. Ну и, конечно, о Всероссийской онлайн-олимпиаде безопасной дороги, которая проходит прямо сейчас.
21: Россия без ДТП.
7: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Завод «Риостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Россия без ДТП. Зеленый свет.
10: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. Правительство России установило трехлетний экспериментальный правовой режим для роверов, автономных устройств доставки, которые становятся полноценными участниками дорожного движения. Документ определяет технические параметры роверов, скоростные лимиты и приоритет пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ при совмещенном движении. Разработан проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает водительские права. Процедура будет применяться при обнаружении противопоказаний к вождению во время медосмотра или диспансеризации. В этом случае автомобилиста направят на повторную проверку к врачу-специалисту, который поставит окончательный диагноз. Если наличие заболевания подтвердится, сведения будут занесены в базу данных Минздрава России и автоматически переданы в госавтоинспекцию. Документ вступит в силу с 1 марта 2027 года. Совет министров иностранных дел Содружества независимых государств утвердил положение о новых базовых организациях, соответствующее решение подписано на заседании Совета, прошедшем в Туркменистане. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России получил статус базовой организации СНГ в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова стал базовой организацией по подготовке кадров в сфере безопасности дорожного движения по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
21: Зеленый свет.
14: Спасибо большое полковнику полиции Антону Ивановичу Билану за выпуск новостей дорожных. Ну, а мы продолжаем наш разговор. И, как и проанонсировали, давайте поговорим о Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Традиционно она проходит в сентябре, сразу после того, как отгремят, так сказать, первые звонки. Ну, вот в этом сентябре она у нас была сдвинута на конец месяца. Сергей Владимирович, какие мероприятия прошли, какие темы были главными на Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, ну и, соответственно, какие результаты достигнуты, если уже можно определенные итоги озвучить?
16: Ну, по результатам мы сейчас только, Антон, собираем информацию. Вместе с тем, конечно, большое количество детей приняло, педагогов в этих мероприятиях. Мы проводили... То есть сотрудники госавтоинспекции посещали образовательные организации, где вместе с педагогами проводили родительские собрания, беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения детьми. Было уделено большое внимание, что теме затрагивали, вопросам безопасности эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта, а также средств индивидуальной мобильности. В детских сады также у нас... мы не упускали, проводили там и тематические занятия, открытые уроки. Ну и, конечно, 23 сентября у нас был проведен единый день безопасности дорожного движения с единым уроком по безопасности дорожного движения, где постарались максимально охватить несовершеннолетних тематикой безопасности дорожного движения. Ну и еще раз напомнить детям о том, что почему необходимо соблюдать правила дорожного движения и как себя вести безопасно на дорогах. Ну и в этот же период у нас стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она проходит у нас уже в 7-й раз. За 6 лет в ней приняли участие уже больше 27 миллионов детей. Главная задача этой олимпиады – это как раз повысить дорожную грамотность школьников 1-9 классов. И в онлайн-олимпиаде у нас предусмотрена возможность участия не только детей, к ней могут присоединиться и родители, и педагогические работники, которые также, помогая и, скажем так, детям, если они какие-то вопросы не могут ответить, еще раз повышают свои знания из правил дорожного движения.
14: Спасибо. Спасибо большое. Антон Геннадьевич, вот по, если говорить о результатах вот по Ленинградской области, то, соответственно, может быть, что-то добавите по неделе безопасности дорожного движения и вот Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Антон Геннадьевич, вы с нами? Видимо, есть.
11: Да. Я добавлю, Сергей Владимирович так обширно все сказал.
17: Добавлю, что лично прошел эту Олимпиаду со своим ребенком. И, как бы, пользуясь случаем, хочу всем порекомендовать не просто сказать своему ребенку пройти эту Олимпиаду, а лично сесть с ребенком, посмотреть, как ребенок отвечает, как реагирует на вопросы. Во-первых, это все очень мультимедийно, это все очень так понятно, доступно для ребенка, и очень интересно будет как родителю понять, как все-таки ребенок реально адекватно понимает дорожную ситуацию, как реагирует. По сути, все мероприятия, которые Сергей Владимирович сказал, они, естественно, проецированы на наш регион, все-таки это всероссийская программа, поэтому мы здесь не отходим куда-то влево-вправо, а по сути, поэтому и добавить особо и нечего.
14: Хорошо, давайте я тогда вас попрошу немножко актуализировать данные по числу происшествий с детьми на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, мопедах и питбайках, потому что вот Сергей Владимирович федеральные цифры и тенденции озвучил, а вот что в Санкт-Петербурге или Ленобласти с этим и какие...

0: проводят свои каникулы на дачах, условно, родители, условно, поощряя своих детей, дарят им любимые долгожданные подарки. Это питбайки, циклы, какие-то эко-велосипеды, да, электрические. При этом полностью не осознавая свою ответственность родителя, ребенок думает, что он едет по деревне, по даче, по СНТ. Он для себя считает, что он едет не на большой дороге. Здесь ему полностью можно, как родители ему разрешают, при этом теряя контроль над управлением движения, совершая окидывание транспортного средства, принося себе какие-то ущербы. Отсюда вывод делаем. Хочется всех родителей предупредить, что правила дорожного движения, они едины для всех, едины на всей дорожной сети. И помните, родители, да, делая такие подарки своим детям, вы полностью осознавать, что такой подарок может быть смертельным для вашего ребенка. Да, мы знаем частые случаи и много завирусившихся дорожно-транспортных происшествий, где в интернете видео, да, где родитель там страдает после подаренного недавно питбайка. И отсюда, здесь вот после этих мероприятий, мы активно их освещаем в средствах массовой информации, да, стараемся здесь в дальнейшем работать с родителями по привлечению их к ответственности 5.35 административной ответственности, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, чтобы здесь тоже родители понимали, что мы не снимаем себе ответственность как госавтоинспекция. И я думаю, учителя, преподаватели и инструктора инвалидов тоже не снимают себя ответственности, но ПДД начинается в первую очередь личным примером родителя. И постоянно в таких профилактических мероприятиях мы акцент делаем на то, что родитель помнит, что ребенок воспринимает правила дорожного движения, глядя на вас, и, соответственно, и такой у нас слоган: начинай профилактику правил дорожного движения личным примером. Ну и также в дополнение мы активно работаем с различными средствами массовой информации, в том числе социальными сетями. Получаем оттуда обратную информацию, где люди в загородной местности снимают видео, где дети передвигаются на данных транспортных средствах. Мы уже на основе этого устанавливаем населенные пункты и туда целенаправленно выезжаем с точки зрения проведения административных процедур.
1: Антон, я бы еще добавил, да, Антон Геннадьевич сказал там про работу с лицами, которые управляют питбайками, что у нас в ряде регионов имеется практика привлечения родителей к уголовной ответственности за передачу несовершеннолетним, за то, что они позволили ему управлять транспортными средствами. И родители получают действительно сроки. Вот, например, Следственный комитет в Республике Коми приговорил женщину к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Питбайк испон и обращен в государственную собственность. Вот, вернее, это в Республике Башкортостан. Угу. Поэтому родителям еще раз стоит задуматься, а стоит ли покупать и давать своему ребенку. Во-первых, вы его сразу ставите в то положение, когда он не знает правил дорожного движения, но выезжает на дороге. Надо ли вам этот риск? Задумайтесь, может, все-таки...
2: Спасибо, Сергей Владимирович. Еще вот важные цифры, которые многих заставят задуматься. За минувшие 7 дней произошло 302 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в результате которых 8 детей погибли, еще 320 получили травмы. Среди погибших несовершеннолетних 6 пассажиров транспортных средств, 4 из них провозились с нарушением требований безопасности. И еще из этих 8 2 погибших ребенка-пешехода. Безопасных всем дорог, и, пожалуйста, поговорите еще раз детьми.
3: Россия без ДТП. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix

0: Farm. Приобретайте наш лицитин от UVX Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
1: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
4: В Минобороны рассказали о разработке новой тактики наступления в зоне СВО. Она предполагает одновременный штурм позиций противника силами одних подразделений и закрепление на занятых рубежах силами других. Об этом в интервью журналу «Политика» сообщил замминистра обороны Юнусбек Евкуров. По его словам, в ходе боевых действий российские войска столкнулись с артиллерией противника. Началась контрбатарейная борьба. Нашим подразделениям пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, поэтому мы придумали новую тактику. Пока одни части двигаются, другие закрепляются, подытожил генерал армии.
3: Об атаках.
4: В Яндексе заявили о продолжении оценки масштаба ущерба в дата-центре в Сасове. Компания пока не может подтвердить, подлежит ли оборудование восстановлению, сообщили в холдинге. Утром стало известно о пожаре в дата-центре в Сасове Рязанской области в результате атаки беспилотника. В IT-компании предупреждали, что часть сервисов может быть недоступна для пользователей.
3: О спорте.
4: Испанец Джонатан Альба стал главным тренером футбольного клуба «Родина». Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028-го, сообщает пресс-служба московской команды. 21 сентября клуб объявил об уходе с поста главного тренера испанца Хуана Диаса. 24 числа Альба ушел с должности главного тренера Ростова. «Родина» после 9 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 5 очков.
3: О важном.
4: Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию Луганская Бирюлевской линии московского метро. Ее возводят в районе Царицына вдоль Кавказского бульвара, рядом с Луганской улицей и Пролетарским проспектом. Открытие Луганской поможет снизить нагрузку на Кантемировскую и транспортный узел Царицына. У новой станции запланированы два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Кавказского бульвара, сообщил мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс». Нагрузка на Кантемировскую снизится на 17%, на узел Царицына на 15. Ожидается, что к 2030 году станцией будут пользоваться 20 тысяч человек в сутки. Сейчас строители возводят стену в грунте, работы выполнены наполовину, затем начнут копать котлован. Первый участок Бирюлевской линии от Зила до Печатников откроют в 2028 году, второй до Бирюлева-Западного в 2029. Для жителей Бирюлева дорога до центра сократится на 20 минут.
3: О погоде.
4: В Москве плюс 12, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
5: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Самый добрый вечер, друзья. Подводим итоги сегодняшнего дня вместе с вами. Так что подписывайтесь как можно быстрее на наши соцсети. Страница на Рутубе, страница во ВКонтакте, в Одноклассниках. Набирайте просто радио «Комсомольская правда». И, соответственно, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии под видеотрансляцией студии. НАТО может за несколько часов перекрыть нам, России, выход в Балтийское море в случае нападения на одну из стран Альянса. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, это создаст для Москвы экзистенциальный кризис. Также он отметил, что через Балтийское море проходит около 60% российского морского экспорта нефти, а также маршруты военных кораблей в Калининград. При этом Цахкна признал, что сейчас признаков подготовки российского нападения нет, друзья. Я прошу обратить внимание на последнее предложение особенно. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю.
7: Добрый вечер, Машенька.
6: А Виктор Николаевич, какова реальная военная логистика этой угрозы? Ну вот я сейчас попробую объясниться. Цахна говорит о развертывании 50 тысяч военнослужащих за несколько часов. Но для морской блокады Балтики недостаточно просто взять и перебросить эти 50 тысяч человек. Нужны корабли, нужны какие-то минные заградители. Даже моего ума не военного хватает на это. Противокорабельная система, авиация. Поэтому вот эти сроки как-то они не внушают доверия. Прокомментируйте, пожалуйста, вы.
7: Когда я слышу такие заявления от каких-нибудь прибалтийских карликов, первое, что у меня в голове возникает, а вы у врача давно были или нет? Вы понимаете, Машенька, не хочется ваши ушки прекрасные портить одним высказыванием генерала Лебедя, но я постараюсь в культурной форме это говорить. Он сказал однажды, когда я нашел на карте эти три прибалтийских страны, государства, мне поначалу показалось, что это просто комары накакали. Извините, пожалуйста, да.
6: Нет, ничего страшного.
7: И вот чем бахвалишься вот эта комарва, тем несусветнее чушь, которая звучит из их уст. Но, первых, дорогие друзья, запомните, никто ни на кого со российской стороны не собирается нападать. Это брехливая провокационная ложь. Но хотя бы потому, что у нас выше крыши своих забот, хотя бы на специальной военной операции, это раз, запоминайте. Во-вторых, вы посмотрите, тысячные санкции, которые там пытаются нам дыхалку в экономике, это два. Зачем нам новые приключения на филейное место? Угу. Это раз. Теперь начинаем стратегически смотреть. Да, натовцы уже небрежно даже называют Балтику, Балтийское море, внутренней лужей НАТО. Ну, а теперь давайте немножко посмотрим с военно-стратегической точки зрения. Итак, на Балтику выходит 8 стран НАТО, Машенька, 8. 8 выходят, 9-я – это Россия. Ну, я надеюсь, наши радиослушатели грамотные. Это и Германия, и Польша, и Швеция, и Дания, и Финляндия, и эти три прибалтийские карлика. Да, внимание, у всех у них есть военно-морские силы. Это правда. Идем дальше. Если вот это свору собрать все корабли, которыми они располагают, то, безусловно, как бы мне не хотелось это говорить, по этой части, по суммарному боевому потенциалу, по количеству кораблей, они, безусловно, превосходят Балтийский флот. Сколько у нас боевых кораблей на Балтийском флоте?
6: Я не знаю, 76. Какая у нас противокорабельная оборона.
7: Вот. Да. Угу. Ну, а теперь же давайте, дорогие друзья, загибайте пальцы. Вы назовите мне, чем располагает Балтийский флот, кроме ядерного оружия. Весь набор инструментов, самых мощных инструментов у Балтийского флота есть. Это и боевые корабли, и орудия береговой обороны, и бомбардировщики, и истребители, и великолепные новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», и наш оперативно-тактический комплекс «Искандер». Ну, вы знаете, я даже устал все это перечислять. Это раз. А во-вторых, Машенька, когда кто-то хочет понять о том, как замышляет НАТО нас закрыть на Балтийском море, я на всякий случай хочу напомнить, что ширина Балтийского моря 193 километра. А наши ракеты, которые есть в распоряжении Балтийского флота, и калибры, и панцири, и балы, и ониксы, на какую дальность они стреляют? Mm-hmm. Вы знаете, там есть все, что если, не дай бог, НАТО затеет с нами войну на Балтийском флоте, вы знаете, и наши калибры, и панцири, и цирконы, они очень серьезно и быстро собьют пенку с пивных кружек финских или шведских офицеров в кабаках Хельсинки. Это я вам так хочу сказать. У нас есть все инструменты для того, чтобы защититься от навала натовских войск, будь они наземные, будь они морские или воздушные. У нас есть все. Но не забывайте, что никто же Балтийский флот в одиночку в случае нападения НАТО не оставит. На помощь придет вся российская армия. В том числе, конечно, в первую очередь и Северный флот. А я вам по секрету скажу, с ним шутить нельзя.
6: Виктор Николаевич, там но эти президенты и министр иностранных дел наши уже об этом говорили. И им в первую очередь самим же известно, что блокада Калининграда – это казус белли для России. А готов ли Запад сейчас, если даже рассматривать не только вот эти прибалтийские страны, а в принципе блок НАТО к эскалации с точки зрения военной вот истории, у них все хорошо, они прям готовы в ружье чуть что и вперед?
7: Да. Я наблюдаю за этими потугами НАТО на протяжении уже, наверное, 30 лет. Я был и в штаб-квартире НАТО в Монсе, я разговаривал с натовским генералом, да, Машенька, у них есть так называемая калининградская чесотка. Угу. За последние 30 лет почти все учения, которые проводятся у границы с Калининградской области, они так и иначе нацелены на Калининград. Они даже уже не скрывают, что у них учение, здесь такое секретное название, зона Д, Машенька. Это они так называют Калининградскую область. А по-другому это переводится зона затрудненного доступа. Даже вот тепленькие, даже сейчас, пока я с вами, Маша, разговариваю, они проводят учение. Опять где? У границ Калининградской области. Здесь какой? Здесь провокационный расчет, Маша. Они думают, что сейчас, как пока они вот эти грандиозные учения проводят у границы с Калининградской областью, наш генеральный штаб окажется лопоухим, снимет несколько полков бригады дивизии с Украинского фронта и перебросит сюда, чтобы ослабить боевой потенциал нашей армии на Украинском фронте. Дураков нет. Мы прекрасно понимаем, что пока за этим трепом, вот таким же прибалтийским, как вы начали наш сегодняшний разговор, ничего не стоит. Но стоит только то, что мы будем готовы защитить кусок земли российской по имени Калининградская область. Кстати, Калининградская область, сами генералы говорят, что Россия нашпиговала войсками, техникой боевой Калининградскую область, как сказал один генерал, по самые ноздри. Mm-hmm. И это правда.
6: А вот эта вся история, как она соотносится с накануне, что было? Теория победы НАТО. Я напомню, НАТО недавно стало известно, накануне разрабатывает стратегию молниеносного разгрома нашей страны в случае вторжения, основанную на дронах и искусственном интеллекте. Вот это заявление Цахны, часть этой стратегии или отдельная инициатива Эстонии? Как вы считаете?
7: Я бы сказал, что это продолжение натовского бахвальства или натовской дури. Я вам сказал, у них есть не только калининградская, а российская чесотка. Потому mm-hmm. что натовский генерал или министр обороны Эстонии, Латвии, Литвы, он просыпается, еще жену не погладит по попке, а уже кричит, знаешь что? Россия угроза. Россия скоро нападет. Скоро Путин в берцах, спускаясь на парашюте, будет топать по крышам Латвии и так далее. И вот эта страшилка идиотская, она служит, Машенька, оправданием. Потому что если не будут говорить, какой смысл тогда в существовании НАТО? Там главарь НАТО что говорит? Мы оборонительный союз. Вы слышали на днях, да? Он сказал, мы оборонительный союз. Есть один аргумент, который напрочь эту мерзоту, логику мерзкую сметает. Скажите, пожалуйста, а какую оборону НАТО, допустим, испытывает в Иране? Вот какую? Мне тоже. А в Югославии, которую там разметали в определенном году, это тоже оборона? Да нет. Это мерзкое, брехливое лукавство в расчете только на европейских лохов. И последнее. Мы понимаем, что чем чаще они говорят, что Россия это угроза, Маша, есть такое понятие в общественной психологии. Это перенацеливание стрелки прицеливанием, скажу. Чем сильнее будут вякать про российскую угрозу, тем быстрее из карманов европейских обывателей можно будет вытаскивать новые деньги.
6: Да, Виктор Николаевич, огромное спасибо. Спасибо большое. Друзья, вот я два дня подряд вспоминал Виктора Николаевича здесь по вечерам. Раз, и вот он, собственно, персоной, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Спасибо.
5: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Здравствуйте, друзья. Это «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. И традиционно напоминаю, что «Добрый вечер» не начинается именно в урочный час, а он продолжается всегда, если вы не уходите с частоты радиостанции «Комсомольская правда». Давайте начинать. У нас очень важная и хорошие, я бы сказала, новости. Российские войска взяли под контроль село Анаполье в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Бойцы группировки «Север» освободили Анаполье и продолжают сжимать кольцо. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений взят под контроль населенный пункт Анаполье. А кроме того, продолжаются бои за села Приколотная и Котовка. И еще Министерство обороны добавляет, что за минувшие сутки потери украинских войск в зоне окружения составили около 40 солдат и одно артиллерийское оружие. У нас в гостях в студии радиостанции «Комсомольская правда» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Виталий Константинович, здравствуйте, добро пожаловать.
12: Здравствуйте.
6: Времени немного, поэтому хочу к самым важным вопросам. Ну, первое. Какая обстановка сейчас в Харьковской области? Имею в виду, конечно же, ту, которая российская.
12: Ну, наверное, правильно сказать, очень напряженная обстановка. С каждым днем все хуже и хуже. Несмотря на то, что наши войска действительно расширяют зону контроля по территории, всей территории, можно сказать, Харьковской области. Это не только север, где сейчас образовался котел. Все слышат о Резниковском котле, так называемом. Тот, который на сегодняшний день действительно сужается. Но это накладывает и определенные трудности сразу же. То есть наше население находится под постоянным прессингом, давлением вооруженных формирований Украины, которые вот в этой агонии, чтобы поддержать, да, приказы своих не до командиров, которые бросают их там на убой и стараются удерживать эти позиции. Ну, каким образом? Они таким образом обстреливают тыльные поселки, которые и не только, грубо говоря, вчера еще были освобождены уже давно. То есть на сегодняшний день на освобожденных территориях Харьковской области практически не осталось ни одного, так скажем, тыльного села, которое находится в относительно безопасности. Поэтому здесь говорить о какой-то упрощенной, вот с одной стороны, я же говорю, территория освобождается. Уже, если сравнить даже с прошлым годом, в два раза стало населенных пунктов больше уже под нашим контролем освобожденных. Вот. Это сегодня 183 населенных пункта.
6: А вообще территория известна, которая освобождена Россией и Харьковской области, я имею в виду? Или она вот только по населенным пунктам по количеству? Или квадратные километры тоже есть?
12: Ну, мы ее считаем по населенным пунктам, потому что для военно-гражданской администрации самое главное – это люди. И там везде продолжают жить люди. Да, многие из них проживая в очень жестких условиях, дождавшись освобождения, дождавшись русского солдата, просят о том, чтобы их эвакуировать в безопасное место. Вот. И таких людей находят. Как только наши штурмовые группы, разведчики обнаруживают гражданское население, они связываются с нашими сотрудниками, и мы предпринимаем все усилия уже для помощи этим людям. Поэтому для нас, конечно, здесь не квадратные километры имеют большое значение, а количество поселков. Мы должны понимать количество людей, которые там проживают и нуждаются в нашей поддержке.
6: Виталий Константинович, скажите мне, пожалуйста, вот примерно сколько человек сейчас живет в Харьковской области? Ну, какие цифры известны, я имею в виду, подконтрольны наши или в целом? То есть какой статистикой вы оперируете?
12: Мы работаем с цифрой примерно до 2000 человек населения, но здесь нужно разделять категории населения, те, которые проживают в поселках, где установлено административное управление, и те люди, которые вот сейчас проживают в так называемой серой зоне. То есть, да, это уже территория под контролем вооруженных сил России, но это еще зона боевых действий, куда по объективным причинам мы не везде можем приехать, грубо говоря, посчитать количество домовладений оставшихся, те, которые остались целыми, и количество людей, которые продолжают там проживать. Поэтому мы сейчас говорим, когда мы готовим гуманитарные грузы туда, то есть вот из количества до двух тысяч человек.
6: Виталий Константинович, вот 2000 человек, это на тех территориях, которые мы освободили, и в серой зоне. Но это же мало катастрофически, потому что большинство эвакуированные, правильно я делаю вывод?
12: Да, конечно. Смотрите, начиная с 2022 года, когда эвакуировалась та часть, которая находилась под контролем военно-гражданской администрации, все знают эту историю с сентября, печальную историю, когда пришлось нам покинуть свою территорию. Очень много жителей эвакуированы были на территорию России. Это порядка 70 тысяч человек. Это с достаточно больших поселков и городов. Да.
6: Которые я ждала. Вот.
12: Это не значит, что они полностью опустили. Очень многие не захотели покидать свои дома. И уже даже когда опять эта территория стала оккупированная, многих вывозили уже на территорию подконтрольной Украине. И сейчас так называемый губернатор, да, Харьковской области Синегубов тоже неоднократно объявлял о принудительной эвакуации населения из приграничной зоны. И мы знаем, что буквально под стволами автоматов людей насильно вывозили из этих поселков, даже если они не хотели покидать свои дома.
6: Но, тем не менее, вот те населенные пункты, где остались еще люди, и вот та серая зона, да, за которую ведутся бои, я вообще не понимаю, как действовать нашим бойцам. Это же очень здорово. Мало того, что городские бои или, ну, городские, это условно, это может быть и село, это такой очень усложненный вариант боя, очень усложненный, о чем мне рассказывали люди, знающие всю эту науку, а тут плюс еще люди. Я даже не понимаю, как с этим быть, я уж не говорю слово «справляться». Люди, наверное, уже, так скажем, если они обстреляны, прячутся, да, если с таким языком обывательским.
12: Безусловно, люди научились уже, скажем, прямо выживать,
6: да,
12: а не жить.
6: Вот это
12: да,
6: слово.
12: Именно выживать. Вот. Но, естественно, для наших бойцов это определенные сложности имеет, потому что мы понимаем прекрасно, что эти все укровояки, они при первой же возможности просто будут прикрываться мирным населением. И позиции они свои ставят, независимо, это частный сектор, либо это высотные дома, они устанавливают именно в жилых постройках, понимая, что армия России будет наносить удары именно по военным объектам. Это объекты инфраструктуры. Они занимают не только частный сектор, они занимают объекты, то есть складские помещения, торговые центры. Мы сейчас видим неоднократно, как наши войска наносят удары по этим объектам. Как только наша разведка получает информацию, да, объективную, что они там находятся, по ним будет, конечно же, это уже нанесен удар. И вот, прекрасно понимая, что по гражданскому населению наши бить не будут, естественно, они этих людей используют как живой щит.
6: Виталий Константинович, а Украина, ну, про эвакуацию вы сказали, вот про эту насильную эвакуацию, а тем не менее, вот если говорить о военных, об их военных, о ВСУшниках, они их эвакуируют оттуда, откуда еще могут, или наоборот стягивают военных к котлу в надежде, в попытке прорвать? Вот с этой стороны хочу ваш комментарий попросить.
12: Нет, по нашей информации, никакой эвакуации военных там не производится. Попытались они прорыв изнутри котла осуществить. Ничего не получилось, и наша зона внутри котла тоже расширилась. Потому что, когда они попытались пойти на прорыв, естественно, их там, мягко говоря, успокоили, перебили и зашли на их же позиции, на ЕБМ, те, которые были под украинскими формированиями. Поэтому таким образом эта зона и расширяется. Ну и также мы знаем о том, что украинское командование подтянуло туда резервы и попытались также поддержать этот прорыв и снаружи котла. Ну тоже также мы знаем от ребят, от наших бойцов с группировки «Север» о том, что тоже там у них ничего не получилось.
6: То есть,
12: с потерями оттянулись, отошли.
6: Возможно, вопрос прозвучит непрофессионально, потому что я все-таки не военный человек, тем не менее, не могу его не задать. То есть сейчас наша позиция войск Российской Федерации, это выжидательное. Мы ждем, как они себя поведут в этом котле. А у них-то других вариантов нет. Либо сдаться, либо умереть.
12: Нет, я не могу сказать, что это выжидательная позиция, потому что практически ежедневно мы видим, что этот котел сжимается. Это
6: вот,
12: значит,
6: да, вот освобождение, с чего
12: да,
6: я начала,
12: это значит, да? Что штурму продолжается. То есть мы тоже не сидим, так скажем, сложа руки. Мы работаем над этим, и я уверен, что этим украинским бойцам, то есть там очень много просто обычных мобилизированных, тех, которых бусифицировали на улице, и поэтому им постоянно тоже предлагают сдаться. Но мы также знаем, что существует такое понятие у них, как и заградотряды, которые не сильно позволяют, мягко говоря, это делать, поэтому они тоже стараются все-таки сопротивляться. Но еще раз говорю, судя по тому, что кольцо изнутри сжимается, никто не занял выжидательную позицию, территория будет освобождаться.
6: Вас понял. Отвечаю также по-военному. И, Виталий Константинович, вот еще вопрос. На ваш взгляд, нужен ли референдум о воссоединении Харьковской области с Россией?
12: Ну, об этом говорить еще рано, потому что мне эти вопросы задавали еще в 2022 году. Но если тогда хотя бы у людей, возможно, была бы позиция, то есть высказать возможность свою позицию, то на сегодняшний день количество проживающих на территории Харьковской области, те, которые могут высказать правдивую свою позицию политическую. Их очень мало. Вот то, что я сказал, это вот как раз те поселки, те люди, которые живут на освобожденных территориях. Вот. Поэтому этот вопрос можно будет уже обсуждать, когда территория станет достаточно больше, жителей станет больше на этой территории. Возможно, опять же, начнут возвращаться те люди, которые выехали, начиная с 22 года. А кто-то выезжал еще раньше, когда не согласились с переворотом в 14 году. Это тоже наши жители. Вот. Поэтому мы будем опираться на их мнение. Если жители Харьковской области скажут, что нужен такой выбор, то, конечно, будем учитывать их пожелания и организовывать.
6: Огромное вам спасибо, друзья. С нами в студии радиостанции «Комсомольская правда» был глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Благодарим.
5: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
13: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. «Комсомольская правда».
15: Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
18: Возрастное ограничение 16+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
20: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
22: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Директор Великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова приняла участие в технонаучном образовательном форуме на площадке московского инновационного кластера «Ломоносов». Она представила опыт «Электрополиса». Сегодня технопарк города Великие Луки – это связующее звено между технологическим бизнесом, промышленными предприятиями, научными образовательными организациями, региональными и федеральными институтами развития. Один из участников дискуссии стал руководитель проектного офиса Госуниверситета Дубна Виктор Никитин. Уроженец Великих Лук. Ирина Белова и Виктор Никитин договорились продолжить взаимодействие уже после форума. Это поможет запустить проекты, которые могут полезны быть и Великим Луком, и Электрополису. Первокурсники Великолукского медколледжа познакомились с работой Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. В Великолукском филиале детской областной клинической больницы студенты увидели, как строятся приемы маленьких пациентов, как врачи взаимодействуют с родителями и как важны внимательность и чуткость в работе с детьми. На Великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи они узнали, как принимаются вызовы, как формируется бригада. Помимо этого, в Великолукском филиале областной инфекционной клинической больницы студенты ознакомились с работой кабинета компьютерной томографии, побывали на экскурсии в отделение реанимации и увидели используемую там аппаратуру. Осужденные на принудительные работы в Великих Луках участвуют в волонтерской деятельности в приютах для животных. Отбывающие наказание гуляют с собаками, помогают ухаживать за ними и поддерживают чистоту в вольерах. Кроме того, осужденные посетили зооприют Веретия и помогли построить большой дом для собак. Такая волонтерская деятельность способствует социальной адаптации и формирует ответственность.
25: О валютах.
24: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12.52.
25: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
26: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Не поверите, друзья, в Соединенных Штатах Америки решили подредактировать данные о чуме в стране. Среднее число заражений в год внезапно снизилось. Но дело в том, что Соединенные Штаты опубликовали статистику по заболеванию чумой в стране. Центр по контролю и профилактике заболеваний американский, CDC называется, обновил данные о заболеваемости. И еще вчера на официальном сайте значилось 7 случаев за год, сегодня 5 случаев за год. При этом там же указано, в отдельные годы в Штатах фиксировали до 17 заболевших. Что происходит, непонятно. Но, кстати, хозяйки, на заметку, что чума по-прежнему остается эндемичной для сельских и горных районов Запада США. Там Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Калифорния, Орегон, Невада. В зоне риска находится по сей день. И там, соответственно, если говорить, даже пациент скончался с легочной формой чумы. Первый такой случай в штате с 2007 года случился в 2025. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здрасте.
1: Здравствуйте.
6: Это что, классический такой пример, как бюрократическая машина редактирует реальность?
1: Ну, просто людей очень пугает само слово «чума», да, оно как-то связано у нас с воспоминаниями о Средневековье, когда в XIV веке там вообще большая часть населения Европы была сметена чумой. Это было, кстати, связано с мировой торговлей, то есть, как сейчас считают биологи, в Европу чуму завезли на кораблях из Восточного Средиземноморья, с Ближнего Востока. На кораблях оказались грызуны, которые вот являются переносчиками заболеваний. Ну, средневековые люди не имели представления о микробиологии, да. Они, кстати, это, с этим связано вот это поверье, сохранившееся у народа, что алкогольные напитки – это здорово, да. Вот вы, если читали Диккенса, да, они там все время, когда в обморок падают, когда недомогание, они все время пьют какой-то там, да. Там джин, виски.
6: Вреден, да, для здоровья.
1: А это очень просто, да. Алкоголь, конечно, вреден для здоровья, но просто в средневековье люди не умели очищать воду. И алкоголь – это было такое примитивное очищение воды, да, они заметили, что те, кто вместо воды пьют алкогольные напитки, в общем, реже заражаются всякими заболеваниями, ну и решили, что, наверное, вот это здорово. Мы теперь знаем, что заболевание это не связано с какими-то духами или там, значит, жидкостями самими по себе, это микроорганизмы, да, инфекционные заболевания. Но тогда люди это не знали, поэтому передавали алкоголю вот такое магическое действие, значит, излечения от всяких болезней. Вот. Ну, в США это постоянная тема СМИ, то, что называют cover-up, когда правительство не сообщает о тех или иных опасностях. Это считается, так сказать, преступной деятельностью или бездеятельностью. Соответственно, газеты всегда обожают заниматься раскрытием всякого рода вот этих cover-up, особенно связанных с общественным здоровьем. Поэтому до сих пор вот идет вся разборка, связанная с ковидом, кто его создал, кто его допустил.
6: Но США десятилетиями критикуют страны за непрозрачность статистики, а тут...
1: Ну, в США вот эта Тулси Габбард, бывшая руководительница национальной разведки, очень такая симпатичная, принципиальная женщина молодая, она же, в общем, возбудила уголовное дело против вот этого доктора Фаучи, да, который какое-то время в США был национальным героем, а потом выяснилось, что, в общем, он скрывал то, что исследования по ковиду в той самой в городе Ухань в Китае, в общем, финансировались американцами. Вот. И когда сейчас это выяснилось, она очень быстро как-то потеряла свой пост. Но...
6: Она потеряла, не Фаучи.
1: Не, Фаучи там пока всякие всякие судебные дела, да, пока там что-то рассмотрят, пока адвокаты ознакомятся, все как-то застряло. А вот она очень быстро была освобождена от своих обязанностей.
6: Слушайте, но вообще, как связаны вот эти каверапы, сокрытия по чуме конкретно с более широкой практикой сокрытия эпидемиологических данных в США? Вот ковид вы привели в пример.
1: Ну, никакое правительство не любит, когда народ впадает в панику. Да? Угу. Другое дело, что если слабые СМИ в стране, если неразвитая правовая система, то народ начинает вот от этого молчания еще сильнее пугаться. Вот. Поэтому, ну, в общем, и не только в США, в Европе у нас существует вот эта традиция журналистских расследований, существует традиция какого-то опроса экспертов о том, насколько та или иная ситуация опасна. Как показывает опыт, в таких случаях, когда что-то такое происходит, нужно быстро создать кризисный штаб, который бы давал проверенную информацию, одновременно защищая людей от паники, и в то же время, ну, не скрывая все стопроцентно, потому что стопроцентное молчание, да, как народ всегда считает, что совсем тихо перед бурей бывает только, правда?
6: А вот эта официальная статистика от CDC из американских штатов, она вообще для мира насколько официальна? Сейчас, получается, ей доверие очень здорово подорвано.
1: Ну, со статистикой сейчас во всем мире проблемы, потому что очень, с одной стороны, развиты теперь подсчитывающие механизмы, да, развит всякий искусственный интеллект, и очень легко обнаружить, что там-то и там-то статистика, что называется, не бьется, да. Если раньше для этого нужно было ваше собственное какое-то расследование, то теперь вы просто закладываете данные, спрашиваете машину, так бывает, она говорит, что так не бывает, но так есть. Вот, если верить статистике. Поэтому, конечно, такие вещи, в общем, еще нас будут долго преследовать по всему миру.
6: Но вообще, вот эти отчеты, система этого учета, она построена на какой-то добровольной отчетности Соединенных Штатов? То есть они что хотят там?
1: Все время сложности, потому что там очень своеобразная система медицинского обслуживания, которую сами американцы ругают, но не могут с ней расстаться, когда врачи, собственно, нет государственной медицины, да, то есть врачи арендуют.
6: То есть у них нету ОМС.
1: ОМС нету. Ну, нечто подобное пытался создать Обама вот этот самый Medicare. Вот. Ну, в общем, как-то не очень идет, потому что следующая администрация это дело постаралась похерить, трамповская. Вот. А обычная американская схема – это что вот существуют такие больницы, которые больше напоминают коворкинги, да, и в них врачи арендуют кабинеты. Вот это врачебный кабинет, как правило, самый дорогой. Вот это кабинет.
6: Ну, потому что дантисты у них за врачей не считаются,
1: да, борьбы
6: так себе,
1: с раковыми заболеваниями. Ну да, потому что дантисты, они всегда так это устроены. Это самая такая коммерческая часть медицины, потому что не надо уговаривать человека прийти к врачу, если болит зуб, он сам бежит. Да?
6: Не, я, знаете, ничего не понимаю. Вот вы говорите, то есть у них там нет централизованных каких-то больниц, клиник, госпиталей, но это как-то странно звучит.
1: Государственных таких, я бы сказал.
6: То есть все частные?
1: Ну, не стопроцентно, да, так же, как есть всякие элементы, там, ну, скажем, у каждого штата есть свой университет. Угу. Он, поэтому называется там университет штата Мэриленд, университет штата Вашингтон. Угу. По идее, эти университеты должны продвигать именно местных талантливых ребят, да, то есть там какая-то квота должна выделяться, чтобы они подешевле в Штатах, как и в Китае, кстати, образование платное, вот. Но вдруг обнаружилось, что эти университеты, они очень любят и требуют, чтобы вместо этих квот им давали коммерчески брать студентов из-за границы, якобы это вот они такие интернационалисты, борцы с дискриминацией, но в итоге, в общем, талантливые ребята остаются на бабах в этих штатах.
6: Я просто одного не понимаю, ведь современная медицина, она настолько технологична, что вот арендовать кабинет в коворкинге, а откуда брать...
1: Странно, да?
6: Да, откуда брать... Ну, один рентгеновский аппарат стоит...
1: Поэтому она такая дорогая.
6: Космический корабль.
1: Поэтому она такая дорогая, поэтому все время в Штатах и возникает разговор, что надо сделать как в Финляндии. Финляндии или как в Швеции, ну, не получается. Ага. Вот. А почему? Потому что каждый врач покупает втридорого вот это самое оборудование, да? То есть медицина – это такая штука, в которой очень легко деньги экономятся на коллективных услугах. Да? Это заметили еще в начале 20 века, что если раньше доктор ездил со стетоскопом по богатым людям и ничего не мог сделать, да? Даже для богатых, то тут мы ставим как рентгеновский аппарат. Ему, в общем, все равно 300 человек просвечивать или одного, вот, он вам все делает.
6: Дмитрий Олегович, если чума, возвращаемся к началу, эндемична для 6 западных штатов и дает летальные исходы. А я напомню, в 25-м году в Аризоне умер человек от легочной формы. Это первая такая смерть 2007 года. В 26-м в Нью-Мексико скончалась женщина. И при этом средний показатель снижает. Почему это не вызывает тревоги? У нас минутка.
1: Ну, все-таки чума – старая болезнь. На самом деле мы знаем, люди знают, как с ней бороться. Я напомню, в СССР в 1958 году нечаянно завез человек чуму из Индии. Угу. Такая опасная в этом плане страна. Вот. Как побороли? Просто изолировали вот этот дом, этот подъезд, там все. И, в общем, через неделю как-то опасность отступила. Вот. Это не все-таки мы живем не в такие времена, когда вот невозможно было контролировать распространение таких заболеваний. Поэтому, я думаю, люди и надеются. Тем более, что люди сейчас живут все-таки, особенно в Штатах, не так скучно, как раньше. Да? Они не встречаются на рыночной площади, не ездят в машинах по отдельности.
6: Но
1: в США
6: поняла,
1: почти нет общественного транспорта, поэтому они, наверное, и рассчитывают, как
6: не больниц, не затронет.
1: Не затронет, да. Господи. Чего не хватишься, ничего нет, как говорится.
6: Дмитрий Бабич, заместитель редактора. Редактор международного отдела «Комсомольской правды». Большое спасибо, Дмитрий Олегович.
1: Пожалуйста, всего доброго.
2: Самый добрый вечер. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
6: Сегодня у нас не так много времени, как обычно, поэтому прямо сразу набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, чтобы успеть дозвониться и ответить на вопрос. Вы даете или давали взятки, ну, когда-нибудь? И если да, то чем? Дело в том, что мы прочитали удивительную историю, которая перекликается с приключениями Шурика, с легендарным кинофильмом. Помните, как... Там сколько? 25 баранов. Нет, 20. 25. Холодильник. И и грамота. Ставрополец попытался откупиться от ДПС двумя, на сегодняшний день вот так, двумя баранами. Местный водитель после остановки за пьяную езду решил проявить креативность. Вместо денег предложил инспекторам двух баранов в надежде избежать протокола. Но стражи порядка оказались невосприимчивы к сельскому бартеру и от презента вежливо отказались. Теперь оригинальному автолюбителю придется объясняться в суде за покушение на дачу взятки в натуральной форме. Видите, какая красивая формулировка. Покушение на дачу взятки в натуральной форме, господи помилуй. Видимо, стражи порядка вегетарианцев, или не знаю. Но вообще, история, с одной стороны, серьезная, с другой, конечно, вызывает улыбку. Поэтому мы вас и спрашиваем, и просим, так сказать, откровенности. Можно, конечно, имена менять, города менять, если стесняетесь. Вы даете или давали взятки? Если да, то чем? 8 800 200 ровно 9702. Вот это наш телефон. Да, как только будет звонок, вы мне сообщите, пожалуйста. А я пока напомню нашим дорогим радиослушателям о том, что можно давать ответы и в письменном виде, если вы подписаны на наши страницы. Официальные аккаунты на Рутубе, во ВКонтакте и в Одноклассниках. Заходите на эти, в эти соцсети, в поисковой строке набираете «Радио Комсомольская правда». И подписывайтесь, далее вы смотрите видеотрансляции, пишите, комментируйте и так далее. 8 800 200 ровно 9702. Никто не хочет признаваться, давали взятки или нет. Ладно, я, значит, сначала расскажу историю. Когда-то давно, еще во времена, когда прописка в Москве не была экзистенциальным вопросом, была у меня прописка курская. Работала я уже в Москве. И собралась я сделать загранпаспорт. И вот один раз я съездила в Курск, второй раз я съездила в Курск. Никак не двигался процесс с места. Я уже в конвертик положила денег. Но сейчас пойду, вот действительно, ну потому что уже все была оплачена поездка за рубеж. А это и по тем временам были серьезные вложения. Ну, мне кажется, в любое время путешествие – это серьезный такой вклад из бюджета. И прихожу я, мне снова говорят, нет, что-то там не то и так далее, я уж не помню. Я, в общем-то, пошла к начальнику паспортного стола. Прихожу, он сидит на меня, смотрит, а я уже понимаю, я уже поникшая, вся никакая. А на руке у меня браслет, который я когда-то из Египта привезла с какими-то там, не знаю, нефертитами, какими-то там звездочками, еще чем-то. То есть совершенно морская египетская тема. И тут он мне выдает: Мария Сергеевна, знаете, почему у вас ничего не получается? Потому что вы одновременно крестик носите и эти египетские дьявольские символы. И я, знаете, я расхотела что-либо вытаскивать из кармана. Но история закончилась хэппи-эндом. В этот день я все-таки обрела счастье и получила тот самый образец загранпаспорта. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар. Смелый Александр с нами на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вот, Александр, все боятся, а вы молодец. Вы когда-нибудь давали взятки? Или, может быть, по сей день этим, в общем-то, этим не стесняетесь это делать? И если да, то чем? Может, там, ну, не баранами?
5: По сей день стесняемся это делать, если да, то деньгами.
6: Деньгами. А вот как вы определяете, сколько кому нужно дать? Ведь они же, на них же не написано?
5: Ну, конечно, не написано. Приходится договариваться.
6: А кому, если не секрет?
5: Словами. Ну, кому? Сотрудникам нашим любимым было, ДПСникам.
6: То есть по автомобильной теме. А еще да. Кому?
5: Еще?
6: Ну да. Представителям каких профессий?
5: По военкомату.
6: Ох ты, боже мой. Я да. Чувствую, мы как-то по тоненькой пошли. Ясно. Так, ну и как у вас всегда заканчивалось хэппи-эндом? Или были такие, знаете, как у спортивных комментаторов, опасно?
5: Опасно, но нормально.
6: Ладно, хорошо, не буду вас больше мучить. Так, вот Ставропольский край, кстати, Саид нам пишет. Добрый вечер. Приходилось давать взятку частенько, чаще баранами. Ну, видимо, он так смеется. Так, это вот что у нас? Это новый звонок? Ребят, если вы звоните в прямой эфир, пожалуйста, выключайте радиоприемник. Вы будете прекрасно слышать меня в телефонной трубке, а связь будет прекрасной. Маша, надо было начинать, берете ли вы взятки? Пишет нам Дэн, СССР. А мне за что давать взятки? Нет, ну если подарок какой-нибудь, я это как подарок воспринимаю. А так взятку-то за что? Королёв на связи. Андрей, здравствуйте.
9: Я, да, на связи?
6: Да, вы в прямом эфире, Андрей.
9: Да, добрый вечер, Мария.
6: Добрый.
9: Я работал в такси, да, и буквально, наверное, месяца три назад давал взятку.
6: Кому?
9: Сотруднику ДПС по обоюдному согласию.
6: Угу. А как вы определили, сколько?
9: А мы торговались, потому что нарушение было такое, ну...
6: Серьезно?
9: Не совсем рядовое, да, там было вот на лишение, мы 15-20 общались, да, то есть сошлись на такой минимальной сумме, и плюс он мне еще протокол выписал, там, ну, за ерунду.
6: Ну, ясно. А вот мне, знаете, что интересно, а вы как-то с собой возите конвертик?
9: Нет. Там, благо, банкомат был рядом. Я пошел, снял. Да-да, то есть я конверт не ложу, потому что...
6: Ну да. Я просто не понимаю. Мы же сейчас как-то с цифровыми все деньгами, с электронными. Вот это было интересно. Но вообще, конечно, лишение... Это что у вас, встречка под кирпич? Что это такое? Разворот через двойную сплошную?

0: Раз в Москве, но это давно уже, наверное, год 92-93, надо было развернуться, не развернуться, а повернуть, по-моему, с улицы Наметкина на Ленинский проспект, в сторону от центра. Тогда это еще можно было сделать. Ну, как обычно, то есть делаешь что-то противоправное, и сотрудники госавтоинспекции, они появляются.
1: Они
0: вот,
1: тут как-то, да, они чувствуют. Это удивительно интуитивные люди, профессионалы.
0: Да, и как я помню, капитан, фамилию уже не помню, он улыбается там во все, ну, не знаю, сколько там, 32 зуба или...
1: Неважно, да, да, давайте так и...
0: Да, то есть я даже не стал ждать, когда он смахнет палочкой, подруливаю к нему, подходит, давайте знакомиться, называет свою фамилию, я тоже называю, даю ему права, спрашивает, почему нарушил. Говорю, ну, почему? Обычно все говорят...
1: Давайте
0: так,
1: ускоряться,
0: пиши.
1: Да.
0: Он говорит, я уже там 10-12 лет слышу одно и то же. Скажите что-нибудь, вот новое. Я говорю, вы понимаете, вы же... Я вам расскажу, но вы не поверите. Он говорит, ну, я все слышал. Я говорю, ну, знаете, вот мне сегодня сон приснился, нарушу я правила, встречу капитана ГАИ, он меня пожурит и отпустит. Вот, и у него
1: и он
0: даже,
1: расплылся
0: мне
1: в улыбке,
0: кажется, челюсть отвисла, и он говорит, ну что же, Евгений Александрович,
1: езжайте с Богом, отпустил.
0: Больше не нарушайте.
1: Знакомая ситуация, я вот за что благодарна людям. Тут было не так давно, год назад, по встречке на красный свет в темноте. Ну вот это я, да. Они просто смотрели на меня, я была в полуобморочном состоянии от того, что я сделала. Я никого не убила, слава богу, ничего. Просто я была в таком ужасе и шоке, и так далее. Я не буду заканчивать эту историю, потому что у нас звонки еще есть, да? Или уже не хотят люди? Санкт-Петербург, Михаил, здравствуйте.
2: Мария Сергеевна, слушайте, баранами не давал.
1: Ну, какие в Петербурге бараны? Бананы бы найти.
2: Так, да, пачки бумаги для ксерокса, понимаете? Ну как, была ситуация, в другом регионе забрали водительское удостоверение, права, да?
1: Так.
2: Пока они придут в Санкт-Петербург. Угу. Позвонил недели через три в наше районное ГИБДД. Они говорят, все, твои права пришли. Но позвонил в нерабочие, не в приемные часы. Угу. Они говорят, давай, приезжай, как бы штраф оплати, две пачки бумаги
1: так,
2: для ксерокса.
1: 30 секунд, да. Ага, я поняла.
2: Гаишники пошли навстречу, да, приехал, все, говорят, что получилось. И вы не поверите, через месяц опять в том же регионе забирает этот же лейтенант у меня права. И
1: обалдеть.
2: Я через опять... И неделю звоню в свое ГИБДД. Опять неприемные часы. Они говорят, приезжай, три пачки бумаги для ксерокса.
1: Еще, да.
2: И приехал, они говорят, что так не пошло. Я говорю, ну вот так бывает. И вы знаете, ну как бы люди разговаривают, иногда идут навстречу, неприемные часы, все отдали, понимаете, все отдали.
1: Понимаю. Спасибо вам огромное, друзья. Всем спасибо, что позвонили. Мне тут вспомнилось, как моя коллега забирала права, отобранные у нее какое-то время назад. А оказалось, на ней 50 миллиардов штрафов. Он говорит, кто? А это ее однофамильца. И все на нее вешали. Но разобралась, слава богу. Так, всем до завтра.
3: Самый добрый вечер. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь.

0: подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О вооружениях.
1: Мощный ядерный арсенал России остается главным оберегом страны, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, именно наличие стратегического оружия сдерживания защищает суверенитет государства. При этом глава научного центра отметил, что глобальный ядерный зонтик в мире постепенно ветшает. Ковальчук подчеркнул, сейчас число стран, фактически обладающих ядерным оружием, возросло уже до десятка, что меняет прежний баланс сил на планете.
0: Об армии.
1: Российская армия кардинально изменила подход к подготовке военнослужащих в зоне проведения спецоперации, отказавшись от устаревших норм мирного времени. Замминистра обороны Юнусбек Евкуров пояснил, что ведомство сознательно исключило избыточные наставления, курсы и жесткие требования безопасности, замедлявшие работу командиров с личным составом. Теперь все программы обучения строятся исключительно на реальном боевом опыте, полученном в ходе выполнения боевых задач.
0: Об Украине.
1: Украинские военные систематически нарушают конвенцию о запрещении химического оружия. С таким заявлением выступил российский постпред при профильной международной организации Владимир Тарабрин. Дипломат подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают сбор реальных улик. Речь идет о фактах применения украинской стороной токсичных химикатов, отравляющих веществ и средств борьбы с беспорядками. Заявление прозвучало на закрытом заседании исполнительного совета организации по запрещению химического оружия. Очередная сессия сейчас проходит в Гааге.
0: А США.
1: Соединенные Штаты не станут атаковать Иран до ноябрьских промежуточных выборов, если через Ормузский пролив продолжатся стабильные поставки нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети True Social, отметив продуктивный характер переговоров с Тегераном. Ранее портал Axios сообщал, что на днях Пентагон дал указание центральному командованию завершить подготовку к возобновлению боевых действий в Иране.
0: Обо всем.
1: Джоан Роулинг опубликует две новые книги о вселенной Гарри Поттера. Это будут истории профессора Минервы МакГонагал и близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Они выйдут в феврале и войдут в серию «Пакет Поттерс», представляющую собой иллюстрированные гиды о любимых персонажах франшизы с избранными цитатами и любопытными фактами. Больше новостей в «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Рад вас приветствовать. Георгий Георгиевич, здрасте.
3: Здравствуйте, телеграм-канал Панкин.
2: Здрасте, да. Да и вообще, знаете, как вот говорится, будем дружить домами. Вот мы с вами на самом-то деле и не дружим. Я вас не репостчу, вы меня не репостите. Какая-то у нас с вами дружба странная, тихая. Ну ладно, русские дома, которые поздравили Владимира Путина с днем рождения, должны быть закрыты, говорят в Европарламенте. Там какое-то количество депутатов, евродепутатов выступили по этому поводу. Ну и написали, конечно, председателю Евросовета Антонио Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас. Ну, соответственно, главные, значит, запретители вот в этой шайке – это депутаты от Литвы. Кирилл, а ведь, ну вот в Германии же закрыли русский дом, могут же, да, закрыть и в других странах, или все-таки не дойдет до этого? И вообще, ну, поздравление можно ли считать поводом, а это же как бы представительство России, поводом для закрытия? Хотя там они добавили, конечно, потому что это так себе повод, они это понимают. Они поэтому сказали, что это все база российских шпионов. Ну, вам слово, пожалуйста.
3: Ну, я не думаю, что русские дома в первый раз поздравляли Путина с днем рождения. Я думаю, что это происходит достаточно регулярно.
2: Ну, как достаточно? Раз в год, Георгий. Ну, чего?
3: Да, раз в год.
2: Регулярно.
3: У него не круглая дата была.
2: 74 года, да.
3: Дело в том, что санкционная машина, она же должна двигаться вперед, поэтому нужно все время придумывать какие-то новые рестрикции и, соответственно, искать для этого новые поводы. Пример Германии, я думаю, в данном случае был заразительным. Долгое время, наверное, смотрели, смотрите-ка, немцы не закрывают русский дом. Ну, давайте мы тоже не будем бежать впереди немцев. Может быть, такое было соображение, а может быть, просто кому-то в голову пришло, поскольку все время, ну, ищут новые поводы для того, чтобы ввести какие-то санкции. Поэтому, в принципе, могут закрыть в Европе, да, все русские дома. Ничего в этом не будет удивительного. Удивительно для меня до сих пор, что они там работают в некоторых странах еще. Что касается того, насколько они связаны с посольствами или там с разведкой, за разведку я не скажу, поскольку сам с ней не связан.
2: Поскольку сам не разведчик.
3: К сожалению или к счастью, я не знаю. Вот, но они достаточно плотно связаны, конечно, с посольствами, являются официальными структурами, координируют свои действия, как правило, с Россотрудничеством, которое является подразделением Министерства иностранных дел. И поэтому вполне себе официальные структуры, никакие не НКО. Есть ли там шпионы и сколько их там шпионов? Я думаю, что крыша русских домов используется для изучения страны пребывания разными средствами. И это не уникальное явление, оно присуще не только России, но и многим другим странам. Когда те или иные структуры, работая в странах, особенно не очень дружественных, естественно, занимаются тем, что эти страны изучают, как говорят, по открытым источникам или по закрытым источникам. И, конечно, что-то они там куда-то докладывают в Москву и так далее. Тут нет ничего сенсационного. И это всегда так было. Думать, что они только там Пушкина читают вслух для местных жителей, ну, это было бы наивно, наверное.
2: А, слушайте, а тактика, практика зеркальных ответов в данном случае, ну, они что-то закрывают, мы что-то закрываем. При этом вот в случае с Германией они еще и возмущались.
3: А ничего уже практически не осталось для зеркального ответа. Вот институт Гёте, он был одним из последних. Я помню, активно работал в России, ну, до еще начала всех этих событий на Украине, польский дом, там кино показывали, и вообще вели достаточно активную работу поляки, венгры, по-моему, при посольстве, ну, вообще многие страны. Сейчас, конечно, все уже свернуто, все закрыто, все высланы. Что там еще? В Москве же... Еще в советские годы был построен целый квартал недалеко от белорусского вокзала, Чехословацкий, тогда Чехословацкий. Вот. И там сейчас, когда периодически там проезжаешь, видно, что здания пустуют. И их еще, по-моему, не отобрали, ну, наверное, могут отобрать.
2: Но я все-таки задал вопрос про другое. Подход вы находите справедливым и правильным или все-таки нет? Потому что, ну, разные люди придерживаются разных точек зрения. Вроде как, смотрите, вроде как, если они страдают идиотизмом, зачем мы за ними повторяем? Есть просто такое мнение.
3: Так нет, уже все закрыто. Что говорить о справедливости, справедливо или несправедливо? Война вообще несправедлива, а по сути сейчас между Россией и Европой ведется такая активная холодная война, которая все время грозит перерасти в горячую войну. В этих условиях трудно говорить о справедливости и соразмерности действий. Каждый действует, руководствуясь своими представлениями о том, как насолить противнику. И меньше насолить себе. Может быть, даже о себе думают во вторую очередь, а в первую очередь, как насолить противнику. Собственно говоря, мне кажется, что тут Не стоит рассуждать о какой-то справедливости. Война вообще несправедлива.
2: Читаю. Британские спецслужбы МИ-6 и еще одна начали внутреннюю проверку после задержания, здесь внимание, бывшего главы немецкой разведки Августа Ханнинга. В Лондоне опасаются, что через попавшие к нему секретные материалы могли быть раскрыты британские разведданные, а также личности агентов и информаторов. По версии следствия, Ханнинг через другого бывшего сотрудника, ну там БНД, такая спецслужба, получил около 2000 секретных документов. Среди них были сведения об иранской ядерной программе и российской армии. Фантастика, правда ведь, да? То есть этот Ханнинг сотрудничал с Россией?
3: Нет, есть версия, что его заподозрили в незаконных связях как раз не с Россией, а с Азербайджаном.
2: Как интересно. А через Азербайджан с Россией? Ну, ладно, может, это мне это просто...
3: Нет, азербайджанская разведка... Я не думаю, что азербайджанская разведка сейчас сотрудничает с российской, не те времена.
2: Но так там тоже про прошлое. Он же бывший. Это когда было?
3: Ну и что? Ну и что, бывший? Но и после распада Советского Союза и не сотрудничала. Тем более, что отношения были еще хуже. Ну, были хуже, чем сейчас просто. Понимаете, если бы российская версия была основной, ее бы сразу вбросили. А они говорят именно о какой-то... Сначала говорили о какой-то вот третьей стране, там, вот с кем сотрудничал и так далее. Ну, вот появилась версия, что с Азербайджаном. Ну, подождем. Итогов расследования, что там говорить.
2: Но вот заранее хотелось бы, на самом деле, понять, насколько... Потому что не верится. Ну, просто потому что, ну, глава немецкой разведки и сотрудничает с третьей стороной. А какие могут быть мотивы у него? Ну, неужели денежные? Не хочется верить, не хочется.
3: Почему нет?
2: Да вообще, это, вы знаете, не в их, особенно не в немецкой... Ой, ну, не в немецкой эстетике, что ли, так делать. Они довольно патриотичны, вы знаете, если
3: вербовка,
2: честно.
3: Вербовка...
2: Они готовы зарабатывать внутри Евросоюза.
3: Подождите. Значит, вербовка может быть, во-первых, разной. Во-вторых, когда звучат обвинения в шпионаже или еще в чем-то, то первоначально вот этот вот субъект, да, бывший главный немецкий разведчик, он мог иметь другую мотивацию. Ему пригласили, сказали, давайте вы будете нас консультировать.
2: Так.
3: И мы вам будем платить хорошие деньги. А ему же не хочется сидеть на пенсии просто и кормить голубей там или собачек выращивать.
2: На лавочке досидеть,
3: ему
2: ага.
3: Ему хочется быть значимым. Он, наверное, человек, как и многие политики, тщеславный и хочет быть значимым, полезным. Почему не консультировать? Давай я буду консультировать. И начинает консультировать, чтобы повысить свой статус консультанта. И я думаю, что ему платили очень большие деньги. Вот, он, естественно, достает какие-то документы, которые носят у него там конфиденциальный характер. Так что все может быть вот так. А зачем бывшему канцлеру Шрёдеру работать в российских госкорпорациях было?
2: Ну, так он официально работал. Это не запрещено было, кстати.
3: Не запрещено, совершенно верно. Официально работал, но мог не работать. А зачем он работал? За деньги работал.
2: За деньги официально, Георгий Ильич. За пять.
3: Да. Понимаете? А тут работал, а того официально просто никуда не звали. А позвали неофициально. Он пошел работать неофициально.
2: Угу.
3: Ну, я просто рассуждаю о том, как это могло происходить.
2: Возможно. Тут Трамп заявил, что война скоро закончится. Ну, в смысле, Россия, Украина. И это просто вот Трамп в очередной раз заявил?
3: Он или... уже в третий год уже это заявляет.
2: Все понятно. И то, что он урегулировал 8 войн, он тоже добавил, и скоро урегулирует и эту, на это тоже не обращаем внимания. Смахиваем вправо. Да?
3: Урегулировал 8 войн, начал 9-ю, пока ее не урегулировал, хочет урегулировать какую-то там...
2: Предыдущие 8
3: нет,
2: до конца.
3: 10-ю, сразу пропуская 9-ю с Ираном, хочет урегулировать 10-ю.
2: А это не запрещено по правилам, я напоминаю.
3: Нет.
2: В любом порядке можно урегулировать
3: можно,
2: войны.
3: Можно пропустить одну войну, урегулировать другую.
2: Да.
3: Нету никаких предпосылок сейчас для мирного урегулирования.
2: Потом вернуться к этому
3: мне
2: вопросу.
3: Мне кажется, что разговор Путина и Трампа не состоялся именно по этой причине. Мне кажется, что российский президент не захотел разговаривать с американским президентом. Но, понимаете, там же не так устроено, что Трамп вот берет вертушку свою американскую и звонит на кремлевскую вертушку. Там разговор готовится на уровне помощников сначала. Они говорят, давайте вот мы сейчас созвонимся, тема такая-такая, Трамп поздравит его с днем рождения. Что он, кстати, собирался делать, он же об этом открыто сказал. Я ему позвоню, у него сегодня день рождения.
2: Да.
3: И после этого не звонит. Значит, на уровне помощников это не срослось. А почему не срослось? Я думаю, что в Москве не хотят разговаривать на тему Украины и на тему чумы в Иркутской области.
2: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает. Подпишитесь. Пока что.
4: Бофт и Панкин. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. И не стало Кашпировского, вы наверняка слышали. Не стало Кашпировского. Вы как раз в активной фазе застали. Я-то маленький был. А вот вы наблюдали это в режиме реального времени. Вопрос...
3: Я, честно говоря, никогда не смотрел его сеансы и никогда не воспринимал его всерьез. Я вообще к таким вещам отношусь достаточно скептически. Мнения есть разные. У него масса поклонников, масса фанатов. Некоторые его, многие считают шарлатаном. Другие считают, что он, обладая определенным, наверное, он обладал опытом гипноза и искусством гипноза, он оказывал какое-то влияние там. Я тут ничего не могу сказать, поскольку личного общения не имел с ним опыта и сеансы его по телевизору не смотрел. И уж точно не ходил на его массовые вот эти сеансы.
2: А воду не заряжали? Банки с водой к телевизору не ставили?
3: Нет, не заряжал.
2: Но это уже не он.
3: Это чумак.
2: Да-да-да. А ведь был, допустим, при Сталине был Мессинг. Я уж не знаю, там по-разному рассказывают. Да,
3: я же говорю, я отношусь к этим вещам довольно скептически, поэтому никогда не увлекался этой.
2: Слушай, но известно, вот, по-моему, факт с тем, что Мессинг вошел в кассу и попросил кассира выдать ему наличность, тот выдал, он спокойно вышел, это как бы известная история. Я уж не знаю, насколько она правдива, но вот...
3: Слушайте, тут нет ничего, так сказать, такого сверхвыдающегося, поскольку, обладая опытом гипноза, многие люди, также и мошенники действуют, они же вот заговаривают там каких-то бабушек, старушек.
2: Цыгане,
3: последние очень... десятки миллионов, которые у них лежат в квартире в виде золотых слитков. И поэтому и кассира загипнотизировать тоже они могут. Цыгане этим искусством пользуются часто, забалтывая людей и гадая на руке. Тут важен контакт тактильный. Они тоже... пользуюсь этим. Ну, есть люди, которые очень сильно поддаются гипнозу, а есть люди, которые ему не поддаются.
2: Вы знаете, насчет, кстати, цыган, реальная история из моего окружения. Много лет назад, лет там 20 назад это случилось, постучались в дверь к моей знакомой, дочь ее открыла, она, ей было там уже где-то 20 лет в этот момент, это взрослая девушка. Цыгане что-то там начали разговаривать, потом она очнулась, она стоит у дверей, а из квартиры все вынесли. Она в коридоре. Вот. Но все вынесли из квартиры. То есть ей физического вреда при этом никто не наносил. Вот.
3: Да, такое вполне может быть. Не все человеческие способности изучены, конечно. Поэтому мало ли что.
2: Но я вообще хотел копнуть гораздо глубже. Вот особенно в 90-е. Это же советская нация, самая начитанная, самая читающая, в том числе умнейшая нация. И вот наступает 90-е, и Кашпировский, и прочее-прочее. Но что случилось за там, больше, чем за 30 лет? А ничего не случилось. Вместо них Блиновская какая-нибудь, допустим. Огромное количество инфо-цыган. Огромное количество украинских мошенников, которые по телефону заговаривают людей на всякое разное. И люди им отдают последние и не последние миллионы в том числе. При этом это самые разные люди. Это не только бабушки-старушки. Это не только, кстати, молодежь. Это и средний класс, причем довольно крепкий. Как это возможно просто? Вот как будто бы и не было этих 30 лет.
3: Во-первых, это происходит не только в нашей стране. И те же пресловутые украинские колл-центры активно работают на Европу и зарабатывают там деньги на этом. Это раз. Второе. Я никогда не был сторонником мифа о том, что советские люди были самой читающей нацией в мире. Собрания сочинений стояли на полках в качестве украшения, да. Многие книжки действительно читали, но книжки эти не пошли впрок. Когда говорят о литературно-центричной нации, то это отчасти верно, но эта начитанность не способствовала высочайшему уровню образования. Он относительно высокий, но какой-то такой несколько абстрактный.
2: Советское образование, коротко, оно все-таки крепкое?
3: Советское образование было крепким средним образованием. Средним. Оно было не лучшим.
2: А какое лучшее было на тот момент, в советские годы?
3: В то время финское.
2: Финское. Угу. Продолжайте по теме. Да, просто уточнили, ответвление небольшое.
3: Вот, поэтому вот вся эта дремучесть, которая вылезла, она просто подспудно таилась в то же самое советское время. Но даже в советское время то широкое распространение догматизма идеологического, который помешал грамотно проводить потом рыночные и прочие всякие реформы, он говорит, что это образование было такое начетническим. Это схоластика. Знаете, в средние века было распространено. Вот были очень засраны мозги всякой идеологии, но это нельзя ставить знак равенства между тем, сколько ты прочел статей Ленина, и уровнем образования. Это была такая идеологическая накачка, которая не тождественна образованию. И более того, вот эти идеологические догмы, они очень сужали горизонты мышления и ограничивали творчество. Ну, классический пример, когда в начале 50-х затравили сначала генетику, потом социологию, и они так и не поднялись в Советском Союзе. Ни генетика, ни социология. Кибернетику тоже пытались травить, и это нанесло ей достаточно сильный удар, тоже по идеологическим причинам. И тоже это сказалось на уровне развития страны, технологическом в том числе.
2: Но сейчас как будто бы, да, все подкованные, все умные, не любят расставаться с деньгами. Но я когда смотрю, вот берут, подождите.
3: Подождите, с чего взяли, что все подкованные, все умные? Уровень дремучести высочайший. Понимаете,
2: когда мы говорим о молодежи.
3: Когда опросы дают треть людей, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли на полном серьезе, да, и ну и чего?
2: Ну, кстати, да, недавно проходил такой опрос, да.
3: У людей просто отсутствуют элементарные знания.
2: А мы не знаем, у кого спрашивали, Георгий Георгиевич. Вот это важно.
3: Это средний уровень.
2: А давайте так, вот если бы опрос проводил журнал «Наука и жизнь», и там были бы такие результаты, я бы с вами согласился. А мы не знаем, у кого спрашивали. Это важно. Но вопрос мой был о другом.
3: Подождите, но показательно то, что журнал «Наука и жизнь», я не знаю, существует ли он вообще.
2: Ну, я в общем сказал.
3: Да, и то, что он ушел из активного обращения и не имеет массовых читателей, это показатель. А массовый читатель, он читает всякие желтые издание, где картинок больше, чем текста. А текст он вообще не склонен воспринимать больше одного абзаца. Не может
2: там, потому что люди научились рассказывать историю за минуту. Это тоже, кстати говоря, определенный дар – уметь хорошо рассказывать. Есть такие, я периодически смотрю разные рилсы там, да, вот в этих запрещенных во всех инстаграмах в России. И вы знаете, иногда люди действительно неплохо делают, я вам хочу сказать. Прям вот...
3: Рилсы – это не показатель, надо смотреть на массу. Уровень, и надо смотреть на уровень политиков. Вот достаточно посмотреть на грамотность и риторические искусства наших политиков, там, чиновников, депутатов. Они плохо формулируют свои мысли, они плохо выражаются. У них безграмотный русский язык, как правило, понимаете? И это показательно. Это показатель.
2: Я готов согласиться, многие депутаты не очень-то говорят, не очень хорошо. Я знаю несколько гениальных абсолютно политологов, я чтобы вот, знаете, могу после эфира поделиться, которые говорить вообще не умеют, но при этом они политтехнологи от Бога. Они, правда, лучше пишут, говорить не умеют совсем. Не умеют формулировать мысли, но при этом они вот, знаете, не голова Домсоветов. Что касается политиков, официальное лицо крупное вы не назовете неграмотно. Там дураков нет, на самом деле. Там все очень хорошо все формулируют. Вот те, кто в правительстве сидят. Может быть, кто-то затесался, но вообще в основном. Там кто? Кто там дураки? Я таких не знаю. Вот среди депутатов...
3: Дураков там нету. Есть люди, которые просто плохо формулируют свои мысли.
2: Это кто? Я вот честно, знаете, ну не знаю, вот любого министра возьмем, да, любого, не, от Мурашко до Алиханова, грубо говоря. Ну, Мишустин вообще премьер. Кто из них плохо говорит? Я вот, ну, хочу просто понять.
3: Они хорошо говорят, просто они говорят не на доступном русском языке, они говорят на новоязе, на птичьем языке чиновников. Mm-hmm. Этот язык они освоили хорошо, но вот поставь их перед простой аудиторией, они выступят со своим спичем, и потом попроси этих людей, которых слушали, пересказать, что они имели в виду и в чем смысл, никто не скажет. Это птичий язык, он, с одной стороны, говорит о косноязычии, поскольку нету умения адаптировать мысль для простого понимания. А во-вторых, ну, собственно, первого достаточно.
2: Ну, я не могу не поиронизировать, но вот вы второе-то не придумали.
3: Есть, я могу выделить только, на самом деле, президента в данном случае, который выражается так, что это понятно на любом уровне.
2: Он умеет уходить от ответов гениально абсолютно.
3: Он может читать по бумажке речь, которую ему написали бюрократы, и это будет зубодробительная терминология и такой весьма обтекаемый смысл. И он может перейти на разговорный язык легко, на который почти никто из его окружения перейти не может так же легко. Поэтому, собственно говоря, он на этом и сыграл, когда Ельцин его назначил преемником. И это была, я думаю, что решающая фишка.
2: Слушайте, а вот правда ведь, да, что лучше, чем Путин? Это, кстати, комплимент скорее, потому что, ну, не всегда надо говорить прямо, и не всегда надо, собственно, вот конкретно отвечать, уходить от ответов.
3: Ему это профессионально обучали. Это немаловажно. В том числе курсы общения с аудиторией и умение подстраиваться под аудиторию. Это вообще нужно весь этот курс проводить для любого политика, который идет на выборы. Но он этому обучался не для того, чтобы идти на выборы, а для того, чтобы служить в КГБ. Так что это умение у него профессиональное.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь.
4: Бофт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли 4 вида. Swiftifilus Taylore, Swiftifilus Amator в честь альбома Lover, Swiftifilus Intrepidus в честь альбома Fearless и Swiftifilus Poetorum в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования, Сара Шредер, гордо рапортует. Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых. Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она всюду молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20:30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальную доску в честь Павла Сухорученкова открыли на здании гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках. Выпускник школы 1993 года. Офицер внутренних войск МВД России. Награжден орденом мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе антитеррористической операции в Чеченской республике. Он был участником Первой Чеченской войны. Заместитель командира роты, старший лейтенант Павел Сухорученков, возглавил штурмовую группу и был сражен пулей снайпера. Мемориальная доска в память о нем долгое время находилась на третьем этаже гимназии. Однако после недавнего капремонта здания мемориал принесли на фасад здания. Ремонт двора дома 11 по улице Матвея Кузьмина проверили участники народного контроля. Благоустройство там началось, но оно не соответствует заявленному проекту. Вместо нового асфальта и обновленной тротуарной зоны не полностью выполненная работа и залитый асфальтом люк ливневой системы. В результате во дворе скапливается вода. При замене бордюрного камня вытащили ограждение, защищающее от транспорта детскую площадку. Депутат ЗАГС Собрания Псковской области Юлия Ярышкина пообщалась с местными жителями и зафиксировала ряд нарушений, которые предстоит ликвидировать подрядчику. Личнокомандный городской легкоатлетический осенний кросс прошел на острове Дятлинка. Соревнования объединили школьников и студентов средних и высших учебных заведений. Для каждого из группы участников была подготовлена своя дистанция.
0: О валютах.
1: Курс валют на сегодня: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12.52.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает», подписывайтесь. Георгий Георгиевич, немножечко хотелось бы продолжить, потому что тема-то не раскрыта, которая, условно называется «От Кашпировского до Блиновской». В чем, собственно, проблема для нас, что постоянно на что-то ведемся? Не одни, так другие. Кто-то у нас забирает деньги честно, хотя потом остается осадочек. Нельзя же сказать, что мы таким, как Кашпировский, платили, нас как-то вводили в заблуждение. Нам говорили, вот есть сеанс, и мы на него шли, как в театр, правда ведь? Не факт, что вам спектакль понравится. Также и Блиновская, она, грубо говоря, условная Блиновская, обобщаем до всех этих инфо-цыган, которые что-то там обещают, обещают честно, да, денежные медитации. Научитесь, познайте, собственно, будете зарабатывать много, тоже Хочешь верь, хочешь не верь. Но деньги будут любезен выложи. Вот украинские мошенники – это прямой обман. Но вообще мы готовы вестись на что угодно. Почему? Как так получилось? Все-таки не самые глупые люди, прямо скажем.
5: У меня нет готового объяснения, могу лишь предположить.
4: Ну, конечно, давайте.
5: Дело связано с параличом воли индивидуальной.
4: А мы опять про волю с вами, да, как и в прошлом выпуске.
5: Ну, в данном случае это не та воля, которая воля, о которой мы давно уже говорим, а воля в смысле индивидуализма. Паралич самостоятельности, скорее, вот так. И когда к тебе приходит вот эта самая условная Блиновская, начинают говорить, что ты можешь, ты там то, ты там все, ты там великий, ты можешь всего достичь, то это в диковинку. А этому надо в школе обучать. А не только коллективизму и умению работать в команде, но и умению действовать самостоятельно, идти против течения, если ты веришь, что ты прав, и в том числе идти против большинства, если ты веришь в то, что ты прав. Этому в школе не учат, и поэтому на этом выигрывают всякие консультанты, которые общаются с людьми с парализованной индивидуальностью.
4: Ну, любопытный на самом деле ответ. А такое, как вы думаете, это везде? Вы уже сказали, что колл-центры работают украинские, и в Европе тоже?
5: Конечно, это достаточно массовое явление. Люди, многие не любят активничать, они любят плыть по течению. Современный цифровой мир дает такие возможности. А зарегулированность, которая достаточно сильна в Европе, всякие регламенты, правила, там влево шаг, влево-вправо не ходи, туда не ходи, сюда не ходи, тоже подавляет всякую самостоятельность. Ну и такая условная там политкорректность, толерантность, она тоже подавляет такие проявления индивидуальности, которые не поощряются, скажем так, большинством. Есть господствующая идеология, и будь любезен под нее подстраиваться. Поэтому это не только наше явление, оно достаточно универсально. А в Америке оно в меньшей степени сказывается. Ну и там, конечно, давит на мозги, и уровень тоталитаризма достаточно высокий. В последние десятилетия он скорее нарастал, чем падал. Я думаю, что золотые времена Америки были до того, как я туда приехал. Где-то 60-е, 70-е годы. Начиная с 90-х, я уже застал, когда там начинали капать на мозги всякие там такие навязчивые
4: Ну,
5: видимо, скажем так, поведение.
4: можно ли там назвать тоталитаризмом? Сначала они были страной довольно пуританской, а потом у них там случилась сексуальная революция, и хиппи, и
5: Понимаете,
4: прочее-прочее.
5: пуританство – это тоже тоталитаризм.
4: Но так я о чем и говорю. А потом сексуальная революция. Тоже как бы, да, из крайности в крайность прыгали.
5: Ну вот сексуальная революция, я считаю, это было прекрасное время.
4: Да? Георгий Бот. А вы ее не застали, получается, да, Георгий?
5: А я тогда только родился.
4: Ну, это понятно, да? Очень жаль. А как думаете, вот такое явление, как сексуальная революция, оно повсеместно, кстати говоря, может быть, в Америке, да, может быть, в Европе, может быть, у нас, или нечто подобное может случиться в ближайшие годы? Именно из-за того, что регулирование по всему миру, ну, как-то слишком навязчивым стало.
5: Сейчас тенденция, мне кажется, совсем другая. По всему миру идет именно усиление регулирования и навязывание единых стереотипов и алгоритмов поведения. А цифровизация этому дает хорошую основу.
4: Но когда-нибудь это надоест людям, вы же понимаете, да? Надоест.
5: Очень трудно восстать против цифрового диктата. Я глубоко убежден, что если бы Советский Союз дотянул до нынешнего уровня цифровизации и тоталитарного цифрового контроля, он бы и дальше продолжал существовать. А поэтому нынешние власти и делают такой акцент на, как это аккуратно сказать-то,
4: Попробуйте, постарайтесь.
5: мониторинг интернет-поведения, контроль за цифровым поведением, потому что они понимают, насколько это важно.
4: А тот факт, что сейчас нас государство и в других странах, вот смотрите, в других странах пытаются запретить детям социальные сети, да? Во многих, кстати, вполне себе цивилизованных, там Франция, многие-многие-многие, Австралия и прочее-прочее. А у нас сказано, что нет. Вот Горелкин сказал из профильного комитета в Госдуме, что у нас этого не будет, например. Но при этом государство все-таки нас пытается, ну, обезопасить, защитить, ограничить. Вот, допустим, взяли и дали возможность людям, допустим, через госуслуги вести запрет на кредиты, самозапреты так называемые вести. Потом и на азартные игры пытались внедрить, чтобы если человек азартен, если он лудоман, то есть возможность через госуслуги себе самому запретить. Вот такая функция. Это скорее правильный подход или нет? Вот вы на это как смотрите?
5: Это как раз продолжение вот этой самой мысли по поводу подавленной индивидуальности и подавленной самостоятельной воли. Человека делают безответственным перед ним самим. Ты слабый, пойди на госуслуги, запрети себе то, запрети себе это, запрети себе пятое и десятое. и в какой-то момент решающий, ты будешь лишен этого права выбора, за тебя его сделает государство, которое тебе поставит блок на твоих недозволенных действиях, поскольку ты сам себе это запретил. Отчасти это тоже имеет религиозный оттенок своего рода. Так же, как я считаю, что религиозный оттенок имеет вот эта постановка, например, плашек иноагентства, и всякий раз добавление, что вот такой-то, такой-то, он причислен к лику экстремистов, террористов и так далее. В этом есть элемент религиозности, иррациональной религиозности.
4: Вы сказали иррациональный или раца?
5: Иррациональной религиозности, потому что, ну, такое как бы клеймение и причитание, что вот то запрет, то табу, табу, табу, табу. Ну, табуирование, да? Табуирование – это часть религиозного мировоззрения. Вот, поэтому в данном случае вот этот вот самозапрет, он как раз подавляет индивидуальность еще сильнее. И Блиновские будут плодиться и размножаться на такой почве тоже. Я против такого. Я считаю, что человек должен нести ответственность за свои действия. Если он влезет в карточные долги, ну, как это описано в русской классической литературе,
4: Достоевский, да.
5: пусть это будет его личная трагедия, и он за это ответит. А так получается безответственность. Я снял с себя заранее ответственность за свои слабости, потому что я могу пойти по пути слабости и поддаться соблазну, играть в азартные игры там, и так далее, взять кредит и так далее. Там. Я тем самым подавляю свою волю с помощью государства. Государство мне в этом помогает.
4: Тогда, ну, логичное продолжение вопроса, ну, давайте и заработаем, в частности, распретим азартные игры, в смысле вернем, а то запретили зачем-то. Давайте эту, как она там на Новом Арбате, на метелицу, метелицу на Новый Арбат вернем. Верните метелицу, сволочи.
5: Азартные игры государство должно регулировать прежде всего потому, что это такой мощный канал для отмывания денег.
4: Но и для зарабатывания, Георгий Георгиевич.
5: Ну, чаще отмывание, чем зарабатывание, если речь идет о крупных суммах. Это будет богатая почва для криминала, как это и было, для отмывания и так далее и тому подобное. Поэтому регулировать это надо, и не стоит тут идти во все тяжкие. Это другое. Это другое. Это не вопрос личной воли. А вот когда человек, так сказать, по этой аналогии, да, взять, запретить кредиты. Нет, не надо запрещать кредиты, но человек должен сам отвечать за них.
4: Да, кстати, не, ну если есть такая история с мошенниками, почему бы действительно не ввести самозапрет? А что он?
5: С мошенничеством должно бороться государство. А человек должен, в общем, брать на себя больше ответственности в том, чтобы противостоять этим мошенникам, а не то, что он запретил себе брать кредиты, потом снял этот запрет, потом опять поставил этот запрет. Ну, ерунда какая-то. Это подавление индивидуальности и подавление свободы выбора.
4: Вы сейчас, да, знаете, утопией занимаетесь некоторые, Георгий Ильич. Это, кстати, не претензия, не подумайте. Характеристика скорее. Потому что, ну, давайте тогда нагружать компетентные органы, потому что обман-то никуда не денется. Если можно предохраниться, зачем рисковать? Ну, давайте презерватив не надевать перед известным делом. Правда ведь? Авось пронесет тоже. Но если есть презерватив, хотя удовольствия, конечно, меньше. Но вы понимаете, да, о чем я говорю?
5: Ну, просто, ну, подождите.
4: Давайте.
5: Компетентные органы просто не хотят заморачиваться с тем, чтобы разбирать каждую, подождите, они хотят просто заморачиваться тем, что разбирать каждую конкретную ситуацию, выявлять, кто там обманул Ларису Долину, искать этих людей и так далее и тому подобное. Поэтому что там, надо запретить просто кредиты, и они будут заниматься тем, что выискивать лайки и неправильные посты в интернете и сажать людей за лайки на экстремистские материалы. Это гораздо проще, чем ловить мошенников.
4: Ну, допустим, ну хорошо, ладно, тут я комментировать не буду. Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает. Подписывайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Бофт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Добрый день, дорогие друзья!
4: Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин, Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Мы же сейчас с вами говорим про интеллект, если глобально, да? Или как вот мы красной линией обозначим тему нашего сегодняшнего разговора? Интеллектуальные особенности нации. Я правильно понимаю? Да, можно так назвать?
5: Это интеллектуальные корректно? Особенности нации?
4: Да.
5: Ну, попахивает расизмом, конечно. Я бы говорил о культурных особенностях нации.
4: Господь с вами. Я постоянно про себя вот иду на работу и напеваю, без иронии, без всякой, я русский, я иду до конца, песню шамана. Это чтобы знали,
5: между прочим. Интеллектуальные особенности у людей, они примерно одинаковые же все. Зависят от воспитания, образования, от первых 3 лет жизни, от благосостояния родителей, семьи, возможностей и так далее. А так, в принципе, у всех гомо-сапиенсов, извиняюсь за выражение, они примерно равны.
4: Угу, хорошо.
5: Если нет каких-то генетических наследственных заболеваний, потому что говорят, что, ну, я утрирую, может быть, что у детей алкоголиков рождаются дети глуповатые. Это факт.
4: Вы знаете, в народе говорят, есть такое выражение, такие не умирают. Как раз про алкоголиков, у них, вы знаете, нет проблем никогда с зачатием ребенка по какой-то загадочной причине, в отличие от здоровых людей. И они как-то, вы знаете, подозрительно долго живут. Не знаю, опять-таки, с чем это связано. Но просто в народе есть такое расхожее понятие. Не более,
5: это
4: не менее.
5: Это заблуждение.
4: Возможно, конечно, возможно.
5: Алкоголики долго не живут, если сравнивать не со, ну, особенно с их возможностями, если бы они не пили алкоголь, это раз. И потом у них рождаются дети, которые отстают в развитии. Это тоже установленный факт. А так, в принципе, говорить вот о культурных особенностях наций, да, они есть у каждой нации, свои культурные особенности. Они определяются историческими традициями, религии, конечно, определяются. Культурные всякие особенности сказываются, оказывают влияние политический строй, режим той или иной страны и так далее. А тут много факторов влияет.
4: Угу. Много факторов влияет. Хотя хотел спросить, как приучить детей к чтению? В Сингапуре будут деньги детям платить за чтение, начислять определенные баллы, которые потом можно будет на деньги разменять. Может, и нам такое ввести, как вы думаете? Ну, небольшие какие-нибудь, есть же какое-то количество читающих детей, пусть еще и заработают на этом.
5: Ну, а где гарантия того, что дети не будут обманывать, что он прочел книгу, а на самом деле он не прочел?
4: Но в Сингапуре же не идиоты, правда ведь? Как-то вот придумали, как будут начислять, за что?
5: Ну, надо посмотреть на результат, насколько он будет эффективен. потому что, знаете, чтение из-под палки – это как может привить любовь к чтению, а может, наоборот, отбить ее. И потом, начитавшись книг в детстве, люди перестанут читать вообще тексты потом, позже, уже во взрослой жизни.
4: А вы знаете, в Бразилии интересное случилось. Есть там футболист, не выдающийся, кстати говоря, Густаво Скарпа. Он давно читает книги, и в том числе русскую классику любит. Потом публикует рецензию у себя там. Я же рассказывал. Публиковал рецензию на произведение «Смерть Ивана Ильича». Да, «Смерть Ивана Ильича», Льва Толстого. После этого наша классика возглавила рейтинг продаж на бразильском «Амазон». Сам Скарп сказал, что не рассчитывал на такой успех. Он рассказывает о книгах и на своем YouTube, в том числе с 2019 года.
5: Вы знаете, я должен сознаться, что я с трудом дочитал этого и «Смерть Ивана Ильича» до конца, и мне показалось это на редкость занудным произведением. Поэтому, мне кажется, неудачный очень пример.
4: Но какая? Ну, вот это выстрелило.
5: Может быть, это мое субъективное мнение. Вообще, Толстой, мне кажется, порой лицемерным.
4: Почему?
5: И неискренним человеком.
4: Вы знаете, ну, я уж не буду сейчас углубляться, почему вы так думаете, а то у нас программа-то немножко про другое. А я вам то же самое могу сказать про Чехова. Вы знаете, что произведение Чехова, особенно, кстати говоря, «Вишневый сад», это, ну, самая популярная классика для постановки в мировых театрах. Вот есть Шекспир, это на первом месте, безусловный лидер. А далее идет Чехов как раз.
5: А это хорошая драматургически сделанная пьеса. Она просто, ну, она предназначена для постановки, мне кажется.
4: Ненавижу, ненавижу, значит.
5: Ненавидите,
4: да. «Вишневый сад», «Три сестры» и «Чайку» терпеть не могу. Короткие рассказы, не потому что они короткие. Они великолепные у Чехова. Это же, ну, это просто...
5: Про «Чайку», может быть, готов был бы согласиться, а вот «Вишневый сад» мне очень нравился.
4: Объясните так, пожалуйста, что человек далекий от русской души, да, какой-нибудь скандинав, американец, не знаю, латиноамериканец, как он вообще, какие выводы он может сделать, прочитав «Вишневый сад» о России, о русских? Какой, что? Вот, я не понимаю. Вы объясните мне недалекому, пожалуйста. Интересно.
5: Ну, для этого надо влезть в его голову и понять, что он там может найти. Но там достаточно, мне кажется, много универсальных смыслов, скажем, если сказать упрощенная борьба нового со старым, старое, которое красивое, одухотворенное там и так далее, оно умирает, а приходит более прагматичное новое на это место. И вообще сам образ вырубки «Вишневого сада», мне кажется, очень сильный. Мне в школе очень нравилось это произведение. Может быть, мне попался просто грамотный его литературоведческий разбор. И вообще понимать литературу лучше с помощью грамотных литературоведов и дополнять чтение вот этих книг разбором и чтением тех, кто увидел в этом гораздо более глубокий смысл, чем неподготовленный человек. Мне кажется, что это очень неплохо было бы. А не просто давлять читать молодого человека «Смерть Ивана Ильича». Блин, он там ни хрена не поймет. Это занудный текст, как я, в общем, его отверг для себя. Занудный текст, который там, непонятно, чего он хотел сказать этим автор.
4: Ну, тогда мы возьмем Шекспира. Вот читаешь легко, непринужденно, простые сюжеты, но супер классика.
5: Потому что это было для простых людей написано.
4: Вот оно что. Ну, а ставят при этом серьезные люди, серьезные постановщики, пытаются осмыслить, спорят до сих пор на этот счет. Правда ведь? Даже над Ромео и Джульеттой спорят до сих пор.
5: Ну, так, во-первых, все сюжеты, придуманные древними греками, да, все.
4: Ну, да.
5: Все драматические сюжеты, комедия, драма и трагедия, они уже придуманы. И там этих сюжетов можно впихнуть в количество меньше 10 штук. И ничего нового с тех пор человечество не придумало. Поэтому и Шекспир, и все будущие драматурги, они вписывали это в, ну, там, предательство, отцы и дети, любовная интрига, там, отравление кого-то и так далее, и тому подобное. И все. И ничего тут сильнее короля Лир ничего никто не напишет в плане предательства.
4: Хорошо. К немного другим темам. Немножко вернемся к поздравлениям Владимира Владимировича. Я не до конца понял, как вот... Ну, с Трампом там торопиться не стоит, возможно, он постфактум поздравит. Хотя мы его поздравляли в день 80-летия. Владимир Владимирович поздравлял на сайте Kremlin.ru, я читал, кстати говоря.

0: В случае повышения цены на газ со следующего года, да, он, скорее всего, нанесет ответный удар в плане вот этой разрыва концессионного соглашения с РЖД.
1: А вы видели, да, что в одностороннем порядке он хочет разорвать концессионное соглашение об управлении железными дорогами страны. У Армении есть якобы все права, чтобы отобрать или переписать структуру РЖД в Армении на третьи страны.
0: Но это концессия, поэтому
1: Да.
0: концессию можно теоретически разорвать в одностороннем порядке. Ровно так же, как газовое соглашение. Тоже ведь Россия собирается разрывать в одностороннем порядке. Вот на один разрыв в одностороннем порядке пойдет другой разрыв в одностороннем порядке. Больше ему отвечать особенно нечего.
1: А в чем логика его действий, если можете мне растолковать? Ну, с одной стороны, было бы неплохо, наоборот, поздравить, что-то там, я не знаю, как-то попытаться наладить отношения. Нет, он упрямо идет, я не знаю, к полному разрыву отношений.
0: Подождите, это же политика. Там же не только говорят поздравления с днем рождения, там используют этот повод для того, чтобы провести субстантивные переговоры, которые он пытался провести. Между Россией и Арменией кризис до сих пор не преодолен, который начался, собственно, из-за того, что Армения объявила курс на евроинтеграцию. Москве это не нравится. Она ввела в ответ довольно болезненные санкции, которые ударили прежде всего по сельскому хозяйству Армении. И, соответственно, идет противостояние. Армения хотела бы эти санкции отменить, конечно, считает их незаконными в рамках Евразийского союза и так далее. Но Москве не нравится, прежде всего, евроинтеграция. Она грозит, что вслед за санкциями может быть и пересмотр газового соглашения. И будете платить не по льготной цене 177 там, с чем-то долларов за 1000 кубов, а по европейской цене или сколько выставим. А Армения зависит от российского газа там, на 85%. Остальные 15% она у Ирана берет. Вот и вся коллизия. Соответственно, если Армения получает рост цен на газ в 2-3 раза, это будет мощный удар. Она пытается это компенсировать тем, чтобы пытаться взять деньги с РЖД за эту самую концессию. Отказываться от курса на евроинтеграцию, так называемого, в Ереван не будет, хотя этот курс носит во многом символический характер. Я уже 100 раз говорил, что для Пашиняна это стало эрзац заменой карабахской идеи, на которых держалась армянская нация все постсоветские годы. Карабахская идея разбита в боях с Азербайджаном, соответственно, нужна новая идея. Вот она подошла. Когда Армению примут Евросоюз, это никто не знает, ее туда вообще еще не приглашали. Но Москве очень не нравится всякая эта западная ориентация, и все это противостояние, оно стоит на этом, больше ничего.
1: Спасибо большое. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает», Иван Панкин.
0: До
1: Были здесь,
0: свидания,
1: остались
0: всего доброго.
1: довольны. До свидания.
2: Бовт и Панкин. Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Комсомольская
3: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.

0: Я журналист Дмитрий Киселев. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будете здоровее.
1: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Средства ПВО за день сбили 113 украинских беспилотников. Атаки отражены над 9 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областями, Московским регионом, Башкирией, Крымом и над акваторией Черного моря.
1: О важном.
2: Николасу Мадуро и его супруге Сили Флорес предъявили новые обвинения. Им инкриминирует сговор с целью пыток оппонентов. Решение вынесло жюри присяжных Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк. Кроме сговора, супругов обвиняют в контрабанде наркотиков и в наркотерроризме. 3 января США атаковали гражданские военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента республики и его супругу. Спустя 2 дня они предстали перед судом штата Нью-Йорк.
1: О протестах.
2: Столкновения молодежи с полицией вспыхнули в Париже. Эпицентром беспорядков стала площадь Бастилии. Там многотысячная акция французских школьников и студентов переросла в погромы. Радикально настроенные подростки забрасывают силовиков камнями, уличной мебелью и ветками деревьев. Они громят остановки. В ответ полиция применила слезоточивый газ, дубинки и водометы. Протесты учащихся продолжаются в стране уже 3-ю неделю. Молодежь требует увеличить финансирование образования и решить проблему нехватки учителей.
1: О транспорте.
2: Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию Луганская Берилевская линии московского метро. Ее возводят в районе Царицына вдоль Кавказского бульвара, рядом с Луганской улицей и Пролетарским проспектом. Открытие Луганской поможет снизить нагрузку на Кантемировскую и транспортный узел Царицына. У новой станции запланированы 2 подземных вестибюля с выходами на обе стороны Кавказского бульвара, сообщил мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс». Нагрузка на Кантемировскую снизится на 17%, на узел Царицына – на 15%. Ожидается, что к 2030 году станции будут пользоваться 20 тысяч человек в сутки. Сейчас строители возводят стену в грунте, работы выполнены наполовину. Затем начнут копать котлован. Первый участок Берилевской линии от Зила до Печатников откроют в 2028 году, второй до Берилевской Западного в 2029. Для жителей Берилева дорога до центра сократится на 20 минут.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 11, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовой коммуникации финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем наш месячник социологии искусства. А Валерий Валерьевич продолжает нам рассказывать о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И вот конкретно сейчас именно в этом направлении социологии искусства. Кто у нас сегодня, уважаемый Валерий Валерьевич?
4: Сегодня у нас Хосе Ортега и Гассет. Это крупнейший испанский философ 20 века, а может быть и всей испанской истории. Вот. С его эссе «Дегуманизация искусства». Эссе довольно старое, но вышло в 1925 году, так что 101 год назад. Вот. Но, на мой взгляд, актуальности не утратило и дает хорошие ключи для понимания того революционного взрыва, который произошел в искусстве в начале 20 века. Дегуманизация искусства звучит страшно, вот, потому что в нашем стереотипном восприятии гуманизация – это хорошо, дегуманизация – значит плохо. Вот. Но тема интересен Ортега и Гассет, он мыслит часто парадоксально. Вот для него дегуманизация имеет знак плюс, по крайней мере, в случае с искусством. Почему же это так? Вот. Ну, начнем с того, что Ортега признает социальное происхождение искусства. Вот, он подмечает, что для каждой эпохи характерна удивительная слаженность. В искусстве пульсирует единый идеологический стиль. Молодой музыкант, сам того не ведая, воплощает в звуках те же ценности, что художник, поэт или драматург. А перемены в социальной жизни прежде всего проявляются в художественном творчестве и идеологических устремлениях. То есть получается, что художник не только творит из себя, изнутри, вот, отражая только собственную уникальность, вот, но и является таким резонатором, что ли, социальным, улавливая тренды, тенденции, прежде всего связанные с переменами, вот, и выражая их в своей собственной, яркой, оригинальной, художественной форме. Вот. Так что это не искусство для искусства, это искусство, порожденное социумом и, конечно, для социума. Вот с этой точки начинает Ортега и Гассет. И тут возникает так называемое новое искусство. Ну, нам оно известно как авангард. Масса была стилей, напомню, там и символизм, и кубизм, и супрематизм, и так далее, и тому подобное. В общем, это не фигуративное искусство, вот, не классическое, не академическое, когда лучшим художником считался тот, кто лучше всех изобразит и ближе всех, подобнее всех изобразит людей на своих картинах. Но вот смысла в этом стало немного после того, как появилась фотография. Вот. Уже, значит, изобразить людей более реалистично и точно, чем фотоаппарат, стало сложно, и художники стали искать другой путь. Вот. Если прежний путь исчерпался, ну, давайте как-то что-то новое придумаем. И придумали, и весь тот взрыв, весь тот набор новых стилей, о которых я только что говорил, их Ортега и Гассет объединяет под понятием нового искусства, он действительно появляется в это время. Вот, в чем же особенность этого нового искусства? Какие смыслы оно несет? Вот, почему оно такое, а не другое? И Ортега нас просто огорашивает. Он говорит, главное свойство нового искусства – это его непопулярность. Точнее, даже...
5: Должно быть наоборот обычно. Главное свойство искусства – это популярность. Оно несет светлое, доброе. Вот это
4: а теперь все наоборот. Даже он такой вводит термин «антипопулярность». Вот. И говорит, что это не случайность, это судьба нового искусства. Кстати, мне это очень отозвалось, потому что, ну, действительно, поклонников у авангарда всегда и везде довольно немного. Огромное большинство людей просто его не понимает, не любит, не хочет даже его видеть, предпочитая более такие классические формы, более понятные и распространенные. Но вот по мнению нашего философа, это вот так оно и было задумано. Вот. Речь идет не о том, чтобы людям нужно время, чтобы привыкнуть, разобраться, понять и принять новое искусство. Нет. Новое искусство по определению, по замыслу отталкивает и всегда будет отталкивать массы. Оно антипопулярно по своей сути. Оно разделяет публику на два лагеря. Причем тот лагерь, который значит, за искусство, он микроскопичен, а вот лагерь, который враждебен новому искусству, он составляет бесчисленное множество человечества. Таким образом, новое искусство становится социальной силой, рассекающей толпу на два человеческих типа. Меньшинство его понимает и принимает, большинство – нет. Новое искусство делит людей на тех, у кого есть орган восприятия этого нового искусства, и тех, у кого его нет. Это два разных вида человеческой породы. И так будет.
5: Что же это такое, Валерий Ильич? Что деньги, значит, разделяют людей, у одних они есть, у других нет. То власть разделяет людей, у одних они есть, у других нет. Искусство должно объединять, а тут получается, что оно идет по тому же пути, точно так же разделяет людей.
4: В какой-то момент так оно и было, но затем все поменялось. И тут мы возвращаемся к массовому обществу. Вот, это общество сформировалось в конце XIX века, и ему как раз на первом этапе было присуще вот такое классическое, реалистическое, академическое искусство. Вот, это было искусство для всех. Оно действительно всех объединяло и всем казалось понятным. Вот. Но затем все это кончилось. То есть массовое общество вступило в новый этап своего развития, и тут-то и появилось новое искусство, которое стало не объединять, а разделять. И Ортега и Гассет этому очень рад. Почему? Потому что массовое общество ему категорически не нравится. Артега и Гассет любит авангард, уважает его, как ему кажется, понимает его и констатирует, что это искусство антипопулярно. Да, оно делит людей на тех, кто его понимает и принимает, и нет. И тех, которые не понимают это и не принимают, гораздо больше. И так оно и было задумано. И это хорошо, по мнению автора. Вот. А почему это так? Почему хорошо, что искусство делит людей, а не объединяет? Это действительно интересный вопрос. Чтобы с ним разобраться, давайте на шаг назад отступим к классическому академическому искусству. Вот поймем, почему оно объединяло. И тогда нам станет яснее, почему авангард разделяет. Ну вот что пишет Артега и Гассет. Прежнее искусство было искусством для всех. Авангард же адресован избранному меньшинству. Художественный вкус буржуа определял стиль прежней эпохи. Он был привычен к классике и академизму. И этот вкус, достаточно примитивный и слаборазвитый, впадает в шок, когда новое искусство заставляет буржуа осознать себя существом глухим к красоте и неспособным к художественным таинствам. Толпа, считает философ, слишком долго мнила себя обществом, тогда как авангард заставляет ее признаться в том, что она вовсе не общество, а собрание людей не выдающихся, но лишь вполне заурядных. Буржуазный строй, самый, о котором мы только что говорили, значит, немного другой формулировки, формулировки массового общества. Но это, в принципе, одно и то же для Артеги. Буржуазный строй основан на равенстве. Он ведет к смешиванию и уравниванию всех и вся. Так что в основе современной жизни лежит раздражающая несправедливость, ложное представление о равенстве людей. Артега и Гассет считают, что все люди не равны, и вот чрезмерное равенство, оно вредит обществу, убивает все ростки нового, убивает тенденции к развитию, вот, так сказать, заставляет наше общество останавливаться, окостеневать и, в общем, впадать в упадок. Но вот такое бесформенное, хаотичное единство, которое пришло в годы становления массового общества, не может длиться вечно, утверждает Артега. Появление нового искусства предвещает конец этого века толп. И это очень хорошо, потому что век толп ужасен. А теперь чуть у нас другой уровень перейдем, более глубокий, вот, эстетический. И для большинства эстетическое наслаждение хорошо, если герои произведения, ну, будь то пьеса, картина, опера, вот если его герои кажутся живыми людьми. Вот. Теперь художники не стремятся приблизить художественное к реальному человеческому. Наоборот, они стремятся их максимально удалить друг от друга. Художник теперь направляется против реальности. Он решительно пытается деформировать ее, разрушить ее человеческий облик, то есть дегуманизировать. И это хорошо, по мнению Артеги, потому что это новое, это оригинально, это шаг вперед. Теряет объекты и запирает нас в абстрактном, чуждом универсуме. А смотришь на произведения там, Малевича или Кандинского, или Шагала, и мысль начинает очень интенсивно работать. А нам приходится буквально самим создавать и вымышлять невиданные акты, соответствующие этим новым непривычным фигурам. Вот почему искусство новое рассекает людей на массу и абсолютное меньшинство. Потому что масса не способна к глубокому осмыслению, по мнению Артеги. К этому способны только немногие. И эти немногие и есть соль земли. Есть лучшие люди, которых надо уважать, возносить их на пьедесталы и так далее и тому подобное. В этом и состоит теперь художественное понимание и наслаждение. Удаляться от него.
5: Спасибо большое. Увидимся через неделю с вами, уважаемый Валерий Валерьевич, и с вами, уважаемые наши слушатели. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовой коммуникации финансового университета при правительстве России. Никуда не переключайтесь. Ровно через неделю встречаемся здесь же на волнах радио «Комсомольская правда». И продолжаем читать книги, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
1: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте завтра. «Тайны русского Старлинка. Новая система связи «Рассвет» поможет ускорить победу в СВО. Как бывшие братья по социализму строят музей оккупации и перевирают наше общее прошлое. Почему зумеры не спешат заводить семью и потомство? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
7: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит посредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль-Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по урегулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать этих факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать, неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, к нам присоединяется Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», телеграм-канал «Военный оптимист», «Рифма». Алексей, вас приветствую. Здравствуйте. Значит, впервые, по-моему, такое, чтобы в Киев
9: Реклама.
10: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинк» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
13: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
14: В числе. Ну, слушайте, это не так, ну, как сказать, не так веселее. Например, финны подошли более креативнее. Там же российские агенты в этом же в туалет ходят к чиновникам и не смывают за собой, оказывая тем самым на них давление. Ну, тут, по крайней мере, как-то, как-то так повеселее подошлю, да, не
8: все. О таких методах давления я даже не слышал, честно говоря.
14: Ну, это же знаменитый финский скандал, что якобы, когда чиновников нет дома и парламентариев, туда некие агенты Кремля проникают, ходят к ним в туалет, оставляют там за собой фекалии и не смывают. Тем самым показывают, что они у них были и могут до них дотянуться.
8: Потрясающе. Какое многообещающее начало сегодняшнего дня. Литва перебрасывает войска к границе с Калининградской областью, но все больше и чаще такие новости появляются вот в открытом доступе. Вильнюс объявил об усилении границы с Россией. Вот это усиление границы или переброска войск для какого-то броска последующего?
14: Скажем так, для боевого планирования вот, европейских стран, но сила, самостоятельная сила Литвы особого значения не имеет. Там нужна территория, которая будет плацдармом для действий более серьезных государств, то же самое Германии. Поэтому в данном случае Литва сама как развлекается, как она хочет, но все-таки я бы обратил внимание на активность вокруг Калининградской области. Вполне возможно, что некие структуры европейские, которые вот в частности отвечают за планирование, но походу на восток, могут предложить такой вариант развития ситуации, создать вариант блокады, военной блокады Калининграда. Недаром не так давно Владимир Владимирович Путин лично предупреждал, что такого не должно быть, и там российское посольство направляли предупреждение НАТО. Для чего? Здесь есть вполне военный умысел, в этом вполне присутствует. Понятно, что России придется реагировать, стягивать свои силы, ну вот какие-то вот такие вот ответные действия. Понятно, что может быть, это, конечно, до войны не дойдет, но просто грань, когда это вот черта может быть переступлена, она очень тонкая. Но смысл в чем? Что Россия снимет свои силы с Донбасса и отправит их на оккупирование вот такой вот провокации стран НАТО. Ну и тем самым добьются того, что пытается добиться Украина с 2024 года, остановит российское продвижение в Донецкой области, ну вообще на территории Донбасса. Возможен такой вариант?
8: Я бы поспорил, потому что неоднократно было заявлено, что в случае атаки НАТО война будет короткая. То есть нам не нужно стягивать туда войска. Можно одну известную ракету послать в сторону Прибалтики, и все. Вопрос решается просто. Войска стягивать, по-моему, необходимости нет.
14: Следите внимательно. Теперь надо посмотреть последовательность происходящего.
8: Давайте.
14: А ведь произошло это все, вот эти вдруг ни с того ни с сего, вот это немотивированное движение, а потом следом было выступление лично Владимира Владимировича Путина как раз на клубе «Валтай», где он уделил этому очень много времени. А перед его выступлением были послания трех российских посольств, которые передали предупреждение непосредственно НАТО. О чем это говорит? Это говорит о том, что какое-то такое движение уже есть, и это движение заставило российское уже руководство перейти к более активным действиям. И давайте смотреть, ведь с начала года ситуация вокруг Калининграда обострялась просто такими катастрофическими темпами.
8: Что касается заявления о том, что, сообщение в телеграм-канале штаба обороны ДНР, там призвали жителей Краматорска, Славянска, Доброполя и Дружковки эвакуироваться в Донецк, жильем обеспечат, еще раз проговариваю это. Наверняка, есть какие-то предпосылки к этому заявлению, ранее об этом не заявлялось, а тут официальное заявление, наверное, это все-таки к чему-то, правильно ведь?
14: Ну, как-то немножко запоздало, потому что все-таки российские вооруженные силы уже и помимо Доброполя уже... Ну, на Доброполе там совсем для вооруженного формирования Украины катастрофа. Но и на Славянско-Краматорском направлении есть серьезные продвижения, в том числе в районе Дружковки и Алексеева Дружковки. Там, в частности, сейчас идут бои за господствующие высоты. План командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины, Азов, бригадного генерала Дениса Редиса Прокопенко не очень хорошо пока срабатывают, особенно на фоне того, что у него обвалился весь его правый фланг под Доброполем. А вот эта знаменитая операция Вивальди, которая была настолько разрекламирована, что вот-вот-вот все сейчас будет перемена, будет сейчас все изменится в зоне СВО, ну, как-то так постепенно выходит превращается в пар и выходит в трубу. Поэтому, как бы, да, есть российские серьезные успехи на Славянско-Краматорско-Дружковском направлении.
8: И тут новый командующий сухопутными войсками, главком ВСУ Михаил Дропатый, да. До этого был Сырский, до этого был Залужный, и вот Дропатый. Чем отметиться? Значит, делать какое-нибудь громкое заявление. 30 лет собрался воевать с Россией и говорит, что это возможно. 30 лет. Это серьезный, вроде бы, человек на серьезную должность поставили. Вы вообще видите, что война будет продолжаться, ну,
14: Там более смешнее в его заявлении то, что он план там придумал, а стратегический.
8: Да, был план уже дважды от Зеленского.
14: Да. А это такой оксюморон. В случае с Дропатым это такой оксюморон, ну просто смех вызывает. Вот. Михаил Дропатый – человек, который полностью не соответствует своей должности. Только в результате каких-то интриг и необходимости пиар-победы он был задействован, он был активирован, эта фигура, Владимиром Зеленским. С момента своего вступления в должность он уже успел пережить 3 котла. Вот. Причем 2 таких достаточно серьезных. Это Добропольский и вот Волчанский, Резниковский, как его называют. Ну, как бы, пусть планируют. Ну, как бы, дурак думками богатеет, что теперь делать?
8: Да, нам нужна большая стратегия лет на 30, чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться. Лет на 30 нужна ему стратегия.
14: Ну, чувствуется такой вот ум у человека, такой оперативный талант, чувствуется так. Ну, лет на 30 где-то. Ну, вот... Прям так хорошо прям сказал, красиво.
8: Это потрясающе. Дважды был план от Зеленского, но там, видите, по 40 дней. У них либо не добавить, либо не убавить. 40 дней раз, 40 дней два, нынче вот на 30 лет. Нет, на 2 года, на 3 года нет.
14: Генеральный штаб, который должен проанализировать все угрозы, потому что генштаб вообще-то возглавляет всю национальную оборону страны, стоит вертикали всей национальной обороны, должен проанализировать и сказать, что по нашим данным, при взаимодействии там союзниками, там по НАТО, там разлет. Мы вот планируем такой-то срок. А здесь так. Это лет 30. Ну, прекрасно.
8: Ну, лет 30. Я думаю, что за 30 лет они, собственно, до Лиссабона могут дойти с такой стратегией. Да. Но попытаться можно.
14: И я бы никогда не сказал, что Гнатов, вот, который, я всегда его считал, что уже дальше некуда, бывший НГШ их украинский, но уже человек максимально не соответствует своей должности. Мне же казалось, что дальше Гнатова уже некуда. Но тут появляется Дропатый. Я думаю, а Гнатов-то уже неплохо выглядел. Ну, так, если с военной точки зрения говорить.
8: А вообще, вот у нас 30 секунд, военная стратегия, хоть и большая, в период войны, она на какой срок может определяться максимально, если может вообще?
14: А вот в данном случае, если мы вот говорим как противостояние с Россией, то здесь действительно надо планировать на десятилетие.
8: На десятилетие все-таки, видите?
14: Да, конечно. Понятно. Но не так, плюс-минус та лапа, 30 лет, 30-50-100, да, вот, и бог с ним.
8: Спасибо. Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», телеграм-канал «Военный оптимист». Подписывайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости. картошки псевдовойна идет на Украине, в Персидском заливе, смотрим, в Сирии. Это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертвой этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть, оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина. Это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
16: О переговорах.
2: Владимир Путин на переговорах со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом назвал ситуацию на Ближнем Востоке одной из самых острых проблем в мире. Встреча лидеров двух стран прошла на международном саммите в Туркмении. Во время переговоров президент подчеркнул, что Москва видит и знает, что Тегеран предпринимает реальные попытки завершить этот затянувшийся конфликт. По словам Путина, Россия готова оказать Ирану всю необходимую помощь для деэскалации ситуации в регионе. Кроме того, политики высоко оценили развитие двусторонних отношений и подтвердили курс на стратегическое партнерство Москвы и Тегерана.
16: Кремль говорит.
2: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в организации беседы лидеров России и США нет никаких задержек. Контакт произойдет сразу, как только стороны утвердят точное время. Песков подчеркнул, что Кремль оперативно проинформирует о деталях разговора и ничего не станет скрывать. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его беседа с российским коллегой уже полностью подготовлена.
16: О важном.
2: Спрос на вторичное жилье заметно вырос по всей России. По данным ЦИАН, за январь-июль этого года было продано 760 тысяч готовых квартир, на 24% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, рынок поддержали снижение ипотечных ставок и постепенная реализация отложенного спроса. Покупатели возвращаются к сделкам после периода дорогих кредитов.
16: О спорте.
2: Россиянка Евгения Чекунова выиграла этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Россиянка стала первой на дистанции 200 метров брасом. Она преодолела ее за 2 минуты 17,23 секунды. Для 21-летней спортсменки это вторая победа в нынешнем сезоне Кубка мира. В этом году она выиграла чемпионат Европы также на дистанции 200 метров брасом.
16: Обо всем.
2: Пол Маккартни выпустил 3 новые песни. Они вошли в специальное цифровое издание альбома «Парни с Dungeon Lane». Теперь в расширенной версии 18 треков. Пластинка вышла в мае и стала первым за более чем 5 лет сольным альбомом 84-летнего британского музыканта. Она посвящена воспоминаниям о детстве в Ливерпуле.
16: О валютах.
2: Курс доллара на завтра 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юаня 12 рублей 73 копейки.
16: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
17: Искусственный интеллект получает невидимую подпись, роботы — новые руки, а ученые проверяют поддельные видео с помощью света. В студии Светлана Андреевская. Поехали.
16: Сводки Кибербюро.
17: Начнем с текстов, которые пишет нейросеть. OpenAI объявила, что в ближайшую неделю начнет добавлять невидимые водяные знаки в ответы чата GPT и своего инструмента для программирования Codex в Евросоюзе. Причина – требования Европейского закона об искусственном интеллекте. Никаких заметных символов в тексте не появится. Система оставляет статистический след в выборе слов. Специальный детектор сможет искать этот след и определять, использовалась ли технология OpenAI. Но компания сразу предупреждает, это не безошибочная проверка авторства. Короткие тексты распознавать сложнее, а редактура и перевод могут ослабить метку. Кроме того, она ничего не говорит о правдивости написанного. Доступ к детектору на первом этапе получат только одобренные исследователи и экспертные организации. Тем временем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе разработали систему, которая выявляет поддельные видео с помощью света. Часть вычислений здесь выполняет не обычный цифровой процессор, а оптическая установка. Она проверяет сразу несколько видеопотоков за один проход. В эксперименте с 15 роликами средняя точность обнаружения дипфейков составила почти 98%. Когда количество видео увеличили до 18, точность немного снизилась, примерно до 96%. Пока это исследовательская разработка, а не универсальный фильтр от любых подделок. Однако авторы считают, что такой подход может пригодиться для массовой проверки медиаконтента. Теперь к роботам. Boston Dynamics показала новую кисть для своего человекоподобного атласа. У нее 4 пальца, включая большой, и 13 степеней свободы, то есть возможности независимо управлять движением. На кончиках пальцев и ладони расположены тактильные датчики. Они помогают замечать даже небольшие изменения давления при контакте с предметом. Для промышленного робота это важно. Мало просто схватить инструмент, нужно удерживать его с подходящим усилием и точно им пользоваться. Новую конструкцию также создавали с расчетом на обучение в компьютерной симуляции, чтобы затем переносить освоенные движения на настоящего робота. А разработчик видео нейросетей Runway переносит опыт работы с изображением в физический мир. Профильное издание Robot Report рассказало о модели Praxis 1, предназначенной для управления роботами. Идея – учить систему преимущественно на видеозаписях, где действия показаны со стороны. Как объясняют в компании, специальные демонстрации для роботов собирать дорого, а обычных видео гораздо больше. Среди задач, на которых обучали модель – перенос банок и упаковка подарочных пакетов. Сейчас Praxis 1 проверяют ранние партнеры на своем оборудовании. Публичный выпуск весов модели обещан в ближайшие месяцы, поэтому говорить о ее широкой доступности пока рано. Еще одна новость о роботе, которому уже предлагают найти практическое применение. Китайская Astrobot представила в Северной Америке своего гуманоида Т1. Он продемонстрировал самостоятельную укладку разных вещей в рюкзак, задачу, где приходится работать не только с твердыми предметами, но и с мягкой тканью. Робот ростом около 1,5 метра способен нести до 5 килограммов каждой рукой. Цена в США начинается от $18 000. Однако это прежде всего платформа для разработчиков и исследователей. Они готовы универсальный домашний помощник. Новые навыки появляются после сбора данных, дополнительного обучения модели и установки обновлений. Самостоятельно учиться всему прямо во время работы Т1 пока не умеет.
18: Восстание машин отменяется. Развенчиваем мифы про искусственный интеллект.
17: Нейросеть уверенно отвечает на вопросы, пишет стихи и поддерживает разговор. Но что из этого действительно говорит о ее возможностях, а что додумываем мы сами? Разберем 4 популярных мифа об искусственном интеллекте. Миф первый. Если ответ звучит убедительно, значит он правильный. На самом деле нейросеть может уверенно выдать ошибку, придумать цитату или сослаться на несуществующий документ. Такие ответы называют галлюцинациями. Красивый текст еще не доказательство, поэтому фамилии, даты, цифры, особенно медицинские рекомендации, нужно проверять по надежным источникам. Просьба, цитирую, не ошибайся, сама по себе проблему не решает. Миф второй. Раз компьютер не испытывает эмоций, он всегда объективен. Однако искусственный интеллект обучается на данных, созданных людьми, а в них встречаются стереотипы, предубеждения и неравномерное представление разных групп. Все это может отразиться в ответах. Нейтральный тон не гарантирует нейтрального содержания. Алгоритм способен воспроизводить чужие перекосы, даже не предупреждая об этом пользователя. И в третьей, если чат-бот говорит «я понимаю» или «мне жаль», он чувствует то же, что человек. Эти фразы сами по себе не свидетельствуют о переживаниях. Система умеет создавать подходящие реплики, но привычная человеческая речь подталкивает нас приписывать ей человеческие качества. Дружелюбный разговор – не доказательство сознания и не причина доверять боту безоговорочно. И четвертый миф – противоположный. Раз нейросеть ошибается, от нее вообще нет пользы. Это тоже крайность. Она может помочь подготовить черновик, предложить варианты формулировок или посмотреть на задачу с другой стороны. Важно не путать помощника с последней инстанцией. Полученный результат нужно оценивать, исправлять и сопоставлять с исходными материалами.
19: «Дай киборг на счастье лапу мне». Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
17: Как обычно, этот подкаст создается полностью с помощью нейросетей. Это и текст, и озвучка. Наслаждайтесь.
20: Представь, школьнику задают сочинение. Он открывает чат-бот, получает готовый текст, немного меняет начало и сдает. Работа сделана. Но научился ли он чему-нибудь?
21: Я бы сначала разделил эти утверждения. Одно дело, человек меньше старается в конкретной задаче. Другое, у него навсегда снижается интеллект. Третье, целое поколение перестает мыслить. Это совершенно разные выводы. И исследование, о которых мы сегодня поговорим, не позволяет поставить такой диагноз всему поколению.
20: Но основания для тревоги все-таки есть?
21: Есть. Особенно, когда ИИ подменяет обучение выдачей готового ответа. В исследовании, опубликованном в журнале Американской национальной академии наук, почти 1000 старшеклассников предоставили разные варианты помощи при изучении математики. Одна группа пользовалась обычным помощником на основе GPT-4, другая — специальным ИИ-репетитором с ограничениями, который должен был помогать разобраться, а не просто выдавать решения. Была и группа без этих инструментов.
20: И кто оказался успешнее?
21: Пока помощник был доступен, результаты у пользователей ИИ улучшались. Но самое интересное произошло потом, когда его убрали. Ученики с обычным ИИ-помощником получили оценки на 17% ниже, чем группа, которая занималась без него. А у специального репетитора защитные настройки в значительной степени устранили этот отрицательный эффект.
20: То есть хорошая домашняя работа еще не означает, что человек освоил тему?
22: Именно. Можно успешно получить ответ и не научиться получать его самостоятельно. Но уточним. Речь о конкретном эксперименте по математике. Это не измерение интеллекта всего поколения и не доказательство необратимого вреда.
20: Хорошо, а взрослые? Мы ведь тоже просим нейросеть написать письмо, составить план, объяснить документ. Не превращаемся ли постепенно в людей, которые только нажимают «принять»?
22: Исследователи Microsoft Research и Университета Карнеги Меллона опросили 319 работников интеллектуального труда. Участники описали 936 случаев использования генеративного ИИ. Более высокая уверенность в ответах системы была связана с меньшим участием критического мышления, а уверенность в собственной компетентности, наоборот, с большим.
23: Звучит как подтверждение. Больше доверяешь машине, меньше думаешь.
22: Как сигнал – да. Но это опрос и самооценка участников, а не эксперимент, который доказал снижение их способностей. Исследователи также заметили, мышление не обязательно исчезает, оно меняет форму. Вместо создания ответа с нуля, человек проверяет информацию, оценивает ее применимость и решает, что включить в работу.
20: Получается, вопрос в том, действительно ли он проверяет? Или просто считает, раз написано уверенно, значит все правильно?
22: Вот здесь и проходит важная граница.
20: А есть исследования, где ИИ помог именно научиться, а не просто быстрее выполнить задание?
22: Да, в рандомизированном исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сравнили специально разработанного ИИ-репетитора с сочным занятием, построенным на активном обучении. Студенты, работавшие с репетитором, усвоили больше материала за меньшее время. Они также сообщали о большей вовлеченности и мотивации. Но это результат конкретной системы и конкретного учебного эксперимента, а не доказательство, что любой чат-бот лучше преподавателя.
20: Тогда мой практический вывод такой. Сначала попробовать самому. Потом попросить подсказку, а не готовое решение. И, наконец, убрать помощника и проверить, могу ли я объяснить ответ своими словами.
22: А мой — не путать удобство с освоенным навыком.
21: Быстро сделанное задание и умение выполнить его без поддержки – не одно и то же.
20: Подведем итог. Основания опасаться зависимости от готовых ответов есть, но утверждение «ИИ неизбежно сделает новое поколение глупее» сильнее, чем позволяют сказать эти исследования.
21: Они показывают другое. Важны способ использования, устройство инструмента и проверка самостоятельного результата. ИИ может стать помощником в мышлении, но может стать и способом его избегать.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте завтра. «Тайны русского Старлинка. Новая система связи «Рассвет» поможет ускорить победу в СВО. Как бывшие братья по социализму строят музей оккупации и перевирают наше общее прошлое. Почему зумеры не спешат заводить семью и потомство? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
5: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией, пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода. Да уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новое. Реклама.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
25: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: И действительно, в некоторых странах, особенно это касается стран Скандинавии, если до этого был рост в 3 балла IQ с десятилетия, то он начал в обратную сторону направляться. И вот сейчас особенно выходят данные по тестированию уже просто школьников на образование 15-летних. Это вот PISA. Это тестирование, которое в целом оценивает качество образования в тех иных странах. Ну, какие-то общие тренды можно построить. И где-то вот как раз начиная с 20-х, каждое следующее тестирование, оно показывало ужас, потому что не просто нету роста образовательных успехов, а там тестируют, насколько школьники справляются с задачами на чтение, соответственно, на взаимодействие с текстом, понимание текста, насколько крупные объемы текста они могут анализировать, на математические способности, счет и на какие-то знания вообще естественных наук. Так вот, в большинстве развитых стран, особенно стран Европы и Северной Америки, там ужасно. Да? То есть тренды идут вниз, некоторые страны, они прям катастрофически быстро снижаются, то есть, например, Германия. Некоторые, они снижаются быстро, но тоже это очень неприятно и непонятно, почему. Франция. Ну и, соответственно, вот в связи с этим сразу появилось огромное количество людей, которые говорят, ага, мне кажется, мы знаем, почему это происходит. Они сказали, это происходит, потому что дети пользуются смартфонами. И сейчас во многих странах, кстати, Франция, она один из лидеров этого направления, планируется запретить использование смартфонов в школах. Дальше. Это, конечно, цифровизация.
10: Что, это спасет ситуацию? Ну, так вот, по вашему мнению. Ну, хорошо, вот, да, запретили они в школах, и что?
7: Да, ну, если просто, на самом деле, наши зрители, чтобы понимали, да, то есть вот если так эту информацию преподносить, то выглядит так, что действительно там смартфоны, искусственный интеллект, они и социальные сети еще, к тому же, да, они вот разрушают школьников.
10: Да.
7: Но на самом деле, если мы посмотрим в целом по данным, то вот этот отрицательный эффект Флина, он наблюдается только в некоторых странах, даже не во всех странах Европы. То есть, например, в Британии, в Германии, в Италии, в Южной Корее, во многих других развитых странах, в том числе в России, все еще продолжается положительный эффект Флина. То есть как раз вот если бы мы смотрели, делили на поколения, да, и взяли бы зумеров, то зумеры, они умнее, чем миллениалы или чем бумеры. Да? То
10: ой,
7: есть
10: это... Слава богу. Вот мне так жалко этих зумеров, вот правда. Я каждый раз отстаиваю их интересы и считаю, что они еще всем все покажут.
7: Это ужасно выглядит, как будто бы...
10: Ну да, что-то загнобили их вообще.
7: И начинают во всех грехах вообще в мире видеть этих несчастных зумеров.
10: Да.
7: Да, но что интересно, что если мы возьмем PISA тоже по образованию, то, конечно, вот многие страны Европы, у них все очень плохо с этим. Но если мы возьмем, например, опять же, страны Юго-Восточной Азии, там Сингапур, Китай, Корею, Тайвань, если мы возьмем развивающиеся страны, то есть Турция, страны Средней Азии, по России просто данных нету за вот последние несколько лет, да, то мы увидим, что в этих странах, и в том числе во многих странах, даже в Британии в той же, и мы видим, что наоборот, то есть либо там у нас сохраняются хорошие результаты, либо они стали лучше. То есть это о чем говорит? Мы, естественно, не можем сказать, что там в Сингапуре школьники пользуются смартфонами меньше, чем в Британии, там, или в Южной Корее какой-нибудь, да? Или что в Узбекистане там не происходят те же самые процессы глобализации, доступа к социальным сетям, как это происходит во Франции где-нибудь или в Финляндии. Да? Это говорит о том, что на самом деле вот это вот объяснение простое, как это обычно, находит в сложных процессах какого-то козла отпущения. И говорят, во всем виноват там искусственный интеллект.
10: Uh-huh.
7: То есть не Министерство образования, которое не может справиться с тем, чтобы... Ну, там, в той же Франции они там чуть ли не каждый год меняют, в принципе, программу образовательную, они вводят какое-то огромное количество необязательной бумажной работы для учителей, проблема с тем, чтобы вообще заполнить рабочие места для учителей. Но вместо этого, плюс еще была пандемия ковида.
10: Так вот, у них протесты же старшеклассников сейчас идут.
7: Да, сейчас еще протесты старшеклассников, но нет. Да, но виновата не вот это вот все.
10: Конечно.
7: Да, как бы не успехи правительства действующего, которое там уже непонятно сколько работает, а виноваты смартфоны. Да? Угу. И интересно, что были эксперименты, работы, которые самая крупная, она вышла недавно в США, там отчет, там несколько десятков миллионов школьников отслеживалось, и там действительно серьезно с помощью GPS-трекеров смотрели, пользуются они смартфонами или нет в процессе уроков. И что оказалось? Что на образование это вообще никак не влияет. То есть это даже в некоторых смыслах создает неудобство, потому что мы можем себе представить, что если это мы имеем дело с каким-то буллингом в школе, то ребенок становится незащищенным, потому что он не может не позвонить никому, не записать на видео то, что с ним происходит. Если мы говорим про какие-то медицинские приложения, да, потому что мы знаем, что смартфоны, они связаны в том числе там, с приложениями, которые отслеживают уровень глюкозы в крови у детей, у которых сахарный диабет. Тоже у них с этим проблемы возникают. То есть помимо того, что это какой-то стресс создает для школьников, ничего полезного от запрета смартфонов нет. И да, ну при этом вот как это... Мне понравилось, что в одном обзоре на эту тему научном авторы так и написали. Они говорят, что вот иногда у нас складывается ощущение, что те как раз государственные деятели, которые вводят те

0: Тут на аутсорс какие-то свои когнитивные функции очень важные, и в итоге у них эти функции начинают страдать. Ну и там по-разному. Кто-то говорит, что там какое-то колоссальное оглупение происходит, потери креативности. И все ссылаются на исследование, которое было проведено в MIT.
1: Ну а вы какого мнения придерживаетесь? Стоит беспокоиться за будущее поколение в этом смысле? Или все-таки здесь сыграет роль, что искусственный интеллект и будет тем инструментом, за счет которого они будут обучаться и узнавать?
0: Я могу сказать, что сейчас, на данный момент, если мы берем именно школьников, уже подростков, и современный вариант искусственного интеллекта, это, безусловно, только помощь. Потому что, да, конечно, иногда студенты используют его для того, чтобы списывать просто и решать домашние задания. Но нужно понимать, что искусственный интеллект, он дает, он превращается в персонализированного репетитора, прямо частного преподавателя, доступ к которому есть у любого школьника. И если посмотреть вот работы как раз по тому, как использование искусственного интеллекта и доступ к искусственному интеллекту влияет на образовательные успехи, то там почти всегда везде показано, что только положительно. И для самых преподавателей тоже. Там подготовка материалов. То есть в образовании это невероятный инструмент. И проблема как раз может быть в том, что не у всех людей есть одинаковый доступ к этим системам искусственного интеллекта. Да?
1: Ну, так и есть, конечно.
0: Да, это зависит от мотивации, ну, как и всегда. Да? То есть там в самой классной частной школе не все ученики будут пользоваться возможностями этой школы, кто-то будет вот стараться кое-как просто быстренько сдать эти экзамены и уйти. Но те, кто будут ими пользоваться, этими возможностями, они, конечно, получают невероятное конкурентное преимущество. И отбирать искусственный интеллект — это вот стрелять себе в ногу, по сути, ну или своему ребенку. Я бы так, наверное, для наших зрителей в заключение бы сказал, что это как любой инструмент, то, насколько он принесет много вреда или много пользы, зависит от того, насколько человек умеет им пользоваться.
1: Спасибо вам большое. Владимир Алипов, нейробиолог, популяризатор науки, был в гостях у радио «Комсомольская правда».
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Кремль говорит.
3: В Кремле заявили о стремлении Москвы к комплексному урегулированию конфликта на Украине, а не к частичным мерам. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал мирные инициативы Индии по защите судоходства.

0: и энергообъектов. Представитель Кремля подчеркнул, что все предложения остаются на столе, но России нужно устойчивое решение на десятилетия вперед. При этом в Кремле согласились с госсекретарем США Марк Рубио, который ранее отметил, что перспектив для дипломатического урегулирования сейчас не видно. А посреднические усилия Вашингтона, включая недавние визиты американских посланников в Москву и Киев, пока не принесли результата. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам ради скорейшего мира, однако для этого требуется встречное желание киевского режима.
1: О важном.
0: Дональд Трамп считает врагами всех, кто продолжает использовать термин «искусственный интеллект». Об этом президент США написал в соцсети True Social. В публикации он подчеркнул, что слово «искусственный» ошибочно создает иллюзию чего-то ненастоящего и потребовал заменить его на более точное понятие «суперинтеллект». Ранее американский лидер уже подписал официальный указ, который обязывает все федеральные ведомства перейти на новую терминологию в документах и на сайтах. Нововведение уже поддержали некоторые крупные технологические компании, включая главу корпорации SpaceX Илона Маска.
1: О спорте.
0: Кирилл Пригода выиграл Кубок мира по плаванию на дистанции 100 метров брасом. Российский спортсмен преодолел ее за 55,98 секунды. 30-летний пловец на дистанции 100 метров брасом второй раз победил на нынешнем Кубке мира. На стартовом этапе он показал результат 56,08 секунды. Турнир проходит в Ташкенте.
1: Обо всем.
0: На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Тааль. Кадры очевидцы публикуют в социальных сетях. По данным местных сейсмологов, извержение длилось всего 5 минут, однако за это время из жерла вырвался мощный столб пара и темно-серого пепла, который поднялся на высоту 4 километров. В небе над кратером были даже видны вулканические молнии. Выпадение пепла ожидается в близлежащих городах. В 2020 году извержение вулкана парализовало регион, из-за чего властям пришлось экстренно эвакуировать около 80 тысяч человек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор о денацификации Украины. Это одна из целей специальной военной операции. Сегодня с нами по-прежнему соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев. Андрей, приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Максим Карев, Максим Рабин.
5: Добрый день.
3: Предлагаем сегодня поговорить о происходящем на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты с переменным успехом, с переменным же задором продолжают агрессию в отношении Ирана. Причем, по словам Трампа, заключается множество сделок, понять и посчитать их, исходя из того, что он говорит на протяжении даже одного выступления в пределах получаса, невозможно. Но Соединенные Штаты по-прежнему продолжают атаковать Иран, а Израиль продолжает по-прежнему подзуживать Соединенные Штаты, совершенно не скрывая, в том числе и внутри самих Соединенных Штатов. Многие сенаторы и представители американской элиты прямо говорят, что они действуют в интересах Израиля. Кто здесь заводила, кто нет, и какие перспективы у всего этого? Интересно, попались размышления тоже некоторых представителей израильского лобби о том, что на Иране они останавливаться не собираются, и дальше со всеми остановками пойдут, в том числе Турция, ей отдыхать тоже не надо, расслабляться. Но это один феномен, а хотелось бы разобраться, как он связан с макропроцессами, происходящими сегодня в мире, и, конечно, главными из которых остаются события вокруг Украины, безусловно. Мне кажется, мы все-таки видим нечто в первую очередь на поле боя. Дальше мы видим, что Украина работает не только на передовой, но и перешла в такое жестокое террористическое русло. И вместе с этим что-то, какие-то процессы происходят в Европе, они продолжают навещать Киев с завидной периодичностью, системностью. Я к чему клоню? Кажется, что нацистский вопрос тоже не дремлет и наверняка продолжает свои сети расширять и укреплять. Вот доходят ли они как-то, может быть, в том числе до Ближнего Востока, или какие-то все равно связи и параллели можно усмотреть в этом, Андрей?
4: Я сразу скажу, что вопрос Украины, и хотелось бы сегодня это обсудить, как мне кажется, надо выводить из того дискурса, который сегодня задан в отечественных СМИ, И нужно говорить, как мне кажется, повторять, откуда берутся первоистоки, что такое вообще Украина как феномен. Чтобы задать тему, скажу так. Мы воспринимаем Украину, ну, как еще одно государство, которое существует на постсоветском пространстве, вообще как еще одно национальное государство, которое вот неожиданно стало создавать нам такое большое количество проблем. А на самом деле, и мы, Игорь, это с вами обсуждали, Украина никогда не была просто рядовым государством, граничащим с Россией. С самого начала Украина была проектом, который создавался, и создавался на протяжении столетий с одной целью – уничтожение России. Это не яркие слова. И сразу оговорю, на мой взгляд, существует две Украины, о чем еще говорил Гоголь, но его метафора как бы Остапа и Андрея, она по-прежнему актуальна. Почему актуально? Потому что мы все чаще слышим разговоры, которые, конечно, подтягиваются затянувшимся конфликтом, о том, что вообще не должно быть никаких хохлов, всех их надо то ли переделать, то ли уничтожить. На мой взгляд, эти разговоры контрпродуктивные, деструктивные. Ну, невозможно так поступить там с 30 миллионами человек. Значит, не надо искать простых решений деструктивных, для нас деструктивных. А надо искать решения адекватных. И в этой связи нужно вглядываться в то, что такое Украина и почему это проект. Но давайте вспомним, что существовало, это я, Макс, чтобы задать, так сказать, контекст нашей дискуссии, что существовало когда-то большое государство, называлось оно Речь Посполитая, Польша, Великая Польша, которая, как считают поляки, они тогда так считали уже в те времена, они считали, что одной из причин развала этого государства был украинский вопрос, который тогда назывался несколько иначе. Давайте вспомним, что в 1768 году, после Уманской резни, которую устроили эти самые как бы протоукраинцы, очень жестокого акта, беспрецедентно жестокого для тогдашней Европы, Восточной Европы, хоть тогда такого понятия не существовало, в, так сказать, в политической мысли Восточной Европы более позднее понятие, но, тем не менее, это было беспрецедентно. И поляки, определенные польские элитные группы, которые создавали в XIX веке, закладывали основы проекта украинства, они сразу поняли, что этот фактор А – разрушил их государство. Ну, там были разные факторы, там война с Швецией, война со всеми, иезуитский орден, который так много значил в Польше, который был тоже отменен, если помните, сразу после того, как пала Речь Посполитая, как произошел первый раздел Польши в 1772 году, и так далее, и так далее. Но вот этот украинский фактор, это Уманская резня, определенными польскими элитами считались уже с того самого момента, с конца 18 века, одной из причин падения польской государственности. Польша не стала, она исчезла с политической карты мира. И эти польские элиты влились и в значительной степени инкорпорировались на время в элиту Российской империи. Но уже тогда они понимали, что этот украинский фактор надо взращивать и направлять против России. Представители этих элит, такие как Ян Потоцкий, уже в 1795 каком-нибудь году заявляли о существовании независимого украинского народа, что было беспрецедентно для тогдашней печати европейской. Это, может быть, первое такое заявление. И они этот фактор качали. А далее со всеми остановками. Уже в 30-е годы XIX века украинский фактор выводится поляками, просто ставится во главу угла. Например, в известном вот этом эмигрантском центре польском отель «Ламбер». Он уже тогда увязывается с Кавказом, между прочим, к вопросу о том, что сегодня происходит на Кавказе и за Кавказе. Почему? Но так уж сложилось, что в Российской империи кавказоведением занимались вот эти самые польские элиты. В значительной степени, не только они, но формировали кавказоведение как науку в Российской империи в значительной степени поляки. И они имели своих представителей там на Кавказе. Они имели связь, например, с Шамилем. И одновременно там, с Британией, да, с каким-нибудь лордом Палмерстоном. И уже тогда все время шла речь о том, что нужно взрывать Украину, Малороссию, и объединять этот взрыв с Кавказом. Та же самая идея была передана поляками, австриякам, тоже где-нибудь в конце 30-х годов 19 века. И они ее разрабатывали. Потом она уже где-нибудь в начале 20 века была взята на вооружение Германской империей и актуализирована во время Первой мировой войны. Потом по этим же лекалам работал Розенберг. Сегодня происходит то же самое. И как говорил небезызвестный основатель германской геополитики Пауль Рорбах, Украина — это краеугольный камень того, что является русской политикой для них. Это узловой пункт, как наговорил позже Розенберг, при помощи которого можно уничтожить Россию. «Без Киева, — говорил Рорбах, — Россия не Россия». Это не Бжезинский первый сказал, что без Украины Россия не будет империей. Об этом говорили в 19-м, в 20-м столетии, а Бжезинский уже просто повторяли эти слова. И эта мысль присутствует, что нужно создать как бы такой принцип домино последовательных взрывов на окраинах Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации, etc. И вот эти малые народности должны взрываться одна за другой, подталкивая друг друга. Вот такое вот расползание империи, там у них метафора бочки была, метафора апельсина и так далее. Тоже мы это обсуждали. Делить апельсин. Мы делили апельсин. Такая вот человеконенавистническая метафора была предложена в Германской империи, что Россия — это апельсин, который надо поделить на части. И Украина всегда ими, я подчеркиваю эту мысль, нужно понять, рассматривалась именно как узловой пункт, что вот если Украину направить против России, то эта задача поджигания окраин и разрушения России через это поджигание будет решена. Это инвариант, это константа, как бы политики Восточной Европы, Германии, политики русской политики, англосаксов и так далее. Это инвариант. Он неизменен. Неважно, как называется наше государство. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Это инвариант. И в этом смысле украинское противостояние, которое длится уже 4 года, это ярчайшее явление. Ярчайшее проявление именно этой политики, заложенной еще в конце 18-го, начале 19 века. И это не какая-нибудь конспирология, это не пропаганда, это просто исторический факт. Это можно показать, как мы, собственно, и делали в наших фильмах, «Украинство», все могут с ними ознакомиться. Как бы доказательная база, как говорится, в таких случаях, она... Но слишком явное. Это так. Украина создавалась для этого. Тут надо сразу добавить, что, конечно, в советское время, и это был очень сильный ход, который мы сегодня не оцениваем, потому что просто замазали все советское.
3: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Мы продолжим буквально через пару минут.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано реклама.
5: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Максим Карев, Андрей Берсенев. События, происходящие на Ближнем Востоке, Украина. Как все это связано, какие последствия и что прямо сейчас в моменте. Да, продолжим, Максим.
4: Люди, которые проводили украинскую политику в советское время, прекрасно понимали расклад. И Ленин это понимал, и Сталин, и Каганович, и другие. И они фактически... создавая вот эту вот советскую идентичность, что им удалось создать, и доказательство тому победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, была создана иная украинская идентичность, прорусская, так, как она никогда не создавалась на самом деле в Российской империи, хотя и Российская империя тоже много для этого сделала. И все, что происходило на Украине с позднесоветского времени, и уж тем более... после развала Советского Союза и возникновения независимой Украины, это яростное уничтожение вот этой советской украинской идентичности, которая существовала и есть. Но сегодня от нее уже осталось очень-очень мало. И весь наш расчет, если делать хоть какой-то расчет, прогноз и попытку чего-то добиться стратегически, это игра на этом поле. Это взаимодействие, обращение к этой идентичности. Иначе вообще нечего ловить. Все разговоры про славянское единство будет сказано, что русские не славяне. Либо это будут руны и неонацизм. Православное единство, посмотрите, как их уводят сейчас в католичество. Говорить о какой-то имперской ностальгии, это было слишком давно. Единственная надежда — это вот эта самая советская Украина. И тут нужно биться за каждый камень, за каждый культурный артефакт. Нам скажут, что Довженко, да, великий режиссер, это как бы украинский режиссер. Докажите, что он советский. И так далее. Это лишь один из примеров.
3: Но мы сами слезли с советских рельсов, да, что весьма осложняет этот вопрос.
4: Конечно.
3: Как по отношению к Ленину и со всеми остановками.
4: Проводя антисоветскую политику, или, так сказать, приукрашенно внешне толерантную к советскому, но на самом деле внутренне яростно антисоветскую, мы не можем собирать империю. И не можем решить украинский вопрос, потому что он требует имперского подхода и определенной традиции. Как только из этой имперской традиции выкидываешь советский период, все сыпется. И здесь я хочу передать слово своему коллеге.
7: Андрей совершенно правильно заметил, что Украина – это проект, который переходил из рук в руки, но вот эта преемственность сохраняется, и рассматривать ее как самостоятельный субъект политический – это ошибка. Она в данном случае является очень мощным инструментом войны против России, и к этому инструменту, как мы видим, кроме Европы, присоседились американцы, и сейчас очень сильно пытаются развернуть его в свою сторону. Несмотря на то, что там Трамп говорит, что я всех помирю, что мы там перестали поддерживать, да, что перестали тратить свои деньги, у них есть очень конкретный интерес. Во-первых, в том, чтобы с помощью Украины давить на Россию, а во-вторых, чтобы с помощью Украины давить на Европу. Уже все говорят, все аналитические центры американские, европейские, что украинский и иранский ТВД или ближневосточный ТВД, это все уже сливается в одну единую систему, потому что, во-первых, они конкурируют за ресурсы, а во-вторых, потому что по большому счету вопрос идет о стратегии глобального энергетического доминирования, которую США пытаются реализовать, и в этой стратегии Россия с ее ресурсами должна стать жертвой, да, а Европу нужно удушить. И вот этот вот мы знаем, что когда началась украинская кампания, да, то есть Европа сама себе, ну как тогда считалось, что она сама себе выстрелила в ногу, ввела санкции, отказалась там от российских энергоресурсов, экономика у нее очень плохо чувствует, в том числе, ну по плану должна идти летом закупка газа для зимнего периода. У них одновременно происходит очень сильная жара, то есть повышенный расход электричества, нужно там холодильники, кондиционеры, ну, чтобы это все пережить. Они сильно отстают уже по графику от заполнения своих хранилищ. Они выкупили у нас весь СПГ на Ямале, который только смогли, потому что еще не вступили до конца вот эти санкции. Они пытаются везде по любым ценам найти все, что можно, чтобы эту зиму пережить. И одновременно мы видим, как их экономика стремительно милитаризируется. То есть они не могут решить свою задачу никаким образом, кроме как за счет России. Поэтому они будут продолжать давить на Украину, продолжать давать им там оружие, деньги, все, что можно. А с другой стороны, американцы, устроив эту войну в заливе, они тоже, по большому счету, очень сильно подрезали поток энергоресурсов, который шел в Европу. То есть это газ, который шел через Армуз, нефть, не только в Азию, но очень много нефти и газа уходило в Европу. И в том числе, несмотря на то, что европейцы вводили санкции против Ирана, все знают, что Иран под шумок, из-под полы продавал им очень много всего. И теперь, когда мы говорим, что Трамп не рассчитывал на то, что Армуз перекроют, это неправда. У него план был, может быть, туповатый, но достаточно осмысленный. Он хотел поменять иранский режим так, как он сделал в Венесуэле. Его очень сильно воодушевила вот эта вот иранская, венесуэльская операция, когда они фактически сейчас уже просто прямым текстом говорят, что все решения ключевые в правительстве Венесуэли согласуются с госсекретарем Марком Рубио. Все. Кого назначить, какие санкции ввести, какие продукты закупить и так далее. Они говорят, что мы на венесуэльской нефти уже заработали кучу денег там, гораздо больше, чем потратили на эту операцию. Сейчас там, ну, можно, конечно, отдельно конспирологические там теории разводить или не разводить, да, в Венесуэле было достаточно крупное, нетипичное, как они говорят, для них землетрясение, и американцы первые туда ломанулись с гуманитарной помощью, как с места рассказывают, почему-то очень много морских пехотинцев эту помощь прям, так, прям в полной экипировке с такими коробочками ходят, а визуально это смотрят спокойно или неспокойно, но ничего не говорят. То есть схема, когда точечными, вот буквально точечным ударом что-то меняется, расклады внутри правящей верхушки, и потом страна начинает действовать в интересах Соединенных Штатов без ввода войск, без полноценной сухопутной операции, без каких-то сложных экономических там кульбитов, вот просто одно движение, да, и у вас страна переходит под ваш контроль. Они же говорят, что вот возвращаются наши американские компании, вот мы снимаем санкции, вот они возят нефть к нам. То есть это все тоже элемент вот этой вот стратегии глобального энергетического доминирования. И то же самое, как сейчас все уже понимают, там, неважно, там, Израиль подзуживал, не Израиль, то есть у американцев есть свой интерес. Он не связан в данном случае с Израилем. Они рассчитывали на то, почему они это рассчитывали, это вопрос к их разведке, а не к Израилю, ну, может, он их убедил, что они придут, снесут вот эту вот верхушку, да, там, старшего Хомейни и нескольких там людей, и у них якобы были уже на примете люди, которые должны занять их место, с которыми они договорились, и Иран бы стал бы действовать в интересах США. Но, как сказал сам Трамп, они случайно или не случайно этих людей, на которых они делали ставку, тоже убили, а потом еще кого-нибудь. И как он сейчас говорит, мы, в принципе, готовы убить любых. То есть, пока вы там все не кончитесь, мы вас будем убивать. Это все, конечно, выглядит немножко безумно, но...
4: Специфический, да, политический, ну, логос.
7: Да, но тут, понимаешь, Андрей, все-таки надо отличать. Трамп, он шоумен со стажем. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что этот человек не очень крупный, но и не очень мелкий.
3: Шоумен со стажем, тут же другой.
7: Да, у нас, вот, да, у нас наступила эпоха, в этом смысле, почему вот опять-таки с Украиной есть определенный параллель. У нас наступила эпоха, когда, ну, грубо говоря, два таких очень важных лица, которые влияют фактически на всю мировую политику, там, да, это шоумены. То есть это, как вот Ги Дебор говорил, общество спектакля, но все равно под этим спектаклем есть еще определенная логика. То есть люди, которых привели к власти, мы все понимаем, что и Зеленского к власти привели специально под определенные проекты, что это не такая благостная картина, что вот мальчик из народа, да, там, значит, абсолютно далекий от политики, такой весь позитивный, и пришел на волне народного протеста против бывших, это просто классика. Вот, значит,
4: извини, это был расчет, в который верили только та часть позитивной, как я считаю, Украины, но чрезвычайно подавленной, то есть советской Украины, то есть та самая низовая Украина, уже возрастная, уже как бы реально ничего не решающее ни экономически, ни политически на Украине в силу своей аморфности и подавленности. Но на тот момент, извините, это было чуть ли не большинство украинского электората. И шоумен Зеленский купил этот электорат.
7: Именно.
4: Они
7: именно
4: бежали и голосовали за него.
7: Именно купил. То есть это шоу. И мы видим, что Трамп, если там про первый срок еще можно было обсуждать, да, что да, у него было преимущество. Все предыдущие президенты, там, ну, за исключением Обамы, это представители старых политических кланов или каких-нибудь семейств. Да, вот уже было, уже по этому поводу были, когда баллотировался уже средний сын Буша, там же говорили, давайте как бы всегда будем брать из Клинтон-Буш, Клинтон-Буш. Ну, то есть там было видно, что династия, как у нас, 90-х. Но Обама, он был, ну, у него был выигрыш в том, что он был человеком со стороны. Хотя сейчас уже говорят, что есть клан Обамы, он там, видимо, тоже не мелкая фигура. Вот. Ну, а Трамп тоже сыграл.
3: Не с простыми тоже.
7: Не с простыми, нет. Там, ну, это, конечно, это, ну, то, что называется политический спектакль. Да? То есть вам нужно все равно какие-то нормы вот этого голосования, хоть они там уже с этим голосованием по почте, там еще что-то, они, ну, после этого можно все. Вот и сейчас они там круги переделывают свои, чтобы правильно проголосовать. Ну, это издевательство над демократией, как бы, да. Если мы говорим, что демократия – это власть народа, выражение народного волеизъявления, то они просто занимаются манипуляцией и даже не скрывают этого. То есть вся ужасающая, как бы, новизна современной ситуации в том, что они даже перестали скрывать то, что они нас обманывают. И вот Трамп в этом смысле такая вершина, это вишенка на торте. Вот. И он, когда приходил, да, он был новизна, там, что он не связан с элитами, но мы сейчас видим, что второй раз его привели под конкретный проект. И он, несмотря на то, что он там немножечко шьёт, да, вот как сказали, что вот он сколько там, за год или за полтора, он просто на каких-то не политических, а экономических бизнес-макинациях, и он и его семья заработал там 2 с лишним миллиарда долларов. Но вы можете себе представить, чтобы президент вышел и сказал, ну да, ну заработал, ну а что такого? Ну, вот, да,
3: предупреждающий как бы, знал, куда вкладывать.
7: Да, знал, куда вкладывать. На этой вот инсайдерской торговле по поводу иранских, то они блокируют, то не блокируют. Ну, вообще говорят, ну, там люди за несколько суток там зарабатывают, ну, там, сотни миллионов долларов. Ну, они же наверняка знают, будут удары, не будут. Биржа реагирует, как бы Трамп говорит, ну, да, ну, зарабатывают.
3: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев, «Украина», «Ближний Восток». Как все это связано и при чем здесь поднимающий голову нацизм. Мы продолжим сразу после новостей.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
9: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером, со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком, и тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
10: Новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О переговорах.
0: Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер встретятся завтра с украинской делегацией. Главной темой двухдневных консультаций в Майами станет новое объединенное предложение для завершения конфликта, пишут СМИ. Ожидается, что дискуссия не ограничится только Вашингтоном и Киевом. К обсуждению подключатся советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также официальные представители Евросоюза и НАТО. Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что украинская переговорная команда уже вылетела в США.
10: Об Украине.
0: Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей покинуть Киев, если у них есть родственники или друзья в сельской местности. Градоначальник предупредил, что новые удары по водопроводной инфраструктуре могут парализовать столицу Украины, передает Франс-Пресс. Киев фактически перешел в режим выживания из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. После серии массированных обстрелов в городе произошел блэкаут, полностью остановилось метро, начались перебои со светом, водоснабжением и канализацией.
10: О происшествии.
0: Пассажирский самолет Saudi Airlines полностью сгорел в аэропорту Эр-Рияда после ракетного удара хуситов. Как передает Рейтер, гражданский лайнер находился на стоянке у терминала, когда в него попала баллистическая ракета или ее обломки. В этот момент на борту никого не было, пострадавших нет. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское движение «Ансар-Алла». Из-за обострения ситуации в регионе крупнейшие международные авиакомпании начали отменять рейсы в Саудовскую Аравию. О приостановке полетов в Эр-Рияд уже заявили немецкая «Люфтганза» и перевозчики из Индии.
10: Обо всем.
0: В Молдове запатентовали уникальную экологичную упаковку из кожуры фруктов и овощей. Новый упаковочный материал полностью разлагается за считанные дни. Автором разработки стала инженер-технолог из Кишинева Ольга Федорова. В основе технологии лежат сельскохозяйственные отходы, богатые клетчаткой и пектином. Полученный материал абсолютно безопасен для продуктов. В воде такие эко-пакеты растворяются всего за 12 часов, а в почве быстро распадаются или становятся пищей для насекомых.
10: О валютах.
0: Курс доллара на завтра 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юаня 12 рублей 73 копейки.
10: О погоде.
0: В столице плюс 10, облачно и без осадков. В Петербурге 9 выше 0, там малооблачно, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами вновь Андрей Берсенев, Максим Карев. События на Ближнем Востоке, разворачивающие события вокруг Ирана, Соединенные Штаты Америки. Но мы видим, что все это неразрывно связано с событиями, происходящими на Украине. Вот об этом говорим сегодня. Продолжим.
7: Политику вершат люди, которые ее... одновременно выполняя, скажем так, заказ своих кураторов, да, сделаем Америку снова великой. Но он же не говорит, как он ее сделает, но зато он говорит, за счет кого? За счет всех остальных. Вот то, что он сейчас делает, он за счет всех остальных, в данном случае за счет Ирана, за счет Европы, пытается приподнять Америку. Или как у нас вот давно уже, наверное, лет 20, как бы принцип, да, что если Америка не может сделать так, чтобы она жила лучше других, она падает, она опускает всех остальных, чтобы все остальные жили хуже, чем она. Поэтому тогда она все равно будет жить лучше. Вот был восходящий тренд, он сменился вот как раз-таки, ну, где-то, наверное, вот с 9.1.1, вот я, и потом, значит, этот финансовый кризис, вот этот ипотечный, и дальше уже пошло там с какими-то болтаниями туда-сюда. Все понимают, что ситуация развивается от плохого к худшему.
9: Можно я тут, Макс, предложу такую мысль? Вот в чем разница между этими двумя шоуменами? Ну, помимо того, что Америка не чета Украине, ни политически, ни экономически, ни исторически, культурно и так далее. Есть у нас любители говорить, что не существует американской культуры. Странный тезис.
7: Очень странный.
9: Конечно, существует, и она не сводится к блокбастерам. Есть литература великая американская и так далее. А украинской нету.
4: Вряд ли Тарас Шевченко может к этому относиться, или там «Сковорода», кто, Леся Украенко. Вроде получше все-таки у него стихи не такие.
7: «Сковорода», рафоманы. На самом деле, это отдельный вопрос. Да-да.
4: Но это я так, я к чему? Как мне кажется, Украина как феномен интересна тем, что она вот каждый раз на новом витке показывает, что на самом деле вот этой вот Украине, националистической Украине, фашистской Украине, а она именно фашистская, там весь национализм чисто фашистский, не требуется государство. Гитлеру нужно было государство. Нужно ли она террористу Белецкому и же с ним? Большой вопрос. Трампу, наверное, еще нужно государство. Подозреваю, Макс, добавишь свои мысли по этому поводу. Понимаешь, что сейчас вообще это все более спорное становится. Но Украина и в этом смысле пилотный проект, потому что существование радикального украинского национализма находится в очень глубоком противоречии с необходимостью поддерживать государство. Потому что государство украинское, да, ну, оно, во-первых, конечно, наследует советскому, а ты его еще поверни с этих очень инертных рельс.
7: Ну, все институты, как бы,
4: вот
7: все...
4: Этого... Да. То, что они ненавидят, вот этого русише, да, вот этих русише структур на какие-то другие, на западные, ну, это хохма, какие там западные структуры. По-крупному, ну, конечно, армия подчинена, это мы понимаем, но вот, скажем так, общественные структуры, понятное дело, они все время тяготеют к этому русскому миру, и все, чем занимается на протяжении последних 30 лет, и особо активно, конечно, с 2014 года, украинская власть и украинские активные группы, националистические группы, других нет, это она бьет по рукам все время всем этим системам, как только они встраиваются в родное стойло, которое тяготеет к России. Оно тяготеет исторически, структурно, философия этих систем так устроена, и так она устраивалась веками. Да и вообще, нужен ли Бандере или Шухевичу украинское государство? Нужно ли оно им? Конечно, оно скажет, что им нужно, но ведь это не факт.
7: Я думаю, им нужен большой алтарь для приношения жертв. Больше им ничего не нужно.
4: Это мы же понимают,
11: что украинцам точно не нужны. Уехало 10-20 миллионов, наплевать совершенно.
7: Нет, они им нужны исключительно то, чтобы воевать. Понимаешь, им не нужна нация.
11: Но для государственности на... какой-то, для, да, для производства.
7: Не для развития, не для жизни. Понимаешь, вот Украина – это такой воплощенный Танатос. Но ничего, никакой задачи, кроме как убиться об России, у них нету. Но а зачем, если они убились, зачем им государство?
4: Это мышление, если почитать тексты, как ауновцев, бандеровцев, да, АУН запрещенная в России организация, да, так и современных азовцев, тоже запрещенная в России организация, мы поймем, что это мышление, оно принципиально фашистское, оно гностическое, оно абсолютно элитарное, где настоящими украинцами являются, конечно, избранные группы, избранные семьи, а вся эта бандеровщина, это всегда были избранные семьи, и за счет этого, и в этом их сила на самом деле, Западной Украины прежде всего, которые, ну, как бы есть настоящие украинцы, а все остальные омаскалены. И правда бандеровщины состоит в том, что они не верят, что можно излечить от омаскаленности эти широкие украинские массы. Точно так же. Это же абсолютная параллель. Так же, как наши либералы в 90-е разговаривали со своим народом на языке того, что он, оскоромившись советизмом, как бы теперь заболел, и болезнь эта генетическая.
7: Мутировал.
4: Да, и ген Homo Sovieticus был такой термин. Невозможно как бы изжить, что все, до свидания, народ неизлечим. Они же это говорили. То же самое говорят бандеровцы своему народу. Они говорят, вы неизлечимы. Вы заболели советизмом, вы заболели русизмом, а для нас это одно и то же, говорят они. Вы неизлечимы. Но мы можем попробовать вас излечить, дерусифицировать окончательно. Но результат не гарантирован. Вот ядро...
11: А это про западных, западную область тоже касается такого восприятия?
4: Это касается всех, западных меньше. Мне тут на это скажут, конечно же, что азовцы с Восточной Украины, но это ничему не мешает, потому что элитаризм становится все более транснациональным. Они скажут, ну да, но мы прошли через эти войны, мы пролили кровь своих братьев и тем самым доказали, что мы избранные. Там есть эти поправки. Хотя я не исключаю, что Западную и Восточную Украину кто-нибудь, кто мыслил бы достаточно дальновидно, мог бы сильно стравить. Это там возможно. Там очень разное мировосприятие, очень разное мировоззрение, разная история на протяжении веков. И я считаю, что на этом можно играть, почему нет? Если можно разрушать Россию отрывая Украину от России, то почему нельзя разрушать Украину, разрывая ее на части? Мы когда-то собирали эту монаду, почему бы ее не разорвать? Ну, просто для того, чтобы ее разорвать, этого надо хотеть. И надо понимать, как она устроена. Возвращаюсь к своему тезису, Макс, просто хочу, чтобы ты с ним как-то соотнесся, что тут весь интерес этой украинской ситуации, что они, как бы находясь с нами в таком жестком противостоянии, выдавая его все время за защиту национальных интересов, на самом-то деле вовсе не интересуются ни государством, оно им мешает. Украинскому национализму мешает государство, потому что государство — это всегда компромисс. А они не хотят договариваться с этими широкими общественными массами. Они для них амаскаленные. Они не только с ними не хотят договариваться, для них эти массы как бы принципиально враждебные. Они готовы из них, как такие обреки, что-то набирать, что-то инкорпорировать, снимать сливки националистические, а все остальное под убой. Вот как это устроено, на мой взгляд.
7: Думаю, совершенно справедливо, да. Идеалом бандеровского, в кавычках, государства — это диктатура. Ну, собственно, они ее сейчас и реализуют. То, что мы там видим какие-то разговоры, там, что будут выборы, еще что-нибудь, это все. Никакого. Это борьба за власть нескольких кланов, или даже на самом деле не столько этих кланов, сколько их западных хозяев. Они просто хотят рычаги управления этой военной машиной взять в свои руки и направлять их, ну, так или иначе. Говорю, но все равно в этом смысле Украина не самостоятельно, она выполняет волю своих старших братьев, тоже нацистского проекта. То есть вот сама по себе, вот Андрей абсолютно правильно говорит, что Украина – это такой таран не только против России, но и против существующих каких-то основ базовых, на которых зиждился существующий до этого миропорядок. Понимаете, вот всегда считалось, было там соглашение, что во время военных действий гражданская инфраструктура не подвергается атакам, ну, намеренным. Мы видим, как украинцы занимаются только этим. То есть они как-то там худо-бедно держат фронт, но все, что мы видим каждый день в новостях, это атаки по гражданским объектам на территории России. Причем не только там, которых можно там двойного назначения, а просто вот едут машины гражданские, детские сады, школы, все что угодно. Понимаете, каждый день, ну, просто ужас. Можно почитать там месячный отчет и просто ужаснуться. Сколько гражданских людей, детей, стариков погибло просто потому, что какой-нибудь украинский дрон или ракета специально прилетела к ним. Не потому, что они там рядом с каким-то военной базой проходили. Так бывает, да, к сожалению. А именно это новая тактика. То есть принципиальное уничтожение гражданского населения, гражданских структур. Но то же самое мы видим,
4: причем что... Причем не уничтожение, это терроризирование, это террор.
11: Такая, да, конечно. Бандеровский тоже почерк такой же.
7: Да, но это, если раньше это было маргинальностью, и говорилось, ну, это удел вот этих вот террористических, теперь это возведено в статус государственной политики, и Америка говорит, да-да-да, и Европа говорит, да-да-да, мы вам еще дадим ракет, сколько вам надо дронов, 100 тысяч, 200 тысяч, вот давайте такое соглашение заключим. Что делает Трамп в Иране сейчас? Он говорит, я буду бомбить ваши мосты, электростанции, все-таки я не буду бомбить ваши школы. Ну, школы — это вообще просто до сих пор, Иран просто трясет от этих девочек, там сколько, 180 человек. Ну, они же тоже шоумен, но такой вот, а это Палантир нам сказал, он воспользовался старыми данными. А какими еще старыми? Это виноваты не мы, это машина виновата. Замечательно, машиной кто владеет, кто ее обучил, кто принимал решение, она же не принимает решение сама, она говорит, давайте сделаем вот это. Человек говорит, да, нажимает кнопку, говорит, нет, не нажимает кнопку.
11: Да нет, Максим, про это нет разговора, когда Украина последовательно каждый день бьет по автобусам, по всему, никто не сказал, что, слушайте, в Киеве так не надо. Но какая-то, может, сбой какой-то был, но сделайте так, чтобы, да, по-гражданству вообще тишина.
7: Никто.
11: Попало и отлично.
7: Можно.
11: Да? Прилетело и хорошо. Дадим еще. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Максим Карев, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза, и сразу продолжим.
12: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
15: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
16: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Миллион секунд – это всего лишь 11,5 суток, а миллиард секунд длится почти 32 года.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев, «Украина», «Ближний Восток», «Соединенные Штаты Америки».
4: Я считаю, что настоящую империю и вообще нечто мессианское, может быть, построенное, Россия, конечно, всегда претендовала на мессианскую роль, на водительство в этом мире, только понимая ответственность за происходящее. Так или иначе.
3: И беря ее за будущее, соответственно.
4: Конечно, да. Это как бы триединая задача. Да, ответственность за прошлое, ответственность за будущее и действие в настоящем. Ее не надо путать с покаянием, а-ля то, что нам устроили по поводу Сталина и советских ужасов во время перестройки. Задели тут у нас определенный социокультурный код. Да? Тут,
3: правда, выясняется, да, что, значит, иноагенты, Сталин иноагентов не зря выявлял. Да? Воевал не черенками, забрасывал дроны, да, а выяснялся. Объясняется много того, с чем мы столкнулись. Но... Только про это же тоже как бы тишина почему-то.
4: Тут главное, как мне кажется, насколько мы готовы в современной России вообще вести этот разговор. Ведь для того, чтобы брать ответственность за сегодняшние процессы, не для того, чтобы голову пеплом посыпать, а для того, чтобы понимать, что происходит, нужно, ну, во-первых, отказаться от определенных исторических стереотипов, стереотипов по поводу того, что произошло в перестройку, которые были положены в основу того, что, чем стала Российская Федерация. То есть обломок СССР. Принципиальный обломок. То, что постмодернисты писали в своих утопиях о мире руин, ну, это у нас и воспроизвели. Нам рассказывают о нашем величии, но идея того, что мы великие, встаем с колен, несовместима с идеей вот этих самых руин, возникших на пепелище Советской империи, и с идеей того, что мы существуем в постсоветской ситуации, то есть ситуации, когда Запад нас разгромил. Мы говорим сегодня, мы воюем со всем Западом. Прекрасно. Мы понимаем, мы воюем со всем Западом. А давайте соотнесемся с мыслью, что 30 лет назад этот Запад разгромил нас, когда мы были гораздо более могучими. И какой тогда шанс у нас сегодня победить? Это не алармизм. И мы сделаем все, чтобы победить. Но это уже нельзя не взять в свою голову. Более мощное государство под названием СССР. Запад разгромил, называлась это «Холодная война». Российская Федерация, очевидно, более слабое государство, чем Советский Союз, хотя бы географически, ну, понятно, что и экономически, и с точки зрения научного потенциала, с точки зрения общественной структуры, оно находится в стадии гораздо более
3: сложной
4: по отношению к Советскому Союзу. Каковы наши шансы на победу? А ведь только об этом стоит говорить, если заявлено противостояние с Западом. И в чем эти шансы? А ну как в том, чтобы вспомнить об этом самом имперском коде, который неожиданно окажется советским, и как-то начать подгребать в ту сторону. А ну как именно на этом пути можно решить украинскую проблему, а решив ее, решить сразу много других проблем на окраинах? Но ничего из этого невозможно обсуждать, пока мы живем в ситуации этих стереотипов. А эти стереотипы конституируют философию последних 30 лет. Нельзя говорить о том, что мы проиграли в холодной войне. Мы не проиграли. Мы избавились от советского маразма и построили благое рыночное государство. В начале избавления от этих исторических, политических и прочих стереотипов, затем создание нового дискурса, на котором будет построена новая идентичность, русская идентичность, которая окажется способной противостоять вызовам. Но, простите, украинская эта идентичность крепкая? Ну, посмотрите, какая она крепкая. 4 года уже держится. Конечно, держит это государство на помощях, но идентичность под названием «украинский национализм» оказалась невероятно крепкой. А все остальное, вся эта советская Украина, да не волнует она никого, все молчат в тряпочку и не рыпаются. Какое народное восстание в Киеве? Хотелось бы прорусское, но его нет и, очевидно, не будет.
7: Но оно могло бы быть в 2014 году, но его не было. Мы видели, как люди, которые говорили, а у нас дела, нам работать надо, не бунтовать. Понимаешь, теперь эти люди, значит, им... не, у них нет государства фактически. За 30 лет существования вот этой вот постсоветской Украины, да, ее власть очень хорошо решила главную задачу, чтобы население не возбухало. Чтобы оно работало и не возбухало. И поэтому вопрос о смене власти был решен, ну, естественно, конечно, при поддержке Запада, при одобрении, при том, что он там работал. Они там сами говорили, сколько они денег на это потратили, но они же потратили не зря. Они создали группы сплоченные, не очень многочисленные, но которые решили противостояние в свою пользу. А теперь, когда это все клубиться на полях, как бы, да, уже там миллионные армии, ну, там уже поздно говорить о том, что надо было там в 2014 году вместо там заработков ехать в Киев на Майдан и отстаивать там, ну, достаточно двусмысленного Януковича. Ну, поздно.
11: Тоже большой вопрос. Да. А готова ли это восточное, рыхлое, такое тоже комфортное Украина умирать была? Вот эти накаленные, неизвестно, готовы они были умирать или нет, но ребят накаленные были уже тогда, да, тут же, и как Беркут мог себя повести? Мне кажется, сложный разговор. Они могли выиграть тактически, но стратегически все равно вот этот субъект, который там грелся, нацистский субъект, который долго грелся, он вышел бы позже.
4: Ну, как-то так получилось, и об этом история 20 века. Ведь, ну, есть история, которую, скажем так, преподают в школе, национальная история, да, и так далее. А есть история, которую преподают элитам, и там всегда идет разговор о вызовах этой самой элите, об ответах на вызовы, о картине, об общественных процессах, об исторических потоках, исторических напряженностях и так далее. Их так воспитывают. И какой главный был вопрос для элиты весь 20 век? О том, что Колебан, как они называли, вспомним этого шекспировского персонажа, да, то есть полуживотное, восстал. Восстание масс. Что решать с массами? И было придумано гениальное решение эти массы обыдлить. Общество потребления – это обыдленные массы. Им давали какое-то образование. Что это за образование? Да, это тоже отдельный вопрос. Как-то разучились мыслить эти массы. Потому что жвачное животное, в которое превращают массы, как западные, так и наши, оно, обладая знаниями, способно ли мыслить? Я сомневаюсь. А если бы оно было бы способно мыслить, стало бы оно ли оно выбирать развал Советского Союза, например? То есть что произошло по большому счету?
11: Ну, как, собственно, Янукович.
7: Ну, имеется, да, в виду мыслить не бытовыми категориями, да, то есть понятно, что там, да, да, инженеров учат как
4: не
7: бы собирать.
4: Не соображать, да, да, где не... раздобыть вот, русского, а мыслить.
7: Да, понимать просто, что происходит по-настоящему, потому что вот Андрей совершенно прав. Вот элита, любая, западная, незападная, это очень узкая прослойка, которая живет, как бы, ну, скажем так, в состоянии постоянной опасности. То есть они друг по отношению к другу хотят устроить какую-нибудь резню. Или массы хотят им их сковырнуть, потому что их слишком сильно зажимают. Это определяет сознание. Они учатся манипулировать массами, они учатся видеть опасности, они учатся эти опасности блокировать. И они это знание, вот этой вот картины, да, то есть что, где у меня... Где я теряю контроль?
4: Ну, грубо говоря, Макс, эти элиты, особенно после русской революции, внимательно прочитали Маркса, в отличие от марксистов и всех остальных, и поняли, что могильщик будет. А если могильщик будет, его надо устранить. Как? Превратив этого могильщика, называете его рабочим классом или там неимущими иными восходящими группами, там интеллектуальной прослойкой и так далее. Его надо тупо развратить. Ну, тупо развратить. И, между прочим, как я считаю, в Советском Союзе Хрущев это сделал еще более радикально, чем на Западе, что и привело к развалу Советского Союза.
7: Да, на самом деле тут вот это, ну, уже философский вопрос, да, как бы мы уходим в такие империи, но это важная вещь, потому что вот где-то вот в конце Советского Союза уже говорилось о том, что наука станет производительной силой, то есть мысль. И в этот момент западная элита и какая-то часть, видимо, нашей партийной номенклатуры поняла, что она потеряет позицию, если будет новый класс, который будет...
4: Ну, теряет власть.
7: Да, власть. И тогда, естественно, надо не просто уничтожить производительные силы, но и уничтожить вообще вот эту систему воспроизводства человека мыслящего. И это элитный консенсус.

0: причин того, с чем мы столкнулись, и как это исправлять, если говорить о той самой ответственности. Кажется, пока что до разговоров об империи или ее собирании, какого-то внутреннего духа и работы над ошибками, и ответственность еще все-таки как-то, наверное, далеко. Да?
1: Да, резюмируя, скажу, что я и на Украине, и в России, и, кстати говоря, в Иране вижу все время эту проблему, что создано, вот в чем ловушка, это самое растленное общество, общество потребления, оно все растленное, оно все неустойчивое, оно не героическое. При том, что, конечно, наши ребята сохранили героизм и много его проявляют вопреки всему. И в этой мутной воде, этой потребиловке, этого хома потребляющего, любой центр иной оказывается чрезвычайно сильным и определяющим. И как-то так случилось, что все время эти центры — это центры правые. На Украине это как бы украинский национализм. Другие примеры можно приводить. Вопрос состоит в том, что общество надо изменить, что пока все движется в этом потребительском жвачном тренде, цивилизация идет на убой, и Украина нам говорит об этом.
0: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Спасибо, мы продолжим, ведь вопросов еще много.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. И коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
5: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он рад подвеситься, как говорится. Такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это вот большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находится в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О переговорах.
4: Белый дом подтвердил проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Завтра в Майами американские спецпосланники Стивен Уитков и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией. Стороны обсудят новое предложение, направленное на полное прекращение боевых действий. К двухдневным консультациям также подключатся советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, представители Евросоюза и НАТО. Со стороны Киева навстречу прибыли глава офиса президента Кирилл Буданов, внесен в Россию в список террористов и экстремистов, секретарь СНБО Рустем Умеров и депутат Давид Арахамия.
3: Кремль говорит.
4: Владимир Путин отметил свой день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер узнал о приезде немецкого политика в Москву 7 числа из прессы. После этого глава государства лично пригласил своего старого друга к себе домой. Шрёдер

0: провел вечер вместе с президентом и разделил с ним праздничный ужин. Накануне Владимиру Путину исполнилось 74 года. Предыдущая личная встреча политиков проходила в Кремле летом. Экс-канцлер прибыл в Россию с рабочим визитом по делам торговой сети «Глобус», где он недавно вошел в наблюдательный совет для долгосрочного планирования бизнеса.
1: О происшествии.
0: В Самаре под колесами трамвая погиб несовершеннолетний. Сообщили в областном управлении МВД. Инцидент произошел на остановке 10-й микрорайон. По данным госавтоинспекторов, во время начала движения транспорта подросток попытался схватиться за межвагонное сцепное устройство. В результате он сорвался и оказался прямо под колесами второго вагона. Школьник скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Погибший был 2012 года рождения. На месте сейчас работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
1: О технологиях.
0: ChatGPT научился создавать интерактивные ответы вместо обычного текста. Компания OpenAI начала предоставлять доступ к GPT-6 всем пользователям, в том числе бесплатным аккаунтам. Теперь нейросеть может показывать маршруты на картах, оформлять таблицы, объяснять сложные темы с помощью интерактивных схем и создавать прямо в чате калькуляторы, игры и другие инструменты.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 10, облачно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора – это девичья фамилия и матчество, так называемое, то есть не отчество, а матчество. Это когда ребенок меняет свое отчество на материнское. В смысле, Светланович там какой-нибудь, Иринович и прочее, прочее. Такая тенденция уже есть, она набирает обороты. Ну и, собственно, вот, когда девушки при замужестве оставляют свою фамилию, ну, в принципе, тоже все чаще, чаще и чаще. Как вы к этой новой нормальности относитесь? 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Девичья фамилия в браке, ну и, конечно, матчество. 8-800-200-97-02. Решили объединить эти две темы. Нам показалось, что по отдельности их брать, ну, это как-то маловато будет, да, не очень общо. Поэтому вот объединили. 8-800-200-97-02. Третий раз повторяю номер телефона. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Звоните.
3: Я за

0: Маша Распутина на радио «Комсомольская правда». Тему я заявил, можно повторить. Девичья фамилия, матчество. Девичья фамилия, в смысле, в браке девушки все чаще и чаще оставляют свои фамилии, не хотят менять их на мужское. Ну и, собственно, потом, в случае чего, да, убеждают ребенка заменить отчество на матчество. Ну, такие эпизоды есть, все чаще и чаще они происходят при разных обстоятельствах. Пожалуйста, может быть, вы участник одного из таких обстоятельств, звоните, ну или просто, что вы об этом думаете. 8 800 200 ровно 9702. Новые тенденции, новые нормальности, наверное. Но это вам вопрос, друзья. Пожалуйста, самые разные точки зрения имеют право на существование в эфире радио «Комсомольская правда». Дмитрий из Саратова, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Рад слышать, еду взаимно. В пробке и, в общем, решил позвонить. Ну, мое мнение, я категорически против. То есть должно быть все по канонам, которые состоявшиеся уже. То есть по акту и отчеству, и фамилия.
0: Но что касается отчества, тут все гораздо сложнее, вы же понимаете, да, что часто отец не принимает участие в жизни ребенка вообще. Ну, и сволочь какая-нибудь, бросил семью там, что-нибудь в этом роде. Если ребенка поднимала мать, почему он должен носить отчество человека, которого он знать не знает?
1: Ну, все равно это как, вот у меня, объясню, у меня тут двое детей, и в свое время мы сделали фамилию, то есть... Одному ребенку сделали отцовскую фамилию, другую ребенку сделали фамилию мамы.
0: Так, а зачем?
1: Ну, вроде девочка, осталась фамилия мамы, фамилия такая вроде женская, красивая, не хочу говорить.
0: Так, хорошо. Ага.
1: А мальчику оставили мою фамилию.
0: А мальчику некрасивую фамилию, это логично, конечно. Да.
1: Красивую, но более мужскую, ну, как бы продолжительный рода, мужской страны. Ну, в общем, это очень неудобно. Дети погодки. Это ни в поликлинике, ни в школе. Это разные фамилии. Это вопросы в школе даже сверстников. Типа, вы брат и сестра, а почему у вас разные фамилии? То есть, вообще неудобно.
0: Менять обратно не собираетесь, да? Ну, в смысле, как-то унифицировать?
1: Мысли такие есть. Может быть, даже и лучше поменять.
0: Все понятно. То есть,
1: сделать одну фамилию.
0: Ага, спасибо. Желательно мужскую, вот, желательно, обратите внимание. Да, спасибо большое. Желательно, а там как пойдет. Да, вдруг еще не согласится та сторона, принимающая решение. Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Челябинска, далее вы, здравствуйте.
2: Я категорически против вот этого мачества.
0: Так.
2: Почему? Почему? Ну, потому что у нас... Всю ерунду тянут с Европы. Почему хорошие не тянут?
0: В Европах есть отчество? Или мачество? Да?
2: Да. Почему-то с Европы все тянут. Почему у нас свое? Есть свое хорошее. Всю ерунду оттуда тянут, когда уже натянут, не знаю. Я против.
0: Понятно. Тянут, потянут, вытянуть не могут, как репку. Спасибо большое. Девушки позвонили, высказались по этому поводу. Вот женская точка зрения, интересный отчет. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Кировской области. Здравствуйте.
3: Мое мнение такое, конечно, ну, особенно в свете последнего времени, когда пропаганда идет традиционных семейных ценностей, в стране, но это, наверное, как-то немножко в кость идет. Но мнение еще такое у меня, что мужики мельчают из-за этого, наверное.
0: Что значит мельчают? Что значит мельчают?
3: Ну, мельчают. Женщина больше, наверное, где-то больше зарабатывает, где-то больше влияния. Ну и, конечно, мельчают в смысле, ну, уходят из семьи, как вот сказали уже, то есть в воспитании не участвуют. Вот это плохо. То есть мужиков надо воспитывать, я думаю, так.
0: Я просто про это. Вы говорите воспитывать, значит, мужики мельчают, значит, женщины полноводят. Но это не в деньгах же, правильно ведь?
3: Ну, не только в деньгах, но и в воспитании. Если в воспитании...
0: Что вы имеете в виду под воспитанием? Давайте попробуем раскрыть, не совсем очевидно.
3: Воспитание, что я имею в виду? Допустим... Раньше как было? Мужчина должен построить дом, посадить дерево, воспитать сына. Я считаю это правильно. Сейчас мальчиков воспитывают в школе, например, учат петь и плясать. Трудового воспитания как такового не было. То есть мальчика-подростка с топором, с отверткой, там, с гайками, с ключами, теперь представить сложно. В лучшем случае сидит в телефоне, залипает.
0: Либо, да вроде уроки труда вернули. Вот, ты знаете, надо разобраться. Но вроде
3: вернули,
0: уроки Иван, труда вернули.
3: Так. Да как вернули? Это то, что, извините за мой французский, просирали годами, десятилетиями. Вернуть вот так по щелчку не получится. Воспитывать надо, это ну, нарабатывать.
0: Я вот единственное с вами не соглашусь, потому что ничего не вижу плохого в танцах. Танцы – это прекрасно. Одно другому не мешает. Можно и с отвертки подружиться, и, собственно, да, танцевать научиться.
3: Не заменяют, простите, я перебью, не заменяют танцы. Если кроме танцев нет отвертки и рубанка, то, извините, нахрен бы эти танцы нужны. Дополнять я не против. У меня дети музыкальную школу закончили. Но, однако же, сына я учил гвозди заколачивать, плотничать, гайки крутить. У меня он инженер теперь, на секундочку. Ну, правда, немножко до отца не дотягивает, но дело не в этом. Все равно надо детей приучать. С пеленок, когда поперек лавки еще, как старики говорили, поперек лавки еще лежит, надо уже воспитывать начинать. А теперь дали в зубы телефон и сиди там, или планшет, или за компьютер посадили. Вот. Я в свое время сына от компьютера отучил как? Принес с тройками за четверть, пароль поставил и только по учебе за компьютер садил. Все, он отвык от него. Ну, правда, петь и плясать начал там в самодеятельности Дедом Морозом на елке.
0: Куда ни кинь, везде клин.
3: Нет, нет, так я не против, ничуть не против, там его в театральное посылали. Нет, я его так целенаправленно на инженера выучил, ремесло дал. Пожалуйста, пой и пляши. Ничуть не возражаю. Но ремесло в руки дал. Я, может, не показатель, но мое мнение такое. Спросили, я ответил.
0: Спасибо, да, мнение принимается. 8 800 200 ровно 9702. Девичья фамилия в браке, матчество ребенку. Вот это вот все нормально, как вы считаете? Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас у нас перерыв. 2 минуты. После этого мы вернемся и продолжим. Новости, рекламы, анонсы, как всегда, пройдут очень быстро.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о параллели между возрождением Третьего Рейха и современной политикой ФРГ.
7: С чего все началось? Все началось с того, что спонсируемая, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, извне, поддерживаемая как раз-таки с Запада, одна партия, сами знаем какая, которая потом принесла фашизм, нацизм, ну, нацизм в первую очередь, гитлеризм, как позорную страницу истории общемировой. Так вот, это одна партия, получая деньги, вот опять же, извне, для того, чтобы набирать силу, используя и подминая демократические процедуры, пришла к власти, и как раз вот эта самая гитлеровская НСДАП начала с того, что запретила оппозицию. Вот с чего все началось. То есть настоящие демократические институты и инструменты пользовались в псевдодемократических целях, спонсировалось, и влияние шло извне, и в частности, все прекрасно знают, что в том числе из океана. Помимо всего прочего, эта партия тут же начала давить оппозицию. Простите, пожалуйста, что же мы видим из параллели сегодняшнего дня? Мы видим правящая партия, или там, я уж не знаю, как они себя называют, силы правящие, с которыми ассоциируется Штайнмайер, они исполняют совершенно четко заказ как раз-таки не немецкого народа, а тот, которым подкидывают из-за рубежа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Тема у нас сегодня необычная. Девичьи фамилии и матчество. Матчество, не отчество, вы поняли, да? По матери. Пожалуйста, новая тенденция. Вы как не относитесь к этой самой новой тенденции? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Есть, кстати, данные, статистика, ну, правда, американская. Но, тем не менее, пары с разными фамилиями в браке разводятся примерно 50% чаще, чем супруги с общей фамилией, а их браки в среднем распадаются на 30% раньше. При этом отмечается, что сама по себе фамилия не обязательно влияет на прочность брака. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, это американские данные, не наши. Так, кто у нас там на линии? Рустам, Нижневартовск. Здрасте, Рустам, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: В общем, мое мнение такое, что надо по отцу отчество брать. Ну, это железно. И тут один человек сказал, что мальчиков обучают танцам в школе. Я, допустим, в советское время учился, нас учили в школе и танцам, и труды были, и все было. Но, знаете, я когда услышал, вы сказали по матчу, например, Светланович. И у меня, знаете, отчество Светланович. Сейчас, собственно, из-за этого решил позвонить. А возможно, почему? Это будет. Почему? Потому что отца звали Светлан. Светлан? Ну, так назвали его.
0: Серьезно? Да, Светлан, есть такое мужское имя? Потрясающе.
9: Да, и довольно-таки, и не одно, я в жизни сталкивался где-то человека 4, наверное.
0: Слушайте, да, есть такое имя, впервые слышу, надо сказать, да.
9: И такое имя у разных народов называют. И мне многие говорят, это у тебя по матери.
0: Мужское
9: даже...
0: имя славянского происхождения, редкое, да.
9: И мне даже звонили всякие аферисты, мошенники, говорят, когда уже разговор не задавался, и уже меня, говорит, у тебя по матери отчество и так далее. И в школе меня писали по ошибке, учителя думали, что у меня отчество Святославович. И в армии аналогично было.
0: Спасибо вам большое. Да, кстати говоря, Светлан, будем знать, друзья. Я вот буду знать. Оказывается, есть мужское имя такое. Есть Виталий, Виталия, это все знают, понятно. Валентин, Валентина. А вот что касается, допустим, Светлан, Светлана, впервые слышу. Но, тем не менее, век живи, век учись. Далее на линии. Антон из Волгограда. Прошу вас, здравствуйте. Дамы не звонят по-прежнему. Да, говорите.
10: Я думаю, тенденция по матчеству не приживется в России. Ну, возможно, там через много-много лет. Вот. У меня отчество, но я бы с радостью поменял бы его на матчество. Потому что меня мама растила сама, одна. Мне 40 лет, а отец мой живет через 2 подъезда. И как бы мы с ним никогда не общались, не коммуницировали. Или как это правильно?
0: Коммуницировали.
10: Коммуницировали, да. Поэтому я бы поменял бы отчество на деда, но никак не соберусь. Либо на матчество. С удовольствием.
0: А почему не общались? Можно уточнить?
10: Не общались. А я не знаю. Мне об этом никто не докладывал. Вот я попытался наладить связь со своей сводной сестрой. Вот, и она задала вопрос моему биологическому отцу, и он сказал, что он не имеет отношения к этому мальчику.
0: Потрясающе. Ну, все понятно.
10: Соответственно, какой смысл общаться?
0: Ну, я понял вас, да. А мать, скажите, пожалуйста, такое часто бывает, я не говорю про ваш конкретный случай, но такое часто бывает, что родители настраивают ребенка против супруги. В вашем случае что-нибудь такое было? Мать отца критиковала при вас вообще? По жизни?
10: Меня мать родила одна, не в браке.
0: Ну, про отца вообще что-нибудь рассказывала? Отец твой там, сволочь проклятая, бросил нас. Что-нибудь такое было?
10: Ну, не было относительно. Было одно только помню, что бабушка настраивала против. Поэтому вот так не сложилось.
0: Все понятно. все понятно. Хорошо, ну вы соберитесь, да, если есть желание, все-таки сделайте, доведите до конца. Спасибо вам большое. Далее. Сергей из Иркутска. Далее вы, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
11: У меня такое мнение, что девичью фамилию там или как там менять ничего не надо, оставлять свою. А мачество это вообще не наше православное, вот это как у нас идет христианство. Не надо ничего менять. Вообще считаю,
0: нет, вы же понимаете, что это не на уровне государства. Тут какой-то отдельный закон принимать не надо. Вы можете взять мачество. Просто не все формы имени подходят для мачества, и поэтому в ЗАГСе не все варианты приемлемы. А вообще закон не запрещает. Вы понимаете, да?
11: Это, нет, это можно отчество дать и деда там, и дяди. Это... Все возможно. Я считаю, ЛГБТ запретили у нас, и также надо на уровне Госдумы запретить вот это все западное.
0: Вот это
11: я
0: что же? А вот сформулируйте, что запретить, что конкретно запретить?
11: Запретить вот это мачество. Есть отчество, все.
0: Угу. Ну, запрещаем мачество. Ну, хорошо, ладно, да. Запрещаем мачество. Да, чтобы еще такого запретить. Ну, слава богу, придумали, вот, да, подкинули идею депутатам нашим. Спасибо. А звонит только вот собрались, да, пока даже не знаю, за что браться. Спасибо. Далее. Наталья из Екатеринбурга. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Ну, сразу скажу, что у меня и отчество, и фамилия мужа. Но
0: вряд ли у вас сказать, отчество мужа сейчас... все-таки. Вряд
12: нет,
0: ли.
12: Отчество, фамилия мужа.
0: Ага.
12: А, значит, почему не меняют фамилию сейчас? Потому что тенденция выходить замуж очень поздно. И когда женщина в 30 лет выходит замуж, а то и старше, то у нее уже, как правило, куча документов, там, права, дипломы и прочее. И вот это вот все поменять в нашем государстве очень сложно. Я знаю очень много женщин, которые выходят замуж и только из-за этого не берут фамилию мужа. А по поводу мачества, ну, это... Когда люди столкнутся с документами, когда нужно, ну, при рождении же дается отчество, а люди меняют. Вот я столкнулась с тем, что когда я получала пенсию, то устала доказывать, что трудовая книжка принадлежит мне, потому что когда-то в 80-е годы там написали мое имя через мягкий знак, а не через букву «И», как я числюсь во всех документах. И доказать, что это моя трудовая книжка, было очень сложно. Поэтому, когда люди начнут менять документы и получать какие-то там от нашего государства субсидии, пенсии и прочее, вот это вот все им так аукнется, что мало не покажут.
0: Угу, спасибо за предупреждение. Единственное, поправлю вас, что вот вы выделили, как бы, заменить все это в нашем государстве. И хочу узнать, в каком государстве это сделать легче, чем у нас. Скажите, пожалуйста.
12: На этот вопрос я не могу ответить, потому что я это не меняла в других государствах.
0: А я вот вам скажу, что в Российской Федерации это сделать проще, чем в других странах. В любых абсолютно. Вот нигде. Вот возьмем Францию какую-нибудь, казалось бы, да, самая забюрократизированная страна Европы, например, просто к сведению. Ну ладно, это уже другая тема, спасибо большое, далее. Давайте все-таки внимательнее к деталям будем. Да, Эмиль из Казани, прошу вас, здрасте.
13: Здравствуйте.
0: Да, прошу.
13: Я учителем работаю в школе и много наблюдаю за детьми, которые воспитываются одними матерями вот, или в полных семьях. Ну вот сразу хочу сказать свое мнение, что однозначного мнения для себя как-то вот не выработал в этом плане. Ну, мне кажется, когда... Мужики говорят, что вот мальчики должны быть уже мужиками там с детства. Это какой-то прям вот, ну, шовинизм попахивает таким. То есть это настолько индивидуально, люди все разные, семьи разные, и какого-то одного мнения, вот, ну, мне кажется, быть не может.
0: А вы вот, что мальчик, имеете в виду? Вот, при чем тут шовинизм? Мы говорили о том, что мужику нужно инструмент закладывать в руки с раннего детства, чтобы он хотя бы с ним знаком был элементарно.
13: А какой вот инструмент? Вот для кого-то инструмент – это молоток, а для кого-то скрипка. По мне вот такое
0: абсолютно. Мнение. Это вы правы. Я не против скрипки. Я сам закончил гуманитарную школу с художественно-эстетическим уклоном. Но при этом уроки труда были. И с молотком я дружен с раннего возраста. И танцевать кажется, учили.
13: Да.
0: Представьте себе. Да, и
13: ноты мы учили. Мне кажется, Моцарту мешал бы, например, молоток.
0: А мы не знаем, как Моцарт обращался с молотком. Понятия не имею. Нигде об этом, по-моему, не упоминается, как у него было с этим делом. Речь все-таки... Ну, вы понимаете, что вот элементарно протечка под раковиной, да? Вы знаете, да, что современные люди тупо боятся даже залезть, посмотреть, что там вообще в принципе произошло. И сразу звонят по известному номеру. Зачем-то. Хотя можно сначала залезть и пойти перекрыть воду. Вот не перекрывают воду. Я недавно столкнулся с тем, что надо мной живет молодой человек, который просто не знает, где у него в туалете под раковиной перекрывается вода. Для него это вообще другая планета, понимаете? Вот и все. Он начал меня топить немножко там. Ну, да, немножко. Вот. И мне пришлось ему стучаться, идти лезть под раковину и перекрывать. Я ему все объяснил, там все просто. Он даже не думал об этом. Если течет, надо, значит, звать компетентного специалиста сразу, водопроводчика. Пусть решает. Ну, а сам ты посмотри, что происходит у тебя. Вот о чем речь, а не о каких-то высоких материях. Понимаете, про скрипку я согласен с вами. Скрипка – это прекрасно вообще. Я же даже спорить с вами не буду на этот счет. Пусть танцуют, пляшут, но какие-то элементарные знания. Мы об этом говорили. Поэтому, ну, ладно, немножко увлеклись, в сторону ушли. Спасибо, что позвонили. Про индивидуальность я с вами согласен, если что, на всякий случай. Значит, девичья фамилия, мать четвёртого ребенка. Тема сегодня такая. У нас перерыв. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Без всякого шовинизма. Звоните.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – Арийцев, оживут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария» – «Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят – могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица Роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О переговорах.
1: Новое предложение по украинскому урегулированию носит всеобъемлющий характер, сообщили в Белом доме. Там подчеркнули, что масштабная инициатива охватывает абсолютно все аспекты конфликта и напрямую направлена на полное завершение боевых действий. Уже завтра документ детально обсудят американские спецпосланники Стив Уитков и Джаред Кушнер с украинской делегацией. На переговорах в Майами также соберутся представители Евросоюза и НАТО. Ранее в Кремле заявили, что Москва внимательно следит за всеми международными инициативами, однако настаивает на прочном и долгосрочном разрешении кризиса.
0: О спецоперации.
1: Российские военные в ДНР отразили массированную атаку украинских дронов и спасли зенитный комплекс «Бук». Как сообщил РИА Новости, замкомандира батареи Дмитрий Коновалов, к позициям группировки «Центр» одновременно приблизились около 20 ударных беспилотников. Для уничтожения цели бойцы применили пулеметы и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Офицер также рассказал о ликвидации тяжелого украинского беспилотника «Хорнет». Малая огневая группа вовремя заметила опасность, благодаря чему расчет успел спрятать боевую машину в укрытие всего за 10 минут, после чего дрон «Камикадзе» был сбит пулеметным огнем.
0: О санкциях.
1: Эстония добилась исключения российского завода из проекта нового пакета санкций Евросоюза по просьбе Таллина. Из черных списков убрали Соликамский магниевый завод и его гендиректора. Премьер-министр страны Кристен Михал признал, что этот шаг противоречит внешней политике республики. Однако решение продиктовано острой зависимостью европейской промышленности от уральского редкоземельного сырья. От поставок предприятия напрямую зависят производители европейских электромобилей, авиазаводы, заводы и электронная индустрия. Власти Эстонии призвали бизнес срочно искать альтернативные источники, пообещав вернуться к вопросу ограничений в следующем году.
0: О технологиях.
1: Американская компания Anthropic запретила пользователям оскорблять свои нейросети Claude. Разработчики обновили политику использования продуктов, которая официально вступит в силу 12 ноября. За несоблюдение новых этических правил клиентам грозит блокировка доступа к популярным сервисам. Теперь пользователям запрещено проявлять системное, неоправданное, жестокое или грубое поведение по отношению к искусственному интеллекту. Полное закрытие аккаунта станет крайней мерой меры наказания.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 10, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Девичья фамилия. Мачеху ребенку. В смысле, девичья женская фамилия. Да, не меняем фамилию, но есть такая тенденция. В брак вступаем, оставляем женскую. И мачеху ребенку, ну, при определенных обстоятельствах. Либо сам человек может выбрать себе мачеху вместо отчества. Пойти в ЗАГС и поменять. Ну, или через госуслуги. 8-800-200-97-02. Как вы ко всем этим, скажем так, новым тенденциям, да, новому веянию относитесь? Николай из Балашихи, говорите, пожалуйста.
3: У меня прям фартит. Я с вами уже второй день.
2: Да, лотерейный билет себе купите.
3: Хорошо, конечно, постараюсь.
2: Да, сегодня прям. Доброе утро, повезет 100%. Давайте, говорите.
3: Обязательно. Ну, слушайте, в целом я, конечно, против того, чтобы эти мачества. Все-таки есть у нас в стране устоявшиеся традиции. Конечно, есть акцент на определенные обстоятельства, но все равно это никто не отменял. Вот. У меня как бы есть такая история из своей личной жизни. Есть такой момент, что так получилось по жизни, что я воспитывался с отчимом. И, да, считай, я служил в армию с фамилией, ну, отца, с которым уже не жил долго-долго. А по возвращению с армии все-таки принял решение сам, что фамилия должна носить, семья должна носить фамилию одну. Вот. И сам поменял фамилию, чтобы семья была под одним фамилием. Как бы вот такой шаг я сделал.
2: То есть фамилию отчеству взяли, фамилию отчиму взяли, правильно?
3: Да. Угу. Да, да, да. Фамилию и отчество тоже взял.
2: А, и отчество.
3: Потому что, ну, угу. И отчество тоже, да, взял. Вот. И по второму такому моменту, по воспитыванию мальчиков как мужчин. Когда у меня был старший, старшему сейчас уже скоро будет 26 лет, так получилось по обстоятельствам, что не было максимально возможности приучить там к молотку, долоту или еще чему-то. Сейчас с младшим другая история. Вот, есть такая, ну, дача, на даче он у меня полноценный мужчина, он знает сарай, где еще абсолютно лежит. Гвозди, пассатижи, то есть не проблема. Когда меня нет на даче, жена с легкостью подойдет к нему с любым вопросом, он все это найдет.
2: А ему сколько младшему? Старшему 26, а младшему?
3: Младшему вот 25 октября будет 8 лет.
2: Ага, и он все уже знает, разбирается, да?
3: Отлично, дрова уже да. Умеет рубить, знает, что ножки надо ставить широко, мангал разжечь может, то есть...
2: Умница.
3: Самостоятельный парнишка, да, да, да, да. Также увлекается футболом, танцами. Сейчас к нему на день рождения будем покупать BMX. Это такой спортивный велосипед проговой. Ну, вы знаете, наверное.
2: Да, да, знаю, конечно. Хотя у меня такого не было.
3: Да, вот.
2: Да, да, да.
3: Ну, у меня тоже такого не было. Были катали орленки, Десна, ну, а сейчас совсем
2: да,
3: другой.
2: Да, Кама, да, да, да. Сейчас другой уровень, конечно.
3: Да, да, да, да, да.
2: Ну, вот как-то так. Так, а вы хотели какой-то вывод, по-моему, сделать в разнице между двумя? Один не умеет, другой умеет. А вывод какой?
3: Нет, уметь старший тоже умеет, но вывод я такой делаю, что надо все равно мужчину приучать, чтобы, как вы до этого говорили, чтобы знал, где кран перекрыть, чтобы тот же, ту же элементарную картину прикрутить.
2: Не, ну вообще там, в своем доме, в своей квартире надо знать, где что хотя бы элементарно. Да,
3: вот хотя бы, да, я не говорю там ремонт какой-то электроники, а хотя бы элементарные вещи там...
2: Да, то, нет, повесить, реально, чувак сверху не знает вообще, что можно в квартире воду перекрыть, да, серьезно?
3: Да, да, нет, да, это бред полный да. Вообще.
2: Ну вот, да, здоровый лоб. Спасибо, спасибо. Да, спасибо. Я ему говорю, спасибо, что дверь хотя бы открыл. То нынче же никто дверь не открывает, да. Вот, я ему все это сделал. Дождались, пришел компетентный специалист, уже там все посмотрел, уже сделал по уму. Спасибо, далее. Сергей из Тюмени, пожалуйста.
4: Здравствуй, Иван.
2: Здрасте, Сергей. Прошу вас.
4: Ой, у меня здесь, пока я слушал, значит, много всяких бы это хотел тебе сказать, но даже не знаю, с чего начать. Может, свою историю рассказать?
2: Давайте.
4: Значит, по молодости, после института я женился. Ей было почти, ну, где-то даже 19 не было. Жили, значит, один раз развелись там по молодости, потом второй раз опять поженились, в 82-м году живем, детей нет, и ну и встретил в 90-м году женщину.
2: Алло? Видимо, сорвался, да? Сорвался звонок. Далее, бывает иногда такое бывает. Из Кемерово от... Максима, здрасте. Звонок, пожалуйста. Пожалуйста, Максим, говорите вы.
5: Здравствуйте.
2: Здрасте.
5: И слушатели. Ну, я что хочу сказать. Конечно, против, потому что это в нарушении традиций, а я лично воспитан на наших отечественных традициях. Ну, а дальше по деталям. Вот, как понимаю, законодательством не запрещено мачество?
2: Нет, не запрещено.
5: Вот, а мне интересно как-то на практике, потому что если вы откроете документ, паспорт или свидетельство о рождении, там такого слова нет. Там стоит отчество написано. Вот.
2: Но, тем не менее, есть возможность, там просто не все варианты приемлемы. Я читал не так давно. Mm-hmm. И вот не все женские имена можно использовать для того, чтобы было матчество. Да, ну, производного от мужского, общем, как мне подсказывают.
5: В документе все-таки стоит слово «отчество». Какого-то универсального слова, которое бы подразумевало и то, нет. В документе только «отчество». Поэтому я не понимаю, почему туда можно вписать «матчество». Это первое. Второе. Вы же Ну, это общая тенденция. Вы же тоже вот называетесь в эфире, да, и просто Иван Панкин, да, без отчества вообще. Это тенденция, как вы сами знаете.
2: Я должен Иван Евгеньевич Панкин представляться в эфире. Здравствуйте.
5: А это с конца 90-х пошло в журналистике. Когда вот стали и писать респондентов, когда вот интервью пишешь, и раньше всегда писали с именем, отчеством и фамилией.
2: Нет,
5: там, вот,
2: нет,
5: директор такой-то.
2: Нет,
5: основная
2: нет,
5: масса.
2: Нет, конечно. Норма. Ну, сначала нет, представить гостя по имени, фамилии, а обратиться
5: по
2: к нему.
5: Это норма,
2: обратиться по имени, отчеству. Вот, я не знаю, как...
5: какая
2: норма, да, я журналистику вроде изучал.
5: Иван, посмотрите, давайте нет, просто уже без меня гляните, я же тоже этим занимался в свое время. Это пошло с 90-х годов в основном, потому что у нас именно в русской традиции имя отчество. Ну ладно, это вот Америка, когда Америка в моду пошла и все такое.
2: У американцев нет отчества, я напомню, у них имя.
5: Я об этом и говорю.
2: Но я не думаю, это имеет какое-то отношение к Америке. У нас во всем принято винить Америку. Проклятая Америка. Чтоб ты сгорел.
5: Нет, это не то, что сама Америка. Это как бы вообще тенденция, она идет вообще... Ну, потому что мы все там Запад, Запад, Запад. В Испании, если вы знаете, там и фамилия матери указывается тоже. И, кстати, вот по поводу фамилии матери, интересный вопрос. У меня даже отец, насколько бы он традиционно ни был, да, Царство ему Небесное, даже вот он мне как-то сказал, вот ты знаешь... А в этом есть резон, то, что фамилия по матери. Потому что если по матери, то точно понятно, кто родил. А вот отец, тут еще как бы вопрос.
2: Ну, это да.
5: Вот, поэтому...
2: Такое
5: вот
2: бывает, так. Сунул-плюнул в кусты, а ему отчество, значит, подавайте. Да, есть такое, фамилию еще его носи. Есть такое, да. Ладно, спасибо, давайте других послушаем. Алла, Ярославская область. А в Ярославской области много интересных городов. Вы откуда? Может, вы из Рыбинска, например?
6: Около Углича. У меня первое заседание суда.
2: Ну, давайте по не про суд. Давайте не... А, по разводу как раз. Не да, хочу. Я понял.
6: По разводу.
2: А развестись можно в одностороннем порядке сейчас, не обязательно в суд
6: так идти. Так у нас ребенок 10-летний, мне 49 лет. Мой муж мне сказал с пеной у рта, верни мне мою фамилию. Я ему сказал, верну я тебе фамилию, возьму свою девичью.
2: Угу. Так, понятно.
6: До того доходит
2: отношение
6: мужчин.
2: Значит, имущество делите, да?
6: Ну, будем делить, что там осталось. Понятно. Он сказал, что он ничего мне не отдаст. Ну, как всегда, вот просто 12 лет жизни. Почему мы разводимся? Мне даже не стыдно на всю страну, потому что загулял, гуляет прилично на
2: эти мужчины. Понятно, вот сволочь. Так, ну ладно, рассказывайте свое мнение по, собственно. Главное не то, что загулял, главное то, что попался.
6: Дочки я не буду менять. Дочка общается с ним, стараюсь, через не могу, хотя мне очень сложно. Дочке 10 лет с половиной, дочку любит.
2: Ага.
6: Да, и фамилию я не буду ей менять. Очень красивая, звучная фамилия. А себе возьму девичью, буду менять и обратный паспорт, и трудовую, и все, что вот документы, которые у меня после брака с ним.
2: Ни гвоздя не оставить, короче, врагу. Понятно.
6: Да. Ясно. Ваня, спасибо, Иван, очень приятно, спасибо.
2: Да. Вам спасибо, что позвонили, да, бывает такое, но вот хотя бы справедливый подход, да, дочь, не будете отговаривать общаться с отцом. Но вот это правильно, дети не должны быть заложниками ситуации, я так считаю. Хотя вот мужику, значит, наше общее порицание мужское, загулял твои проблемы, да, но если попался, то, значит, сам дурак, да, как известно уж, извините. 8-800-200-97-02. Мы сегодня... Ну да, я понял, что мы не успеем. Мне подсказывают, что мы не успеем принять звонок. У нас перерыв сейчас, буквально через 30 секунд. Друзья, отдохнем немножко, выдохнем и продолжим в следующем блоке. Девичья фамилия, мачество ребенку. Вот такие вот тенденции. Пожалуйста, звоните, что вы думаете на этот счет. Я уж не знаю. Только давайте вот без обобщения. Это все проклятый Запад. Запад виноват. Виноват этот Запад, да. Ну, давайте, если не Запад будет виноват, то, значит, будет кто виноват? Азия будет виновата какая-нибудь. Лучше брать у Запада, чем у Азии, правда? Как мне кажется. Еще раз, 8-800-200-97-02. Звоните. Ваше мнение приветствуется.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Фархад Ибрагимов о том, хотел ли Трамп войны с Ираном.
7: Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги. Нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он получает ставки уже дальше некуда. Он рассчитывал, что с Ираном он заберется, если не в два, то в три счета, но мы увидели, что об этом и речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел, поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении, и я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на ту безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно выглядят намного лучше, чем те же самые демократы, которые по определению являются психопатами и кровопийцами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. 8 800 200 ровно 9702. Девичья фамилия при замужестве. И, разумеется, матчество. Матчество – основная тема нашего сегодняшнего эфира. Просто обобщили две темы в одну. Объединили. Ну, понятно, да, чтобы по отдельности не обсуждать. Как-то раз мы уже вот эти истории с фамилиями с вами обсуждали. Тут добавилось матчество, поэтому я решил еще раз повторить. Хорошее повтори, как известно. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Александр, Нижний Новгород. Здрасте.
8: Здравствуйте, Иван.
2: Да, пожалуйста.
8: Одно имя. Эрих Мария Ремарк.
2: Так,
8: отчество да. Не помешало стать человеку всеми любимым писателем.
2: Да. Вы помните, кто он по национальности, да, я надеюсь?
8: Вы знаете, даже не важно.
2: Думаете,
8: он
2: да?
8: Он просто хороший писатель.
2: Да, писатель прекрасный, да. Но какое это имеет отношение к нам, ведь он немец. Все, что для немца хорошо, только, для русского смерти наоборот, как вы понимаете.
8: Да? Ну да. Вы правы, конечно.
2: Ну вот.
8: Да.
2: Все, ну, хорошо, я понял. Все срочно, значит, за ремарка, друзья, беремся. Такая вот у нас ремарка. Да, пожалуйста, далее. Семен, Владивосток, прекрасно. Здрасте, Семен.
9: Да, здравствуйте. Да, ну, у нас получается ситуация, что я сейчас в разводе. Так. Моя бывшая жена, она не взяла мою фамилию. Она
2: когда расписывались? Когда расписывались?
9: Да, когда расписывались. Ага. Мы сейчас разведемся, то есть ей проще. Ей не надо будет никакие документы назад менять при таком варианте. Да. Но хочу сказать, что на самом деле институт семьи, институт вот, брака так, как такового, у нас начали разрушать еще с 17-го года. Татьяна,
2: когда говорят про институт брака, который начали разрушать, я не понимаю, что такое институт. Вы мне расскажите, пожалуйста. Да, это же не организация какая-то, правда ведь? Куда можно зайти, там, пожаловаться кому-нибудь, на кого-нибудь. Что такое институт брака? И что значит начали его разрешать?
9: Общепринятые нормы и правила взаимоотношения мужчины и женщины, уважение мужчины к женщине и наоборот.
2: Так.
9: Мы же женщин натравили на мужчин постепенно. Мы заставили женщин работать, делать аборты. Так. Женщина превратилась в ломовую лошадь. После Великой Отечественной войны женщина еще воспитание детей на себя взвалила.
2: Да, женщины подняли страну после войны.
9: Ну, во многом, да. И вот это воспитание женское, оно дает сейчас свои плоды. Мужчины обабились, а женщины остались как бы не при делах. И вот так. Отсюда и много разводов, отсюда непонимание.
2: Нет,
9: женщина не видит свою.
2: Мужчины обабились, да, и остались не при делах все-таки. Женщины-то при деле все-таки. Да. Но я настаиваю.
9: Да, и отсюда вот большое количество разводов, потому что женщина унижает мужчину, мужчина не понимает своей роли, он себя не чувствует мужчиной, он ждет решений готовых от женщины, вот, а женщина просто, она, ну, ищет каких-то крепкого плеча у мужчины, и там его не находят. Вот. Это такой многофакторный, сложный процесс. Нельзя никого не обвинять, ни тех, ни других во всем этом. Ну, нужно глубоко разбираться в истоках именно... В истоках именно с 17-го года это все началось. Оттуда все ноги растут.
2: Угу. Хорошо, проклятый 17-й год, и большевики наверняка тоже во всем виноваты. Спасибо большое. Владимир Барнаула. Тогда вы говорите, пожалуйста.
10: Я бы хотел про мачество сказать.
2: Давайте.
10: То есть фамилию не буду трогать. Да, я вам скажу одно такое философское высказывание, что все население Земли состоит из женщин и их детей. Поэтому мачество имеет место быть, а отчество, я считаю, только должно быть, когда нормальный брак, и дети не против, и мать не против.
2: Угу. Нет, то есть вы в целом не против вообще, да?
10: В целом не против, целом. Потому что вот именно, да, на Земле есть только женщины и их дети.
2: А мужики так мимо проходили, я правильно понял?
10: Ну почему?
2: Случайные попутчики.
10: Но вообще, если философски к этому подойти, так. То все же пошло от Евы, правильно? Адама потом не стало, а все остальное поколение пошло от женщин.
2: Да, интересная трактовка.
10: Ну, это как курица и яйцо, то есть вот так скажем,
2: интересная,
10: да?
2: Интересная трактовка у вас. Так, так. Ладно. А кто яблоко-то надкусил, помните, да?
10: Ну, да.
2: Ну, вот. На всякий случай просто. Совсем
10: бывает. Я,
2: да, ну, случай, конечно, да. Запретный плод сладок. И не для мужчин, обратите внимание. Далее. Ильгиз из Ижевска. Здрасте, Ильгиз, говорите.
11: Да, здравствуйте. Я все-таки считаю, что должно быть отчество. Почему? Потому что давайте исходить из толкования древних источников, в том числе Библии. Мать – земля родная, отец – это семя. Семя, которое посеял, на земле выросло. Ну, то есть
2: вот, человек, ребенок. Вот так там. Бы, да, вот так бы, значит, выжженная земля бы и стояла. Вы, а можно вот. Еще, кстати, про ребро рассказать. Вот, из ребра
11: ну,
2: же.
11: Да. Да. Ну, все-таки это же толкование достаточно древнее. И древние не настолько были глупыми в свое время. Соответственно, и отчество... У нас все-таки тоже в России, обратите внимание, патриархат в данном случае.
2: Ну да.
11: И отсюда исходит понимание отчества, а не мачества. Все-таки мачество, я думаю, что здесь неуместно. То есть может быть одна мать, а у этой матери могут родиться дети от разных отцов. Угу. Вот, от какого отца родился ребенок, от того и берешь отчество.
2: Хорошо. Хорошо, да. Кстати говоря, вот недавно даже не помню, что конкретно читал, но наткнулся на такой афоризм, назовем его так. Значит, в силу того, что из ребра появилось, да, с тех пор мужья и поколачивают женщин, ломают им ребра, ищут свое. Да, но это, конечно, такое грубое, но тем не менее, такой вот полуанекдот, что называется. Далее. Антон из Санкт-Петербурга, прошу вас.
12: Да, здравствуйте.
2: Здрасте.
12: Здравствуйте вам.
2: Здрасте.
12: Слушайте, ну я поддерживаюсь, конечно, традиционных наших методов, да, чтобы отчество было. Но вот хочу рассказать про одну историю. У меня есть знакомая, у которой отчества не было совсем. Да, но у нее было имя, фамилия, и в графе отчества был прочерк.
2: Прочерк.
12: Вот,
2: почему?
12: К сожалению, она осталась... Ну, там были распри семейные, видимо, я как бы не давался в подробности, вот. Но она столкнулась с таким предвзятым отношением в институте, на работе, вот. Задавали ей много вопросов, ну, как бы отвечать ей было неудобно на это, вот. В общем, и такие ситуации бывают в жизни, к сожалению.
2: Ну, короче, лучше, чтобы отчество все-таки было. Но, кстати, взяла бы матчество, раз были распри какие-то, или просто придумала
12: ну,
2: бы что.
12: Да,
2: Генриховна.
12: Вот вариант не рассматривался, да, конечно. Да.
2: Да, да. Оксана Генриховна. Вот, так, если общее брать. Спасибо всем, кто сегодня звонил, хорошо поговорили. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
13: На столе эмалированный таз. В тазу Атлантида из мокрых носков мы делили с тобой ни нефти, ни газ, а коллекцию фантиков и дураков.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Эксперт по энергетике Станислав Митрохович о последствиях отказа от российского газа для Европы.
3: Конечно, масштабной катастрофы не будет, коммунальный кризис все-таки для этого не имеется. А вот постепенная дальнейшая деградация промышленности энергоемкой, постепенная дальнейшая потеря конкурентоспособности сравнительной европейской экономики на фоне конкурентов, там, китайцев, американцев, она будет продолжаться. И даже на фоне некоторых стран, вроде Турции, например, или Генетал-Зверов, там просто выгодно переносить будет предприятие. Я уж про Америку и Китай не говорю, просто сравнительная стоимость электричества и газа от Китая с Америкой, с одной стороны, и из других из Европы. Вдруг она просто в несколько раз слышится. Это не просто на самом деле так. Ну вот и как после этого они будут рассказывать, чем они собираются жить? Просто они будут производить какую-то технологичную электронику или там какую-нибудь фармакологию. На самом деле китайцы и американцы это будут делать еще в большем количестве, чем они. Поэтому в погоне за чем-то новым они потеряли то, что у них было.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.